0: каком году рассчитывай, в какой земле угадывай, на столбовой дороженьке сошлись семь мужиков, семь временно обязанных подтянутой губернии, уезда Терпигорева, Пустопорожней волости и смежных деревень, Заплатова, Дырявина, Разутова, Знобишина, Горелого, Неелого, Неурожайка тож, сошлися и заспорили, кому живется весело, вольготно на Руси.
1: Роман сказал помещику, Демьян сказал чиновнику, Лука сказал попу. Купчине толстопузому сказали братья Губины Иван и Митродор. Старик пахом потужился и молвил в землю глядячи, вельможному боярину, министру государеву, а проф сказал царю. Мужик, что бык, втемяшится в башку, какая блажь, колом ее оттуда не выбьешь. Упираются, всяк на своем стоит. Такой ли спор затеяли, что думают прохожие, знать клад нашли ребятушки и делят меж собой. По делу всяк по своему до полдня вышел из дому. Тот путь держал до кузницы. Тот шел в село Иванькова позвать отца Прокофия ребенка окрестить. Пахом соты медовые нес на базар в Великое. А два братана Губины так просто с недоуздочком ловить коня упрямо в свое же стадо шли. Давно пора бы каждому вернуть своей дорогою, они редком идут. Идут, как будто гонятся за ними волки серые, что дали, то скорей, идут, перекоряются, кричат, не образумятся, а времечко не ждет. За спором не заметили, как село солнце красное, как вечер наступил. Наверное, б ночку целую так шли куда, не ведая, когда б им баба встречная, корявая дурандиха, не крикнула: «Почтенные, куда вы на ночь глядячи надумали идти?» Спросила, засмеялась, хлестнула ведьма мерина и укатила вскачь. «Куда?» Переглянулись тут наши мужики, стоят, молчат, потупились. Уж ночь давно сошла, зажглись и звезды частые в высоких небесах. Всплыл месяц, тени черные дорогу перерезали ретивым ходокам. Ой, тени, тени черные, кого вы не нагоните, кого не перегоните. Вас только, тени черные, нельзя поймать, обнять. На лес, на путь дороженьку глядел, молчал пахом, глядел, умом раскидывал и молвил наконец: «Ну, леший шутку славную над нами подшутил. Никак ведь мы без малого верст 30 отошли. Домой теперь ворочаться, устали. Не дойдем, присядем, делать нечего, до солнца отдохнем». Свалив беду на лешего, под лесом при дороженьке уселись мужики. Зажгли костер, сложились, за водкой двое избегали, а прочие покудово стаканчик изготовили, бересты понадрав. Приспела скоро водочка, приспела и закусочка, пируют мужички. Косушки по три выпили, поели и заспорили опять, Кому жить весело вольготно на Руси? Роман кричит помещику, Демьян кричит чиновнику, Лука кричит попу, купчине толстопузому, кричат братаны Губины и Иван и Митродор. Пахом кричит светлейшему вельможному боярину, министру государеву, а проф кричит царю. Забрало пуще прежнего задорных мужиков. Ругательски ругаются, не мудрено, что вцепятся друг другу в волоса. Гляди, уж и вцепились. Роман тузит Пахомушку, Демьян тузит Луку, а два братана Губины утюжут Прова Дюжева, и всяк свое кричит. Проснулось эхо гулкое, пошло гулять, погуливать, пошло кричать, покрикивать, как будто подзадоривать упрямых мужиков. Царю направо слышится, налево отзывается «Папу, папу, папу!» Весь лес переполошился с летающими птицами, зверями быстроногими и гадами ползущими, и стон, и рев, и гул. Всех прежде зайка серенькой из кустика соседнего вдруг выскочил, как встрепанный, и наутек пошел. За ним голчата малые вверху березы подняли противный резкий писк. А тут еще у пеночки с испугу птенчик крохотный из гнездышка упал. Щебечет, плачет пеночка, где птенчик, не найдет. Потом кукушка старая проснулась и надумала кому-то куковать. Раз 10 принималась, да всякий раз сбивалась и начинала вновь. Кукуй, кукуй, кукушечка, заколосится хлеб, подавишься ты колосом, не будешь куковать. Слетелись 7 филинов, любуются побоищем с 7 больших дерев, хохочут полуношники. А их глазища желтые горят, как воску ярого, 14 свечей. И ворон, птица умная, приспел, сидит на дереве у самого костра, сидит да черту молится, чтоб до смерти ухлопали которого-нибудь. Корова с колокольчиком, что с вечера отбилась от стада, чуть послышала людские голоса, пришла к костру, уставила глаза на мужиков, шальных речей послушала и начала сердешная мычать, мычать, мычать. Мычит корова глупая, пищат голчата малые, кричат ребята буйные, а эхо вторит всем. Ему одна заботушка — честных людей поддразнивать, пугать ребят и баб. Никто его не видывал, а слышать всякой слыхивал. Без тела оживет оно, без языка кричит. Сова замоскворецкая княгиня тут же мычится, летает над крестьянами, шарахаясь то о землю, то о кусты крылом. Сама лисица хитрая по любопытству бабьему подкралась к мужикам, послушала, послушала и прочь пошла, подумавши, и черт их не поймет. И вправду, сами спорщики едва ли знали, помнили, о чем они шумят. Намяв бока порядочно друг другу, образумились крестьяне, наконец, из лужицы напились, умылись, освежились, Сон начал их кренить. Тем часом птенчик крохотный помалу попал саженки, низком перелетаючи, к костру подобрался. Поймал его пахомушка, поднес к огню, разглядывал и молвил, наконец: «Пташка малая, а ноготок востер, дыхну с ладони скатишься, чихну в огонь укатишься, щелкну мертва покатишься, а все ж ты, пташка малая, сильнее мужика. Окрепнут скоро крылышки, тю-тю, куда не вздумаешь, туда и полетишь. Ой ты, печуга малая, отдай свои нам крылышки, все царство облетим, посмотрим, поразведаем, поспросим и дознаемся, кому живется счастливо, вольготно на Руси. Не надо бы и крылышек, кабы нам только хлебушка по полупуду в день, и так бы мы Русь-матушку ногами перемерили», — сказал угрюмый проф. «Да по ведру бы водочки», — прибавили охочие, — «да водки братья Губины, Иван и Митродор. Да утром бы огурчиков соленых по десяточку», — шутили мужики. «А в полдень бы по жбанчику холодного кваску, а вечером по чайничку горячего чайку». Пока они гуторили, велась, кружилась пеночка над ними, все прослушала и села у костра, чивикнула, подпрыгнула и человечьим голосом пахому говорит: «Пусти на волю птенчика. За птенчика, за малого я выкуп дам большой».
2: «А что ты дашь?»
1: «Дам хлебушка по полупуду в день, дам водки по ведерочку, поутру дам огурчиков, а в полдень квасу кислого, а вечером чайку».
2: «А где печуга малая?» — спросили братья Губины. «Найдешь вина и хлебушка ты на семь мужиков?»
1: «Найти найдете сами вы, а я, печуга малая, скажу вам, как найти».
2: «Скажи».
1: «Идите по лесу, против столба 30-го прямехонько версту. Придете на поляночку. Стоят на той поляночке две старые сосны. Под этими подсоснами закопана коробочка. Добудьте вы ее. Коробка та волшебная. В ней скатерть самобранная. Когда не пожелаете, накормит, напоит. Тихонько только молвите: «Эй, скатерть самобранная, попотчуй мужиков! По вашему хотению, по моему велению, все явится тотчас. Теперь пустите птенчика».
2: «Постой, мы, люди бедные, идем в дорогу дальнюю», — ответил ей пахом. «Ты, вижу, птица мудрая, уваж, одежу старую на нас заворожи, чтобы армяки мужицкие носились, не сносились», — потребовал Роман.
1: «Чтоб липовые лапотки служили, не разбились», — потребовал Демьян. «Чтоб вошь блоха паскудная в рубах не плодился», — потребовал Лука. «Не прели бы анученьки», — потребовали Губины. А птичка им в ответ: «Все скатерть самобранная чинить, стирать, просушивать вам будет. Ну, пусти». Раскрыв ладонь широкую,
0: пахом птенца пустил. Пустил, и птенчик крохотный помалу, по полсаженке, низком перелетаючи, направился к дуплу. За ним взвелась пеночка и на лету прибавила. Смотрите, чур одно. Съестного сколько вынесет утроба, то и спрашивай. А водки можно требовать в день ровно по ведру. Коли вы больше спросите, и раз, и два исполнится по вашему желанию, а в третий быть беде. И улетела пеночка с своим родимым птенчиком, а мужики гуськом к дороге потянулись искать столба тридцатого. Нашли, молчком идут, прямехонько, вернехонько, по лесу подремучему считают каждый шаг. И как версту отмерили, увидели поляночку. Стоят на той поляночке две старые сосны. Крестьяне покопались, достали ту коробочку, открыли и нашли ту скатерть самобранную. Нашли и разом вскрикнули: «Эй, скатерть самобранная, попотчуй мужиков!» Глядь, скатерть развернулась. Откуда вы не взялись, две дюжие руки ведро вина поставили, горой наклали хлебушка и спрятались опять. А что же нет огурчиков? Что нет чайку горячего? Что нет кваску холодного? Все появилось вдруг. Крестьяне распоясались, у скатерти уселися, пошел тут пир горой. На радости целуются, друг дружке обещаются вперед не драться зря, а с толком дело спорное по разуму, по-божески на чести повести. Домишки не ворочатся, не видится ни с женами, ни с малыми ребятами, ни с стариками старыми, покуда делу спорному решенье не найдут, покуда не доведают, как ни наесть доподлинно, кому живется счастливо, вольготно на Руси. Зарок такой поставивший, под утро, как убитые, заснули мужики.
1: Недаром наши странники поругивали мокрую, холодную весну. Весна нужна крестьянину и ранняя, и дружная, а тут хоть волком вой. Не греет землю солнышко, и облака дождливые, как дойные коровушки, идут по небесам. Согнало снег, а зелени ни травки, ни листа. Вода не убирается, земля не одевается зеленым ярким бархатом, и как мертвец без савана лежит под небом пасмурным печально и нога. Жаль бедного крестьянина, а пуще жаль скотинушку. Скормив запасы скудные, хозяин хворостиною прогнал ее в луга. А что там взять? Чернехонько. Лишь на Николу Вешнего погода поуставилась, зеленой свежей травушкой полакомился скот. День жаркий, под березками крестьяне пробираются, гуторят меж собой. Идем одной деревнею, идем другой, пустехонько.
2: а день сегодня праздничный. Куда пропал народ? Идут селом, на улице одни ребята малые, в домах старухи старые, а то и вовсе заперты калитки на замок.
3: Замок, собачка верная, не лает, не кусается, а не пускает в дом.
2: Прошли село, увидели в зеленые рамки зеркало, с краями полный пруд. Над прудом реют ласточки, какие-то комарики, проворные и тощие, в припрыжку, словно посуху, гуляют по воде. По берегам в ракитнике коростыли скрипят. На длинном шатком плотике с вальком поповна толстая стоит, как стох подщипанный, подтыкавший подол. На этом же на плотике спит уточка с утятами. Чу лошадиный храп. Крестьяне разом глянули и над водой увидели две головы. Мужицкую, курчавую и смуглую, с серьгой мигало солнышко на белой той серьге. Другую лошадиную с веревкой сажен в пять. Мужик берет веревку в рот. Мужик плывет, и конь плывет. Мужик заржал, и конь заржал. Плывут, орут. Под бабою, под малыми утятами плот ходит ходенем. Догнал коня, за холку хвать. Вскочил, и на луг выехал детина. Тело белое, а шея как смола. Вода ручьями катится с коня и с седока. «А что у вас в селении ни старого, ни малого, как вымер весь народ? Ушли в село Кузьминское, сегодня там и ярмарка, и праздник храмовой. А далеко Кузьминское? Да будет версты три. Пойдем в село Кузьминское». Посмотрим праздник, ярманку, решили мужики. А про себя подумали, не там ли он скрывается, кто счастливо живет. Кузьминское богатое, а пуще того грязное торговое село. По косогору тянется, потом во враг спускается, а там опять на горочку, как грязи тут не быть. Две церкви в нем старинные, одна старообрядская, другая православная. Дом с надписью «Училище» пустой, забитый наглухо. Изба в одно окошечко с изображением фельдшера, пускающего кровь. Есть грязная гостиница, украшенная вывеской, с большим носатым чайником под нос в руках подносчика и маленькими чашками, как гусыня гусятами, тот чайник окружен. Есть лавки постоянные в подобии уездного гостиного двора. Пришли на площадь странники, товару много всякого и, видимо-невидимо, народу. Не потехали? Кажись, нет ходу крестного, а словно пред иконами, без шапок мужики. Такая уж сторонушка, гляди, куда деваются крестьянские шлыки. Помимо складу винного, харчевни, ресторации, десятка штофных лавочек, трех постоялых двориков, до ренскового погреба, до пары кабаков, 11 кабачиков для праздника поставили палатки на селе. При каждой 5 подносчиков, подносчики-молодчики, наметанные, дошлые, а все им не поспеть, со сдачей не управиться. Гляди, что протянулось крестьянских рук со шляпами, с платками, с рукавицами. Ой, жажда православная, куда ты велика!
1: лишь окатить бы душеньку, а там добудут шапочки, как отойдет базар. По пьяным поголовушкам играет солнце вешнее. Хмельно, горласто, празднично, пестро, красно кругом. Штаны на парнях плисовые, жилетки полосатые, рубахи всех цветов. На бабах платья красные, у девок косы с лентами, лебедками плывут. А есть еще затейницы, одеты по-столичному, и ширится, и дуется подол на обручах. Заступишь, расфуфырится. Вольно же, новомодницы, вам снасти рыболовные под юбками носить. На баб нарядных глядячи старообрядка злющая товарки говорит: быть голоду, дивись, что всходы вымокли, что половодье вешнее стоит до Петрова. С тех пор, как бабы начали рядиться в ситцы красные, леса не подымаются, а хлеба хоть не сей. Да чем же ситцы красные тут провинились, матушка? Ума не приложу. А ситцы те французские собачьей кровью крашены. Ну, поняла теперь. По конной потолкались, по взгорью, где навалены косули, грабли, борны, багры, станки тележные, ободья, топоры. Там шла торговля бойкая, с божбою, с прибаутками, с здоровым громким хохотом. И как не хохотать? Мужик какой-то крохотный ходил, ободье пробовал. Погнул один, не нравится. Погнул другой, потужился, а обод как распрямится, щелк по лбу мужика. Мужик ревет над ободом, вязовую дубиною ругает драчуна. Другой приехал с разной поделкой деревянную и вывалил весь воз. Пьяненек. Ось сломалась, а стал ее уделывать, топор сломал. Раздумался мужик над топором. Бранит его, корит его, как будто дело делает. Подлец ты, не топор. Пустую службу, плевую, ту не заслужил. Жизнь свою ты кланялся, а ласков не бывал. Пошли по лавкам странники, любуются платочками, ивановскими ситцами, шлеями, новой обувью, изделием кимряков. У той сапожной лавочки опять смеются странники. Тут башмаки козловые дед внучке торговал. 5 раз про цену спрашивал, вертел в руках, оглядывал. Товар первейший сорт.
3: Ну, дядя, 2 двугривенных плати, не то проваливай, сказал спец.
1: А ты постой. Любуется старик ботинкой крохотной, такую держит речь.
3: Мне зять плевать, и дочь смолчит, жена плевать, пускай ворчит, а внучку жаль. На шею, ягоза, купи гостинчик, дедушка, купи. Головкой шелковой, лицо щекочет, ластится, целует старика. Постой, ползунья босая, постой, юла, козловые ботиночки куплю.
1: Расхвастался Вавилушка и старому, и малому подарков насулил, а пропился до грошика.
3: как я глаза бесстыжие домашним покажу. Мне зять плевать, и дочь смолчит, жена плевать, пускай ворчит, а внучку жаль.
2: Пошел опять про внучку, убивается. Народ собрался, слушает, не смеючись, жалеючи. Случись работой, хлебушком, ему бы помогли. А вынуть 2 двугривенных, так сам ни с чем останешься. Да был тут человек Павлуша Веретенников. Какого роду звания не знали мужики, однако звали барином. Гораст он был балясничать, носил рубаху красную, под девочку суконную, смазные сапоги, пел складно песни русские и слушать их любил. Его видали многие на постоялых двориках, в харчевнях, в кабаках. Так он Вавилу выручил, купил ему ботиночки. Вавила их схватил и был таков. На радости спасибо даже барину забыл сказать старик. Зато крестьяне прочие так были разутешены, так рады, словно каждого он подарил рублем. Была тут также лавочка с картинами и книгами. Афени запасались своим товаром в ней.
3: «А генералов надобно?»
2: — спросил их купчик Выжига.
3: «И генералов дай, да только ты по совести, чтоб были настоящие, потолще, погрозней».
2: «Чудные, как вы смотрите», — сказал купец с усмешкой. «Тут дело не в комплекции».
3: «А в чем же? Шутишь, друг? Дрянь, что ли, сбыть желательно? А мы куда с ней денемся? Шелиш, перед крестьянином все генералы равные, как шишки на ели. Чтоб продать невзрачного, попасть на доку надобно, а толстого да грозного я всякому всучу. Давай больших, осанистых, грудь с гору, глаз на выкате, да чтобы больше звезд.
2: А статских не желаете?
3: Ну вот еще со статскими.
2: Однако взяли и дешево. Какого-то сановника за брюхо с бочку винную и за 17 звезд. Купец со всем почтением, что любо, тем и почует, с Лубянки первый вор. Спустил по сотне Блюхера, архимандрита Фотия, разбойника Сипко, сбыл книги Шут Балакирев и английский милорд. Легли в коробку книжечки, пошли гулять портретики по царству всероссийскому, пока мест не пристроятся в крестьянской летней горенке на невысокой стеночке, черт знает для чего. Эх, эх, придет ли времечко, когда приди желанное, дадут понять крестьянину, что рось портрет портретику, что книга книги рось, когда мужик не Блюхера и не милорда глупого, Белинского и Гоголя с базара понесет. Ой, люди, люди русские, крестьяне православные, слыхали ли когда-нибудь вы эти имена? То имена великие, носили их, прославили заступники народные. Вот вам бы их портретики повесить в ваших горенках, их книги прочитать.
3: И рад бы в рай, да дверь-то где?
2: Такая речь врывается в ловчонку неожиданно.
3: Тебе какую дверь? Да балаган, чу музыка. Пойдем, я укажу. Про балаган прослышавши, пошли и наши странники послушать, поглазеть. Комедию с Петрушкою, с козою с барабанщицей и не с простой шарманкой, а с настоящей музыкой смотрели тут они. Комедия не мудрая, однако и не глупая. Хожалому квартальному не в бровь, а прямо в глаз. Шалаш полным-полнёхонек. Народ орешки щелкает, а то 2-3 крестьянина словечком перекинутся. Гляди, явилась водочка. Посмотрят, да попьют, хохочут, утешаются и часто в речь Петрушкину вставляют слово меткое, какого не придумаешь, хоть проглоти перо. Такие есть любители, как кончатся комедии, за ширмочки пойдут, целуются, братаются, гуторят с музыкантами. Откуда, молодцы? А были мы господские, играли на помещика. Теперь мы люди вольные, кто поднесет, попочует, тот нам и господин. И дело, други милые, довольно бар вы тешили. Потешьте мужиков. Эй, мало, сладкой водочки, наливки, чаю, полпива, цемлянского, живей. И море разливанное пойдет, щедрее барского ребяток угостят. Ни ветры веют буйные, ни мать земля колышется, шумит, поет, ругается, качается, валяется, дерется и целуется у праздника народ. Крестьянам показалось, как вышли на пригорочек, что все село шатается, что даже церковь старую с высокой колокольнью шатнула раз другой. Тут трезвому, что голому, неловко. Наши странники прошлись еще по площади и к вечеру покинули бурливое село.
0: В толпе горластой праздничной похаживали странники, прокликывали клич: «Эй, нет ли где счастливого? Явись, коли окажется, что счастливо живешь. У нас ведро готовое, пей даром, сколько вздумаешь, на славу угостим!» Таким речам неслыханным смеялись люди трезвые, а пьяные да умные чуть не плевали в бороду ретивым крикунам. Однако и охотников хлебнуть вина бесплатного достаточно нашлось. Когда вернулись странники под липу, клич прокликавший, их обступил народ. Пришел дьячок уволенный, тащой, как спичка серная, и лясы распустил, что счастье не в пажитях, не в соболях, не в золоте, не в дорогих камнях. А в чем же? В благодушестве. Пределы есть владением господ, вельмож, царей земных. А мудрого владения весь вертоград Христов. Коль обогреет солнышко, да пропущу косушечку, Так вот и счастлив я. А где возьмешь косушечку? Да вы же дать сулилися. Проваливай, шелиш. Пришла старуха старая, рябая, одноглазая, и объявила, кланяясь, что счастлива она, что у нее по осени родилась реп до тысячи на небольшой гряде. Такая репа крупная, такая репа вкусная, а вся гряда сажени три, а в поперечь аршин. Над бабой посмеялись, а водки капли не дали. Ты дома выпей, старая, той репой закуси. Пришел солдат с медалями, чуть жив, а выпить хочется. Я счастлив, говорит. Ну, открывай, старинушка, в чем счастье солдатское? Да не таись, смотри. А в том, во-первых, счастье, что в 20 сражениях я был, а не убит. А во-вторых, важнее того, я и во время мирное ходил не сыт, не голоден, а смерти не дался. А в-третьих, за провинности великие и малые нещадно бит я палками, а хоть пощупай, жив. На, выпивай, служивенькой, с тобой и спорить нечего. Ты счастлив, слова нет. Пришел с тяжелым молотом каменотес Алончинин, плечистый, молодой. «И я живу, не жалуюсь», — сказал он, — «с женкой, с матушкой не знаем мы нужды». «Да в чем же ваше счастье?» «А вот гляди», — и молотом, как перышком махнул, — «коли проснусь до солнышка, да разогнусь, а полночи так гору сокрушу. Случалось, не похвастаю, щебенки наколачивать в день на 5 серебром». Пахом приподнял счастье и, крякнувши порядочно, работнику поднес. «Ну, веска, а не будет ли носиться с этим счастьем под старость тяжело? Смотри, не хвастай силою», — сказал мужик с одышкою, расслабленный, худой, нос острый, как у мертвого, как грабли руки тощие, как спицы ноги длинные, не человек, комар. «Я был не хуже каменщик, да тоже хвастал силою, вот Бог и наказал. Смекнул подрядчик, бестия, что простоват детинушка, учал меня хвалить, а я-то с дуру радуюсь, за четверых работаю. Однажды ношу добрую наклал я кирпичей, а тут его проклятого и нанеси нелегкое. Что это?» — говорит. «Не узнаю, Трофимая, идти с такою ношею не стыдно молодцу. А коли мало кажется, прибавь рукой хозяйской». «Ну, с полчаса, думаю, я ждал, а он подкладывал и подложил, подлец. Сам слышу, тяга страшная, да не хотелось пятиться. И внес ту ношу чертову я во второй этаж. Глядит подрядчик, дивится, кричит подлец оттуда: «Ай, молодец, Трофим, Не знаешь сам, что сделал ты. Ты снес один, по крайности, 14 пудов. Ой, знаю, сердце молотом стучит в груди, кровавые в глазах круги стоят, спина как будто треснула, дрожат ослабли ноженьки, зачах я с той поры. Налей, брат, полстаканчика. Налить? Да где ж тут счастье? Мы почуем счастливого, а ты что рассказал? Да слушай, будет счастье. Да в чем же? Говори. А вот в чем. Мне на родине, как всякому крестьянину, хотелось умереть. Из Питера расслабленный, шальной, почти без памяти, я на машину сел. Ну вот мы и поехали. В вагоне лихорадочных, горячечных работничков нас много набралось. Всем одного желалось, как мне, попасть на родину, чтоб дома помереть. Однако нужно счастье и тут. Мы летом ехали в жарище, в духоте. У многих помутились в конец больные головы. В вагоне ад пошел. Тот стонет, тот катается, как оглашенный по полу, тот бредит жонкой, матушкой. Ну, на ближайшей станции такого и долой. Глядел я на товарищей, сам весь горел, подумывал, не сдобровать и мне. В глазах кружки багровые, и все мне, братец, чудится, что режу пиунов. Мы тоже пиунятники. Случалось в год откармливать до 1000 зобов. Где вспомнились проклятые? Уж я молиться пробовал. Нет, все с ума не идут. Поверишь ли, вся партия передо мной трепещется. Гортани перерезаны. Кровь хлещет, а поют, а я с ножом, да полно вам. Уж как Господь помиловал, что я не закричал. Сижу, креплюсь. По счастью, день кончился, а к вечеру похолодало, жалился над сиротами Бог. Ну, так мы доехали, я добрел на родину, а здесь, по Божьей милости, и легче стало мне. Чего вы тут расхвастались своим мужицким счастьем? Кричит разбитый на ноги дворовый человек. А вы меня попотчуйте, я счастлив, видит Бог. У первого боярина, у князя Переметьева я был любимый раб. Жена раба любимая, а дочка вместе с барышней училась и французскому, и всяким языкам. Садиться позволялось ей в присутствии княжны. Ой, как кольнуло, батюшки! И начал ногу правую ладонями тереть. Крестьяне рассмеялись. Чего смеетесь, глупые? Озлившись, неожиданно дворовый закричал. Я болен. А сказать ли вам, о чем молюсь я Господу, вставая и ложась? Молюсь, оставь мне, Господи, болезнь мою почетную. По ней я дворянин, не вашей подлой хворостью, ни хрипотой, ни грыжею, болезнью благородною, какая только водится у первых лиц в империи, я болен, мужичье, подагрой именуется. Чтоб получить ее, шампанское, бургундское, такайское, венгерское. Лет 30 надо пить. За стулом у светлейшего, у князя Переметьева я 40 лет стоял. С французским лучшим трюфелем тарелки я лизал. Напитки иностранные из рюмок допивал. Ну, наливай.
4: Проваливай. У нас вино мужицкое, простое, не заморское, не по твоим губам.
0: Желтоволосый, сгорбленный, подкрался робко к странникам крестьянин-белорус. Туда же к водке тянется. Налей мне, маленечко, я счастлив, говорит.
4: А ты не лезь с ручищами. Докладывай, доказывай сперва, чем счастлив ты.
0: А счастье наше в хлебушке. Я дома в Белоруссии с мякиною, с кострикою ячменный хлеб жевал. Бывало, вопишь голосом, как роженица корчишься, как схватит животы. А ныне, милость Божия, до сыта у Губонина дают ржаного хлебушка. Жую, не нажуюсь. Пришел какой-то пасмурный мужик с кулой свороченный, направо все глядит.
5: Хожу я за медведями, и счастье мне великое. Троих моих товарищей сломали мешуки, а я живу, Бог милостив.
0: А ну-ка влево глянь. Не глянул, как не пробовал, какие рожи страшные не корчил мужичок.
5: Свернула мне медведица маленечко скулу.
0: А ты с другой померяйся, подставь ей щеку правую, поправит. Посмеялись, однако поднесли. Оборванные нищие, послышав запах пенного, и те пришли доказывать, как счастливы они. Нас у порога лавочник встречает подаянием, а в дом войдем, так из дому проводят до ворот. Чуть запоем мы песенку, бежит к окну хозяюшка с краюхою, с ножом, а мы-то заливаемся, давай, давай, весь каравай. Не мнется и не крошится, тебе скорей, а нам спорей. Смекнули наши странники, что даром водку тратили, да, кстати, и ведерочку конец.

Сказали, как отрезали. У нас такой не водится. А есть в селе Клину корова холмогорская, не баба, доброумнее и глаже бабы нет. Спросите вы Корчагину, Матрёну Тимофеевну, она же губернаторша. Подумали, пошли. Уж налились колосики, стоят столбы точёные, головки золочёные задумчиво и ласково шумят. Пора чудесная, нет веселей, наряднее, богаче нет поры. Ой, поле многохлебное! Теперь и не подумаешь, как много люди Божии побились над тобой, покамест ты оделася тяжелым ровным колосом и стала перед пахарем, как войско пред царем. Не столько росы теплые, как пот с лица крестьянского увлажили тебя. Довольны наши странники, то рожью, то пшеницею, то ячменем идут. Пшеница их не радует. Ты тем перед крестьянином пшеница провинилася, что кормишь ты по выбору. Зато не налюбуются на рожь, что кормит всех. Льны тоже нонче знатные. Ай, бедненькой, застрял. Тут жаворонка малого, застрявшего во льну, Роман распутал бережно, поцеловал. Лети! И птичка ввысь помчалась, за нею умилённые следили мужики. Поспел горох, накинулись, как саранча на полосу. Горох, что девку красную, кто не пройдет, щипнет. Теперь горох у всякого, у старого, у малого, рассыпался горох на 70 дорог. Вся овощь огородная поспела, дети носятся, кто с репой, кто с морковкою, подсолнечник лущат. А бабы свеклу дергают, такая свекла добрая, точь-в-точь сапожки красные лежат на полосе. Шли долго ли, коротко ли, шли близко ли, далеко ли, вот, наконец, и Клин. Селенье незавидное, что не изба с подпоркою, как нищий с костылем. А с крыш солома скормлена скоту. Стоят, как остовы, убогие дома. Ненастной поздней осенью так смотрят гнезда галочьи, когда галчата вылетят, и ветер придорожные березы обнажит. Народ в полях работает. Заметив заселением усадьбу на пригорочке, пошли пока глядеть. Огромный дом, широкий двор, пруд ивами обсаженный посереди двора. Над домом башня высится, балконом окруженная, над башней шпиль торчит. В воротах с ними встретился лакей, какой-то буркою прикрытый. Вам кого? Помещик за границею, а управитель при смерти? И спину показал. Крестьяне наши прыснули. По всей спине дворового был нарисован лев. Ну, штука! Долго спорили, что за наряд диковинный, пока пахом догадливый загадки не решил. Халуй хитер, стащит ковер, в
ковре дыру

проделает, в дыру просунет голову, да и гуляет так. Как прусаки слоняются по нетопленой горнице, когда их вымораживать надумает мужик, в усадьбе той слонялись голодные дворовые, покинутые барином на произвол судьбы. Все старые, все хворые, и как в цыганском таборе одеты. По пруду тащили бредень пятеро. Бог на помочь, как ловится. Всего один карась. Был их допрос. Крепко навалились мы, теперь свищи в кулак. Хоть бы пяточек вынули, проговорила бледная, беременная женщина, усердував штор на берегу. Точеные-то столбики с балкону, что ли, умница? Спросили мужики. С балкону. То-то высохли. А ты не дуй. Сгорят они скорее, чем карасиков изловят на уху. Жду, не дождусь. Измаялся на черстом хлебе Митенька. Эх, горе не житье. И тут она погладила полуногого мальчика, сидел в тазу заржавленном курносый мальчуган. А что, ему чай холодно? Сказал сурово Провушка в железном-то тазу. И в руки взять ребеночка. А мать кричит, не тронь его, не видишь, он катается. Ну-ну, пошел ведь это у него. Что шах, то натыкались крестьяне на диковину. Особая и странная работа всюду. Один дворовый мучился у двери, ручки медные отвинчивал. Другой нес изразцы какие-то. Наковырял, Егорушка, окликнули с пруда. В саду ребята яблоню качали. Мало, дяденька, теперь они остались уж только наверху. А было их до пропасти. Да что в них проку, зелены? Мы рады и таким. Бродили долго по саду. Затей-то горы, пропасти и пруд опять. Чай лебеди гуляли по пруду. Беседка, стойте, с надписью. Демьян, крестьянин грамотный, читает по складам. Эй, врешь! Хохочут странники. Опять и то же самое читает им Демьян. На силу догадались, что надпись переправлена. Затерты 2-3 литеры, из слова благородного такая вышла дрянь. Заметив любознательность крестьян, дворовый седенькой к ним с книгой подошел. Купите. Как ни тужился, мудреного заглавия не одолел Демьян. Садись-ка ты помещиком под липой на скамеечку, да сам ее читай. А тоже грамотеями считаетесь, с досадою дворовый прошипел. На что вам книги умные, вам вывески питейные, да слово воспрещается, что на столбах встречается, достаточно читать. Дорожки так загажены, что срам. У девок каменных отшибены носы. Пропали фрукты, ягоды, пропали гуси, лебеди,
у халуя в забу. Что церкви без священника, угодом без крестьянина, то саду без помещика, решили мужики. Помещик прочно строился, такую даль загадывал. А вот смеются шестеро, седьмой повесил нос. Вдруг с вышины откуда-то, как грянет песня. Головы задрали мужики. В круг башни по балкончику похаживал в подряснике какой-то человек и пел. В вечернем воздухе, как колокол серебряный, гудел громовый бас. Гудел, и прямо за сердце хватал он наших странников. Не русские слова, а горе в них такое же, как в русской песне слышалось: без берегу, без дна. Такие звуки плавные, рыдающие. «Умница! Какой мужчина там?» — спросил Роман у женщины, уже кормившей Митеньку горяченькой ухой. «Певец Новоархангельской. Его из Малороссии сманили господа. Свести его в Италию сулились, да уехали. А он был рад радёхане, какая уж Италия, обратно в Конотоп. Ему здесь делать нечего, собаки дом покинули», — озлилась круто женщина. «Кому здесь дело есть? Да у него ни спереди, ни сзади, кроме голосу. Зато уж голосок. Не то еще услышите, как до утра пробудете. Отсюда версты три есть дьякон, тоже с голосом. Так вот они затеяли по-своему здороваться на утренней заре. На башню как подыться, даря: «Здорово ли живешь, отец Ипат?» Так стекла затрещат, а тот ему оттуда-то: «Здорово, наш Соловушка! Жду водку пить! Иду!» Идут это, в воздухе час целый откликается. Такие жеребцы. Домой скотина гонится, дорога запылилась, запахла молоком. Вздохнула мать Митюхина: «Хоть бы одна коровушка на барский двор вошла!» «Чу! Песня за деревню! Прощай, Горюшка бедная, идем встречать народ!» Легко вздохнули странники. Им после дворни ноющей красиво показалась здоровая, поющая толцов жниц. Все дело девки красили. Толпа без красных девушек, что рожь без васильков. «Путь добрый, а которая Матрёна Тимофеевна? Что нужно, молодцы?» Матрёна Тимофеевна — осанистая женщина, широкая и плотная, лет 38, красиво, волос с проседью, глаза большие, строгие, ресницы богатейшие, сурова и смугла. На ней рубаха белая, да сарафан коротенький, да серп через плечо. «Что нужно вам, молодчики?» Помалчивали странники, пока мест бабы прочие не поушли вперед. Потом поклон отвесили.
Мы люди чужестранные. У нас забота есть. Такая ли заботушка, что из домов повыжила, с работой раздружила нас, отбила от еды. Мы мужики степенные, из временно обязанных подтянутой губернии, пустопорожней волости и смежных деревень. Не сытого, не елого, заплатого, дырявина, горелок, голодухина, не урожайка тож. Идя путем дорогою, сошлись мы невзначай. Сошлись мы и заспорили. Кому живется счастливо, вольготно на Руси? Роман сказал помещику. Демьян сказал чиновнику. Лука сказал попу. Купчине толстопузому сказали братья Губины Иван и Митродор. Пахом сказал светлейшему, вельможному боярину, министру государеву. А проф сказал царю. Мужик, что бык, втемяшится в башку какая блажь, колом ее оттудова не выбьешь. Как ни спорили, не согласились мы. Поспоривши, повздорили, повздоривши, подрались, подравшися, удумали не расходиться врозь, в домишке не ворочаться, не видеться ни с женами, ни с малыми ребятами, ни с стариками старыми, покуда спору нашему решенье не найдем, покуда не доведаем, как ни наесть доподлинно, кому жить любо, весело, вольготно на Руси. Попа уж мы доведали, доведали помещика, да прямо мы к тебе. Чем нам искать чиновника, купца, министра царского, царя, еще допустит ли нас, мужичонков, царь? Освободи нас, выручи. Молва идет всесветная, что ты вольготно, счастливо живешь. Скажи по-божески, в чем счастье твое? Не то чтобы удивилась Матрёна Тимофеевна, а как-то закручинилась. Задумалась она. Не дело вы затеяли. Теперь пора рабочие, досуг ли таковать. Полцарство мы промерили, никто нам не отказывал, просили мужики. У нас уж колос сыпется, рук не хватает, милые. А мы на что, кума? Давай серпы, все семеро, как станем завтра, к вечеру всю рожь твою сожнем. Смекнула Тимофеевна, что дело подходящее. Согласна, говорит. Такие-то вы бравые, нажнете, не заметите снопов по десяти. А ты нам душу выложи. Не скрою ничего. Покуда Тимофеевна с хозяйством управлялась, крестьяне место знатное избрали за избой. Тут рига, коноплянники, два стога здоровенные, богатый огород, и дуб тут рос, дубов краса. Под ним присели странники. Эй, скатерть самобранная, попочуй мужиков! И скатерть развернулась, откуда вы не взялись, две дюжие руки, ведро вина поставили, горой наклали хлебушка и спрятались опять. Гогочут братья Губины, такую редьку схапали на огороде страсть. Уж звезды рассажались по небу темно-синему,
Высоко месяц стал, когда пришла хозяюшка и стала нашим странникам всю душу открывать. Мне счастье в девках выпало. У нас была хорошая, непьющая семья. За батюшкой, за матушкой, как у Христа за пазухой жила я, молодцы. Отец, поднявшись досвету, будил дочурку ласкою, а брат веселой песенкой. Пока мест одевается, поет: «Вставай, сестра, по избам обрежаются, в часовенках спасаются. Пора вставать, пора!» Пастух уж со скотиною угнался, за малиною ушли подружки в бор. В полях трудятся пахари, в лесу стучит топор. Управится с горшечками, все вымоет, все выскребит, посадит хлебы в печь. Идет родная матушка. Не будет, пуще кутает. Спи, милая косатушка, спи, силу запасай. В чужой семье недолог сон. Уложит спать позднёхонько, придут будить до солнышка. Лукошко припасут, на донце бросят корочку, сглажи её, да полное лукошко набери. Да не в лесу родилась, не пеньем я молилась, немного я спала. В день Симеона батюшка сажал меня на бурушку и вывел из младенчества по пятому годку. А на седьмом за бурушкой сама я в стадо бегала. Отцу носила завтракать, утяточек пасла. Потом грибы да ягоды, потом «бери-ка грабельки да сено вороши». Так к делу приобыкла я. И добрая работница, и петь-плясать охотница я с молоду была. День в поле проработаешь, грязна домой воротишься, а банька-то на что? Спасибо жаркой баинке, березовому веничку, студеному ключу. Опять бела, свежохонька, за прялицей с подружками до полночи поешь. На парней я не вешалась, на Янов обрывала я, а тихому шепну, я личиком разгарчива, а матушка догадлива. Не тронь, уйди, уйдет. Да как я их не бегала, а выискался суженый, на горе чужанин. Филипп Корчагин, питерщик, по мастерству печник. Родительница плакала: «Как рыбка в море синее юркнешь ты, как соловушка из гнездышка порхнешь. Чужая-то сторонушка не сахаром посыпана, не медом полита. Там холодно, там голодно, там холеную доченьку обвеют ветры буйные, обграют черные вороны, облают псы косматые, и люди засмеют». А батюшка со сватами подвыпил, закручинилась. Всю ночь я не спала. Ах, что ты, парень, в девице нашел во мне хорошего? Где высмотрел меня? О святках ли, как с горок я с ребятами, с подругами каталась, смеючись? Ошибся ты, отецкий сын, с игры, с катанья, с беганья, с морозу разгорелось у девушки лицо. На тихой ли беседушке
Я там была нарядная, да родство и пригожество понакопила за зиму, цвела, как маков цвет. А ты бы поглядел меня, как лен треплю, как снопики на риге молочу. В дому ли в родительском, ах, кабы знать, послала бы я в город братца сокола. Мил братец, шелку, гарусу, купи семи цветов да гарнитуру синего. Я по углам бы вышила Москву, царя с царицей, да Киев, да Царьград, а посередке солнышко, и эту занавесочку в окошке бы повесила, а вот ты загляделся бы, меня бы промигал. Всю ночку я продумала. Оставь, я парню молвила. Я в подневолье с волюшки, Бог видит, не пойду. Такую даль мы ехали, иди, сказал Филиппушка, не стану обижать. Тужила, горько плакала, а дело девка делала. На суженого искоса поглядывала втай. Пригож, румян, широк, могуч, рус волосом, тих говором, пал на сердце Филипп. Ты, стань-ка, добрый молодец, против меня прямехонько, стань на одной доске. Гляди мне в очи ясные, гляди в лицо румяное, подумывай, смекай, чтоб жить со мной не каяться, а мне с тобой не плакаться. Я вся тут такова. Небось, не буду каяться, небось, не будешь плакаться, Филиппушка сказал. Пока мы торговались, Филиппу я, уйди ты прочь, а он, иди со мной, известно, ненаглядная, хорошая, пригожая. Ай, вдруг рванулась я. Чего ты, экосилище? Не удержи, не видеть бы вовек ему матрёнушки. Да удержал Филипп. Пока мы торговались, должно быть так, я думаю, тогда и было счастье, а больше вряд когда. Я помню, ночка звездная, такая же хорошая, как и теперь была. Вздохнула Тимофеевна, ко стогу преклонилась, унывным тихим голосом пропела про себя. Ты скажи, за что молодой купец полюбил меня, дочь крестьянскую? Я не в серебре, я не в золоте, жемчугами я не увешана. Чисто серебро – чистота твоя, красно-золото – красота твоя, бел крупин – жемчуг, из очей твоих слезы катятся. Велел родимый батюшка, благослови, матушка. Поставили родители к дубовому столу, с краями чары налили. Бери поднос, гостей чужан с поклоном обноси. Впервой я поклонилась, дрогнули ноги звые. Втрой я поклонилась, поблекло белое личико. А в третьей поклонилась, и волюшка скатилась с девичьей головы. «Так значит, свадьба следует, — сказал один из Губиных, — проздравить молодых. Давай начин с хозяюшки. Пьешь водку, Тимофеевна? Стахи не пить, у суда стоять ломит ноженьки, под венцом стоять голова болит. Голова болит,
вспоминается песня старая, песня грозная. На широкий двор гости въехали, молодую жену муж домой привез. А роденька-то как набросится, деверек ее расточихую, а заловушка щеголихую. Свекор батюшка тот медведицей, а свекровушка людоедицей. Кто не ряхаю, кто не пряхаю. Все, что в песне той певалося, все со мной теперь то и сталося. Чай певали вы, чай вы знаете. Начинай, кума, нам подхватывать. Матрена, спится мне младенько, дремлется, клонит голову на подушечку. Свекор батюшка по сенечкам похаживает, сердитый по новым погуливает. Странники хором. Стучит, гремит, стучит, гремит, снохе спать не дает. Встань, встань, встань, ты сонливая, встань, встань, встань, ты дремливая, сонливая, дремливая, неурядливая. Матрена, спится мне младенькой, дремлется, клонит голову на подушечку. Свекровь матушка по сенечкам похаживает, сердитая по новым погуливает. Стучит, гремит, стучит, гремит, снохе спать не дает. Встань, встань, встань, ты сонливая, встань, встань, встань, ты дремливая, сонливая, дремливая, неурядливая. Семья была большущая, сварливая. Попала я с девичьей холи в ад. В работу муж отправился, молчать, терпеть советовал. Не плюй на раскаленное железо, зашипит. Осталась я с заловками, со свекром, со свекровушкой. Любить голубить некому, а есть кому журить. На старшую заловушку, на Марфу богомольную, работай, как раба. За свекором приглядывай, сплошаешь, у кабачика пропажу выкупай. И встань и сядь с приметою, не то свекровь обидится. А где их все-то знать? Приметы есть хорошие, а есть и бедокурные. Случилось так. Свекровь надула в уши свекру, что рожь добрее родится из краденных семян. Поехал ночью Тихоныч. Поймали полумертвого, подкинули в сарай. Как велено, так и сделано. Ходила с гневом на сердце, а лишнего не молвила словечко никому. Зимой пришел Филиппушка, привез платочек шелковый, да прокатил на саночках в Екатеринин день, и горя словно не было. Запела, как певала я в родительском дому. Мы были однолеточки, не трогай нас, нам весело, всегда у нас лады. То правда, что и мужа-то такого, как Филиппушка, со свечкой поискать. Уж будто не калачивал. Замялась Тимофеевна. Раз только тихим голосом промолвила она. «За что?» – спросили странники. Уж будто вы не знаете, как ссоры деревенские выходят. К муженьку сестра гостить приехала. У ней коты разбились.
Дай башмаки Алёнушке, жена, сказал Филипп. А я не вдруг ответила. Корчагу подымала я, такая тяга, вымолвить я слова не могла. Филипп Ильич прогневался, пождал, пока поставила корчагу на шесток, да хлоп меня в висок. Ну, благо ты приехала, и так походишь, молвила другая, незамужняя Филиппова сестра. Филипп подбавил женушке. Давненько не видались мы, а знать бы, так не ехать бы, сказала тут свекровь. Еще подбавил Филюшка. И все тут. Не годилось бы жене побои мужнины считать. Да уж сказала я, не скрою ничего. Ну, женщины, с такими-то змеями подколодными и мертвой плеть возьмет. Хозяйка не ответила. Крестьяне ради случаю по новой чарке выпили и хором песню грянули про шелковую плеточку, про мужнину родню. Мой постылый муж подымается, за шелкову плеть принимается. Хор. Плетка свистнула, кровь пробрызнула. Ах, ляли, ляли, кровь пробрызнула. Свекру батюшке поклонилась. Свекор, батюшка, отними меня от лиха мужа, змея лютого. Свекор, батюшка, велит больше бить, велит кровь пролить. Виснула, кровь пробрызнула. Кляли-ляли, кровь пробрызнула. Свекровь матушке поклонилась. Свекровь, матушка, отними меня от лиха мужа, змея лютого. Свекровь, матушка, велит больше бить, велит кровь пролить. Хор. Плетка свистнула, кровь пробрызнула. Ах, ли-ли-ли-ли, кровь пробрызнула. Филипп на Благовещенье ушел, а на Казанскую я сына родила. Как писаный был Демушка, краса взята у солнышка, у снегу белизна, у маку губы алые, бровь черная у соболя сибирского, у сокола глаза. Весь гнев с души красавец мой согнал улыбкой ангельской, как солнышко весеннее сгоняет снег с полей. Не стала я тревожиться, что не велят, работаю, как не бронят, молчу.

0: Ja?
1: In 5 Minuten landen wir.
0: Danke sehr, Leutnant.
2: So, Herr Horst? Angst?
3: Nein, nein, Siebel, nur Russisch. Tolka Paruski. Soblujajte na Shubavur. Говорит на русской земле только по-русски. Тем более, что вы владеете им блестяще. А мне необходима практика.
2: Пожалуйста, пожалуйста.
3: Через 5 минут посадка. Значит, мы уже почти в России.
2: Я повторяю вопрос.
3: Ну, bitte.
2: Вам не страшно, господин полковник? Эти смоленские леса принесли нам всем мало хорошего.
3: Не беспокойтесь, Ибо. У меня есть уже маленький опыт. Испания, Западная Европа.
2: Между прочим, вы уже 4-й комендант гарнизона. Как вы относитесь к печальным судьбам наших предшественников?
3: Зибл, ich bin Optimist. Я оптимист. Они, к сожалению, не понимали, что с партизанами нельзя воевать в лоб. Такая тактика редко приносит, эрфольг.
2: А, успех.
3: Успех, да, спасибо.
2: Интересно. Поделитесь вашими мыслями, господин полковник.
3: Пока могу только сообщить, что мой план ликвидации отряда Матвеева уже, bestätigt.
2: Утвержден.
3: Утвержден.
2: Ну и в чем же он заключается, если это не секрет?
3: В детстве я увлекался майнридом. Фенимором Купером. Больше всего меня привлекало в этих книгах военная хитрость индейцев. В память этого я и назвал свой план операции.

0: Угодно, господин Козляков, чтобы вы зачитали приказ.
1: Сию минуточку, господин майор. Сию минуточку. Тихо! Слушай меня все! Вот новый приказ господин майор привез. Приказ по Смоленской губернии номер... Не разберу номер, господин майор.
0: Неважно, Козляков, читайте дальше.
1: Слушаюсь. Так, приказ по Смоленской губернии номер...
2: Да слышали мы твою губернию, Заладиловну!
1: Не перебивать там у меня, не перебивать! Приказ...
0: Дальше, шнель, Козляков.
1: 12 сентября 1943 года. Приказываю максимально ускорить обмолот зерна и осуществить вывоз его для стратегических целей. Для обеспечения выполнения приказа мобилизовать всех, включая детей. В случае малейшего неповиновения приказываю виновных тут же предавать суду.
0: А теперь давайте работать.
1: Да, работать, давай, начинай, ну быстро.
0: Господин староста, мы будем спрашивать с вас, вы меня хорошо понимаете?
1: Понимаю, господин майор, понимаю.
0: Auf Wiedersehen, господин Козляков, auf Wiedersehen.
1: Поспешай. Шуруй лопаточки дай. Шуруй, ну.
3: Детишек, Прохор, детишек можно было бы и освободить. Что проку у них? Ни ума, ни силы.
1: Ты помалкивай, Никанор. Это еще не Прохор. Господин староста, понял?
3: Да уж как не понять, давно понял.
1: Ну вот то-то. Смотри, дед, я до тебя еще доберусь.
3: А что я? Я ничего, как все.
1: Как все?
3: Как все.
1: А вон давеча, моя матрёна к заутренней шла.
3: Ну?
1: Звонишь, говорит, не по церковному уставу.
3: Хвораю я, немощь меня одолела. Харч скудный, годы преклонные. Да и звонарь я, по правде сказать, не ахти.
1: Да, эш ты,
3: Что?
1: Ох, да знаюсь я. Какие ты там фокусы с колоколом выкидываешь.
3: И каких фокусов? Придумай.
4: Давай.
5: Смус.
1: Обед 20 минут.
6: Ужинать пора. Скоро вечер будет, а он обед.
7: Почему же не полчаса, как было?
1: Приказ слыхали?
8: А после такой работы, господин Козляков, и полчаса мало.
1: Ух, я сейчас как тебе вот... Козляков, забыл, что ли?
8: А ведь господин майор так говорил, и мы так.
7: Так зря шумишь, господин староста. Раз новый порядок у нас, значит и ты у нас по-новому проживаешь.
1: Ладно. Хватит ляс точить. Обрадовались.
9: Эй, Гошка, иди сюда. Картошки хочешь?
10: Сейчас вот только узелок отдам.
1: Ну, где ты ходишь-то? Идет, как вареный. Ждать тебя еще.
10: Я и так всю дорогу бегом бежал.
1: Бегом. Что на обед принес?
10: Не знаю.
1: Ну, давай сюда. Ну, что нынче делал по хозяйству?
10: А что тетя Матрёна велела, то и делал. Дрова колол, поросят кормил, коровник чистил.
1: Какая же она тетя? Матрена Серапионовна, вот она кто.
10: Трудно выговорить, господин староста.
1: Ну, ну пошел отсюда. Иди работать. Воды еще натаскай до темна.
8: Что, Гушка, он все к тебе пристает, а? Ты ж на него и так с утра до вечера вкалываешь.
10: Ничего, придет время. Ну ладно, на. Бери хлеб, на картошку, вот соль. Ешь.
8: Я луку возьму, а?
10: Бери, бери. Они, небось, тебя и не кормят.
8: Кормят. Объедками. А как работать, так будь здоров.
10: Пулемет бы мне.
8: Тихо ты, ну.
10: Я по этим фашистским рожам, да по их губным гармошкам.
8: Тихо, говорю, нашел место для разговоров.
10: Думаешь, мне не хочется резануть по ним из автомата? Первым бы этого Козлякова.
4: Эй, мужички, бабоньки, ну, за работу пора, а? Поели, попили, пора, кончился обед. А. Фролов, а ну-ка, поди сюда.
3: Что еще хочешь сказать хорошего?
4: Хорошего? А вот то хорошего, что завтра не выходи на работу. Ну, со всеми вместе, значит.
3: Чего это мне поблажка такая вышла?
4: Задание тебе особое даю.
3: А вот что?
4: Особо ответственное, понял?
3: Пока нет еще.
4: Завтра с утра обоз с зерном на станцию повезешь.
3: Ага. Боязно. Охрану дадите?
4: Ну а как же? Без охраны не верю. Банда Матвеева в раз разграбит.
3: Ну, коль дашь охрану, можно, повезу.
4: Ну вот и ладно. А сейчас давай бери свою Настасию с Васькой. Да чтоб к утру лошадь в порядке была.
3: Будет в порядке, будет.
4: Гошка!
5: Темно!
4: Чё ты расселся там? Беги воду таскай! Видишь, темно уж скоро. А ну давай!
9: Деда! А меня возьмешь с собой? Мам, можно я с дедой поеду?
8: Да куда тебе? Еще не хватало.
3: До завтра еще дожить надо, внучек.
9: А можно я сейчас к Гошке сбегаю? Помогу ему.
8: Поздно уже. Завтра успеешь.
9: Ну я на минутку, мам. Ну подумай же, ну на минутку, на одну.
8: Ну быстрей. А то комендантский час скоро.
9: Ладно, ладно, я скоро.
8: Ой... И дом-то наш какой-то придавленный. И вся деревня точно мертвая.
3: Поменьше вздыхай. Дом как дом. И калитка, пожалуйста, открывается и закрывается.

0: Что это тебе давеча староста-то выговаривала, а?
1: Звоню, говорит, не так.
0: Ох, разгадают они тебя, не сдобровать.
1: Разгадают. Мальчонки, не проговорись только. Не ровен час схватят, пытать начнут. Да, завтра обоз на станцию мне вести. Может, не вернусь. Вот тебе на всякий случай моя колокольная азбука. Выучи, а бумажку сожги.
0: Ну ты что? Пропадем мы с этими делами.
1: Ладно, ладно, дел-то кому-то нужно делать. Ну, а коли вдруг совсем труба будет, бей в набат. Берегитесь, значит, на вас идут. Поняла?
0: Ну, поняла. Ну, поняла.
1: Вот и заваруха.
0: Ну, теперь жди карателей.
1: Ведь смотря какие потери. И что потеряли?
2: Там раненый. Раненый там.
0: Кто?
2: Не знаю.
0: Батюшки, да его ж найдут.
1: Не паникуй.
0: Ой.
1: Посмотреть надо. Подай, Васятку, фонарь.
2: Сейчас, деда.
1: Вот сейчас посмотрим.
0: Ой, да что же теперь будет-то? Что ж нам теперь делать-то?
2: Да ничего, мам, ничего.
0: Да ну,
2: обойдется.
0: Тебя. Ничего, ничего, ты еще мало не понимаешь.
2: Вот, вон, деда. Идут.
1: Васек, Васек, тихо, Олечка, тихо, Олечка, Олечка. Ты что ли, Степан?
2: Батюшки.
3: Ну?
1: Здорово, не тебя.
3: Да, вену, наверное, задело. Ох, лечит, жгут надо бы.
1: Это мы сейчас. Настасья, полотенце дай быстро.
2: Сейчас, сейчас.
1: Васятка, выйдь по карауль.
2: Ладно.
3: Спасибо тебе, Никанор Ильич, за заутреннее.
2: Вот полотенце.
1: Хорошо.
3: Потуже вяжи, потуже. Во, во, хорош.
1: Подержи рукав. Так. Ну, ладно, хоть кость цела. Звон-то хорошо слышен был.
3: Хорошо.
1: Ну вот, так. Ну, теперь не потечет.
3: Спасибо. Ну, теперь я пойду. Пойду сам.
1: Куда пойдешь? Пойду, на ногах еле стоишь. Сейчас я тебя запрячу, сам Гитлер не найдет. Давай руку вот сюда, через шею. Берись за плечо. Так, пошли. Пошли, пошли.

0: Деда. А, дед, ты спишь?
1: Чего тебе?
0: Чего?
1: Спи.
0: Дед, а если его найдут? У них же собаки.
1: Да спи, тебе говорят.
0: Да куда спать-то? Утро вон уже. Ишь, светает.
1: Ну и что? Я пойду, а ты спи.
0: И я с тобой.
1: Ох ты, Господи.
2: Кто там?
0: Гошка это, Гошка.
2: Слыхали?
1: Что там?
2: Что?
0: Ночью обоз с хлебом, что фашисты для себя припасли.
1: Ну?
0: В лес угнали.
2: Ой, обыск теперь везде будут делать.
0: Козлякова чуть свет в комендатуру вызвали.
1: Ага.
0: Ой, глядите, вон как раз он и идет.
2: Ой, правда.
0: И полицай с ним. И солдата прихватили.
2: К нам повернули.
0: Точно сюда. Я смываюсь. Васька,
2: пошли,
0: пошли.
1: Идите,
0: пошли.
1: Ребята, идите.
2: Ой, пропали мы теперь с тобой, отец. И до колоколов твоих доберутся, Господи, да что
1: ты
2: мне делать-то?
1: Ты помалкивай лучше, слышь?
2: А куда там? Что ж делать, я и не знаю.
1: Тихо. Ох, здрасте, господин староста. А я уже сам собирался идти. Лошадь готова. Буду сопровождать обоз, как говорит.
3: Опоздал, дед.
1: Что так?
3: Его уже сопроводили.
4: Молчи ты. Обыскать. Все перевернуть. Не может того быть, чтоб пуля не задела никого из Матвеевской шайки. Ты, Иван, ответишь, если не найдешь. Ищи тут. А я во дворе посмотрю.
1: Кого это потеряли?
5: А черт его знает. Где, ваше благородие, искать будем?
6: Шнель, ман либер, шнель, ман музухен, шнель, шнель.
5: Шнель, шнель,
4: шнель. Может, шнапс?
6: Яволь, яволь. Шнапс, das ist gut, шнапс. Матка, шнапс.
4: Страсть, как шнапс любит.
2: Ну да, глаза еще не успел продрать, а уж шнапс ему подарил.
5: Поставь ты ему бутылку, а то ведь не успокоится, пока все не перевернет. Ну и я... Заодно хвачу один конец.
2: Да нате, лакайте.
6: О, das ist wunderbar. Das ist sehr gut.
5: Aber du,
6: du nichts, nichts. Чего это он орет?
5: Не велит никому выходить.
1: А мы не собираемся.
5: Видишь ты, вот... Сам налил. А я значит, вот... Вот так, значит, вот.
1: Чудно, ей-богу. Деревня наша вроде небольшая, а солдатнина огнана.
5: Деревня — это все равно, что стратегический перекресток.
1: Да ну.
5: Хлеба тут много. Раз. Дорога на фронт. Два. Леса глухие. Три. Вот потому и держит тут целый гарнизон.
1: А смотрю я на тебя, Иван, вроде русский, а служишь черт знает кому. За много ли ты им продался?
5: За сколько б не продался.
1: Да, да.
5: Мое дело. Из тюрьмы они меня выпустили.
2: А в тюрьму тебе за что посадили?
5: Ну, за хорошее не посадят. Выпил малость, подрался. Стекла в чайной побил.
2: Ага.
5: Ну вот и сунули за решетку. Дурак был.
1: А нынче поумнел.
5: Поумнел, да поздно.
1: Да, на доброе дело никогда не поздно.
6: Nun gut. Свободен до фран.
5: Куда
6: генок, генок, ман музухен.
5: Ну куда, куда смотришь? Куда ты смотришь? Ну и так видно, что нет никого. И под печкой нет. Ну вот, вот, вот. Ты еще в чугун загляни. Ну пошли отсюда. Ну пойдем. Да нет, тут ничего. Ну что мы зря тратимся? Ну пойдем отсюда. Ну нет. Ну нет.
2: Ох, ушли.
0: Деда.
1: Чего
0: деда,
1: тебе?
0: Нет его там.
1: Как нет? Неужто ушел? С собакой пошли.
0: Деда, смотри, ведут его. как же так, деда?
1: Так внучек за нас побоялся.
0: Куда же его теперь?
1: В школу, где комендатура, куда же еще?
0: Эх вы! Не догадались у Козлякова его спрятать. Подожди, ну дома-то рядом стоят.
1: Теткель взялся.
0: Выручать надо, выручать. Укажите путь к своим, я слетаю, сообщу им.
1: Сыц, каким своим? Вот возьму дручок, да как начну.
0: Правильно его,
1: ишь, говоруны. А ты, Насть, что стоишь? Иди в кухню, занимайся своим делом.
0: Деда, ты нас не бойся. Мы же все знаем.
2: Не умрем, но не скажем.
0: Конечно,
2: деда.
1: Эх, ребята, помните, если что, вы ничего не видели, ничего не слышали, ничего не знаете.
0: Молчок, деда, молчок.
7: Еще вопрос. Кто сделал вам перевязку?
8: Сам.
7: Полотенце с собой носите?
8: Мы все с собой носим.
7: Последний вопрос. Местонахождение вашего отряда.
8: Так с этого бы и начинали.
7: Где?
8: В лесу, конечно.
7: Минута на размышление. Осталось 40 секунд.

0: рад видеть вас в моем кабинете. Между нами говоря, я давно хочу за вами. На вопрос, конечно, не отвечайте.
1: Его просто надо повесить.
0: Ну зачем же так грубо, майор? Он достаточно умен, чтобы самому оценить ситуацию и быть благоразумнее. Раненый?
2: Да, как видите.
0: Кормили?
1: Такую собаку.
0: Напрасно! Сделать перевязку, побрить, накормить, потом привезти сюда. Дежурный, ген со мной.
3: Herr Oberst.
0: Verbinden, rasieren, verpflegen, dann zu mir.
3: Jawohl, Herr Oberst.
1: Напрасно стараетесь, Herr Oberst. Это большевик.
0: Поэтому я и стараюсь. А у вас, майор, что за порядки? Стоило меня всего лишь на двое суток уехать из гарнизона, как угнали целью босс зерно.
1: Я смею заметить, Herr Oberst, что, уезжая, вы слишком много людей взяли в свою охрану. По всей вероятности, партизаны кем-то осведомляются.
0: А вы рассчитывали, они действуют наобум?
1: Мне докладывал староста, что некий старик Фролов, поставленный им при церкви, иногда звонит не так, как полагается по их церковному уставу. Не старик ли подает им соответствующие сигналы?
0: Возможно, возможно. Ну, теперь это не играет никакой роли. Сегодня я в хорошем настроении. Вступает в силу мой план разгрома партизанского отряда Матвеева. Эта папка есть мой план.
1: Тот самый? Робос, поздравляю вас. Ваша индейская хитрость дает плоды.
0: Благодарю вас. Ну, поздравлять лучше после операции. А пока спрячем его в сейф. Надоел меня Матвеев со своими лесными разбойниками. На этот раз я покончу с ними раз и навсегда. Зибл, вы знаете человека, который только что пытались допросить?
2: Я не совсем уверен, Робос.
0: Могу обрадовать, Зибл. Это Захаров, комиссар партизанского отряда.
1: Комиссар?
0: Вы удивлены? Захаров очень ловкий и умный человек. А вы, милый Зибл, с такими, как Захаров, надо воевать по-индейски. Хитрости.
3: Bitte eintreten zu dürfen, Herr Oberst.
1: Ja, bitte.
0: Вот сейчас вы выглядите молодцом, Захаров. Рука, надеюсь, не беспокоит. Прошу садиться, Захаров. Коньяк, кофе.
2: За перевязку и еду благодарю. А что касается допроса, не тратьте зря время.
0: Нет, нет, нет, Захаров, мы не станем вас допрашивать.
2: Тогда зачем я здесь?
0: Просто поговорить по душам. А это совсем другое дело.
3: Что такое? Что такое?
0: Думаю, партизаны.
3: Партизаны! На одной стороне партизаны!
1: Флюхт, мисс!
0: Ruhe, Siebel, Ruhe. Spokojne, Siebel.
4: Ты, руки вверх!
5: Ах ты, сука!
4: Вывести офицеров во двор и шлепнуть. Некогда с ними возиться.
6: Ваше гитлеровское превосходительство, топайте во двор. Ну,
4: Шилов, обыскать помещение. Изъять оружие и документы.
7: Есть, товарищ лейтенант.
4: Порядок.
8: Порядок.
4: Кто такой?
2: Пленный.
4: Солдат-партизан?
2: Русский.
4: Ну, здорово, русский. Твое счастье, что мы подоспели, а то быть бы тебе. Будем знакомы, лейтенант Демин, командир летучего отряда.
2: Захаров.
4: Понятно. Как угодил к ним?
2: Обыкновенно. Ранило. Настигли с собакой.
6: Василина!
4: Ну?
6: Тут на старосту сильно жалуются. Фамилия Козляков. Иуда, говорят, страшно.
4: Так, разыскайте сюда.
6: Есть. Пошли!

0: Товарищ лейтенант, ну? У полковника в кармане были ключи от сейфа.
1: Сейф? А ну посмотрим, что там. Ну-ка, ну-ка. Папка кожаная со шнурками. А в этой папочке что? Так, черт, немецкий знаешь?
2: Немного.
1: Читай, что тут, а то я по их ни черта не понимаю. Черта не понимаю.
2: Черное перо. Так, черный цвет. Черное перо. Так, черный цвет. Подожди, ты подожди. Тут целый план уничтожения партизанского отряда. Так, ага. Они готовятся, значит, к крупной операции. План утвержден. Вот здесь генерал Циммерман.
1: Циммерман, а, значит, в этой местности действует партизанский отряд.
2: Да, есть такой.
1: А я-то думал, что мы тут одни. Ну, тогда веселее. Ты, Захару, спрячь эту папочку подальше, пригодится.
2: Значит, им, наверное, известно место расположения.
3: Товарищ лейтенант, изловили Козлякова-то. Вот, дед Фролов помог его поймать.
1: Так, иди, ну, давай его сюда.
4: Не покупите, не покупите, я не по своей воле. А,
1: ну, где немцы?
4: Ушли в деревню, в Мгинку.
1: Мгинку? Захаров, есть такая?
2: Да, километров 25.
1: А когда ушли?
4: Ну, иди утром, человек 50.
1: Дед, скажи, он врет?
5: Да нет, похоже на правду.
1: А что с ним делать?
5: За его дела к стенке.
1: Увести и расстрелять.
4: Николай, давай
1: вот сволочь, а! Предавать своих не выл, а тут завыл.
5: Да. Чьи будете? Откуда сокольки прилетели?
1: Не видишь, что ли?
5: Прими, Господи, раба своего Козлякова, да пни ему взад ногой так, чтоб до самого ада кувырком катился.
1: Ну вот что, товарищи, тихо, скажу коротко. Нас очень мало. Все мы солдаты, бежавшие из плена. По возможности делаем налеты на фашистов, тем и добываем харчи и оружие. Очень рад, что выручил тебя, Захаров.
2: Спасибо, лейтенант.
1: Ну, а сейчас в лес, дело к вечеру. Надо скорее уходить, а то накроет. Как ты сам-то? Идти сможешь?
2: Дойду, лейтенант.
1: Ну, понятно.
2: Дойду.
1: Пошли, товарищи, пошли. Ну, и у меня.

0: теперь в лесу ищи свищи.
1: Мы тоже здесь скрываемся. Только в разных местах. Летучий отряд, одним словом.
2: Понятно. Ну, уйдем подальше от деревни, заночуем. Угу. А завтра с утра в путь, в наш лагерь.
1: Понятно. А ты, дед, я смотрю, и двустволочку прихватил.
0: А как же, она всегда нужна.
1: А это верно, это верно. Семья-то большая.
0: Дочь с внуком там остались. Вот.

0: Ну, маманя, теперь спи спокойно. Главных фашистов перебили, скоро наши придут.
1: Ух, скорее бы.
0: Эх, а здорово получилось. Мы думали, ну все, а тут бах-бах, ура, и освободили.
1: Спи.
0: Да, значит, разведка действует. Мамань,
1: ну,
0: узнать бы, где наши. Мы бы с Гошкой.
1: Да спи ты с Гошкой. Ты что ж говорил, Гошка ночевать к нам придет?
0: Придет.
1: А чего же его не видно?
0: Да, опоздал. Сейчас придет.
1: Вася, а чё дно, однако, говоришь, Козлякова убили?
0: Ну?
1: А Матрёна-то его не плачет.
0: И верно. А что это она? А может, она и не знает?
1: О, вся деревня знает, а она не знает. Нет, не ладно что-то тут. Чуешь? Вот тебе и спокойно. Кто там?
2: Тетя.
0: О, Гошка.
1: Гоша. Ну что ж ты так?
3: Беда, тетя Настя.
1: Что? Что случилось?
3: Те, что днем налетели, вот с которыми дед Никанор и тот партизанский командир ушли,
1: ну?
3: Были вовсе не наши, а переодетые полицаи.
1: Да какие там полицаи? Что ты говоришь?
3: Никого они не убивали. Это все нарочно подстроили, чтобы обмануть. Козлякова недавно солдат привел домой пьяного в дымину. Так вот, с пьяных глаз своей Матрёне он такое наговорил. Я все слышал и понял одно.
1: Ну?
3: Дед Никанор с дядей Степаном ничего не знают, и они сами приведут фашистов к отряду.
1: Ой.
3: А за теми переодетыми полицаями тайно идет большой отряд. Вот что они задумали, тетя Настя. А по деревне ходят патрули и никого из домов не выпускают. Слышите?
0: Эх ты! Ловушка, значит.
3: Ловушка.
1: Господи, что ж делать-то теперь?
3: Надо как-то выручать.
1: Да как? Гоша, ты не знаешь, что у церкви кто-нибудь стоит?
3: У церкви часовой поставлен.
1: Ой, как же теперь быть-то? Как же быть-то, ребят?
0: Мама, мы же все знаем. Тебе туда не пройти, а я проберусь.
1: Ну,
0: ты только скажи, как дед велел звонить, ну, когда опасно?
1: Да, сыночки мои, куда же вам? Вы же ищ дети.
3: Тетя Настя, медлить нельзя ни минуты. Скажите.
1: Да скажи. В набат велел звонить.
3: В набат,
1: да как туда пробраться-то, когда там часовой ходит?
0: А ночь-то на что? На что ночь-то? Это же наше дело.
3: Сделаем так. Ты, Васька, пробираешься к церкви
0: так.
3: Ползком, огородами.
0: Угу.
3: Выжди момента, проберись на колокольню и ударь, что есть силы, в колокол.
0: Понятно, а ты?
3: А я ползком до лесу и на поиски своих. Тетя Настя. Может, вы точно знаете, а? Где наши?
1: Да не знаю я, милый, не знаю. Не говорили они мне
3: жалко.
1: Этого.
3: Жалко. Ну, ладно. Пошли, Васька. Прощайте, тетя Настя.
0: Ну, прощай, маманя.
1: Идите. Идите, ребята. Да смотрите, по самой земле стелитесь.

Пить хочется. Сил нет. Одна пуля мимо, а вторая, видно, все-таки зацепила по голове. Как саднит. Чуть-чуть бы пониже и крышка. Воронка с водой.

0: спешить надо. Должны быть следы. Другой дороги тут нет. Точно. Следы. Ой, ты. Видать, далеко ушли.
1: Стой! Стоп, дружок! Стоп, дружок, если пикнешь,
2: дяденька,
1: раз в землю вобью. Ты что тут делаешь?
2: Напугали вы меня, дяденька, полицай!
1: Что ты делаешь, а?
2: Здравствуйте вам, дяденька.
1: Здравствуйте,
2: Иван!
1: Здравствуй, ну?
2: Я корову ищу. Блудливая такая, никогда сама домой не приходит.
1: Ну?
2: А господин староста приказал найти и без коровы домой лучше не показываться.
1: Ишь ты.
2: А то, говорит, скоро спущу.
1: Ишь ты, разговорчиво больно. Ты меня не вкручивай. Корову. Корова не может так далеко уйти.
2: А я почем знаю, далеко или близко.
1: А с головой что?
2: Засука задел с разбегу.
1: Ну, тварь мелкокалиберная, сейчас я покажу тебе, где? Как врать. Я сейчас привяжу тебя к дереву за вранье.
2: Еще а русский! Ты же никогда не был русским, предатель!
1: Ах ты, малявка, ты что орешь?
2: Фашист!
1: Фашист! А...
2: Трус несчастный!
1: Ты же сам Козляковский.
2: Козляковский?
1: Ну?
2: Не Козляковский. Пойди полицайничаешь. Знать должен, кто Козляковский,
1: постой,
2: а кто не Козляковский.
1: Ой, постой.
2: Сам стой, мне некогда, корова четыре ноги имеет.
1: Ну, подожди. Только чур не бежать. Не то я на мушку тебя возьму. Ну, иди ищи свою корову.
2: Она такая же моя, как и твоя.
1: Ну, ладно, ладно. Ну, ладно.
2: Ладно.
1: Ладно, не служу я больше у них. Вот, болтаюсь по лесу. Ищу партизан. А где их искать-то? Понятия не имею.
2: Да какие тут партизаны? Их отродясь-то тут не было, партизаны. Ладно, пусти меня.
1: Ишь, припустил. Мал, а хитер. Однако неспроста он тут. Может, он и приведет меня куда следует.

0: Вот, они спят еще. А этот верзила сидит на пне и все жует. А где же их командир? Идет.
1: Семин!
2: Я.
1: Все жуешь, лопнешь.
2: Да. Приказ мой помнишь? Смотреть в оба. Слухаю.
1: Пора будить. Хлопцы, пора вставать. А ну, подъем. Вставай, ребятки. Вставай, поднимайся. Вставай, комиссар. Давай. Как рука?
3: Да что-то разболелось за ночь.
1: Ну, ничего. На место придем, подлечим. Дедушка, давай, родной, поднимайся. Далеко еще идти?
4: Порядком.
1: Слушай, комиссар, много вас или, как у меня, раз-два и обчелся?
3: Ну, подсчеты не вели, но хватает.
1: Понятно. На-ка, комиссар, держи коньячку немецкого для поправки.
3: Спасибо.
1: Ну что ж, дед, костер запалим или обойдемся?
4: А чайку б не мешало.
1: Это верно. Тогда все в рассыпную, кто за водой, кто за дровами, а я дозоры проверю. А ну, подъем, ребят.
5: Ну, чего, давай, поднимайся, ребятки, поднимайся.
0: Дяденька.
3: Бушка, а ты откуда?
0: Тихо. Дяденька комиссар, текайте. Это переодетые полицаи, за вами тайно идут солдаты, много солдат. Вас обманули, текайте.
3: Ты что говоришь, малыш?
0: В нашей деревне тоже солдат полно. Никого не упускают. Я еле убежал. И тех фашистских офицеров они не убивали. И Козлякова тоже не убивали.
3: Это точно?
0: Точно!
3: Вот оно что. Слушай внимательно.
0: Да.
3: Холодный ручей, знаешь?
0: Ага.
3: Там, где он берет свое начало.
0: Знаю.
3: Туда беги. Там наши. Не нарвись только на чужих.
0: Хорошо.
3: Да. Хитро задумано.
6: Вода есть.
1: Вот.
6: Быстро костерчик.
1: Ну, все в порядке. Утро отменное. Только вот на душе у меня неспокойно.
6: А что тебе тушить? Идешь к таким ребятам, к таким орлам.
1: Да я не сомневаюсь. Я вот о чем. Вон комиссара. Их собак нашла?
6: Ну.
1: А нас разве так не могут накрыть?
6: Резон.
1: А, вот то-то оно, поторопиться бы надо.
6: Резон, кончай базар, некогда чаи распевать.
5: Кончай базар!
6: Что с тобой, Степан? Плохо. Болит очень.
1: Что, совсем плохо?
6: Плохо, лейтенант. Ишь ты.
1: Черт. Ну что ж, будем искать выход.
6: Да. Плохо ему.
1: Да я вижу. Слушай. Впрочем, что же я мудрую-то? У меня же карты немецкой здешней местности имеется. Трофею. Ну-ка, взгляни. Ну-ка, где вы тут вот базируетесь?
6: Погоди. Так, покажи. Ух ты. Да нет, ну карты у тебя неверные.
1: Как так?
6: Да не найдешь по ней.
1: Ну, это хоть примерно.
6: Ну, примерно. Примерно, значит, ну вот тут примерно.
1: Ага, ну вот, все ясно. Пометим карандашком. Так. Ну что же, тогда решим так, я думаю. Ты, комиссар, останешься здесь с моим человеком. А мы все идем в лагерь и высылаем за тобой санитар и лошадь. Идет?
6: Ну что ж.
1: Ну, пойду снимать дозоры.
6: Ты что, Степан? Ты же не то место показал на карте. Там сплошные болота, топи.
3: Тихо.
6: А?
3: Никанор Ильич, это враги.
6: Ай-яй.
3: Провокация. Смотри, не выдай себя. И поведешь их, куда показал, в самые топи. А сам постарайся сбежать.
6: А-а-а. Вот тина.
3: За нами идет их отряд. О них-то и позаботься.
6: Ну что ж, отведем. Отведем.
7: Ой, товарищ лейтенант.
8: Ну, собирайся.
7: Товарищ лейтенант. Ну, вот поймал пацана. Шныряй тут. Может, фашисты... Да тихо ты, тихо. Не трепыхайся. Чтобы он не орал, я ему говорил, кто завязал.
9: Ай, ну сними с него, Семин, повязку-то.
2: Ага. Ты что тут делаешь, малец?
10: За что своих-то хватаете? У меня корова еще этот скрутил меня и обрадовался, дундук.
3: Ребята, отпустите его. Это парнишка из той деревни.
9: И стой, да? Ну, беги. Беги, да смотри, не заблудись.
10: Ладно, не заблужу.
9: Семин, иди сюда.
11: Догони мальчишку и прикончи.
7: Ясно.
9: Проверь, не осталось ли каких следов после нас.
7: Да какие ж тут следы? Точно тебя.
12: Ну, проверить можно.
9: Ну, комиссар, оставляю тебе надежную охрану.
3: Счастливо, лейтенант.
7: Шилов!
13: Да-да.
9: Останешься охранять комиссара.
13: Есть, охранять комиссара.
3: Жди нас, Степа. Дед Никанор, старый вояка, не подведет.
14: Ну, ребята, за мной. Предупреждаю, далее дорога с приключениями. Болото, топи.
15: Чего дойдем, дед?
14: Вот так. Жди, Степан!
16: Так где же он? Где же он, девчонок-то? А, вон он. Эй! Эй, паренек! Погодь! Погодь, малость! Ну, сказать надо! Ну!
10: Чего тебе?
16: Погодь, говорят, бесенок. Погодь, а ну-ка. Мало еще. Мало еще со мной тягаться-то. Тихо, тихо, не вертухайся. Готов. И нож нечем пачкать.
17: Бандюга. Никак убил мальчишку. Паренек, как тебя? Слышь, паренек?
10: Это Васька.
17: Живой, сейчас, ты меня не бойся. Поверь мне, свой я. Теперь свой. Скажи, куда? Я понесу.
10: Вот так. Никуда не сворачивай. Потом скажу.
17: Не бойся, я донесу. Не бойся, донесу.

0: Ну и дорожка. Дай-ка флянчику.
1: Не, дай маленький попить.
0: На, держи. Ой, гимнастерку хоть выжимай. А где дед Фролов? А? Где старик? Где? Где Фролов? Дед? Дед Фролов!
2: Эй, дед!
0: Фролов!
2: Никанор!
0: Ну что там?
2: Да нет его.
0: Как это нет?
2: Да так сбежал.
0: Как сбежал? Дед Никанор!
2: Дед!
0: Сбежал! Что это?
2: Это партизаны! Нас обнаружили!
3: Дед, подержи!

0: Машенька, родной ты мой, жив,
1: жив.
0: Ой, тоже ранен.
1: А где же Василий-то? Васька где?
0: Да тут он, тут в избе. Бок у него прострелен.
1: Бок прострелен?
0: Господи, отец, отец.
2: Настя, Настя, ну, перестань. Что с Василием, ой, говоришь?
0: Не говори. Фельдшер бы надо. А. Перевязал я его как могла, да что я?
2: Молодец, Настя, на бат в самый раз успела.
0: Да какой это я, Вася это. Ох, что тут было, господи.
2: Слышь ты, Василий.
3: Захаров.
2: Здесь.
3: Объявить всем. Час на сборы и все в лес. Здесь не оставаться никому.
4: Есть объявить, товарищ командир.
2: Никитин, да. Егоров, да. Ермолаев. Да. Оповестить всех. Через час всем в лес.
5: Слыхали? Всем в лес с партизанами.
6: Ну а где же наш юный герой?
7: В лес, так
2: фельдшер
7: в лес.
2: Перевязку ему делает. Молодец, парнишка.
6: Если бы не его набат.
2: И если б не Гошка. Вовремя предупредил меня. Не знаю, чем бы кончилось. Попались бы в ловушку.
6: Да.
2: Матвеев, а где Козляков?
6: Да убит при взятии деревни.
2: Выходит, и судить некого. Ни полковника Шнайдера, ни Зибеля, ни Демина. Всех покосили. Ты смотри, не как Фролов везет нашего героя.
6: Он самый.
1: Васька, Васька, ну как не трясет? Ну-ка, погоди, погоди, я тебя сенца под голову подложу. Ты, главное, крепись. В лагерь приедем, там все заживет.
8: Я креплюсь. Слабость во мне. Вот руку не поднять.
1: Ну ничего.
6: Здравствуй, здравствуй, Васек.
1: Это товарищ Матвеев, командир.
6: Да лежи, лежи, лежи, не двигайся.
8: Здравствуй, товарищ командир.
6: Но как же тебе удалось обмануть часового?
8: Да темно было. Я подполз и затаился в лопухах.
1: Да ты помолчи, Васька. Он ждал, когда часовой отойдет. Захочет по нужде. За ночь-то все-таки захочет. И только он за угол, Васька-то и прошмыгнул. До утра ждать пришлось. А когда ударил в колокол, по нему огонь открыли и в бок попали. Вот дальше он и не помнит.
6: Молодцы, хлопцы, молодцы. Комиссар, занести юных бойцов Василия Фролова и Георгия Евдокимова в список нашего партизанского отряда и представить их правительственной награде.
2: Есть представить к правительственной награде.
9: Оно не растягиваться. Походный порядок. Оттяни.
2: О, поехали. Настя, садись, садись быстро. Садись. И ты, Гош, садись в телегу.
1: Не-не, я и рядом пойду.
8: Ну вот, Васек, и пришел наш час. Теперь мы настоящие партизаны. Видал, какой у меня карабин, а? Ничего, поправишься, и тебе дадут оружие. Настоящие.
2: Oh!

0: Кони мчатся по буграм, топчут снег глубокий. Вот в сторонке Божий храм виден одинокой. Вдруг метелица кругом, снег валит клоками, черный вран, свистя крылом, вьется над санями. Вещий стон гласит печаль. Кони торопливы чутко смотрят в темную даль, воздымая гривы. Жуковский. В конце 1811 года, в эпоху нам достопамятную, жил в своем поместье Ненарадове добрый Гаврила Гаврилович Р. Он славился во всей округе гостеприимством и радушием. Соседи поминутно ездили к нему поесть, попить, поиграть по 5 копеек в бастон с его женою, а некоторые для того, чтобы поглядеть на дочку их, Марью Гавриловну, стройную, бледную и 17-летнюю девицу. Она считалась богатой невестою, и многие прочили ее за себя или за сыновей. Марья Гавриловна была воспитана на французских романах и, следственно, была влюблена. Предмет, избранный ей, был бедный армейский прапорщик, находившийся в отпуску в своей деревне. Само по себе разумеется, что молодой человек пылал равной страстью, и что родители его любезные, заметив взаимную склонность, запретили дочери о нем и думать, а его принимали хуже, нежели отставного заседателя. Наши любовники были в переписке, и всякий день видались наедине в сосновой роще или у старой часовни. Там они клялись друг другу в вечной любви, сетовали на судьбу и делали различные предположения. Переписываясь и разговаривая таким образом, они, что весьма естественно, дошли до следующего рассуждения. «Если мы друг без друга дышать не можем, а воля жестоких родителей препятствует нашему благополучию, то нельзя ли нам будет обойтись без нее?» Ну, разумеется, что эта счастливая мысль пришла сперва в голову молодому человеку, и что она весьма понравилась романическому воображению Марии Гавриловны. Наступила зима и прекратила их свидание, но переписка сделалась тем живее. Владимир Николаевич в каждом письме умолял ее предаться ему, венчаться тайно, скрываться несколько времени, броситься потом к ногам родителей, которые, конечно, будут тронуты, наконец, героическим постоянством и несчастьем любовников, и скажут им непременно: «Дети, придите в наши объятия». Марья Гавриловна долго колебалась. Множество планов побега было отвергнуто. Наконец она согласилась. В назначенный день она должна была не ужинать и удалиться в свою комнату под предлогом головной боли. Девушка ее была в заговоре. Обе они должны были выйти в сад через заднее крыльцо, за садом найти готовые сани, садиться в них и ехать за 5 верст от Ненарадова в село Жадрино, прямо в церковь, где уж Владимир должен был их ожидать. Накануне решительного дня Марья Гавриловна не спала всю ночь. Она укладывалась, увязывала белье и платье, написала длинное письмо к одной чувствительной барышне ее подруге, другой к своим родителям. Она прощалась с ними в самых трогательных выражениях, извиняла свой проступок, неодолимую силу и страсть, и оканчивала тем, что блаженнейшую минуту жизни почтет она ту, когда позволено будет ей броситься к ногам дражайших ее родителей. Запечатав оба письма тульской печаткой, на которой изображены были 2 пылающие сердца с приличной надписью, она бросилась на постель перед самым рассветом и задремала. Но и тут ужасные мечтания поминутно ее пробуждали. То казалось ей, что в самые минуты, как она садилась в сани, чтобы ехать венчаться, отец ее останавливал ее, с мучительной быстротой тащил ее по снегу и бросал в темное бездонное подземелье, и она летела, стремглав, с неизъяснимым замиранием сердца. то видела она Владимира, лежащего на траве, бледного, окровавленного. Он, умирая, молил ее пронзительным голосом поспешить с ним обвенчаться. Другие безобразные, бессмысленные видения неслись перед нею одно за другим. Наконец она встала, бледнее обыкновенного и с непритворной головной болью. Отец и мать заметили ее беспокойство. Их нежная заботливость и беспрестанные вопросы «Что с тобой, Маша? Не больна ли ты, Маша?» раздирали ее сердце. Она старалась их успокоить, казаться веселою, и не могла. Наступил вечер. Мысль, что уже в последний раз провожает она день посреди своего семейства, стесняла ее сердце. Она была чуть жива. Она втайне прощалась со всеми особами, со всеми предметами ее окружавшими. Подали ужинать. Сердце ее сильно забилось. Дрожащим голосом объявила она, что ей ужинать не хочется, и стала прощаться с отцом и матерью. Они ее поцеловали и по обыкновению благословили. Она чуть не заплакала. Пришед в свою комнату, она кинулась в кресло и залилась слезами. Девушка уговаривала ее успокоиться и ободриться. Все было готово. Через полчаса Маша должна была навсегда оставить родительский дом, свою комнату, тихую девическую жизнь. На дворе была метель. Ветер выл, ставни тряслись и стучали. Все казалось ей угрозой и печальным предзнаменованием. Скоро в доме все утихло и заснуло. Маша окутала шалью, надела теплый капот, взяла в руки шкатулку свою и вышла на заднее крыльцо. Служанка несла за ней два узла. Они сошли в сад. Метель не утихала. Ветер дул навстречу, как будто селись остановить молодую преступницу. Они на силу дошли до конца сада. На дороге сани дожидались их. Лошади, прозябнув, не стояли на месте. Кучер Владимира расхаживал перед оглоблями, удерживая ретивых. Он помог барышне и ее девушке усесться и уложить узлы и шкатулку. Взял вожжи, и лошади полетели. Поручив барышню попечению судьбы и искусству Терешки кучера, обратимся к молодому нашему любовнику. Целый день Владимир был в разъезде. Утром он был у жадринского священника, на силу с ним уговорился. Потом поехал искать свидетелей между соседними помещиками. Первый, к кому явился он, отставной 40-летний корнет Дравин, согласился с охотою. Это приключение, уверял он, напоминало ему прежнее время и гусарские проказы. Он уговорил Владимира остаться у него отобедать и уверил его, что за другими двумя свидетелями дело не станет. В самом деле, тотчас после обеда явились землемер Шмидт в усах и шпорах и сын капитан-исправника, мальчик лет 16, недавно поступивший в Уланы. Они не только приняли предложение Владимира, но даже клялись ему в готовности жертвовать для него жизнью. Владимир обнял их с восторгом и поехал домой приготовляться. Уже давно смеркалось. Он отправил своего надежного Терешку в Ненарадово с своей тройкою и с подробным обстоятельным наказом, а для себя велел заложить маленькие сани в одну лошадь и один без кучера отправился в Жадрино, куда часа через два должна была приехать и Марья Гавриловна. Дорога была ему знакома, а езды всего 20 минут. Но едва Владимир выехал за околицу в поле, как поднялся ветер и сделалась такая метель, что он ничего не взвидел. В одну минуту дорогу занесло. Окрестность исчезла во мгле мутной и желтоватой, сквозь которую летели белые хлопья снегу. Небо слилось с землею. Владимир очутился в поле и напрасно хотел снова попасть на дорогу. Лошадь ступала на удачу и поминутно то въезжала на сугроб, то проваливалась в яму. Сани поминутно опрокидывались. Владимир старался только не потерять настоящего направления. Но ему казалось, что уже прошло более получаса, а он не доезжал еще до Жадринской рощи. Прошло еще около 10 минут. Рощи все не было видать. Владимир ехал полем, пересеченным глубокими оврагами. Метель не утихала, небо не прояснялось. Лошадь начинала уставать, а с него пот катился градом, несмотря на то, что он поминутно был по пояс в снегу. Наконец он увидел, что едет не в ту сторону. Владимир остановился, начал думать, припоминать, соображать и уверился, что должно было взять ему вправо. Он поехал вправо. Лошадь его чуть ступала. Уже более часа был он в дороге. Жадрино должно было быть недалеко. Но он ехал, ехал, а полю не было конца. Все сугробы да овраги. Поминутно сани опрокидывались, поминутно он их подымал. Время шло. Владимир начинал сильно беспокоиться. Наконец в стороне что-то стало чернеть. Владимир поворотил туда. Приближаясь, увидел он рощу. Слава богу, подумал он, теперь близко. Он поехал около рощи, надеясь тотчас попасть на знакомую дорогу или объехать рощу кругом. Жадрино находилась тотчас за нею. Скоро нашел он дорогу и въехал во мрак дерев, обнаженных зимою. Ветер не мог тут свирепствовать. Дорога была гладкая, лошадь ободрилась, и Владимир успокоился. Но он ехал, ехал, а Жадрино было не видать. Рощи не было конца. Владимир с ужасом увидел, что он заехал в незнакомый лес. Отчаяние владело им. Он ударил по лошади, бедное животное пошло было рысью, но скоро стало приставать, и через четверть часа пошло шагом. Несмотря на все усилия несчастного Владимира, мало-помалу деревья начали редеть, и Владимир выехал из лесу. Жадрино было не видать. Должно было быть около полуночи. Слезы брызнули из глаз его. Он поехал на удачу. Погода утихла, тучи расходились. Перед ним лежала равнина, усланная белым волнистым ковром. Ночь была довольно ясна. Он увидел невдалеке деревушку, состоящую из 4 или 5 дворов. Владимир поехал к ней. У первой избушки он выпрыгнул из саней, подбежал к окну и стал стучаться. Через несколько минут деревянный ставень поднялся, и старик высунул свою седую бороду.
1: «Что тебе надо?»
0: «Далеко ли Жадрино?»
1: «Жадрино-то далеко ли?»
0: «Да, да, далеко ли?»
1: «Недалече. Верст 10 будет».
0: При всем ответе Владимир схватил себя за волосы и остался недвижим, как человек, приговоренный к смерти.
1: «Отколе ты?»
0: — продолжал старик. Владимир не имел духа отвечать на вопросы. «Можешь ли ты, старик, — сказал он, — достать мне лошадей до Жадрина?»
1: «Какие у нас лошади?»
0: — отвечал мужик. — Да не могу ли взять хоть проводника? Я заплачу, сколько ему будет угодно.
1: — Постой, —
0: сказал старик, опуская ставень.
1: — Я тебе сына вышлю. Он тебя проводит.
0: Владимир стал дожидаться. Не прошло минуты, он опять начал стучаться. Ставень поднялся. Борода показалась.
1: — Что тебе надо?
0: «Что ж твой сын?»
1: «Сейчас выйдет, обувается. А ли ты прозяб, зайди погреться».
0: «Благодарю. Высылай скорее сына». Ворота заскрипели. Парень вышел с дубиной и пошел вперед, то указывая, то отыскивая дорогу, занесенную снеговыми сугробами. «Который час?» — спросил его Владимир.
2: — Да уж скоро рассвенет.
0: отвечал молодой мужик. Владимир не говорил уже ни слова.
2: Пели петухи, и было уже светло, как достигли они Жадрина. Церковь была заперта. Владимир заплатил проводнику и поехал на двор к священнику. На дворе тройки его не было. Какое известие ожидало его? Но возвратимся к добрым ненарадовским помещикам и посмотрим, что-то у них делается. А ничего. Старики проснулись и вышли в гостиную. Гаврила Гаврилович в колпаке и в байковой куртке, Прасковья Петровна в шлафроке на вате. Подали самовар, и Гаврила Гаврилович послал девчонку узнать от Марьи Гавриловны, каково ее здоровье и как она почивала. Девчонка воротилась, объявляя, что барышня почивала де дурно, но что ей де теперь легче и что она де сейчас придет в гостиную. В самом деле дверь отворилась, и Марья Гавриловна подошла здороваться с папенькой и с маменькой. «Что твоя голова, Маша?» — спросил Гаврила Гаврилович. «Лучше, папенька», — отвечала Маша. «Ты верно, Маша, вчерась угорела», — сказала Прасковья Петровна. «Может быть, маменька», — отвечала Маша. День прошел благополучно, но в ночь Маша занемогла. Послали в город за лекарем. Он приехал к вечеру и нашел больную в бреду. Открылась сильная горячка, и бедная больная 2 недели находилась у края гроба. Никто в доме не знал о предположенном побеге. Письма, накануне ею написанные, были сожжены. Ее горничная никому ни о чем не говорила, опасаясь гнева господ. Священник, отставной корнет, усастый землемер и маленький улан были скромны и недаром. Терешка-кучер никогда ничего лишнего не высказывал даже и в охмелю. Таким образом, тайна была сохранена более чем полудюжину из заговорщиков. Но Марья Гавриловна сама в беспрестанном бреду высказывала свою тайну. Однако же ее слова были столь несообразны ни с чем, что мать, не отходившая от ее постели, могла понять из них только то, что дочь ее была смертельно влюблена во Владимира Николаевича, и что, вероятно, любовь была причиной ее болезни. Она советовалась со своим мужем, с некоторыми соседями, и, наконец, единогласно все решили, что, видно, такова была судьба Марьи Гавриловны, что суженого конем не объедешь, что бедность не порок, что жить не с богатством, а с человеком и тому подобное. Нравственные поговорки бывают удивительно полезны в тех случаях, когда мы от себя мало что можем выдумать себе в оправдание. Между тем барышня стала выздоравливать. Владимира давно не видно было в доме Гаврила Гавриловича. Он был напуган обыкновенным приемом. Положили послать за ним и объявить ему неожиданное счастье, согласие на брак. Но каково было изумление ненарадовских помещиков, когда в ответ на их приглашение получили они от него полусумасшедшее письмо. Он объявлял им, что нога его не будет никогда в их доме, и просил забыть о несчастном, для которого смерть остается единою надеждой. Через несколько дней узнали они, что Владимир уехал в армию. Это было в 1812 году. Долго не смели объявить об этом выздоравливающей Маше. Она никогда не упоминала о Владимире. Несколько месяцев уже спустя нашед имя его в числе отличившихся и тяжело раненых под Бородиным, она упала в обморок, и боялись, чтоб горячка ее не возвратилась. Однако, слава Богу, обморок не имел последствия. Другая печаль ее посетила. Гаврила Гаврилович скончался, оставив ее наследницей всего имения. Но наследство не утешало ее, Она разделяла искренно горесть бедной Прасковьи Петровны. Клялась никогда с ней не расставаться. Обе они оставили Ненарадово, место печальных воспоминаний, и поехали жить в Энское поместье. Женихи кружились и тут около милой и богатой невесты. Но она никому не подавала и малейшей надежды. Мать иногда уговаривала ее выбрать себе друга. Марья Гавриловна качала головой и задумывалась. Владимир уже не существовал. Он умер в Москве накануне вступления французов. Память его казалась священной для Маши. По крайней мере, она берегла все, что могло его напомнить. Книги, им некогда прочитанные, его рисунки, ноты и стихи, им переписанные для нее. Соседи, узнав обо всем, дивились ее постоянству и с любопытством ожидали героя, долженствовавшего, наконец, восторжествовать над печальной верностью этой девственной Артемизы. Между тем война со славой была кончена. Полки наши возвращались из-за границы, народ бежал им навстречу, музыка играла завоеванной песней, тирольские вальсы и арии из Джоконды. Офицеры, ушедшие в поход почти отроками, возвращались, возмужав на бранном воздухе, обвешанные крестами. Солдаты весело разговаривали между собою, вмешивая поминутно в речь немецкие и французские слова. Время незабвенное, время славы и восторга. Как сильно билось русское сердце при слове «отечество», как сладки были слезы свидания, с каким единодушием мы соединяли чувства народной гордости и любви к государю. Женщины, русские женщины, были тогда бесподобны. Обыкновенная холодность их исчезла. Восторг их был истинно упоителен, когда, встречая победителей, кричали они «Ура!» и в воздух чепчики бросали. Кто из тогдашних офицеров не сознается, что русской женщине обязан он был лучшей, драгоценнейшей наградою? В это блистательное время Марья Гавриловна жила с матерью в Энской губернии и не видала, как обе столицы праздновали возвращение войск. Но в уездах и в деревнях общий восторг, может быть, был еще сильнее. Появление в сих местах офицера было для него настоящим торжеством, и любовнику во фраке плохо было в его соседстве. Мы уже сказывали, что, несмотря на ее холодность, Марья Гавриловна все по-прежнему окружена была искателями. Но все должны были отступить, когда явился в ее замке раненый гусарский полковник Бурмин с Георгием в петлице и с интересной бледностью, как говорили тамошние барышни. Ему было около 26 лет. Он приехал в отпуск в свои поместья, находившиеся по соседству деревни Марьи Гавриловны. Марья Гавриловна очень его отличала. При нем обыкновенная задумчивость ее оживлялась. Нельзя было сказать, чтобы она с ним кокетничала. Но поэт, заметив ее поведение, сказал бы, если это не любовь, то что же? Бурмин был в самом деле очень милый молодой человек. Он имел именно тот ум, который нравится женщинам. Ум приличия и наблюдения, без всяких притязаний и беспечно насмешливый. Поведение его с Марьей Гавриловной было просто и свободно. Но что бы она ни сказала или ни сделала, душа и взор его так за нею и следовали. Он казался нрава тихого и скромного. Но молва уверяла, что некогда был он ужасным повесою. И это не вредило ему во мнении Марьи Гавриловны, которая, как и все молодые дамы вообще, с удовольствием извиняли шалости, обнаруживающие смелость и пылкость характера. Но более всего, более его нежности, более приятного разговора, более интересной бледности, более перевязанной руки – молчание молодого гусара более всего подстрекало ее любопытство и воображение. Она не могла не сознаться в том, что она очень ему нравилась. Вероятно, и он со своим умом и опытностью мог уже заметить, что она отличала его. Каким же образом до сих пор не видала она его у своих ног, еще не слыхала его признания? Что удерживало его? Робость, неразлучно с истинной любовью, гордость или кокетство хитрого волокиты? Это было для нее загадкой. Подумав хорошенько, она решила, что робость была единственной тому причиной, и положила ободрить его большей внимательностью и, смотря по обстоятельствам, даже нежностью. Она приуготовляла развязку самую неожиданную и с нетерпением ожидала минуты романтического объяснения. Тайна, какого рода ни была бы, всегда тягостна женскому сердцу. Ее военные действия имели желаемый успех. По крайней мере, Бурмин впал в такую задумчивость, и черные глаза его с таким огнем останавливались на Марье Гавриловне, что решительная минута казалась уже близка. Соседи говорили о свадьбе, как о деле уже конченном, а добрая Прасковья Петровна радовалась, что дочь ее, наконец, нашла себе достойного жениха. Старушка сидела однажды одна в гостиной, раскладывая гран-пасьянс. Как Бурмин вошел в комнату и тотчас осведомился о Марье Гавриловне. «Она в саду», — отвечала старушка. «Пойдите к ней, а я вас буду здесь ожидать». Бурмин пошел, а старушка перекрестилась и подумала, «А вось дело сегодня же кончится». Бурмин нашел Марью Гавриловну у пруда, под ивою, с книгой в руках и в белом платье, настоящей героиней романа. После первых вопросов Марья Гавриловна нарочно перестала поддерживать разговор, усиливая таким образом взаимное замешательство, от которого можно было избавиться разве только внезапным и решительным объяснением. Так и случилось. Бурмин, чувствуя затруднительность своего положения, объявил, что искал давно случая открыть ей свое сердце и потребовал минуты внимания. Марья Гавриловна закрыла книгу и потупила глаза в знак согласия. «Я вас люблю», — сказал Бурмин. «Я вас люблю страстно». Марья Гавриловна покраснела и наклонила голову еще ниже. «Я поступил неосторожно, предаваясь милой привычке, видеть и слышать вас ежедневно. Теперь уже поздно противиться судьбе моей. Воспоминания об вас... Ваш милый, несравненный образ отныне будет мучением и отрадой жизни моей. Но мне еще остается исполнить тяжелую обязанность. Открыть вам ужасную тайну и положить между нами непреодолимую преграду. Она всегда существовала, прервала живостью Марья Гавриловна. Я никогда не могла быть вашей женою. Знаю. Отвечал он ей тихо. «Знаю, что некогда вы любили, но смерть и 3 года сетований. Добрая, милая Марья Гавриловна, не старайтесь лишить меня последнего утешения.

0: с нею когда-нибудь.
1: Что вы говорите? Воскликнула Марья Гавриловна. Как-то странно. Продолжайте, я расскажу после. Но продолжайте, сделайте милость.
0: В начале 1812 года, сказал Бурмин, я спешил в Вильну, где находился наш полк. Приехав однажды на станцию поздно вечером, я велел было поскорее закладывать лошадей, как вдруг поднялась ужасная метель, и смотрители, и ямщики советовали мне переждать. Я их послушался, но непонятное беспокойство овладело мною. Казалось, кто-то меня так и толкал. Между тем метель не унималась. Я не вытерпел, приказал опять закладывать и поехал в самую бурю. Ямщику вздумалось ехать рекой, что должно было сократить нам путь тремя верстами. Берега были занесены. Ямщик проехал мимо того места, где выезжали на дорогу. И таким образом мы очутились в незнакомой стороне. Буря не утихала. Я увидел огонек и велел ехать туда. Мы приехали в деревню. В деревянной церкви был огонь. Церковь была отворена, за оградой стояло несколько саней. По паперти ходили люди. «Сюда, сюда!» — закричало несколько голосов. Я велел ямщику подъехать. «Помилуй, где ты замешкался?» — сказал мне кто-то. «Невеста в обмороке, поп не знает, что делать. Мы готовы были ехать назад. Выходи же!» Я молча выпрыгнул из саней и вошел в церковь, слабо освещенную двумя или тремя свечами. Девушка сидела на лавочке в темном углу церкви, другая терла ей виски. «Слава Богу!» — сказала это. «На силу вы приехали, чуть было вы барышню не уморили». Старый священник подошел ко мне с вопросом: «Прикажете начинать?» «Начинайте, начинайте, батюшка», — отвечал я рассеянно. Девушку подняли, она показалась мне не дурна. Непонятная, непростительная ветренность. Я стал подле нее перед налоем. Священник торопился, трое мужчин и горничная поддерживали невесту и заняты были только ею. «Нас обвенчали. Поцелуйтесь», — сказали нам. Жена моя обратила ко мне бледное свое лицо. Я хотел было ее поцеловать. Она вскрикнула: «А это не он, не он!» и упала без памяти. Свидетели устремили на меня испуганные глаза. Я повернулся, вышел из церкви без всякого препятствия, бросился в кабинку и закричал: «Пошел!»
1: «Боже мой!» — закричала Марья Гавриловна. «И вы не знаете, что сделала с бедной вашей женою?»
0: «Не знаю», — отвечал Бурмин. «Не знаю, как зовут деревню, где я венчался. Не помню, с которой станции поехал. В то время я так мало полагал важности преступной моей проказе, что, отъехав от церкви, заснул и проснулся на другой день поутру на третьей уже станции. Слуга, бывший тогда со мной, умер в походе, так что я не имею и надежды отыскать ту, над которой подшутил я так жестоко и которая теперь так жестоко отомщена».
1: «Боже мой! Боже мой!» — сказала Марья Гавриловна, схватив его руку. «Так это были вы! И вы не узнаете меня?»
0: Бурмин побледнел и бросился к ее ногам.
2: Послушайте отрывок из книги Владимира Личутина «Голоса». Читает народный артист РСФСР Всеволод Ларионов.
3: Когда я один, меня вдруг окружает мир невидимый. Середка ночи. Мир пополняет тишина российской глубинной деревни. В верхнем околотке лениво брехает собака, лишь подчеркивая всемирный покой. Спать, спать. И привиделась мне северная река, на кое я в частом бывании. Она текла серебряной сверкающей дорогой, Она словно бы стремилась с высокой горы, или, вернее, утекала в горные

0: вершины, теряясь возле слепящего солнца, превращалась там в пар, в легкие молочные пуховинки, в овечьи кудерьки. Я увидал стремительную, туго свитую из множества косиц воду, дробящуюся каменья, и захотелось на ее берега. И сон сразу перенес меня. Я у заводи, покрытой жирной, темнолистой кугою, толкаюсь сквозь траву, чтобы оторваться от переката, прижаться к берегу, а другой рукой держу удилище. На конце лисы бьется, ходит огромная светлая рыба. Я радостен, я торжествую удачу, вытягиваю добычу на берег, но рыба быстро линяет, корчится, скукоживается в размерах и вот превращается в какую-то мерзительную гадину, похожую на брезентовую рукавицу, верхонку в пятнах мазута и с дикими вытаращенными глазами, полными презрения и злобы. Я озираюсь, не зная, как отделаться от странного оборотня, вскрикиваю и просыпаюсь. Почему во сне происходят столь странные превращения? На окне лежало октябрьское, схваченное морозцем, бледно-голубое небо. На волне стояла тихая, запоздалая радость, и мерзость сна скоро сгладилась, но в сердце моем, не угасая, играла серебряная ледниковая река. «На родину надо», — решил я. «Ну, конечно, домой, в родные Палестины, на отчую землю. Где гриб родился, там и пригодился». Вот почему не спится, вот отчего тягостно, муторно сердце ноет. Из рязанских мест, полных красоты и покоя, влечет не город, где много оставлено сил, но север свой. Не вообще земля зовет, но отчая, матина. Ее музыка живет во мне, потихоньку подгуживает, волынет на своей волынке. Кто-то незримый щипнул струны, связывающие с милым краем, и они отзывались во мне. Так-то и живется вроде бы, терпится до того мгновения, пока не щипнет за струны и мучительно не отзовется на сердце. Бросил бы все и помчался тут же. Вот говорят, одному из близких людей плохо или при смерти он, другому мучительно и скорбно на другом конце земли за тысячи верст. Убивали на войне солдатика, и супружница его, уже вдова, вдруг видела зов, или знак вещий, или мучительный сон. И, очнувшись середка ночи, вглядываясь в темный провал окна, вдовица вдруг воскрикивала: «Ой, погиб ведь!» и начинала кататься по полу и выть. А после, вместе с рассветом, сотрется сон, отправится бабонька на работу, закружится в делах, видение попритухнет и покажется наваждением. Но, однако, будет неслышно тлеть в груди. А через полгода, глядишь, и похоронка. И оказалось, что убила благоверного тем самым днем, когда привиделась, причудилась или явила знак. С мезенской крестьянкой Анной Николаевной Кашауниной случилось подобное. В войну это было. Когда брата Николая в войну взяли, я в лес ушла робить на лесоповал. И вот я работаю, я в лесу, сучки корнаю, и вдруг слышу в чаще-то: «Нюра!» Я и признала голос-то. Брат родной меня вызывает, будто о помощи просит. Откель, думаю, брателка-то взялся, на фронте ведь воюет. Стою, как дура, напряглась вся, сердце о ребра колотится, и опять эдак-то: «Нюра!» Я к девкам. «Слышали? Да нет ли, как брателка меня кличет?» «Нет, — говорят, — не слышали. Должно быть, леший с тобой и заигрывает». Как смена кончилась, я в избушку пришла. Темная такая избушка была, вся в саже и при одном оконце, а по бокам лежанки. На лежанке-то я и написала. 23 февраля у меня завопела, весть подала. И весь день крик этот в ушах стоял. А через неделю подруга моя, сменщица, из деревни вернула. К вам, говорит Нюра, похоронка пришла с войны. Брателка твоего Николая убила. Тут у меня разом все внутри отвалилось, топор бросила, не могу робить. И надо же такому случиться. Погибал Николай, черти где в какой дали, а меня вспомнил, весть мне подал, и я ее услышала. Вот те же самые зовы, как мне кажется, излучает и малая родина. А приметы — это иное, уже второе что-то, не столь существенное. Ведь загоди знаю, что все повторится. Приеду, поживу пару дней, и скоро прискучит тамошняя жизнь, заведенная иными людьми. Иное пиво варится, иное тесто бродит в квашне. Уже все иное, незнакомое, почти чужое. Многое личное, понятное стерлось, небо и лес, и воды уже потеряли прежние очертания, природа уже не моя, не омыта сердечным чувством, да и я, бобродяжка, уже потерялся для нее. Так неужели земля зовет? Нет, наверное, мать думает непрестанно, и ее чувства передаются, отзываются, щемят. Конечно, мать не терпится увидеть, прикоснуться к ее морщиноватой веснушчатой коже, запечатлеть взглядом, как поникла, стопталась она, но и меж тем ободрить, вот ты, дескать, и не стареешь вовсе, все как молодая, хоть замуж выдавай, но внутри-то, чего греха таить, вздрогнет, опустится на мгновение, и тут почувствуешь в яви, как скоро летит время. Но и обрадуешься, возликуешь, что благодарение Богу мать еще сама по себе ведет дом, а значит и твой край приотодвигается, принакрывается маревом. Ну, хорошо. А что случается с теми, кто волею обстоятельств и судьбы очутился на чужбине и много лет коротает в иных пределах? Язык переиначился, почти забылся кровный, и сам внешне приобтерся, легла на личину косметика тамошнего уклада. И предки давно на погосте, и мать, поди, уже стерлась из воспоминаний, осталось лишь смутное зыбкое пятно, обозначающее мама, и реальные приметы смылись чужбиною. Казалось бы, какая разница, где лечь в домовину? Не один ли пространственный червь? Не забудет он, выпьет, выглажит. Как говорят, один удел всем пасть под косою. И вот в последние, остатние дни все готов отдать человек, чтобы вернуться на родину, в свой отчий край и там лечь, на своем жальнике, рядом с папенькой-маменькой. И нажитого имения не жаль. Все готов отдать иной человек лишь за единственное благо — лечь в землю предков. Вот и представьте себе, как мучительно, как требовательно трубит о себе малая родина. Будто бы сама земля тоскует по потеряже, по скитальцу. Вот, дескать, народила тебя, чтобы ты возрос, после меня обиходил, лелеял и вернулся в то лоно, откуда явился на свет. Эта мать-земля страдает по сыне, и страдание ее разливается куда как далеко, не имея границ. Человек привязывает себя к малой землице своим трудом. Труд крепит пуще всяких корабельных цепей. Где его схватишь в других местах? Чего поймешь необыкновенного? Попробуй перо жар птицы выдернуть. Урви на лету, обожжешься и не удержишь. Да и есть ли где на миру такое райское место, чтобы без поту, без устали, без каждодневной маятной работы текла в мошну копейка? Эх, братец мой, искивали мы такого места, такого затаенного затулья, особой сладкой воли, не одни подошвы истаскали, да что-то не открылось взору благословенная медовая земля. Есть, оказывается, лишь то обетованное место, куда ты от рождения прислонен. Как считалось из века на миру, и тем шатунам лихим побродяжкам, кои кидались без ума искать лихую удачу, было мало веры, где гриб рожен, там и пригожен. Удача, горячий азарт, но не для сыска новых земель, стали нынче в большой части у особой природы людей. Шатуны, бродяги, бичи, перекати поле, скитальцы не по духу, а едино лишь по враждебной лени. Они расползлись по лику земли. И куда бы ни кинулся ты, ни поехал, на пристанях и вокзалах, на речных косогорах и возле полосатых дорожных будок, в котельных и угольных бункерах, на дебаркадерах, возле пивных, ты постоянно встретишь этот отсутствующий, углубленный в себя взгляд истощавшего, тоскующего по хмелю, отечного бородатого шатуна, коему нет прислона на земле. И отчего родной угол-то не тянет, спросите вы? Отчего мать и братья не позовут издалека беззвучным, но таким острым и больным голосом родной крови? Да потому ли, что у этого побродяжки испеплился укромный уголок в душе, где постоянно живет отчий дом. С детства внушали ему отвращение к родовой пуповине, соблазняли знатной, сытой и легкой жизнью на стороне. Мать выпехивала за порог в люди, сама надорвавшись на разных работах, и не было для паренька места отвратительней, затрапезней и ничтожней, чем малая родина. Сколько сдвинулось народу с корневого места! Я раз проехал Сибирью вдоль великой реки, и на пристанях нет прислону, негде голову преклонить от кочующего люда. Словно бы великое переселение началось, словно бы страшный суд грядет. И вот взбивается отчаявшийся народец на крутой склон, чтобы спастись от потопа. И не поесть, не попить толком, не поспать. Плач детей, хмельной перегар, матюки, терзания, человечьи драмы, тут же закипающие, отмирающие, смех сквозь слезы. Кто бросил дом, наскучившись им? Кто же ищет приюта? Бегут от любви и нелюбви, от алиментов, от тоски, от лени, за деньгами, и чтобы растрясти их на дамские сапоги, колбасу и мануфактуру. Но если к этой жизни прирасти сердцем, то плоть удивительно скоро привыкнет, и ты опускаешься незаметно, невольно опростаешься столь скоро, что все человеческое, внушенное обществом и моралью, легко отдирается от тебя, как шелуха. Бродячий человек не знает обязательств. Он как дитя, который живет утробою и легкими видениями сверкающей безоблачной жизни. Неужели от заботы устал человек? Он отказывается печься о ближнем своем. Ему невыносимо тяжко создавать семью, рожать детей, холить потомство, ибо тогда надо напрягаться, надо впрячься в хомут постоянного труда. Если прежде с малых лет внушалось, что труд – это непременные условия жизни, труд, любовь, смерть стояли рядом, и никто не пугался двух назначений, что обрамляли утеху, то нынче зачастую остались лишь любовь к наслаждению. Я хочу, не хочу, люблю, не люблю, дай, не дай. Но для разумного, цельного человека самый сладкий миг наступает, когда работою побеждаешь собственное «не хочу» лишь из любви к ближнему. Мы говорим, природа – лекарь, она подвигает нас к исповеди, к самоочищению, не дает заскорузнуть душе, она перемещает годы, возвращает вдруг детство, вызывает умиление и безотчетную улыбку и слезы. Один лишь взгляд на нехитрый русский пейзаж вдруг переворачивает сердце с такой силою, что горло сожмет судорогою и нет мочи дышать. Мы ведь и возвращаемся на родину каждый раз за тем, чтобы обновить, подлечить, успокоить душу и приготовить себя к дальнейшей жизни. Само существование родимых мест помогает примириться со всеми нескладностями и превратностями судьбы. И когда нам особенно трудно и невыносимо больно, мы восклицаем: «Слава Богу, есть у меня мое, оно вовеки мое, и ничье более!» Клочок родимой земли единит нас. Еду поездом, вдруг вижу березовую рощицу, сверкающее колено нехитрой обмелевшей речонки, парнишонку по колено в воде, занятого рыбной ловлею. И хотя место это уже как далеко-далеко от родины, но ты от чего-то сразу наполняешься грустью воспоминаний. Это свою ты видишь березовую рощицу и провожаешь долгим взглядом самого себя, застывшего по колено в воде в охотничьем неистребимом восторге. Почему так четко отложились в памяти картины природы? Ведь мы не были созерцателями, мы были скорее добытчиками. Все от мала до велика старались по мере сил что-то промыслить. Мы рано узнали цену копейки, потому что зарабатывали сами. Мы не ведали пресыщений едой, одеждой. Каждый кусок хлеба был сладким, каждая потянушка на костлявых плечах, скроенная из материнского лифа, воспринималась красивой и ладной, и ею хотелось побахвалиться перед пацанвой. Такое было жесткое время, что игру, развлечения зачастую отыскивали в труде. Или самую надоедную работу разбавляли игрою. Дрова волочить из лицу на чунках. Что за веселье? Упираться с закалелыми валенками по вязкой дороге, валить сырые ольшины, ползая в снегу по пояс. Велика ли радость? Но представлялось, какая матери будет от того подмога, как тихой мгновенной улыбкой озарится ее усталое лицо, и этот отчаявший материн облик уже был достаточной наградою. А каждодневная рыбалка, когда нужно подниматься ни свет ни заря, или середка ночи коротать у реки, когда весь мир объят сном? И счастьем для нас, как вспоминается нынче, был самый незавидный улов – а камбалка, синявка, банный листик, сквозь который просматривалось солнце, помогало позабыть хмурость предстоящей длинной дороги. Но главное, это был прокорм домашним, и рыбацкая крохотная удача наполняла наше сердчишко чувством особой гордости. Вообще поиски прокорма на стороне начались с ранних лет, с походов на щавель, кислушку, на сладкие коренья по свежей пахоти. Позже подрастал на подмогу ячменный колос, который мы добывали украдкую в потемке на колхозном поле, а после мать молола на ручных жерновах. Что удивительно, природа воспринималась нами вроде бы лишь как кормилица. Разве приходило желание, раскрыв рот, удивляться ее красотам? Да и могло ли прийти такое в ум, чтобы замереть неожиданно и воскликнуть восхищенное: «Какая красота!» Но что за чудо? Вот минули годы, как говорят, уже покатило с горки, но закроешь глаза, и как живые проходят перед тобою видения давнего детства. Воля, невиданная досель воля скрашивала все наше существование с начала северной весны, когда еще прогулки забиты снегом, и до самой поздней осени, до заморозков мы впитывали животворную энергию земли через босые ороговевшие пятки. Несносимая в цыпках и трещинах задубелая кожа наших ног спасла стране сотни миллионов пар обутки, а бегая по колено в снегу, мы не ведали хвори и простуд. Мы росли, как зверята, Наши ноздри щекотали первые признаки надвигающейся весны. Первые проталины сводили с ума. Боже мой, каким восторгом полнились бесхитростные серчишки, когда после затяжной зимы мы, наконец, сбрасывали заплатанные катанки и выметывались на улицу босиком. Первые протайки, первые залысины на буграх, первые пряди старой травяной ветоши, первые прогревшиеся половицы деревянных тротуаров, куда можно прорваться, проваливаясь по колено в снега, а после скакать, кричать что-то бессмысленное и хохотать заполошно. Дикий восторг жизни овладевал нами в эти необыкновенные минуты. Домой не хотелось возвращаться, а надвигающиеся сумерки еще пуще раззадоривали нас. А мать приневоливает к дому, бежит следом с опояскою и грозится страшно с надрывом в голосе. «Вот уже вернись, дескать, обормот, запорю до смерти!» Но угрозливость этих напуганных слов остается где-то далеко за спиною, заломив голову, уже мчишься в поля, разбрызгивая снег, кидаешь пальтушку на обтаявшую землю и, подогнув под себя закоченелые ступни, таращишь глазенки на друзей своих, гордый подвигом. И вот костерок затуманился, огонек пробежался по сухим соломинкам, вгрызся в сухостоину, и воздух наполнился тем невыразимым, тем неповторимым запахом дыма, какой бывает лишь весною. Что делать? Что делать мне, если нем, безгласен язык, не хватает слов, чтобы выразить неумирающее чувство? Осенокосы, длинные светлые летние ночи, спелый запах сена, общность потных лиц и тел за длинным щербатым столом, когда дружно тянутся деревянные ложки к общей оловянной миске, и тогда нет ничего вкуснее в мире бригадного супа. Эти видения детства бесконечны и завораживающи, каким бы горьким ни было оно, какими путями вливается в душу природа, как сохраняется там под грузом затрапезного, уму непостижимо. И всего, навидавшись за жизнь, в один прекрасный день вдруг открывается нам, что красота мира вошла к нам в те далекие нищие годы, когда душа, заплутавшаяся в голодной утробе, была вроде бы слепа и неразвита, а ум весь занят поисками пропитания. Это ли не чудо? Чудеса рождаются лишь однажды. И вот приходит день, когда необыкновенное становится обыкновенным. Но обыкновенное, привычное для нас, остается чудом для кого-то иного, только явившегося на свет. Не значит ли это, что чудо бесконечно? Или оно живет, пока существует человечество? Время ценно лишь тем, насколько оно расходуется на сохранение и продление жизни, но не на ублажение, утешение тоскующей души, жаждущей неведомого излечения или конца. Прежде время почти все расходовалось на самопрокорм, и только редкие свободные вечерние часы уходили не на безделицу, но в праздничную красивую работу для души. Вся жизнь разделялась на работу для плоти и работу для сердца, и человек от рождения сознавал, не тоскуя и не протестуя при этом, что он приходит в мир для работы. В минуты душевной радости создавались ковры и финифть, чернь по серебру и резьба по кости, коробье и прялицы, солоницы и рубеля, детская деревянная игрушка и туисье, братины расписные и резные дуги, узорчатые рукавицы и цветные пояса, пошевни с картинками по дощатому задку и подзоры на кроватях, вышитые полотенца и браные скатерти. И на всем художестве песнь солнцу, земле и небу, где волшебная птица сирин, как знак души, и во всей рукотворной поэзии древа бесконечного мироздания, и баба-роженица, родительница, продлевающая род. И хотя ныне упорно создается иллюзия гонки, борьбы со временем, однако человек зачастую не знает, куда себя деть, как воспользоваться временем для самоустроения и для развития жизни, для делового полезного бывания. И вот миллионы людей, что невозможно было еще полста лет назад, засели за доминошные костяшки, чтобы с утра до заката сражаться в отчаянном азарте, но с бессмысленным тупым взглядом, а выигравший баталию собирает победные рубли и мчится в ближайшую лавку за бормотухой, чтобы винной стопкой закрепить видимую свободу и товарищество. И вот миллионы парней взяли гитару и транзистор, и, пьянея в подъездах от чувственных ритмов, возбуждают, разжигают плоть, загоняя душу в мертвые потемки. И вот миллионы людей завели собак, находя в них верных друзей. И вот многие миллионы, придя с работы и наспех перекусив, углубляются в телевизор с пустою миною на лице и скукою ожидания ночи, когда бы можно с полным правом уйти в сон. Отчаянно зевая, поглядывая на часы, человек отправляется на покой, а ему вдогонку несутся слова о том, что народ задыхается, глохнет от потока информации, от ее обвального шквала. А меж тем на поверку зачастую этот поток мелок имеет лишь видимую глубину и обязательность и скользит мимо нашего сознания, не возбуждая его, не подвергая работе. И эта словесная река, давящая на перепонки, отвлекает от самосозерцания, от самоуглубления, от внимательного взгляда на мир, от познания природы. И получается, что тело немеет от сидения, а душа меж тем тускнеет, задыхается в потоке, даже не прилагая усилий, чтобы выбраться из него. Отсюда апатия, душевная леность, когда работа становится тягостью. Не время чудное настало, но мы порою неверно его толкуем, покушаясь на его вечность. Время не чудо, его нельзя ни охватить разумом, ни понять, ни обозреть, ни представить, как что-то близкое, родственное, объемное и зримое. Время над всем. Оно само лечит, рождает и пестует в своем чреве все необыкновенное. Оно – мать и отец чуда.
1: Вы слушали отрывок из книги Владимира Личутина «Голоса». Читал народный артист РСФСР Всеволод Ларионов.
2: Это просто, это ясно, это всякому понятно. Ты меня совсем не любишь, не полюбишь никогда. Для чего же так тянуться мне к чужому человеку? Для чего же каждый вечер мне молиться за тебя? Для чего же, бросив друга и кудрявого ребенка, бросив город мой любимый и родную страну, черный нищий, Кинкой скитаюсь по столице иноземной. О, как весело мне думать, что тебя увижу я.
3: Пути поэзии Леонида Мартынова. Небольшие фрагменты из прозаических произведений поэта, которые предваряют его стихи, им же самим читаемые на этой пластинке, нельзя назвать комментарием в узком смысле слова. Они не относятся ни к данным стихам, ни вообще к каким-то конкретно стихам. Но они, эти отрывки прозы, с данными стихами соотносятся. Потому что если стихи являются результатом какого-то душевного состояния поэта, то приведенные отрывки из прозы являются выражением его творческого кредо, без которого такое состояние

0: Она сопровождала меня со дней нежного отрочества. Это ладья, которую я по праву мог бы поставить на свой экслибрис, если бы имел обыкновение пятнать книги сим книжным знаком. Эмблема неплохая. Ведь в ладье по ночам плывет по подземному океану и древнеславянское языческое солнце. И я с уверенностью могу сказать, что эта ладья, хотя и не была выстроена мною из дерева собственноручно, не только у меня была, но есть и остается поныне. Иначе сказать, то есть уже без метафор, метаморфоз и ассоциаций, у каждого есть своя сквозная тема, продиктованные некими первичными, а может быть даже и унаследованными переживаниями, ощущениями, желаниями, мечтами, взять в руки весло и грести, и править. И вдруг неожиданно обнаружить, что у тебя в руках не весло, а перо.
1: Вода благоволила литься. Она блистала столь чиста, что ни напиться, ни умыться. И это было неспроста. Ей не хватало ивы, тала и горечи цветущих лоз. Ей водорослей не хватало и рыбы жирной от стрекоз. Ей не хватало быть волнистой. Ей не хватало течь везде. Ей жизни не хватало чистой дистиллированной воде.
0: Порой мне казалось, что прошлое я сжимаю руками, как меч и как щит. Но в то же время оно ложится на мои плечи тяжестью боярской шубы. Застилает мой взгляд, как нахлобученная на глаза казацкая папаха. Я ощущал прошлое на вкус, цвет и запах. Я чувствовал, что надо выразить все эти ощущения, осознать их творчески, и, в конце концов, таким образом освободиться от них, чтобы вернуться к современности.
1: Помню 20-е годы, их телефонные ручки, их телеграфные коды, проволочные колючки. Помню недвижные лифты в неотопляемых зданиях и бледноватые шрифты в огненно-пылких изданиях. Помню эти газеты, помню эти плакаты, помню эти рассветы, помню эти закаты, помню китайскую стену и конструктивную сцену, мутность прудов патриарших, мудрость товарищей старших. Помню фанерные крылья и богатырские шлемы, помню и фильмы, что были немы и вовсе не немы, помню я лестниц скрипучесть и электричество тления, помню я буйную участь нашего поколения.
0: Мне всегда было понятно, но за последнее время стала особенно ясна та простая истина, что мир каждый день нов. Мир, что ни день, не таков, каким он был вчера. И все люди, я уверен в этом, чувствуют происходящие изменения. А художник отличается от нехудожника только тем, что он выражает эти общечеловеческие чувства с большей ясностью. За это люди ценят художника. Люди говорят, то, что понимает он, понимаем и мы. Он, художник, помог нам только отчетливее осознать все это. Но ведь люди, кроме того, что они хотят осознать настоящее, сущее, еще больше хотят осознать то, что будет. И художник, ибо он сам человек, естественно, не может не разделять этих стремлений человеческих. Хоть немного заглядывать в грядущее, прояснять неясности, предупреждать опасности, которых, увы, еще так много, вот, по-моему, задача художника.
1: Что-то новое в мире. Человечеству хочется песен. Люди мыслят о лютне, о лире. Мир без песен неинтересен. И иду я по этому миру. Я хочу отыскать эту лиру, или как там зовется он ныне, инструмент для прикосновения пальцев трепетных от вдохновения. Города и пустыни, шум, подобный прибою морскому. Песен хочется роду людскому. Вот они, эти струны, будто медные и будто чугунные, проводов телефонных не тоньше и не толще должно быть. Умоляют, о, тронь же! На деревьях рождаются листья, из щетины рождаются кисти, холст растрескивается с хрустом, и смывается всякая плесень. Дело пахнет искусством, человечеству хочется песен.

А уж в степь зашла ты, Русь, далеко, перевал давно переступила. Чу, стрепожье чада понеслися, веют ветры, уж наносят стрелы, на полки их игори высыплют. Помутились, пожелтели реки, загудело поле, пыль поднялась, и сквозь пыль уже знамена плещут, ото всех сторон враги подходят. И от Дона, и от Синего моря обступают русских отовсюду. Отовсюду бесовые исчадья понесли со сгиканьем и криком. Молча Русь, отпор кругом готовя, подняла щиты свои багряны. Ярый тур ты, Всеволод, стоишь ты впереди с курянами своими, прыщешь стрелами на вражьих воев, а шеломы их гремишь мечами. Где ты буй, тур, не поскачешь в битве, золотым посвечивая шлемом, там валятся головы поганых, там трещат аварские шеломы, за головы поганых, там трещат аварские шеломы вкруг тебя, сабель молодецких. Не считает ран уж он на теле, да ему о ранах ли тут помнить, как забыл он и Чернигов славный, отчий стол, честны пиры княжия и своей красавицы-княгини, той ли светлой Глебовны утехи, милый лик и ласковый обычай. Были веки темного Трояна, Ярослава годы миновали, были брани храброго Олега, но такой, как Игорева битва, на Руси не слыхано от века. От зари до вечера день целый, с вечера до света реют стрелы, гремлют остры сабли ошеломы, с треском копья ломятся булатны, в середине ведомого поля, в самом сердце половецкой степи. Под копытом черное все поле было сплошь засеяно костями, было кровью алою полито, и взошел посев по Руси горем. Что шумит, звенит перед царей? Скачет Игорь полк поворотить. Жалко брата, третий день уж бьются, третий день к полудню уж подходит, тут и стяги Игоревы пали. Стяги пали, тут и оба брата накаяли быстрой, разлучились. Уж у храбрых русичей не стало тут вина кровавого для пира. Попоили сватов, да и сами полегли за отческую землю.

мерит поле ко донцу от дона. За рекой Явлур к полночи свищет, по коня он свищет, повещает: выходи, князь Игорь, из полона. Ветер воет, проносясь по степи, и шатает вежи половецкий. Шелестит, шуршит ковыль высокой, и шумит, гудит земля сырая. Горностаем скок в тростник князь Игорь, что белгоголь по воде ныряет, на быстра добра коня садится, по лугам донца, что волк несется, что сокол летит в сырых туманах, лебедей, гусей себе стреляет на обед, на завтрак и на ужин. Говорит донец: ох, князь ты, Игорь, величанье ж ты себе додобыл, а кончаку всякого проклятья русской всей земле светла веселья.

0: Всю ночь над Москвой бушевала гроза, а к рассвету золоченые купола кремлевских храмов вновь сияли под лучами изменчивого сентябрьского солнца. В то воскресное утро Владимир Ильич вышел из дому и сел в машину, где ожидали его двое спутников.
1: Поохотимся сегодня на славу. Дождя бы только не было.
2: На хорошую погоду можно не рассчитывать. Хоть бы до полудня обошлось без дождя.
1: Вы, товарищ Гиль, пессимист известный. Назло вам погода будет отменной, и мы хорошо поохотимся.
2: Значит, не верите, Владимир Ильич? А я готов все-таки поспорить.
1: И я готов. На что же мы будем спорить?
3: Спорьте, Владимир Ильич, наверняка выиграете. Надо проучить Гиля.
4: А я не советую, рискуете проиграть. Мы оба одинаково рискуем.
0: Машина уже шла полным ходом. Кремль остался далеко позади, и впереди лежал увлекательный двухчасовой путь к лесам. Промелькнули последние дома города и фабричные трубы.
1: Так на что же мы спорим?
2: Ей-богу, не знаю, Владимир Ильич. На что хотите?
1: Вот задача какая.
3: Проигравший расскажет какую-нибудь полузабытую, но любопытную из своей жизни историю. Идет?
1: Как вы сказали? Полузабытую, но любопытную историю. Принимай.
0: Охота началась удачно. Владимир Ильич был бодр, жизнерадостен и, казалось, весь ушел в свое увлекательное занятие. Но откуда-то внезапно набежало серебристое облако, превратившееся в свинцовую тучу. Небо заволокло, в лесу потемнело, и сосны зловеще зашумели.
1: Дело серьезное. Я, кажется, проиграл.
4: Не податься ли нам в деревню?
2: Надо поторапливаться, скоро хлынет.
1: Давайте.
0: Дождь уже хлестал вовсю, когда Ленин и его спутники выскочили из машины и вбежали в знакомую избу ветеринарного фельдшера Дашунина, одинокого добрейшего старика. Сбросив куртки и обувь, гости усели за стол. Скромная пища была у охотников, несколько бутербродов и какие-то лепешки. Хозяин поставил перед ними банку с медом и тарелку со сливками.
1: Понимаете, Сергей Кузьмич, я проиграл пари. Беда.
5: Сочувствую вам, Владимир Ильич. Но расскажите хоть в чем дело, не секрет.
1: Какой же секрет? Видите ли, я утверждал, что погода сегодня будет отличная. И никакой дождь не помешает нам охотиться. А вот наш уважаемый Гиль предсказал еще с утра другое. Будет, говорит, дождь. И договорились так. Проигравший расскажет какую-нибудь забавную старую историю своей жизни. Так кажется, друзья.
2: Именно так, Владимир Ильич.
4: Да-да-да, точно так.
2: Пари состоялось.
5: Ничего не попишешь, Владимир Ильич, придется расплачиваться. Долг платежом красен. Со мной тоже приключилось однажды.
1: Что же, расскажите.
5: Много лет назад, еще в дни моей молодости, я как-то поспорил, что переплыву Аку без передышки туда и обратно. Горяч был, упрям. И что же вы думаете? Проиграл. И не пустяк там какой-нибудь. Отличную лошадь пришлось отдать. Да-с, проспорил. А через месяц вновь выспорил ее. Рисковал второй лошадью. И на тот раз удачно взял свое.
0: Рассказывая, Дашунин достал с этажерки истрепанную пожелтевшую книгу без начала и конца и аккуратно оторвал от нее квадратик. Насыпав на бумажку махорки, Сергей Кузьмич закурил. Владимир Ильич взял книгу.
1: Ай-яй-яй-яй-яй. Раскурили такую замечательную книгу.
2: Что это?
4: Уже и авторы установили, Владимир Ильич.
1: Я-то установил. А теперь вы, друзья мои, потрудитесь установить. Послушайте-ка. Несмотря на то, что, спустив купон, Евгений Михайлович перестал думать о нем, жена его, Марья Васильевна, не могла простить ни себе, что поддалась обману, ни мужу, за жестокие слова, которые он сказал ей, не главное тем двум мальчишкам и негодяям, которые так ловко обманули ее. Ну, быстро скажите, Кто автор этих строк? Из какого произведения? Не знаете? Эх вы! Это фальшивый купон Льва Толстого.
3: Вон что. Лет 20 назад читал.
4: О чем этот рассказ?
1: Что ж, могу вкратце рассказать.
0: И Владимир Ильич изложил содержание этого удивительного рассказа, в котором необычные события начались с пустяка, с подделки цифрой на двухрублевом купоне. Наступила пауза. Хозяин посмотрел в глаза Владимира Ильичу и погрозил пальцем.
5: Заговорить нас хотите, Владимир Ильич? Не поможет. Извольте расплачиваться, за вами рассказ из личной жизни.

0: впечатление на меня. А?
1: Охотно.
2: Пианист направился к роялю и, расстегнув смокинг, уселся. В зале воцарилась тишина.

Все ее четыре части были сыграны красиво, изящно, но несколько холодно, без бурного подъема и горячего вдохновения. Было очевидно, что знаменитый пианист играл вполголоса.

0: хлопали все, в том числе и Владимир Ильич. Но видно было, что музыка не затронула его сердце и мозг.
1: Очаровательно.
2: Меня эта вещь всегда волнует.
3: Превосходно. Выше всяких похвал. Спасибо. Спасибо вам, молодой человек.
4: Вы просто растрогали меня, дорогой мой. Разрешите, я поцелую вас.
2: Превосходно.
1: Истинное наслаждение.
3: Ну как, Владимир Ильич, не правда ли чудесно?
0: Ленин потер ладонью лоб и сдержанно улыбнулся.
5: Откровенно скажу, не в восторге я. Клянусь вам, я большего ожидал. Впрочем, может быть, я ошибаюсь.
4: Господи, неужели вам не понравилось, Владимир Ильич? Или вы шутите?
5: Нет, я не шучу, Екатерина Павловна. Ей-богу, не шучу. Я очень люблю эту чудесную сонату Шопена, особенно ее скерцо и марш. Но да простит меня исполнитель. Мне кажется, что ее следовало бы играть менее бравурно. Без этой эдакой внешней бравуры. Но более темпераментно, горячо, я бы сказал, более страстно. Простите, ведь это мое частное, дилетантское мнение. Не следует ему придавать значение. Чепуха.
0: Пианист встал и медленно подошел к Владимиру Ильичу.
2: Нет, это не чепуха. Извините, как вы сказали? Без этой внешней бравуры?
5: Да. Мне так кажется. Эту сонату я слышал в исполнении Бузони и Рахманинова. Они играли по-разному, но их игра отличалась какой-то возвышенной, кипучей вдохновенностью, почти дьявольской техникой. Когда я служил в Бузоне, это было в Париже несколько лет назад, я так разволновался, что, поверьте, в ту ночь плохо спал.
0: Пианист не дал Владимиру Ильичу закончить. Он без единого слова снял смокинг, бросил его на стул и резким движением расстегнул ворот своей рубашки. Он как-то сразу побледнел. Глаза его сделались большими и круглыми. Он сел за рояль, поднял над клавишами обе руки и глубоко

0: Боже, как хорошо.
1: Какая удивительная сила. И слушатели уже подняли руки, чтобы зааплодировать во всю силу своих ладоней. Но пианист вновь ударил по клавишам, и в комнате сразу стало тесно от потрясающих душу звуков бетховенской апассионаты.

пальцы пианиста властно и сильно бегали по клавишам. Он закрывал глаза и тяжело дышал. Он то откидывался всем корпусом назад, то пригибался к роялю.

Владимир Ильич слушал ошеломленный и очарованный. В его глазах блеснула влага, так он был взволнован.

0: Когда пианист опустил руки и встал, Владимир Ильич подошел к нему и крепко пожал его бледную, еще вздрагивающую руку.
1: Прекрасно. Просто восхитительно. Великолепно. Эту музыку я готов слушать каждый день. Всю жизнь. Спасибо вам, молодой человек.
2: А вы говорите, бузони. Мы тоже не лыком шиты, Владимир Ильич, а?
1: Вот теперь уж критиковать не стану. Нет. Я восхищен. Я взволнован. Чудесно. Чудесно.
0: Тот вечер в доме Пешковых навсегда остался в памяти у всех присутствующих на концерте.

Дорогие товарищи, нашу сегодняшнюю передачу «Редко звучащие записи» мы посвящаем знаменитой испанской певице Виктории де Лос Анхелес. В ее исполнении вы услышите сочинение Гектора Берлиоза и Гейтера Вилла-Лобоса. Виктория де Лос Анхелес по праву занимает место в ряду крупнейших вокалистов современности. Выдающаяся оперная и камерная певица, она с огромным успехом выступает во многих странах мира. Но нашим радиослушателям это имя еще известно недостаточно хорошо. Впервые Виктория де Лос Анхелес заставила о себе заговорить публику и прессу в дни международного конкурса вокалистов в Женеве почти 20 лет назад, в 1947 году. Певице тогда было 24 года. Она в то время еще только делала свои первые шаги в искусстве. Воспитанница Барселонской консерватории, которую она окончила за 3 года вместо положенных 6 лет обучения, Виктория уже имела некоторый опыт концертной и оперной певицы. В 1945 году в Барселонском театре Лисео она спела свою первую оперную партию «Графиню» в «Свадьбе Фигаро» Моцарта. На Женевском конкурсе 1947 года Виктория де Лос Анхелес получила золотую медаль, и вскоре после этого важного события в ее артистической жизни началось быстрое восхождение певицы к вершине мировой славы. После победы в Женеве Лос Анхелес поет у себя на родине вместе с Бениамино Джилли в «Богеме Пуччини» и «Манон Масне». А не проходит и 2-3 лет, как имя артистки становится известным посетителем лондонского театра Ковент-Гарден, опера в Париже, Ля Скаля, Метрополитен Опера. В то же время артистка много выступает в камерном репертуаре. Она тонкий интерпретатор немецкой вокальной литературы и, конечно, с редким совершенством исполняет сочинения испанских композиторов, в частности, Гранадоса, Турины, де Фалье и народные испанские песни. Выдающийся музыкант-стилист, художник большого творческого диапазона, Виктория де Лос Анхелес включает в свой репертуар сочинения различных эпох, художественных стилей и направлений. Так, среди ее лучших созданий на оперной сцене такие разнохарактерные персонажи, как Мими в «Богеме Пуччини» и Елизавета в «Тангейзере» Вагнера, Чио-Чио-Сан, мадам Баттерфляй Пуччини и Розина в «Свийском цирюльнике» Джоаккино Россини, наконец, Маргарита в «Фаусте» Гуно и Салут в опере «Де Фалье» «Короткая жизнь». На концертной эстраде она исполняет сочинения Генделя и Вивальди, Шуберта и Оторино Респиги, Брамса и Дебюсси. И, конечно, этими авторами далеко не исчерпывается ее выдающиеся достижения в камерном репертуаре. Сегодня мы представляем вам Викторию де Лос Анхелес как исполнительницу сочинений Берлиоза и Вилла-Лобоса, которые, я надеюсь, смогут дать вам представление не только о голосе замечательной певицы, но и о ее мастерстве художника-стилиста, умеющего донести до слушателей все своеобразие и неповторимый эмоциональный строй каждого произведения, подчеркнуть и выявить его художественные особенности. Вот песни из вокального цикла Гектора Берлиоза «Летние ночи» на стихи поэта Теофила Готье. Легкая, очаровательно изящная виланелла и полная сосредоточенно скорбного, глубокого чувства, романтически взволнованная и проникновенная песня «На лагунах». Здесь открывается диапазон вокальных возможностей Виктории де Лос Анхелес. Ее голос большого объема, исключительной красоты тембра, сочности, теплоты и насыщенности тона.

А вот другой, контрастный, по настроению, по используемым выразительным средствам, по эмоциональному характеру образ. Ария и танец из пятой бразильской бахианы Гейтера Вилла-Лобоса. Национальное своеобразие и колорит этой музыки великолепно переданы Викторией де Лос-Анджелес. Здесь уже можно ощутить многие характерные черты, которые свойственны артистке, как исполнительнице произведений, имеющей своей основой испанский и южноамериканский фольклор. Удивительная непосредственность чувства, грациозность, интенционное богатство, которым отмечено исполнение танца, нежность, мягкость и пластичность Кантилены, эмоциональная углубленность среднего раздела знаменитой арии пленяют нас в этой записи.

0: граждане! Доклад прибывшего по особому уполномочию из центра товарища Раевского вы слыхали. Расклад, кому сколько надлежит продать пшеницы и ржи имеется, могу зачитать и точка.
1: А как насчет вопросиков? Вопросики можно?
2: Правильно!
3: На вопрос скажите!
4: Вопросы требуются!
5: Вот неясно...
0: Вопросы разрешаются! Только порядок, граждане, чтоб как сход, а не базар.
1: Позвольте.
0: Давай, гражданин Катихин, вопросы.
1: Товарищ уполномоченный насчет жертвы говорили. Как же понять, об продаже речь идет или же хлеб даром жертвовать, вроде как на построение храма?
6: Я говорил о продаже хлеба государственным и кооперативным органам.
1: А все же насчет жертвы упомянули. Значит, выходит, что по государственным ценам продажа все равно жертва получается. Выходит, за даром продаем.
2: Да и где ж его взять-то?
4: По рубе 8 пшеницы.
3: Да было б чего жертвовать. Сами все по миру пойдем, друг у дружки побираться будем.
6: Да нет, я говорил о жертвах, которые мы все должны приносить ради индустриализации страны. Но ведь вы же знаете, что индустриализация это для нас самих.
4: Правильно, правильно.
7: А эту индустриализацию, как ее, поешь, надделательно тащат?
3: Голодные, бабоньки, голодные, третий день голодные.
0: Тихо, товарищи, тихо!
6: Товарищи, дело в том...
8: Вы лучше скажите, зачем всю кожу на портфеле пошили, а сапог нету.
0: Граждане, прекратите шум! По очереди вопросы, не даете сказать.
3: Довольно словами уговаривать.
1: Я от себя скажу, у меня голос зычный. Граждане, мы красный обоз везли, мы налог сдали, мы власти последней рады, но нет у нас хлеба в селе. Правильно говорю? Граждане!
4: Если наших речей в резон не принимают, пусть силой берут, правильно говорю?
8: Мне дайте слово!
3: Давай,
8: дай слово! Что ж мы молчим, а? Что ж мы, партизаны, молчим? Катихин! Ты что нам, воском уши залил? Медом рот замазал? Это кому хлеб продавать? Нам, что ли? У кого 3 зерна ячменя? Или кому амбар чинить надо, раздался? У кого чувалы по ямам схоронены?
3: Нам как брешет!
8: Что это весь сход, как стадо какое, за одним пастухом пошел? А вот ты, Иван Герасимыч, ты молчишь, да? Ты на бревнышке сидишь? Я твой клык чую!
0: Стой! Это кто же хлеб повез среди бела дня? А ну, ребят, узнайте!
9: Захватили!
10: Сюда везут!
11: Да это ж не как Квасов Михаил!
8: Ну, видели, а? Ога! Белый обоз на базар! 4 телеги! Ух ты!
9: Ишь ты время какое нашел, а?
12: Хлеба-то сколько, баба! Ума лишился Мишка-то!
3: Пшеница должна!
0: Квасов Михаил, в момент, когда государству хлеб требуется, ты слишком 100 пудов куда повез?
8: Не повинен перед властью!
6: А может быть, он насыпной пункт?
8: Сюда я хлеб привез. Ты загадки не загадывай! А то мы сейчас в раз отгадаем.
0: Ты, Михаил, хлеб куда вез? Отвечай, точка.
8: По лозунгу советской власти на помощь бедноте. Миру я хлеб привез. Граждане сельчане, зная горькую нужду крестьянскую от своего тяжкого труда, как сам хлебороб, хлебом вам кланяюсь, примите ради Христа.
3: Бабонька!

0: А там что отец, что Мерин.
1: А я вот его посажу сегодня за срыв собрания.
0: Ну, опять несправедливо. Он добрые желания имел. Ну, однако, как ваша воля будет, законом, кажется, не предусмотрено. Ну, вам виднее, вы к закону ближе. Да, как же дальше пойдет, товарищ дорогой?
1: Как дальше пойдет? Будет хлеб. Я сам по каждому двору пойду. Понятых возьму. Все огороды перекопаю. Я отступать не привык. К черту!
0: Товарищ уполномоченный, убьют вас, проклятые. Вот как по дворам пойдете, убьют. Я знаю, убьют.
1: Ну, этим не запугают.
0: Ведь пугать не будут. Из-за угла с обреза хлопнут. Ночью ли, днем ли, да. Отчаянное село наше. Народ такой неспокойный. Вы сами видели.
1: Что это? Что это?
2: Романов пришел.
1: Кто?
0: Романов. Зловредный человек. На всю волость первый мутитель. Руки нет. Успокоить надо человека. Он на всех злобой пышет. Пускать?
1: Пусти. Пусти, пусти. Он как раз про тебя вчера говорить начал.
0: Да ведь сказать все можно.
3: Здорово, товарищ Раевский.
1: Здорово, здорово.
3: И ты тот, да? Товарищ Раевский, я при этом гнусь и с тобой говорить не буду.
1: Ну-ну-ну.
3: Ты прикажи ему, пущай вон выйдет.
1: Ты не ругайся, мы у него дома.
3: Его дом нашими руками строенный. Пущай разок потеснится. Мы его скоро вообще вытесним.
0: Я, товарищ Раевский, для вашего удобства выйду.
3: Да-да, иди, иди.
0: Коля, беспокойный ты стал, Коля. Ой, смотри, может, и тебе скоро тесно будет.
4: А что, в колодец бросишь, да? Не забыл?
0: За лживые басни... По закону-то присуждают.
3: Не ты ли гнус, против меня советский закон обернешь?
0: Да-да, и на тебя управа будет. Будет,
1: что
0: да.
1: Что? Ну-ну-ну. Что такое? Что?
0: Разговаривай.
3: Давай, давай, иди, иди.
1: Что за колодец?
5: Вон, товарищ Раевский, при белых 12 человек выдал, сам на куски рубил. В колодец бросил, я верно знаю, свидетелей нет. Никто же не скажет, боятся. Следствие было, свидетелей нет. Ужом, гад, выскользнул. Товарищ Раевский, да я сейчас вторую руку отдам, если это не он.
1: Вот этот старик.
5: Старик. Товарищ Раевский, если хочешь знать, он всей ядре голова. Я тебе правду говорю. Хоть сейчас мне не жить.
1: Да ну, перестань.
5: Ну вот те.
1: А где ты живешь?
5: Я-то? А ты как в деревню въезжал, царский дворец видел? Он в землю врытый, его простым глазом не видать.
1: А, так это твоя землянка?
5: Ну да, моя. Я ж царской крови. Колька Романов, ты не догадался, да?
1: Ты, кажется, на взводе немножко?
5: А я всю жизнь на взводе, товарищ Раевский. О, гляди, гляди, а? Все начальство к тебе, самолично. Да ты сиди, сиди, я творю.
6: Вначале сделаю, а потом думаю.
7: Так, ты, Романов, можешь идти, после зайдешь.
6: Чего? Что, он помешал тебе? Пусть сидит.
5: Да ладно, ладно, я могу и уйти. Могу и уйти, я ж безрукой.
8: Оставайся, оставайся, Колька. И не смей партизан дедов гнать. Товарищ Раевский, скажи ему.
1: Сиди, сиди, Николай.
5: Ладно.
1: Так я жду, товарищи.
7: Как я докладывал... Так и есть. Население взбунтовали, хлеба нет. Отбой надо бить. Точка.
6: Значит, хлеб не собрать.
7: Почему не собрать? Собрать можно. По дворам пойти можно, по зернышку взять.
6: Но одни зернышки на селе остались.
5: Да.
7: Как товарищ уполномоченный распорядится, прикажут, я соберу.
5: Товарищ председатель, позволь спросить.
7: Ну, спрашивай.
5: Что ж ты, как черт, на сковородке корежишься, а? Ты нам в лоб скажи.
2: Есть у кулака хлеб?
7: Николай Романов, это...

0: Время прошло, чтоб тебе грубиянить позволено.
1: А я до последнего вздоха скажу. Я после еще скажу. Я из гроба высунусь.
2: Ну, полегче, полегче.
1: На все село крикну. Есть у кулаков хлеб. Есть у кулаков хлеб.
3: Ну, что ты кричишь?
1: А чего он, понимаешь?
3: Тихо.
1: Ну, ладно.
3: Ты еще не в гробу.
0: Нам такие крики поперек дороги советской власти идут. Кто вчера на сходке выступал? Кулаки и точка.
2: Это довольно вам. Товарищ Раевский, решать надо. Хлеб есть, это безусловно.
1: Правильно, Локтев.
2: Теперь как дальше идти? Вот, вот в чем вопрос.
4: Кулаков арестовать в день хлеб будет.
1: Правильно.
5: Тихо. То есть как это арестовать? Без причины?
4: Пока хлеб не сдадут.
0: Сейчас арестуем, к вечеру всеобщий бунт будет.
1: Ух ты!
5: Бунт!
0: Очень просто. По всей волости волнение произойти может. Кто ответственен останется? Секретарь комсомольской ячейки Зотова? Простите, она в стороне останется. Или, может, довольно горячий Коля Романов?
1: А чего?
0: Нет! Дедов ответственный и товарищ Раевский ответственный.
5: Да.
2: Ну так как же?
5: Положение, товарищи, серьезнее, чем вам кажется. Мы вчера видели перед собой единую крестьянскую массу, сплоченную и организованную.
4: Кулацкую массу. Я говорила, вся деревня кулацкая.
5: Ладно, Зотова, подожди. Можно поступить двояко. Можно действительно начать аресты и обыски.
1: Во, во!
5: Я сам предполагал нажать, но я пришел к убеждению, что прав Дедов.
2: Вот так-то.
5: Мы вооружим против себя деревню и не только не соберем хлеба, но можем очутиться перед лицом грозных последствий.
2: Ну, конечно. Подготовку надо было.
5: Тихо, Локтев. И второй метод, по-моему, единственный большевистски правильный, помнить, что нам союз с крестьянством важнее, чем 2-3 тысячи пудов хлеба. Тихо. Предлагаю, товарищи, поставив себе задачу собрать, возможно, большее количество, не смущаться, если соберем не более 2-3 тысяч.
0: Ой. И точка.
1: Товарищи, ну что ж, товарищи, милые товарищи, ну, на, Дедов, на, руби, ну, ну, руби, отрубай вторую руку. Чего, Корёк, не нужна рука, поднять не даете.
3: Успокойся ты, Николай.
1: У меня топор в руке, товарищ Раевский. Я знаю, в кого топор вогнать.
3: Я тебе покажу.
1: Не даете же, не даете.
3: Не дадим.
1: Руби, на, Дедов, руби.
6: Что рубить?
4: Михайлов.
7: Здравствуй. Здравствуй, Павел. Здравствуй. Товарищу Локтеву.
1: Право, Михайлов.
7: Ах, это ты, Романов.
1: Я.
7: Это ты, государь, бунтуешь. Опять своими людишками недоволен,
1: у
7: да?
1: У меня для шуток. Язык отсох, товарищ Михайлов.
7: Что-то?
1: Что так? Мне жизни, понимаешь, 2 года осталось. 2 года! Неужели моя жизнь зазря прошла, а?
4: Ты надолго, Михайлов? Ты нам докладные чеки прочтешь?
7: Да нет, нет, по районам езжу, хлеб тороплю. У вас-то что, Павел?
5: Ну, в общем, ничего.
1: Вот именно.
5: Подожди, Романов. Сейчас некоторое замедление в темпах, но тут, понимаешь, местные условия.
7: Какое замедление? Тут не должно бы быть. Село-то хлебное?
8: Было хлебное.
7: А ты кто?
8: Предсельсовета, Дедов Михаил Павлов.
7: Так ты, Михаил Павлов, знать должен, что не было, а есть.
8: Слушаюсь.
2: Провалились мы пока что.
8: Да.
7: Как?
1: А вот так.
7: То есть как провалились?
2: На вот. Вчерашний протокол прочти.
1: Вот прочти, прочти.
7: Вот что. Так.
2: Вот так.
7: Квас Мишка сидит.
8: Распоряжение ждал?
7: Ждал. Посадить.
1: Вот, я давно говорю.
7: На вечер сход. Сейчас десятских послать.
8: Слушаюсь.
5: По-моему, сегодня сход без подготовки нецелесообразен.
7: Подготовку надо было, товарищ Раевский, раньше организовать.
2: И я говорил.
7: И ты говорил. Не говорить надо было, делать надо.
2: Так вот, товарищ Раевский...
7: Раевский, а ты секретарь. Считаешь неправильно, сумей убедить. Не сумел убедить, звони в район, требуй, настаивай. А еще туляк. Шляпа.
4: Конечно, шляпа.
7: А сейчас нам, когда нас перед всем сходом кулак побил, подготовку вести поздно. Немедленного перелома нужно добиться.
5: Ты будешь иметь дело не с кулаком, а с единой деревней.
7: Единой деревни, Павел, нет. Деревня понятие географическое и поэтическое. Социального понятия такого нет.
5: Да, это в теории. Но когда речь заходит о хлебе, вся мутная река Армяков течет против нас.
7: Но если ты хочешь образно выражаться, то, пожалуйста, разные струи, разные воды, водовороты, лодку надо уметь направить.
4: А я говорю, кулацкая у нас деревня.
7: Это не ты говоришь, это тебе кажется, что ты говоришь.
4: Здрасте, а кто же говорит?
7: Это кулак говорит.
4: Да я своими руками кулака задушу, я кулацкие слова говорю.
7: Ну, бывает и так. Начали, товарищи. Романов.
1: Я.
7: Тебе сейчас побегать придется.
1: Есть.
7: Деда в списки доставь.
1: Хорошо.
7: Проверенные списки, чтоб были.
1: Ладно.
7: Локтев, сейчас актив соберем.
1: Пусть сделано.
7: А прежде всего из этой избы вон.
1: О, да, пошли. Ну, пошли, все, пошли, товарищи, пошли. Да, пошли.
5: Будет бунт.
7: Грудью примем.
9: Ха, не отдам руки, председатель. Ха-ха. Пригодится моя рука.
10: Граждане! Граждане! Прекращенный вчера сход по случаю кулацкого срыва, который уже арестован, продолжается. Слово имеет секретарь окружного комитета товарищ Михайлов.
9: Давай, Михайлов!
7: Я у вас последний раз в прошлом году был весной. Еще помните, Прошкина за спекуляцию хлебом судили?
1: Ну как же Прошкина?
7: Он по рубль 20 осенью скупил, а потом по 4 с полтиной вам продавал. Не то 600, не то 700 пудов продал. Это сколько же будет? Может, прикинет кто?
11: Сенька! Сенька Афанасьев, иди сюда! Товарищ Михайлов, вот у Сеньки цифры как блохи скачут.
9: Да.
12: Значит так, ежели 600, это будет 1980. А ежели 700, 2310.
7: Спасибо. Хорошо считаешь. Так вот я спрашиваю, ежели 2000 нажить, можно, как вчера Михаил Квасов, миру 120 пудов раздать, рты заткнуть? Я вас спрашиваю, почему бедняк и середняк, зная, что государству нужен хлеб, по твердой цене продают. А кулак не только свой держит, а еще благодетель против государственной цены накидывает и у всего села скупает.
11: Товарищ Михайлов, ты сам и скажи.
7: Потому что крестьянин на зиму обуться, одеться должен. Налог выплатить должен, починку сделать должен, а кулак ждет. Кулак кулацкой весны дожидается. Когда цена на базаре вверх полетит, тогда кулак на базар повезет.
9: Белые обозики!
7: Это как? По справедливости выходит? Мужик по рубль 15 продает, а кулак по 5, по 6 рубликов нет. Ты государству сдай по той же цене, как все.
9: Правильно, Михайлов.
11: Нету у нас кулаков. Нету.
7: а нет кулаков, давайте на все село разложим. У меня вот список хотел вам предложить. Тут так выходит. 7000 пудов хлеба надо. 80% освободить, чтоб 20 весь хлеб внесли. А из тех 20 4000 на первых кулаков разложить. А раз кулаков нет, давайте на все село.
11: У Квасова 1000, а у меня всего 50. С меня 10 из всего 10, значит? Он хромовые сапожки справит, а я из портянок полушубок сошить
13: должен. А вот ты у тебя, баны, а кто тебе в прошлом году помог?
11: Ты хоть помог, да за помощь свою душу из меня вытянул, да в амбар закрыл.
9: Ну ладно, ладно, об этом опосля, сейчас списки давай.
7: Я думаю, граждане, нам тут всем сходом со списками шуметь не стоит, передадим совету, пусть обсудят. Как считаете?
1: Да чего ж правильно, ты-то уж так.
11: А поприсутствовать можно? Как они решать будут?
7: Вход для всех, кроме кулаков, открытый.
1: Михайлов, кулаком не пускай!
14: Делит нас крестьян, как овец делит. Крестьян на лодыри и тружеников делить надо.
13: Правильно!
14: Кулаков в городе надумали.
7: Катихин!
14: Я...
7: Ты что там насчет города говоришь?
14: Да я ничего. Меня сумление тревожит. Позвольте разъяснение спросить.
7: Знаю твои разъяснения. Ну-ну, спроси.
14: Почему это на деревню тяготы? Почему города не касается? Почему рабочие у власти любимые сыновья... А крестьяне кормилицы народной массы, пасынки.
13: Правильно, правильно.
7: Так, рабочие лучше живут.
11: Да уж нам бы так жалование 2 раза в месяц получать.
7: Жалование получать. Ладно! Дедов, бери лист, пиши. Сейчас разъясню. У нас в округе кирпичный завод строится. 2000 рабочих нужно. Каждый, кто хочет крестьянство оставить, пишись. И мы в город на завод на жалование переведем. Кто хочет, руку подними. Ну? Так-то. Нет охотникам. Шумим только. Ну что? Кончили?
11: По всему видать, товарищ Михайлов, кончили. Ты там только со списками поторопи.
7: Я-то уеду, тот товарищ Раевский останется, он проведет.
2: И точка.
7: Ну вот, и бунта нет. Ольга, 2 слова.
15: Ну?
7: Оля, ты хочешь, чтобы я остался на день?
15: Тебе виднее, Михайлов.
7: Я могу ехать, могу остаться на день. У корытка остановимся вместе.
15: Мы не остановимся вместе, Михайлов.
7: Вон что. Тогда что ж, тогда мне ехать лучше.
15: Как хочешь.
7: Что ж, Оля, как это вышло, все неладно. Нет, видно, скорее ехать надо. Дедов!
2: Слушаю.
7: Готовы лошади?
2: Как приказывали. Да, товарищ Михаил, что я хотел посоветоваться насчет списка. Как-нибудь, когда?
5: Ну, о чем он говорил?
15: Все-таки он победил, Павел.
5: Ты сказала ему это?
15: Неважно.
5: Он ведь и сам видел, что мы не справились.
15: Не мы, а ты.
5: Ну что ж, горе побежденным.
15: Нет, и все-таки это до сих пор непонятно мне. Ты вдруг теряешь себя, как будто тебя подменили. Ты начинаешь говорить вещи, которые не должен был бы говорить. Начинаешь действовать наперекор тому, что ты есть. Ведь ты не такой, Раевский. Ты ведь совсем другой. Почему это произошло?
4: Денька! Денька! Денька, тебе записка.
5: Что за записка?
4: Не знаю.
5: Стой. Где мальчишка? Дедов!
2: Да-да.
5: В набат бить! Назад сход вернуть!
2: Слушаю.
4: Что там?
5: Погоди, Ольга, погоди. Ребята, комсомольцы, бегите, всех вернуть назад!
11: Это что за тревога?
16: Чего звал-то?
5: Я сейчас записку получил.
11: Тихо!
2: Какую записку?
5: А вот такую. Вот что в ней написано. Господин уполномоченный, мы тебя с одного схода пугнули, ты опять остался. Советуем тебе запасти тес на гроб. Тебе жизни мало, для тебя пуля слита. Пришло время на тот свет идти, там хлеб грабить. Жди. Дорогая эта записка! 2000 пудов стоит эта записка. Если мне к утру тех, кто ее писал, не приведут, я сверх 7 еще 2000 накладываю. А еще получу 4000 пудов.
11: Брось! Брось, товарищ Раевский! Это что же выходит? Кто его знает, кто писал? Да. А все село в ответе будет!
5: Молчать! Я покажу, для кого пуля слита!
17: Сегодня, далеко за полночь, стали известны официальные данные о предварительных итогах президентских выборов в Белоруссии. Данные не окончательные, они будут еще часто меняться. Одно ясно, по официальному подсчету голосов, на первом месте действующий президент Александр Лукашенко, получивший примерно 88% голосов избирателей. Потом долго-долго никого. Потом на втором месте главный кандидат оппозиции Александр Миленкевич, примерно 4,5% голосов. Это значит, что второго тура президентских выборов в Белоруссии не будет. Данные белорусского Центризбиркома опровергаются двумя кандидатами оппозиции. Их опровергает единый кандидат оппозиции Александр Миленкевич и кандидат Белорусской социал-демократической партии «Громада» Александр Козулин. Александр Миленкевич заявил об этом, обращаясь к толпе, собравшейся вчера вечером по его призыву на Октябрьской площади. На его призыв прийти на площадь откликнулись от 10 до 15 тысяч человек. И это при том, что ни радио, ни телевидение Белоруссии, как и следовало ожидать, не придавали гласности призыв Александра Миленкевича. Люди узнавали об этом друг от друга, от соседей, по интернету. Сегодня вечером те, кто солидарен с кандидатами оппозиции и, как и они, сомневается в правильном подсчете бюллетеней избирателей, вновь выйдут на Октябрьскую площадь Минска, где находится Дворец Республики. Фатима Салказанова, Международное французское радио, Минск.

Начинает концерт оркестр, которым руководит известный французский дирижер и аранжировщик Раймон Лефевр. И в своих новых записях этот музыкант демонстрирует мастерство, изобретательность и фантазию. Пьеса из репертуара ансамбля «Иглс» «Отель Калифорния». Раймон Лефевр и его оркестр.

Наш концерт продолжает популярный у нас в стране французский певец Джо Дассен. Песня «Маленький шарик».

Известный американский композитор и фолк-сингер, исполнитель народных песен и песен протеста Пол Саймон успешно продолжает творческую деятельность и после того, как распался дуэт Саймон-Герфанкел. Одна из новых по времени создания песен, ее название «Кодахром».

Послушайте композицию «Она все еще одна». Ансамбль «Крайс», соло на саксофоне Гюнтер Фишер.

Альбом «Слухи» английского ансамбля Fleetwood Mac. Песни с этой пластинки уже звучали в нашей передаче. Сегодня мы снова обратимся к этому альбому. Новости из вторых рук. Ансамбль Fleetwood Mac, Англия.

Уолтер Морфи, американский дирижер, аранжировщик и композитор. В 1977 году он получил несколько премий Грамми, присужденных ему Американской академией грамзаписи. В 1978 году вышел новый альбом Уолтера Морфи «Голубая рапсодия». На магнитофоне заглавная пьеса пластинки – аранжировка одноименной композиции Джорджа Гершвина.

Итальянская певица Рафаэла Карра снова участница нашей программы. На этот раз с песней «Пожелание удачи».

«Фигаро». В прошлом году эта песня была самой популярной в репертуаре английского квартета «Brotherhood of Men».

завершает нашу передачу фортепианный дуэт «Ферранте и Тайхер». Почти за четверть века выступлений дуэт записал около 100 дисков. И если судить по последним записям, мастерство артистов не увядает. Сохраняя верность первоначально выбранному стилю исполнения, дуэт, тем не менее, звучит очень современно. Итак, «Ферранте и Тайхер». Тема из фильма «Рокки». Давайте полетим.

0: подвиг народа.
1: Документальная радиоповесть Якова Смирнова «Иду на таран».
2: А было все это так. Погожий летний день 24 августа 1941 года лейтенант Колыбин сидел неподалеку от своего самолета и с тоской размышлял о том, что минуту назад услышал от полкового врача. «С полетами вам придется еще недельку повременить, пока рана хорошенько не заживет».
3: «И надо же такому случиться! Как раз в день авиации получить ранение. Вон самолет давно подлечили, а я вот уже какой день без дела. Обидно».
2: Колыбин с тоской следил за взлетающими и садящимися самолетами, прислушивался к глухому грохоту дальней канонады, и на душе у него было муторно и горько.
3: Вон Петя Жуков пошел. Красиво взлетел. Дай им за меня, Петя!

0: Незаметно мысли его перенеслись к семье, к дому. Вспомнилась и последняя встреча с Зиной. Вот уже и дочурке 35 дней. А Люська большая. Интересно, где они сейчас? Говорят, поезда теперь быстро ходят только на фронт. А туда, на восток, по 3 месяца ползут. Мысли о доме оборвались так же внезапно, как нахлынули.
1: Товарищ лейтенант, вас срочно вызывает командир дивизии.
2: Иду.
3: Товарищ генерал, лейтенант Колыбин по вашему приказанию...
2: Не надо, товарищ Колыбин. Ну, как? Подлечился маленько?
4: Так точно, товарищ генерал.
2: Ну, вот что, мой дорогой лейтенант. Значит так, вам поручается одно очень важное задание. Да, но прежде я хочу вас обрадовать. За отличные боевые действия в боях под Киевом командование представило вас к награждению орденом боевого красного знамени.
3: Служу Советскому Союзу.
2: Ну-ну. Да. Ну вот, теперь... Слушайте внимательно. Смотри, фашисты готовятся переправить через Днепр большую группу войск и техники. Наша разведка установила, что это дело начнется в 17:45. Давай сверим часы. На моих сейчас 17:00.
4: Так точно.
2: Хорошо. Так вот, мы должны любыми средствами сорвать эту переправу и, воспользовавшись концентрацией сил, разбомбить все это хозяйство к чертовой матери. Вы меня понимаете, лейтенант? Так вот, штурманская карта у вас с собой?
4: Так точно.
2: Ну-ка, давайте ее сюда. Ну вот, смотрите, вот этот мост между деревней Акуниново на левом берегу и деревней Страхолесье на правом. Так вот, имейте в виду, мост этот усиленно охраняется зенитной артиллерией.
4: Понятно.
2: Там батареи 6, по нашим данным. Так вот, лучше всего подходить к нему вот из-за этого леска. Идите невысоко, вот так, осторожно. Ну и помните, вы единственный, кто может сейчас решить эту задачу. Вы, да, рука, как рука, все болит?
4: Да нет, товарищ генерал, пустяк это.
2: Ну, пустяк, не пустяк. Но вот выхода у меня другого, братец, нету. В резерве у меня остается всего 3 самолета, которым нужны здесь каждую минуту для прикрытия аэродрома и наших наземных войск. Ну, впрочем, вы это знаете не хуже меня. Так вот как, вопрос-то есть еще?
4: Никак нет, товарищ генерал.
2: Ну, тогда, значит, идите, готовьтесь. Вылет в 17:15. Задание должно быть выполнено любой ценой. Ну, Сергей, ни пуха, ни пера. Ступай, Сергей, ступай. Я желаю...
3: Слушаюсь, товарищ генерал.
2: Что слушаюсь? Слушаюсь. К черту надо посылать в таких случаях. Ясно?
3: Так точно, товарищ генерал.
2: Ну вот, помните, Колыбин, вы выполняете сегодня не только мой приказ, но и задание командования Юго-Западного фронта.
4: Будет выполнено, товарищ генерал.
0: Ил Колыбина уже был на старте, когда командир дивизии изменил решение. Он дал добро на вылет еще одному пилоту, молодому летчику, лейтенанту Василию Олейнику. Олейник был местным жителем и очень болезненно переживал налеты фашистской авиации на родной Чернигов, где у него остались старики-родители. Узнав, куда летит Колыбин, Вася чуть ли не со слезами на глазах просил генерала послать и его на это задание. Командир дивизии колебался недолго. Он понимал, что полет двух самолетов, один из которых поведет опытнейший пилот, а другой человек, отлично ориентирующийся на местности, несомненно, даст больше шансов на успех. В 17:15 два краснозвездных штурмовика Ил-2 взмыли в воздух и легли на курс. Это были отличные машины. Защищенные 8-миллиметровой броней, они были неуязвимы для ружейного и пулеметного огня, даже тогда, когда шли на Бреющем. Каждый Ил нес на себе 4 100-килограммовые бомбы и 8 реактивных снарядов, был вооружен 2 пушками и парой пулеметов. Вот и мост. Но что это? Часть фашистских автомашин и танков уже переправились через него. Гитлеровцы начали переброску своих войск через Днепр буквально на несколько минут раньше назначенного срока. Увидав в небе советские самолеты, они открыли ураганный зенитный огонь.
5: Я Алмаз, как слышишь меня? Как слышишь меня? В хвост подстраивайся. Атакуем колонну, потом мост. Как понял?
6: Я Рубин. Вас понял. Идем на колонну, потом на мост.
5: Молодец, Васек. Так их гадов. Пробка. 6 танков горят и бронемашин несколько. Еще раз проутюжим и на мост.
6: Вас понял. Вас понял! Захожу еще раз! Алмаз! Алмаз! Вас не слышу! Я Рубин! Я Рубин! Товарищ командир! Товарищ командир, что с вами? Что с вами?
0: Но Колыбин не отвечал, не мог ответить. Вот что рассказывает об этом он сам.
7: Я вдруг почувствовал, как машина содрогнулась от взрыва. Мне сначала показалось, что самолет разваливается на куски. Но в следующее мгновение я понял, что этого не случилось. Только мотор заглох. Из него повалил дым, вырвалось пламя, прямое попадание снаряда в мотор. Машинально я открыл от кабины фонарь, отвязался. Перекрыл кран бензинового бака, ощупал парашют. Мысли неслись быстрее самого самолета, но бросить машину у меня не хватило сил. Правда, можно было посадить ее на песчаный берег, но мост не был взорван. А комдив сказал, надо его взорвать любой ценой. И я решил взорвать. Во что бы то ни стало, взорвать.
0: Ладони крепко сжали ручку управления, и Колыбин, с трудом удерживая в равновесии падающую машину, повел ее на мост.
5: Бомбы надо сбросить. Главное не промахнуться. Так, еще ниже. Вышел на мост. Сброс. Ну, теперь все. Подбит. Иду на таран. Бью по танковой колонне. Прощайте, друзья!
0: Через несколько минут Василий Олейник вернулся на базу. Блиндаж командира дивизии Шевченко. Лейтенант Олейник докладывает.
4: Товарищ генерал, задание выполнено. Уничтожено 15 танков и бронемашин. Много живой силы противника. Мост через Днепр у деревни Акунинова взорван. Товарищ генерал, мой ведущий штурман полка, лейтенант Колыбин, погиб смертью храбрых при выполнении этого задания. На горящем самолете он врезался в колонну танков, автомашины, пехоты. Я видел взрыв его самолета.
2: Да, я знаю. Знаю. Знаю, я был на КП. жалко. Жалко Сергея. Отличный был летчик. Вот что, надо написать письмо Сережной жене. И слова главное, потеплее подобрать. А ну-ка скажи, пусть это сделает сам командир полка Сентемов.
4: Слушаюсь, товарищ генерал.
0: Письмо с фронта. В какой семье не ждали его с трепетным волнением и замирающим сердцем? Ждала его в те тревожные дни и жена Сергея, Зина. Командир штурмового авиаполка майор Сентемов разгладил сложенный в четверо листок, вынул из гимнастерки огрызок карандаша. Страничку из школьной тетради майор Сентемов писал 2 часа. А еще через 2 недели в поселке Урень Горьковской области Зина Колыбина получила треугольник с номером полевой почты, где служил Сергей.
8: Будучи подбитым над целью, ваш муж Сергей Иванович Колыбин повторил бессмертный подвиг капитана Гастелло. Он разбомбил мост через Днепр, по которому должно было пройти большое соединение фашистских механизированных войск, и врезался на своем пылающем самолете в голову их танковой колонны. Это приостановило движение гитлеровцев и дало нам возможность громить оккупантов в течение 3 суток. За жизнь Сережи, за ваше горе, за поруганную честь отчизны мы будем мстить, будем бить ненавистного врага до самого последнего фашиста.
0: Но Сергей Колыбин не погиб. Об этом Зина узнала лишь после войны. Когда фашисты увидали, что русский штурмовик вот-вот врежется в их колонну, в самую гущу танков и бронемашин, они побросались ничком на землю. Те немногие, кто уцелел после взрыва, осмелились поднять голову лишь после того, как окончательно убедились, что на сей раз смерть их пощадила. Резкий удар вытряхнул Сергея из пилотской кабины и отбросил далеко в сторону. С переломанными рукой и ногой, с пробитой головой и поврежденным бедром лежал он под догорающим вечерним солнцем.

0: Сергей Иванович Колыбин вспоминает.
1: Все эти подробности мне стали известны много позднее от очевидцев событий. Наших военнопленных, которые нашли меня у дороги и хотели похоронить. Но, обнаружив, что я жив, они, рискуя собственной жизнью, принесли меня в лагерь, выходили и спасли. Так за колючей проволокой началась моя вторая жизнь. Жизнь полной скитаний, унижений, опасностей, жизнь, ставшая для меня впоследствии вторым фронтом. Меня бросали из лагеря в лагерь, а затем в числе отобранных русских специалистов я попал на авиационный завод «Обертраублинг» неподалеку от города Регенсбурга. В цехах этого хорошо оснащенного предприятия производились мессершмитты. Вместе с другими пленными коммунистами и подпольщиками я разрабатывал план угона немецкого самолета. Мне было поручено изучить материальную часть мессеров и научить товарищей по заключению калечить немецкие машины, рассказывать им, что надо делать, чтобы гитлеровские асы гробились, даже не долетев до линии фронта.

0: Ни один фашистский самолет нашел себе могилу благодаря советам Калыгина. А сколько бомб в результате аварии попадало на головы самих гитлеровцев? Но улететь вместе с товарищами по лагерю к своим на немецкой машине Сергею так и не удалось. Нашелся провокатор, который сообщил об этом замысле в гестапо. Прямых улик против Калыгина у гитлеровцев не было. Но в числе других смертников русского летчика бросили для обработки в концлагерь Флессенбург. Допросы следовали один за другим.
1: Так вы утверждаете, что ни о какой подпольной группе ничего не знаете?
2: Да, я уже говорил об этом.
1: Послушайте, Калыгин, мы осведомлены о вашем храбром поступке на Днепре. И скажу вам откровенно, если бы мы имели побольше таких мужественных солдат, Россия давно уже перестала бы существовать. Haben Sie mich verstanden?
2: Да, я понимаю. У вас тоже были храбрые солдаты. Однако мы побеждаем в этой войне. И мы победим.
1: О, да вы философ. Мне приятно иметь дело с таким человеком. У меня сегодня хорошее настроение. Я неплохо играл на бильярд. И к тому же я человек гуманный. И как офицер я уважаю честь офицера. Я не буду вас питать. Я прошу вас ответить лишь на два вопроса. Мне известно, что заключенные вам доверяют. Так вот, вы должны знать, кто из них портит наши самолеты. Вам, видимо, известно, что были печальные случаи, когда наши машины, улетавшие из Регенсбург, не были сбиты и, тем не менее, не возвратились на базу из-за странных поломок в воздухе.
2: Но я не знаю этого.
3: А про болт в бензиновом баке, который нашли вчера в разбившемся самолете, вы тоже не знаете?
2: Не знаю.
3: И так про то, что в этой диверсии участвует целая группа заключенных, вам неизвестно? Ах, нет. Ну что же, посмотрим, что вы скажете через 20 дней. Карцер тебе поможет собраться с мыслями. Скотт. А заодно и укрепить твое подорванное здоровье.
4: Zwanzig Tage strengen Arrest, dem Verhafteten Nummer 14750.
0: Но и карцер не сломил Сергея. Он умел держать язык за зубами, когда на карту была поставлена жизнь товарищей. Сергей всей душой верил в нашу победу и верил в свое освобождение. Его вера вселяла надежду в окружающих, подбадривала их, придавала сил для подпольной борьбы с врагом. Была середина апреля. После вечерней поверки заключенные расходились по блокам.
5: Сергей, уже близко стреляют. Бьют их наши, ты слышишь, Сергей?
6: Да, вот. Да. Небось, теперь уж и Гитлер слышит. Капут ему скоро. Передай всем нашим, чтобы держались до последнего.
5: Хорошо.
6: Ни на какие провокации не поддаваться. Сейчас все может быть.
5: Правильно, правильно.
3: Aufhören mit diesem Geschnatter. Schneller, marsch!
0: А утром комендант лагеря получил секретный приказ ликвидировать всех пленных. Но сделать это за пределами лагеря. Было в приказе и точно означено место массового расстрела. И вот 18 апреля 1945 года, за 3 недели до капитуляции Германии, заключенных из Флессенбурга построили в колонны и погнали вдоль железнодорожной насыпи. 750 измученных, голодных людей, превозмогая боль и усталость, еще не зная об этом, шли навстречу своей смерти. Шли 10, 20, 30 километров без единой остановки, без отдыха. Отстающих не ждали. Их расстреливали тут же, на месте. Но Сергей этого не видел. Еще в начале страшного пути он, ковылявший на самодельных костылях, стал отставать и вскоре оказался в мертвой зоне позади всех. Он сел на землю и сделал вид, что поправляет обувь. Подошли три конвоира.
7: Да, also noch einer, was?
8: Frage, kann er gehen?
9: Они спрашивают, идти можешь? Говори да, понял, говори да. Качай головой утвердительно, ну, качай.
0: Сергей, не веря тому, что он только что услышал, удивился еще больше, когда третий конвоир сказал первым двум: «Вы идите, а я его 3 минуты подожду. Не встанет, пристрелю и догоню вас».
9: «Слушай, товарищ, я чех, понимаешь? Чех. Ты не бойся меня. Я свое задание выполнил и теперь от этих гадов ухожу. Вот тебе хлеб тут, табак, спички немножко. Больше у меня ничего нет. Да, вот еще. Автомат мой возьми, может пригодится. Возьми, возьми, у меня пистолет есть. А теперь беги скорее вон в тот сарай и не высовывай оттуда головы, пока сюда не придут ваши. Понял?»
10: «Понял. Спасибо тебе, друг. Как зовут тебя?»
9: «Это я тебе сейчас не могу сказать. Да и не важно это. Запомни только, что я из Чехословакии. Чешский товарищ. Ну, прощай, прощай. Я для виду стрельну».
0: Так к Сергею Колыбину пришел долгожданный день освобождения. А еще через несколько дней он узнал о нашей великой победе.

0: Что же делает, о чем думает и как живет наш герой сегодня, через 2 десятилетия после Великой Победы? Об этом мы и попросим сейчас рассказать самого Сергея Ивановича Колыбина. Пожалуйста, Сергей Иванович.
1: Трудно мне так сразу, знаете. Будто заново все пережил. Ну, что же вам рассказать? Сейчас я работаю инженером-сметчиком в Маслепторге. Жена моя, Зина Николаевна, стала инженером-экономистом. Недавно мы отпраздновали с ней серебряную свадьбу. А Люська теперь совсем взрослая. Она вышла замуж, и у нас теперь есть внучка, Наташенька. Так что я теперь уже дед. Однако сил еще много, и записываться в старики я пока не тороплюсь. Мне очень приятно, что в сегодняшней передаче вы упомянули имена моих фронтовых товарищей. Это очень хорошо. Ведь наши товарищи по оружию и те, кто остался в живых и павшие в боях за Родину, сегодня среди нас. Они навечно в наших сердцах. И еще 2 слова. Все факты, о которых было рассказано в этой радиоповести, действительно были в моей жизни. Но я не хочу, чтобы у вас сложилось впечатление, что я какой-то выдающийся герой. Я самый обыкновенный человек. И так поступали во время войны многие советские люди. Именно поэтому мы и победили.

Новый вариант Чапаева. Поднимается пар от излучин, как всегда ты не громок, Урал. А Чапаев переозвучен, он свой голос, крича, потерял. Он в Москве и в Мадриде метался, забывая о том, что в кино и отчаянной шашкой пытался прорубиться сквозь полотно. Сколько раз той рекой величавой, без друзей, выбиваясь из сил, к нам на помощь, Василий Иванович, ты обложенный пулями был. Твои силы, Чапай, убывали, но на скольких экранах земли убивали тебя, убивали, а убить до конца не могли. Стал ты с тачанки по гидре, проносился под свист и под гик. Те, что выплыли, после погибли. Ты не выплыл, но ты не погиб. Вот я в парке, в каком-то кинишке, сколько лет уж прошло, подсчитай, но мне хочется, словно мальчишке, закричать: окружают! Чапай, на глазах добивают кого-то, и подмога еще за бугром. Нету выхода, кроме как в воду, и проклятая контра кругом. И ты скачешь, веселый и шалый, и в Калуге, и где-то в Клинцах, неубитый Василий Иванович с неубитой коммуной в глазах. И мне, и когда я в бою отступаю, возникает, летя на пролом, чумовая тачанка Чапая и папахи тот чертов залом. И мне стыдно спасать свою шкуру и дрожать, словно крысий хвост, за винтовкой уброшенной сдуру. Я ныряю с тебя Крымский мост, и поахивает по паркам эхо боя, ни с чем не миря, и попахивает папахой москва-швейская кепка моя.

Родную мою страну обходит с полуночи великое студенное море. В море долгие и широки пути, и высоко под звездами ходит и не может стоять. Упадут на него ветры, как руки на струны, убелится море волнами, что снег. Гремят голоса, как голоса многих труб, голоса моря, поющие ужасно и сладко. А пошумев, замкнет свои тысячеголосые уста, и глажи стекла изровнится. Глубина океана страшно немерна, а будет столь светла, ажно и рыбы ходящие видны. Полуночная наша страна широка и дивна. С востока привержена морю Печора, с запада земли Кемь и Лобь. Там реки рождают золотой жемчуг. Ветер стонет, а вам не печаль, вихри ревут, а вам не забота. Спокойно вам, дети постановных матерок берегов, беспечально вы ходите плотными дорогами. А в нашей стране вода начало и вода конец. Море поет и кормит, а с морем кто свестен? Не по земле ходим, но по глубине морской, и обща судьба всем. Растят себе отец с матерью сына, при жизни на потеху, при старости на замену. А сверстные принимаем его в совет и дружбу, живем с ним дума в думу. А придет пора, и он в море путь себе замыслит велик. Парус отворят, якорь подымут, сходинки снимут, только беленький платочек долго машется. И дни побегут за днями, месяцы за месяцами. От студенного океана на полдень развеличилось белое море. Наш светлый Гандвик. В белое море пала Архангельская Двина. Широка и державна, тихославная та река плывет с юга на полночь и под Архангельской горой встречается с морем. Тут островами обильно. Пески лежат и леса стоят. И над водами, и над островами хрустальное небо, беззакатное солнце. Мимо деревень беспрестанно идут корабли, к морю одни, к городу другие, и к солнцу парусами, как лебедь. С малых лет повадимся по пароходам и отступиться не можем, кого море полюбит. А не залюбит море, бьет человека, да укачивает. Люблю про тех сказывать, кто с морем в любви и совете. У наших поморов слово слово родит, третье само бежит. И первое слово мое о матери.

0: Мама была родом из Соломбалы. У деда Ивана Михайловича шили паруса на корабельные верфи. В мастерскую захаживали моряки. Здесь увидал молоденькую Анну Ивановну бравый мурманский штурман, будущий мой отец. Поговорить, даже познакомиться было некак. Молоденькая Ивановна не любила ни в гости, ни на гулянье. В будни посиживала за работой, а в праздники с толстой поморской книгой у того же окна. В скорости деда навестил знакомый капитан. Зашел проститься к дочери хозяина и подал ей конверт. «Дозвольте по секрету, Анна Ивановна. Изображенное в конверте лицо, приятель мой, мурманский штурман, уходит на днях в опасное плавание, и...» Молоденькая Ивановна вспыхнула и бросила конверт на пол.
1: «Никакими секретами, никакими конвертами не интересуюсь».
0: Капитан сконфузился и убежал. Разгневанная Ивановна швырнула было пакет ему вслед, потом вынула фотографию, поставила перед собой на стол и до вечера смотрела и шила, смотрела и думала. Вот дед с мурманским штурманом домами познакомились. Штурман стал с визитами ходить. Однажды застал Анну Ивановну одну.
2: «Вы все с книгой, Анна Ивановна. Вероятно, замуж не собираетесь».
1: «Ни за царя, ни за князя не пойду».
2: «Аннушка, а за меня пошла бы?»
1: «За тебя? Нельзя отказаться».
0: Первые года замужества мама от отца не отставала, с ним в море ходила. Потом хозяйство стало дома задерживать, и дети. Я у матери на коленях любил засыпать. Она поет.

0: Стрелец.
1: Отец у нас всю навигацию в море ходил. Радуемся, когда дома. Осенью, когда в море наступят дни гнева и мрака, а об отце вестей долго нет, не знала мама покоя ни днем, ни ночью. Выбежит на утро, смотрит к северу. На ответ только чайки вопят к непогоде. Вечером заповорачиваются на крыше флюгера, заплачет в трубе Норд-Вест. Мама охватит нас руками.
0: Ох, деточки, что на море-то делается? Папа ведь у нас там.
1: Ни одна наша мама печалилась. При конце навигации сидят где-нибудь, хоть на именинах, жены и матери моряков. Чуть начнут рамы подрагивать от морского ветра, сразу эти гости поблекнут, перестанут ложечки побрякивать, стынут чашки. Зимой отец на берегу, у матери сердце на месте. Отец мой,

0: Берегам бывалец, морям проходец, ленивой спокойной жизни не искал. От юности до старости жизнь его прошла в службе студенному морю. Лет 7 начал я у отца проситься в море, а он не внимал.
1: Рано тебе, Свет, рассол морской пробовать. Лучше тебе мама кофейку нальет. Рыбу хочешь промышлять? Вот и промышляю себя ложкой в тарелке.
0: Только на 10-м году попал я в море до Мурмана. Иной раз ранней весной или поздней осенью пойдет отец на борт поохотиться. Тут я ему за каблучи обступал. Отец был хороший стрелок, отроду с ружьем. И я, юн, забегал с дробовкой, с компасом, и часы по солнцу узнавать отец меня научил. Ступаем по мягким оленьим путищам, и он мне рассказывает о зверях, о птицах, о рыбах, как они живут, как их добывают, как язык животных понимать. Только пустых бесед и разговоров не терпел и боялся.
1: Праздное слово сказать, все одно, что без ума камнем бросить. Берегись пустопорожних разговоров. Бойся, перебойся пустого времени, это живая смерть. Прежде вечного спокоя не почивай. Слыхал ли поют? Лежа добра не добыть, горе не избыть, чести и любви не нажить, красной одежды не носить. И еще скажу, никогда не печалься. Печаль, как моль в одежде, как червь в яблоке. От печали смерть. Но беда не в том, что в печаль упадешь, а горе упавший не встать, но лежать.
0: А и весело подойдет. Отец и того не хоронится. С мореходами за стол сядут, запоют песни, захохочут, аж на посуда в шкафу звенит. У ледовитого океана, у грозного промысла без шуток да без песен и век проживешь, не усмехнешься. Студенное море.

0: Нам по морам море поилиц-кормилиц, но море даст, что возьмешь, остер топор да сук зубаст. Летом благодать в море, а осенью в туман страшно. Туман такой навалит, хоть топором руби. В океане, где временем иностранных судов много, бывают и столкновения. Когда поморы в шнеках плывут, в чугунную доску бьют. А заслышав стук машины или свисток, кричат со всей силы: «Не сгубите!» Тошно в море, земля и небо стонут. Самое опасное место в туманы – горловина. Выход Белого моря в океан. Тут всегда волнение, толкунцы. Выбежит шхуна из Белого моря, тут во все стороны ледовитый океан. Кораблик в океане, как чаечка маленькая, и подвигается на него девятый вал, что всех больше. Вал черный, гребень белый, кружево белое на черном бархате. Ну, думаешь, сейчас закроет и все тут. А нет, подымет кораблик этим валом, качнет на гребне, как мать ребенка, да и спустит вниз. Только сердце ёкнет, да в животе холодно. А впереди другой вал, тоже с дом величиной. Как кони вороные с седыми гривами валы летят по океану. Это кораблику не беда, когда ветер попутный в затылок. Горе, если со всех румбов заповертывает. В такую немилостивую погодушку корабельная команда по нескольку суток не спит, не ест. Кудлатый, долгобородый помор-капитан и тут не ударит в грязь лицом. Он ревет у руля медведем на молодых помощников.
1: Ну, к снастям, други, к снастям! Что полтинники-то на меня выкатили? Ох, коровы косые! Крепче кливер! Ручишку! Ох, карасила бы вас облить всех дождеть! Ох!

0: Домой едучи в праздную минуту, удивляют молодые ребята зуйки, кто как может. Вот что творят. На верхушке мачты есть шарик, клотик. Назначают состязание. Кто повернется на клотике, тому приз. Ловкий парнишка доберется до верхушки, ляжет там животом на шпиль, раскинув для равновесия руки, ноги, и вскружится в такой вершине на полном ходу корабля при качке. Внизу на палубе героя ждет премия, баранка или копеечная конфетка. Иногда калач повесит наконец реи, перекладину у мачты, и зуйки один перед другим ползут по качающейся реи, добывают эту награду. Такие вырастут, ничего потом не боятся. Смело глядит в глаза всякой опасности и поморская женщина. Помор Люлин привел в Архангельск осенью два больших океанских корабля с товарами. Корабли надо было экстренно разгрузить и отвезти в другой порт Белого моря до начала зимы. Но Люлина задержали в Архангельске неотложные дела. Сам везти суда он не мог. Из других капитанов никто не брался, время было позднее, и все очень заняты. Тогда Люлин вызывает из деревни телеграммой свою сестру, ведет ее на корабль, знакомит с многочисленной командой и объявляет команде.
1: Федосья Ивановна, моя сестрица, поведет корабли в море за место меня. Повинуйтесь ей честно и грозно.
0: Сказал, да и удрал с корабля. После сам Люлин рассказывал.
2: Всю ночь я не спал. Сижу в золотом якоре, да гляжу, как снег в грязь валит. Горюю, что застрял с судами в Архангельске, как мышь в подполье. Тужу, что забоится сестренка. Время штормовое. Утром вылез из гостиницы и крадусь к гавани. Думаю, стоят мои корабли у пристани, как приколочены. И вижу... пусто. Ушли корабли. Увела. Через двое сутки телеграмма.
3: Поставила суда в порт Кереть на зимовку. Ожидаю дальнейших распоряжений. Федосья.
0: Пафнутий Анкудинов.

0: Архангельское мореходство похваляет и северная былина.
1: Ай, все на перу пьяны веселы, ай, все на перу стали хвастати, толстобрюхие бояре родом племенем, кособрюхие дьяки большой грамотой, корабельщики хвалились дальним плаванием, промысловщики по морю добрым мастерством, что во матушке, во тихой, во Двинской губе, во богатой, во широкой низовской земле, низовщине ти, устье не промысловые, мастерят, снастят суда, лодьи торговые, нагружают их товарами меновными, а которые товары в датской надобны, отпускают же лодьи те за синё море во широкое студёное раздольице.
0: Вспомнил я былину, и как живой встает перед глазами старый мореходец Пафнутий Анкудинов. Всякий спляшет, да не как скоморох, всякий поморец умел слово сказать, да не так красно, как Пафнутий Осипович. Весной бывало, побежим с дедом Пафнутием в море. Во все стороны развеличилось белое море, пресветлый наш Гандвик. Засвистит в парусах уносная поветерь, зашумит, рассыпаясь, крутой взводень, придет время наряду и час красоте. Запоет наш штурман былину.
1: Высоко-высоко небо синее, широко-широко океан море, а мхи болота и конца не знай от нашей Двины, от Архангельской.
0: Кончит былину богатырскую, запоет скоморошину, шутит про себя.
1: У меня уж не запирается рот, сколько сплю, столько молчу. С молоду сказками да песнями душу питаю.
0: Поморы слушают, как мед пьют. Старик иной и зацеремонится.
1: Стар стал, наговорился сказок. А с молоду на палатях запою, под окнами хоровод заходит. Артели в море пойдут, мужики из-за меня плахами лупятся. За песни да за басни мне с 18 годов имя было с отчеством. На промысле никакой работы задеть не давали. Кушанье с поварни, дрова с топора, знай, пой, договори. Вечером народ соберется, я сказываю, мужиков людно сидит, торопиться некуда, кабаков нет. Вечера не хватит, ночи прихватим. Далее один по одному засыпать начнут. Я спрошу, с

0: есть у студенного моря лебяжья река. На веках только гуси да лебеди прилетали сюда по весне, вили гнезда. Потом пришли люди, наставились хоромами домами. На одном берегу деревня Лебяжья гора, на другом деревня Гусиная гора. Земля здесь не хлебородная. Того ради народ промышляет деревянным и живописным делом. На продажу работают сундуки, ларцы, шкатулки и подписывают красками. Мастерство переходило от отца к детям. Бывали настоящие художники. И все они жили скудно, все зависело от скупщика. Все глядели в рот хозяину. Скупщики платили ни цену, ни деньги, злосчастные гроши, копейки. Но пришла пора, ударил и час. Царский амбар развалился от подмою живой воды. Как трава из-под снегов потянулись к жизни художники-сундучники, живописцы-красильщики. Говорливые лебяжья пуще всякой сказки расскажет о комсомольцах Гуле Большом и Васе Меньшом, которые помогли деревенским мастерам собраться в складчину-братчину. Гуля Большой собрал в артель остаточных мастеров Лебяжьей горы, Вася Меньшой и столяр Федот Деревянный связали в одну семью мастеров горы Гусиной. Артельное дело пошло бы ходко, да не хватало хитромудрых живописцев губы и щеки. Освободившись от хозяйской кабалы, оба Ивана ушли на дальние морские берега на промыслы. Иван Губа приехал по весне. На Лебяжьей горе сыскались и нехудые живописцы. Гусиная гора в живописи поскудела. Зато столяр Федот Деревянный умел резное дело. И полезли ребята к Федоту, как мухи на брагу. Федот жил и ребят обучал в доме Ивана Щеки. Иван Щека, сряжаясь в море, сказал Федоту: «У тебя глазишки маленькие, и оконца в твоей избе коротенькие. Там тебе работать темно. Заходи в мой дом, столярствуй, топи печи, карауль». Когда к Федоту стали собираться артельни, он немножко-то обеспокоился. Без спроса тут хозяйничаю. Еще зимой Щека повестил Федота: «В навигацию, в корабельный приход буду дома». Артельные обрадовались, наготовили ларцов да ящичков, края каемочки резные, а стенки кровельки оставили для живописи. Иван Акимович приедет, нацветит и наузорит. Вася Меньшой добывал рисунки, картинки о новой жизни, советской. Собирал и приговаривал:
1: «Пригодится нашему художнику. Вот только мы пригодимся ли? К своему художеству Иван Акимович относится с пристрастием. Каким глазом взглянет? Может, не понравится, что в его избе распоряжаемся?»
0: Иван Щека приехал к лету. Тут же у морской пристани узнал подробности об артели, о том, что для артельных в городе куют медали. Щека рассердился, разгорячился на себя и на людей, а на Федота пуще всех. По Лебяжьей реке ходил нарочный пароходик. Щека не поехал домой, засел в шатре знакомого рыбака. О приезде мастера на Гусиную узнали в тот же день. Ждали трое сутки, обеспокоились. Не захворал ли, не лежит ли где под карбасом? Федот Деревянный, как на грех поранил ногу.

0: На разведку отправился Вася Меньшой. Щека сидел в шатре, вязал рыбачью сеть. Не поглядел на Васю, а только покосился.
1: Здрасте, здрасте, молодой человек. Меньше вас некого было послать. Федотка-то околел?
2: Федот посек ногу топором.
1: Умысел и хитрость. Значит, вас послали бесприютного изгнанника глядеть. Возвестите населению, что Ивашка Щекин, не имея где главы преклонить, кочует по морскому берегу, подобно диким племенам.
2: Как мы вас ждали, Иван Акимович, делов вам наприпасали, на барже не утянуть.
1: Не спросясь, меня в работники купили. Вы будете в моей избушке государить, а я у вас в холопах?
2: Я вам логику желаю доказать, Иван Акимович.
1: А я вам и без логики спою. Федотка пущай опростает мой домишко. Срок даю неделю. Через неделю покорнейше прошу уведомить меня.
0: Унылой показалась Васе обратная дорога.
2: Как низко ставит сам себя Иван Акимович. Капризит хуже малого ребенка. Деревни будут пересуживать. Знать, мошну толсту набил, то и куражится. Больной Федот опечалится. Лучше помолчу. А вось наш долгожданный мастер образумится.
0: На гусиной Вася сказал, что Иван Акимович прихворнул. Через недельку просил навестить. Артельные успокоились, у Федота отлегло от сердца. Комары, безлюдья, досада в конец одолели щеку за эту неделю. Вася приехал и начал добрым порядком.
2: Напрасно вы на нас обиделись, Иван Акимович. Для чего не едете домой?
1: В чулан меня положите или на чердак закинете? Власти из города наедут. Где обитель оскорбленного Ивана Щекина? Под крыльцом отзовусь я. За место шарика и жучки лаю на разные басы. Ты смеяться? Ты посольство править послан или зубы скалить?
2: Что вы на меня разъехались, Иван Акимович? Если я посол, вам должно меня выслушать.
1: Я хозяина мироеда не слушался, а теперь не то время. И вот вам мой последний сказ. Еще недельку потерплю, а в воскресенье приеду с этим вот березовым колом. Добром Федотку со двора не выплывет, палкой выгоню.
0: Ехал Вася домой, думал грустную думу.
2: Сам себя наш мастер хочет обесславить. А я ничего не скажу в артели. Будь, что будет. Неделя – долгий срок. Вдруг да обойдется стариковское сердце. В деревне скажу. Иван Акимович выздоровел. Посылает всем по низкому поклону. В воскресенье сам приедет.
0: Артельные развеселились. У Федота стала бойко заживать нога. Дом и так содержался в порядке. Но к приезду художника прибрались будто к празднику. Ребята-ученики готовили встречу. Воскресенье с раннего утра Вася караулил пароход, стоя на высоком берегу. С беспокойством ждал, скоро ли покажется дымок. Иван Щека стоял у самого борта, в руках держал березовую палку. Одинокая фигура старика казалась мрачной. Показалась гусиная гора и пристань.
1: Вот же это народ-то встречает.
3: Федос в красной шелковой рубашке. Девица с букетом, парнишка с разрисованным листом. Ребята в два ряда. Не начальник ли какой в каюте едет? Федот шапкой машет. Все кому-то радуются. На меня глядят.
0: Пароход бросил причалы. Артельные ребята не стерпели, нарушили ряды. Бегут к Ивану да кричат.
4: Дядюшка Иван Акимович!
5: Иван Акимович!
0: Палка выпала из рук Ивана, гремя покатилась по палубе. Девочка сует Ивану букет.
6: Это вам.
0: Иван сгреб в охапку зараз пятерых ребятишек и спрятал лицо в их головенках, чтоб не видно было его слез. Потом крепко обнялись с Федотом. Было над чем радоваться Васе.
1: Васенька, ну, пройдем-ка в каюту. Сундучок пособишь снять. Вась, ты им ничего не говорил? Они ничего не знают?
2: Ничего не говорил, Иван Акимович. Они ничего не знают.
1: Ой, не я учитель, Васенька, а ты, ты мой учитель.
0: До ночи Иван не отпускал народ, а на другой же день артель взялась за краски и за живопись. Работали, с огня хватали. Выставка была не за горами. В нашей семье рассказывали, что какие-то одновытные чиновники, когда-то слушая Анкудинова, отозвались: «Не знаем, богослов ты или баснослов, кому такое нужно?» Анкудинов отвечал словами былины: «Я сказываю нашему морю на утишенье, добрым людям на услышанье». Отцы наши поморы не дожили, не дождались того времени, когда русское имя вновь станет честно и грозно от запада оле до востока. Но отцы северного мореходства не завещали ли нам рассказать о них? Если ты северному мореходству рожденный сын, а не наемный работник, засвидетельствуй свое сыновство, свою любовь к родине сказанием и писанием. Если я рассказал мало и неполно, или что забвением спутал, и ты, земляк мой, архангельский помор, исправь и дополни, подкрепи свидетельством своим мою скудость».

0: Гроза в горах. Она застала нас в непроглядную ночь перед перевалом. Мы выползли из палаток и затаились. Она шла к нам через хребет. Все было тьма. Ни верха, ни низа, ни горизонта. Но вспыхивала раздирающая молния и отделялась тьма от света. Выступали исполины гор, Белолакая и Джугу Турлючат, и черные сосны многометровые около нас ростом с горы. И лишь на мгновение показывалось нам, что есть уже твердая земля, и снова все было мрак и бездна. Вспышки надвигались, чередовались блески тьма, сияние белое, сияние розовое, сияние фиолетовое, и все на тех же местах выступали горы и сосны, поражая своей величиной, а когда исчезали, нельзя было поверить, что они есть. Голос грома наполнил ущелье, и не слышен стал постоянный рев рек. Стрелами Саваофа молнии падали сверху в хребет и дробились в змейки, в струйки, как бы разбрызгиваясь о скалы или поражая и разбрызгивая там, что живое. И мы забыли бояться молнии, грома и ливня, подобно капле морской, которая не боится ведь урагана. Мы стали ничтожной и благодарной частицей этого мира. Этого мира, в первый раз создававшегося сегодня на наших глазах.
1: Этот разговор продолжался еще около часа и, по-видимому, произвел на Андрея Ефимовича глубокое впечатление. Он стал ходить во флигель каждый день. Ходил он туда по утрам и после обеда, и часто вечерняя темнота заставала его в беседе с Иваном Дмитриевичем. В первое время Иван Дмитриевич дичился его, подозревал в злом умысле и откровенно выражал свою неприязнь. Потом же привык к нему и свое резкое обращение сменил на снисходительно-ироническое. Скоро по больнице разнесся слух, что доктор Андрей Ефимович стал посещать палату номер 6. Никто, ни фельдшер, ни Никита, ни сиделки не могли понять, зачем он ходил туда, зачем просиживал там по целым часам, о чем разговаривал. И почему не прописывал рецептов? Поступки его казались странными. Михаил Аверьянович часто не заставал его дома, чего раньше никогда не случалось. И Дарьюшка была очень смущена, так как доктор пил пиво уже не в определенное время и иногда даже запаздывал к обеду. Однажды, это было уже в конце июня, доктор Хоботов пришел по какому-то делу к Андрею Ефимовичу. Не застав его дома, он отправился искать его по двору. Тут ему сказали, что старый доктор пошел к душевнобольным. Войдя во флигель и остановившись в сенях, Хоботов услышал такой разговор. «Мы никогда не споемся, и обратить меня в свою веру вам не удастся», говорил Иван Дмитриевич с раздражением. «С действительностью вы совершенно не знакомы, и никогда вы не страдали, а только как пьяница кормились около чужих страданий. Я же страдал непрерывно со дня рождения до сегодня. Поэтому говорю откровенно, я считаю себя выше вас и компетентнее во всех отношениях. Не вам учить меня». «Я совсем не имею претензий обращать вас в свою веру», проговорил Андрей Ефимович тихо и с сожалением, что его не хотят понять. «И не в этом дело, мой друг. Дело не в том, что вы страдали, а я нет. Страдания и радости приходящие. Оставим их, Бог с ними. А дело в том, что мы с вами мыслим. Мы видим друг в друге людей, которые способны мыслить и рассуждать. И это делает нас солидарными, как бы различны ни были наши взгляды. Если бы вы знали, друг мой, как надоели мне всеобщее безумие, бездарность, тупость, и с какой радостью я всякий раз беседую с вами. Вы умный человек, и я наслаждаюсь вами. Хоботов отворил на вершок дверь и взглянул в палату. Иван Дмитриевич в колпаке и доктор Андрей Ефимович сидели рядом на постели. Сумасшедший гримасничал, вздрагивал и судорожно запахивался в халат, а доктор сидел неподвижно, опустив голову, и лицо у него было красное, беспомощное, грустное. Хоботов пожал плечами, усмехнулся и переглянулся с Никитой. Никита тоже пожал плечами. На другой день Хоботов приходил во флигель вместе с фельдшером. Оба стояли в сенях и подслушивали. «А наш дед, кажется, совсем сдрефил», – сказал Хоботов, выходя из флигеля. «Господи, помилуй нас, грешных!» – вздохнул благолепный Сергей Сергеевич, старательно обходя лужицы, чтобы не запачкать своих ярко вычищенных сапогов. «Признаться, уважаемый Евгений Федорович, я давно уже ожидал этого». После этого Андрей Ефимович стал замечать кругом какую-то таинственность. Мужики, сиделки и больные при встрече с ним вопросительно взглядывали на него и потом шептались. Девочка Маша, дочь смотрителя, которую он любил встречать в больничном саду, теперь, когда он с улыбкой подходил к ней, чтобы погладить ее по головке, почему-то убегала от него. Почмейстер Михаил Аверьянович, слушая его, уже не говорил совершенно верно, а в непонятном смущении бормотал «да, да, да» и глядел на него задумчиво и печально. Почему-то он стал советовать своему другу оставить водку и пиво, но при этом, как человек деликатный, говорил не прямо, а намеками, рассказывая то про одного батальонного командира, отличного человека, то про полкового священника, славного малого, которые пили и заболели, но, бросив пить, совершенно выздоровели. 2-3 раза приходил к Андрею Ефимовичу коллега Хоботов. Он тоже советовал оставить спиртные напитки и без всякого видимого повода рекомендовал принимать бромистый калий. В августе Андрей Ефимович получил от городского головы письмо с просьбой пожаловать по очень важному делу. Придя в назначенное время в управу, Андрей Ефимович застал там воинского начальника, штатного смотрителя уездного училища, члена управы, Хоботова и еще какого-то полного белокурого господина, которого представили ему как доктора. Этот доктор с польской трудно выговариваемой фамилией жил в 30 верстах от города, на конском заводе, и был теперь в городе проездом. «Тут заявленица по вашей части», обратился член управы к Андрею Ефимовичу после того, как все поздоровались и сели за стол. «Вот, Евгений Федорович, говорят, что аптеки тесновато в главном корпусе, и что ее надо бы перевести в один из флигелей. А ну, конечно, это ничего, перевести можно, но главная причина – флигель ремонту захочет». «Да, без ремонта не обойтись», – сказал Андрей Ефимович, подумав. «Если, например, угловой флигель приспособить для аптеки, то на это, полагаю, понадобится минимум рублей 500. расход непроизводительный. Немного помолчали. Я уже имел честь докладывать 10 лет назад, продолжал Андрей Ефимович тихим голосом, что эта больница в настоящем ее виде является для города роскошью непосредством. Строилась она в 40-х годах, но ведь тогда были не те средства. Город слишком много затрачивает на ненужные постройки и лишние должности. Я думаю, на эти деньги можно было бы при других порядках содержать 2 образцовые больницы. Так вот и давайте заводить другие порядки, живо сказал член управы. Я уже имел честь докладывать. Передайте медицинскую часть в ведение земства. Да, передайте земству деньги, а оно украдет, засмеялся белокурый доктор. Это как водится, согласился член управы и тоже засмеялся. Андрей Ефимович вяло и тускло посмотрел на белокурого доктора и сказал, надо быть справедливым. Опять помолчали. Подали чай. Воинский начальник, почему-то смущенный, через стол дотронулся до руки Андрея Ефимовича и сказал, совсем вы нас забыли, доктор. Впрочем, вы монах, в карты не играете, женщин не любите. Скучно вам с нашим братом. Все заговорили о том, как скучно порядочному человеку жить в этом городе. Ни театра, ни музыки. А на последнем танцевальном вечере в клубе было около 20 дам и только 2 кавалера. Молодежь не танцует, а все время толпится около буфета или играет в карты. Андрей Ефимович медленно и тихо, ни на кого не глядя, стал говорить о том, как жаль. Как глубоко жаль, что горожане тратят свою жизненную энергию, свое сердце и ум на карты и сплетни. Они умеют и не хотят проводить время в интересной беседе и в чтении, не хотят пользоваться наслаждениями, какие дает ум. Только один ум интересен и замечателен, все же остальное мелко и низменно. Хоботов внимательно слушал своего коллегу и вдруг спросил, «Андрей Ефимович, какое сегодня число?» Получив ответ, он и белокурый доктор тоном экзаменаторов, чувствующих свою неумелость, стали спрашивать у Андрея Ефимовича, какой сегодня день, сколько дней в году, и правда ли, что в палате номер 6 живет замечательный пророк. В ответ на последний вопрос – Андрей Ефимович покраснел и сказал, «Да, это больной, но интересный молодой человек». Больше ему не задавали никаких вопросов. Когда он в передней надевал пальто, воинский начальник положил руку ему на плечо и сказал со вздохом, «Нам, старикам, на отдых пора». Выйдя из управы, Андрей Ефимович понял, что это была комиссия, назначенная для освидетельствования его умственных способностей. Он вспомнил вопросы, которые задавали ему, покраснел, и почему-то теперь первый раз в жизни ему стало горько жаль медицину. «Боже мой!» – думал он, вспоминая, как врачи только что исследовали его. Ведь они так недавно слушали психиатрию, держали экзамен. Откуда же это круглое невежество? Они понятия не имеют о психиатрии. И первый раз в жизни он почувствовал себя оскорбленным и рассерженным. В тот же день вечером у него был Михаил Аверьяныч, не здороваясь, почтмейстер подошел к нему, взял его за обе руки и сказал взволнованным голосом, «Дорогой мой, друг мой, Докажите мне, что вы верите в мое искреннее расположение и считаете меня своим другом. Друг мой!» Не мешая говорить Андрею Ефимовичу, он продолжал, волнуясь. «Я люблю вас за образованность и благородство души. Слушайте меня, мой дорогой. Правила науки обязывают докторов скрывать от вас правду, но я по-военному режу правду матку. Вы нездоровы? Извините меня, мой дорогой, но это правда. Это давно уже заметили все окружающие. Сейчас мне доктор Евгений Федорович говорил, что для пользы вашего здоровья вам необходимо отдохнуть и развлечься. Совершенно верно, превосходно. На сих днях я беру отпуск и уезжаю понюхать другого воздуха. Докажите же, что вы мне друг. Поедем вместе. Поедем. Тряхнем стариной». «Я чувствую себя совершенно здоровым», — сказал Андрей Ефимович, подумав. «Ехать же не могу. Позвольте мне как-нибудь иначе доказать вам свою дружбу. Ехать куда-то, неизвестно зачем, без книг, без Дарьюшки, без пива, резко нарушить порядок жизни, установившийся за 20 лет. Такая идея в первую минуту показалась ему дикую и фантастическую. Но он вспомнил разговор, бывший в управе, и тяжелое настроение, какое он испытал, возвращаясь из управы домой, и мысль уехать ненадолго из города, где глупые люди считают его сумасшедшим, улыбнулась ему. «А вы, собственно, куда намерены ехать?» – спросил он. «В Москву? В Петербург? В Варшаву? В Варшаве я провел 5 счастливейших лет моей жизни. Что за город изумительный! Едемте, дорогой мой, едемте!»

0: Если вы принадлежите к поклонникам приключений и детективов.
1: Если вы любите головоломные сюжеты.
2: Если вам интересны интригующие ситуации.
3: Если вы с интересом раскрываете подобные книги.
4: Если вы с напряженным вниманием следите за поединками и противоборствами.
0: Мы приглашаем вас к радиоприемникам.
5: Каждое третье воскресенье месяца.
0: Прибавьте громкость. В эфире радиопостановка из цикла «Острый сюжет».
4: Ордер на убийство.

0: Сегодня, уважаемые радиослушатели, мы предложим вам не совсем обычный сюжет.
1: Потому что это фантастический сюжет.
2: А может быть, не такой уж фантастический.
3: Может быть и так. Однако не будем спорить. Пусть об этом судят наши слушатели.
0: Итак, ордер на убийство.

0: Хроника событий. Все началось с того, что в резиденции мэра заговорил радиоприемник.
1: Никто не верил, что он может когда-нибудь заговорить. Один мэр сменял другого, одно поколение сменялось другим, а межпланетное радио стояло и покрывалось пылью в конторе. Последнее безмолвное звено, связывающее их планету с матерью Землей. 200 лет назад Земля разговаривала и с их новым Делавером, и с Фордом IV, и с Альфом Центавра, и с Новой Испанией, и прочими колониями, входившими в Содружество Демократий Земли. А потом все сообщения прекратились.
2: Земля была занята своими делами. Делаверцы ждали известий, но никаких известий не поступало. А потом в деревне начался мор и унес в могилу 3/4 населения. Мало-помалу деревня оправилась. Жители приспособились, зажили своим особым укладом, который постепенно стал для них привычным. Они забыли про землю.
3: И вот древнее радио закашлялось и возродилось к жизни. Вся деревня столпилась на улице возле дома мэра.

0: Ты слышишь меня, новый Делавер? Ты меня слышишь?
1: Да, да, мы тебя слышим.
0: Колония все еще существует.
1: А как же?
0: В течение некоторого времени мы не поддерживали контакта с нашими внеземными колониями. Но мы решили навести порядок. Вы, новый Делавер, по-прежнему являетесь колонией Земли и, следовательно, должны подчиняться ее законам. Вы подтверждаете этот статус?
1: Да, мы по-прежнему верны Земле.
0: Отлично. С ближайшей планеты к вам будет направлен инспектор-резидент, чтобы проверить, действительно ли вы придерживаетесь установленных обычаев и традиций.
1: Как вы сказали?
0: Вы, разумеется, отдаете себе отчет в том, что мы не потерпим проникновения к нам каких бы то ни было чуждых элементов. Надеюсь, вы меня понимаете, генерал?
1: Я не генерал, я мэр.
0: Вы возглавляете, не так ли?
1: Да, но...
0: В таком случае вы генерал. Разрешите мне продолжать. В нашей галактике не может быть места какой бы то ни было человеческой культуре, хоть чем-либо отличающейся от нашей и, следовательно, нам чуждой. Можно управлять, если каждый будет делать, что ему заблагорассудится. Как вы думаете, порядок должен быть установлен любой ценой?
1: Но у нас и так порядок.
0: Помните, что вы управляете колонией Земли, генерал. Вы не должны допускать никаких отклонений от нормы, никакого радикализма. Наведите у себя в колонии порядок, генерал. Инспектор прибудет к вам в течение ближайших 2 недель. Это все.

0: Хроника событий. Том Рыбак никак не предполагал, что его ждет карьера преступника. Было утро, крохотная аккуратная деревушка, диковинная белая точка на зеленом пространстве планеты поблескивала в летних лучах своих двух солнц.
1: Том был высокий молодой мужчина с дубленой на солнце кожей. До осенних дождей не рыбачат, а значит, и настоящей работы для рыбака нет. До осени он намерен был немного поваландаться и починить рыболовную сеть.
0: Одевшись, он неторопливо зашагал на деревенскую площадь. Там ему сразу бросился в глаза большой плакат. «Чуждым элементам доступ в пределы города запрещен».
1: Никаких чуждых элементов на всем пространстве планеты Новый Делавер не существовало. На ней росли леса, и стояла одна единственная деревушка.
0: На площади помещалась церковь, тюрьма и почта. Все три здания в результате бешеной деятельности были воздвигнуты за последние две недели. Никто не знал, что с ними делать. Деревня уже свыше двух столетий обходилась без них. Но теперь, само собой разумеется, после разговора с землей, их необходимо было построить.

0: Нельзя. Нельзя делать красную крышу. Я прочел об этом в книге. Белая крыша, пожалуйста. Красная, ни в коем случае.
1: Ты что-то путаешь, маляр. Том рыбак, как ты считаешь, какого цвета крыша должна быть у церкви?
2: Откуда я знаю? Вон, мэр идет, у него и спросите.
3: Эй! Билли Маляр, слезай с крыши.
0: А что такое?
3: Я все нашел в книжке. Там сказано, маленькое красное школьное здание, а не церковное здание.
0: Не слезу.
3: Ты думаешь, если я тебя неделю назад назначил начальником полиции, ты можешь не подчиняться? Слезай!
0: Но у нас же ничего такого нет. Нет этого самого маленького школьного здания.
3: А вот мы сейчас его и построим. И придется поторопиться. Где же эти ребята-плотники? Си, Сэм, Марв? Куда они подевались?
2: Все сидят. У Эда пиво.
3: Эй, ткать! Позови их. Нужно построить маленькое школьное здание, да побыстрее. И скажи им, чтобы строили рядом с тюрьмой. А ты, Билли Маляр, покрасишь школьное здание хорошей, яркой, красной краской. И снаружи, и изнутри. Это очень важно. Так написано в книге.
0: А когда я получу свою полицейскую бляху? Я читал, что все начальники полиции носят бляхи.
3: Сделай ее себе сам. Том! Том рыбак!
2: Да?
3: У меня для тебя важное поручение. Отойдем, потолкуем.
2: Чего говорить? Сезон ловли еще не начался.
3: Я не об этом. Том, рыбак, как ты насчет того, чтобы стать преступником?
2: Не знаю. А что такое преступник?
3: Это, понимаешь ли, на Земле преступник играет чрезвычайно важную роль в жизни общества. На этом все книги сходятся. Преступник, к примеру, не менее важен, чем почтальон или, скажем, начальник полиции. Только разница в том, что действия преступника должны быть антисоциальны. Он должен действовать во вред обществу, понимаешь, Том? А если у нас никто не будет действовать во вред обществу, как мы можем заставить кого-нибудь действовать на его пользу? Тогда все это будет ни к чему.
2: Все равно не понимаю. Зачем это нужно?
3: Не упрямься, Том. Мы должны все устроить на земной манер. Ну вот взять хотя бы эти мощенные дороги. Во всех книгах про них написано. И про церкви, и про школы, и про тюрьмы. И во всех книгах написано про преступников.
2: Не стану я этого делать.
3: Встань ты на мое место. Появляется инспектор и встречает Билли, маляра, нашего начальника полиции. Инспектор хочет видеть тюрьму. Он спрашивает, что, ни одного заключенного? Что я отвечу? Все пойдет прахом. Инспектор сразу же поймет, что мы уже не настоящие земляне. А так, я могу сказать, что у нас есть преступление, совсем как на земле. У нас есть вор и убийца в одном лице. Комбинированный вор-убийца. Наш начальник полиции уже собрал улики, и в ближайший день преступник будет арестован. Мы запрячем его за решетку, а потом амнистируем.
2: А это что значит?
3: Не знаю. Но теперь ты видишь, какая важная птица – преступник.
2: Да, ну, похоже, что так. Ну, почему именно я?
3: Все остальные нужны для других целей. И, кроме этого, у тебя узкий разрез глаз. У всех преступников узкий разрез глаз. Том, прошу тебя, вот смотри, все будет оформлено по закону. Читай.
2: Ордер на убийство. К всеобщему сведению, предъявитель сего Том Рыбак официально уполномочен осуществлять воровство и убийство. В соответствии с этим ему надлежит укрываться от закона в темных закоулках,
3: вот,
2: околачиваться в местах, пользующихся дурной славой, и нарушать закон.
3: Да.
2: А какой закон?
3: А это я тебе сообщу, как только его издам.
2: Ну, а что я все-таки должен делать?
3: Воровать и убивать. Вот, вот я нашел для тебя старинную книгу «Преступник и его среда. Психология убийцы. «Исследование мотивов воровства».
2: Ага, ну, спасибо.
3: Воруй на здоровье, сколько влезет.
2: Спасибо.
3: Ну, а насчет убийств, я думаю, один раз, пожалуй, будет достаточно.
2: Понятно.
3: Кстати, эй, ребята! Здравствуй, Том.
2: Здравствуй.
1: Привет, рыбак.
2: Привет.
4: Мэр сказал, что он назначил тебя нашим преступником. Вот, возьми.
2: А что это?
4: Дубинка, топорик, два ножа, гарпун и палка. Оружие убийства.
2: А-а-а.
4: Какой же ты преступник, если у тебя нет оружия?
2: Это ты точно знаешь?
4: Ну, конечно. Вот, меня почтальоном назначили. Я свой долг исполняю. Только противно самому себе писать все эти письма.
3: Прекрати. А как почтальоны на земле справляются? Короче, готовься, Том.

0: Хроника событий. На новом Делавере никто никогда не пускал в ход оружия. Единственные животные, маленькие пушистые зверьки, питались одной травой. А применять оружие против своих земляков? Том взял один из ножей. Он был холодный и острый.
1: Он читал несколько часов подряд. Книги были написаны очень толково. Методы преступников разбирались весьма подробно. Но для чего нужно было совершать преступление? Кому от этого польза? Что это может дать людям? На такие вопросы книги не давали ответа.

0: Том Рыбак.
1: Я здесь, мэр.
0: Когда ты думаешь начать?
1: Да вот, собираюсь. Читаю. Разобраться хочу.
2: Эй, Том, ты попросту тратишь время. Все работают, никто не сидит дома. Неужели так трудно что-нибудь украсть?
0: Мэри паромщица правильно сказала. Инспектор может пожаловать к нам в любую минуту, а нам ему и предъявить будет нечего.
1: Ну, хорошо, хорошо. Я попробую.

Хроника событий. Том рыбак сунул нож и дубинку за пояс, взял торбу, чтобы было куда класть награбленное, и вышел из дому. Согласно ордеру, он решил околачиваться в пользующихся дурной славой местах. В деревне было единственное такое место — таверна, принадлежащая Эду Пива.

0: Здорово, Том. Говорят, тебя назначили преступником.
1: Да, назначили. Налей-ка мне переколы.
0: Держи. Почему же ты сидишь здесь вместо того, чтобы красть?
1: Я обдумываю. В моем ордере сказано, что я должен околачиваться в пользующихся дурной славой местах.
0: Разве моя таверна пользуется дурной славой?
1: Хуже еды, чем у тебя, не сыщешь во всей деревне.
0: Я знаю. Моя старуха не умеет стряпать. Но у нас все по-семейному. И люди, людям нравится заглядывать к нам.
2: Здорово, Том. Ты уже стащил что-нибудь?
1: Нет пока.
3: Привет, Том. Как дела?
1: Плоховато. Никак что-то не получается у меня с этим воровством.
3: Ну, ничего, ничего. Освоишься.
2: Мы в тебя верим, Том.
0: Том, когда же ты все-таки начнешь красть?
1: Ну, вот сейчас и начну. Пойду на рынок и начну.

0: Хроника событий. На рынке обмен шел без денег. Подсчитывать, что сколько стоит, этим никто себя не утруждал. Когда Том Рыбак появился на площади, его приветствовали все. «Воруешь понемногу, Том, а? Валяй, валяй, приятель, у тебя получится».
1: Ни одному жителю деревни еще не доводилось присутствовать при краже. Им очень хотелось поглядеть, как это делается. Все бросились за Томом, жадно следя за каждым его движением. Он остановился перед грудой фруктов, наваленной на лотке миссис Мельник.
2: Довольно сывочные, как будто.
3: Свеженькие, свеженькие, прямо из сада.
2: Да, очень сочные с виду.
3: Хорошие, хорошие. Только сегодня после обеда собирала.
1: Послушай, маляр, он сейчас начнет красть эти фрукты, а?
4: Ясное дело. Следи за ним.
2: А правда, очень сочные. Да, но они мне не нужны.
1: И когда же он начнет красть?
4: Трудное дело. Сразу не получается. Ага, смотри. Он подошел к ткачу. Смотри, взял рубашку.
2: О, рубашка. Хорошая рубашка.
5: Да, эта рубашка как раз тебе в пору.
4: Постой-ка, Том! Что ты делаешь с этой рубашкой?
2: Я просто взял поглядеть.
4: Просто поглядеть? А мне думается, что ты не просто взял ее поглядеть, Том. Мне думается, что ты собирался ее украсть. Мой долг, как начальника полиции, охранять этих людей. Я считаю необходимым запереть тебя пока в тюрьму для дальнейшего расследования.
5: Эй, да? Билли Маляр, что ты делаешь?
4: Исполняю свой долг как полицейский, господин мэр. Том вел себя подозрительно, а в книгах говорится...
5: Я знаю, что говорится в книгах. Я сам дал тебе эту книгу. Ты не можешь арестовать Тома. Пока еще нет.
4: Но ведь у нас в деревне нет другого преступника.
5: А я чем виноват? В книге говорится, что полиция должна принимать предупредительные меры.
4: Правильно. Полагается, чтобы я мешал преступлению совершиться.
5: Билли, пойми, все как раз наоборот. В нашей деревне нужно иметь преступление. А если ты запрешь Тома в тюрьму, преступления не будет?
4: Ладно, мэр. Я просто хотел исполнить свой долг. А ты, Том, мне еще попадешься. Запомни, преступление не доводит до добра.
5: Больно уж ему хочется отличиться. Не обращай на него внимания, Том. Ты принимайся за дело. Укради чего-нибудь. Надо с этим кончать.
2: Да я... Я сегодня еще не в настроении воровать. Может, завтра... Вечером.
5: Нет, нет, нет, Том, сейчас. Сейчас. Нельзя без конца тянуть с этим делом. Давай, давай, начинай. Мы все тебе поможем.
6: Конечно, поможем. Ты укради эту рубашку, Том. Она тебе как раз в пору. Держи.
3: А вот хороший кувшин для воды. Бери, бери, Том.
2: Спасибо, спасибо. Кажется, я помаленьку свыкнусь с этим делом.
3: Еще как свикнешься.
5: Мы знали, что ты справишься.
1: Укради еще чего-нибудь, дружище.
2: Да, по-моему, хватит.
5: На сегодня достаточно. Только это, ты ведь сам понимаешь, в счет не идет. Это все равно, как если бы люди сами тебе все отдали. Ты пока, ну, вроде как практиковался.
2: Ах так.
5: Но теперь ты знаешь, как это делается. И в следующий раз тебе будет совсем легко.
2: Может быть...
5: И смотри, не забудь про убийство.
2: А это в самом деле необходимо?
5: К сожалению. Ну что поделаешь, наша колония существует уже свыше 200 лет, а у нас еще не было ни одного убийства. Ни единого. А если верить летописям, во всех остальных колониях людей убивали почем зря.
2: Ну ладно, я постараюсь.

0: Хроника событий. Целый день Том рыбак колебался, а ночью решился. Рыночная площадь опустела. В домах зажглись огоньки. Самое время красть.
1: Последние фитильные фонари были уже погашены. У дома паромщика Том обнаружил лопату, которую тот оставил снаружи, и взял ее. На обратном пути ему попался кувшин и маленькая деревянная лошадка, забытая кем-то из детей на улице.
2: Благополучно доставив награбленное домой, Том был приятно взволнован. Он решил совершить еще один набег. На этот раз он возвратился с бронзовой дощечкой, снятой из дома мэра, самой лучшей пилой марва-плотника и серпом, принадлежащим Джеду Фермеру.
0: Успех он решил закрепить третьим походом. Под навесом у Рона Каменщика он нашел молоток и стамеску, а возле дома Элис-поварихи подобрал плетеную камышовую корзинку. Правда, на обратном пути он едва не столкнулся с Билли Малером, который патрулировал на улице. В одной руке у него была зажата короткая дубинка, в другой – пара самодельных наручников. На его лице была написана решимость любой ценой искоренить преступление, что бы это слово не означало.
1: Том притаился за невысокой стеной, и Билли прошел мимо, не заметив его. Дома Том выгрузил добычу. Вид награбленного добра пробудил в нем сознание исполненного долга.
0: На следующее утро Том пошел поглядеть, как подвигается строительство маленького красного школьного здания. Плотник трудился над ним вовсю, и ему помогали другие жители деревни.

0: Как работка? Марф, плотник.
1: Отлично, Том. Использовать бы еще лучше, будь у меня моя пила.
0: Твоя пила? Да я ведь ее...
1: Как ты считаешь, я могу взять обратно свою пилу на время? Часика на два.
0: Да я что-то не знаю. Она ведь юридически украдена, ты сам понимаешь.
1: Конечно, я понимаю, но мне только на время.
0: Да, но тебе придется отдать ее обратно.
1: А то как же, ясное дело, я ее верну. Стану я держать у себя то, что юридически украдено.
0: Ну, она у меня дома, бери.
1: Спасибо, я побежал.
2: Эй, Том, это ты стащил мою медную дощечку?
0: Конечно, стащил.
2: Я просто поинтересовался. Погляди-ка в небо.
0: Где?
2: Видишь черную точку рядом с маленьким солнцем?
0: Вижу. Ну и что?
2: Головой ручаюсь, что это летит к нам инспектор. Как у тебя дела?
0: Хорошо.
2: Уже разработал план убийства?
0: Ну, вот тут у меня неувязка получается. Правду сказать, ну что-то не двигается у меня это дело.
2: Том, нам надо поговорить серьезно. Наше время истекает. Инспектор может теперь прибыть в любую минуту. А у меня хлопот полон рот. Недавно радио опять говорило что-то насчет того, что колонии должны быть готовы провести мобилизацию. Шут его знает, что это еще такое. Как будто у меня без этого мало забот.
0: Мэр, а вы точно знаете, что без этого убийства нам никак обойтись нельзя?
2: Ты сам знаешь, что нельзя. Убийство...

0: Ну, а почему бы и нет?
1: Какие у тебя мотивы?
0: Ну, я так считал, что вам просто нужно убийство. Никто ничего не говорил о мотивах.
1: Ой, липовое убийство нам не годится. Это я тебе говорю как начальник полиции. Убийство должно быть совершено по всем правилам. А это значит, что у тебя должен быть основательный мотив.
0: Ну, я, например, не очень-то близко знаю Джеффа. Достаточно это мотив?
2: Нет, Том, это не годится. Лучше выбери кого-нибудь другого.
0: Так, давайте подумаем. Ну, а что если Джорджа Паромщика?
1: А какие мотивы?
0: Ну, мне, признаться, не очень нравится его походка. Давно уже не нравится. И шумный он какой-то бывает иногда.
2: Это, пожалуй, подходит. Что ты скажешь, Билли?
1: Вот как по-вашему? Могу я раскрыть преступление, совершенное по таким мотивам? Нет, это еще годилось бы, если бы ты убил его в состоянии умоиступления. Но ты же должен убить по всем правилам, Том, и должен отвечать характеристике. Хладнокровный, безжалостный, коварный убийца. Ты не можешь убить кого-то только потому, что тебе не нравится его походка. Это звучит глупо.
0: Да, пожалуй. Пожалуй, мне надо хорошенько еще раз все обдумать.
2: Только думай не слишком долго. Чем скорее с этим будет покончено, тем лучше. И не забудь оставить улики.

0: Хроника событий. Почти все жители деревни стояли на улице, глядя на небо. Черная точка уже почти совсем закрыла собой маленькое солнце.
1: Том направился в пользующийся дурной славой притон, чтобы все продумать до конца. Эд Пиво, по-видимому, пересмотрел свое отношение к преступным элементам. Он переоборудовал таверну. Появилась большая вывеска, гласившая «Логово преступника». Окна были задрапированы перепачканными грязью занавесками, затруднявшими доступ дневному свету и делавшими таверну поистине мрачным притоном.
2: На стене появилась большая кроваво-красная клякса, производившая весьма зловещее впечатление, хотя Том и видел, что это всего-навсего краска, которую Билли Маляр приготавливает из ягод руты.
3: Эд Пиво провел гостя в самый темный угол. Потягивая Перри Колу, Том принялся размышлять.

Надо совершить убийство. Скверная штука. Никогда бы по доброй воле за это не взялся. Но закон обязывает выполнить свой долг. Убить кого-нибудь. Это значит лишить кого-нибудь жизни. Ну, взять, например, Марва Плотника. Вот он сегодня получил на прокат свою пилу и строит школьное здание. А если я убью Марва, тогда он уже больше не будет строить. Вот, значит, Марв Плотник. Самый здоровенный, самый славный из всех ребят-плотников. Вот он, стругает доску. Прищурившись, крепко ухватив рубанок

0: хлестну щитой рукой.
1: А вот теперь Марф Плотник, опрокинутый навзничь, лежит на земле. Остекленевшие глаза его полуоткрыты, он не дышит, сердце у него не бьется. И никогда он уже не будет сжимать кусок дерева в своих больших веснушчатых руках. Нет, можно жить, совершив кражу, но убийство даже с самыми благими намерениями в интересах деревни. Эй, что скажут люди, когда увидят? Как самому потом жить среди них? И тем не менее я должен убить. Каждый житель деревни вносит свою лепту. Ну, а это дело выпало на мою долю. Но кого же убить?

Хроника событий. Переполох начался несколько позже, когда сердито загремело межпланетное радио.

0: Это и есть колония? Где ваша столица?
1: Вот это она и есть!
0: Где ваш аэродром?
1: У нас там, кажется, теперь сделали выгон. Я могу проверить по книгам, где тут прежде был аэродром. Ни один воздушный корабль здесь уже давно не опускался.
0: В таком случае главный корабль будет оставаться в воздухе. Соберите ваших представителей. Я приземляюсь.

0: хроника событий. Вся деревня собралась вокруг открытого поля, которое инспектор избрал для посадки. Маленький воздушный кораблик отделился от большого и быстро устремился вниз. Перед самой землей он выпустил огненные струи и плавно опустился.
1: Дверца корабля отворилась. Появились четверо мужчин. Они держали в руках блестящие металлические предметы, и Том понял, что это оружие. Следом за ними из корабля вышел дородный краснолицый мужчина, одетый в черное, с четырьмя блестящими медалями на груди. Его сопровождал маленький человек с морщинистым лицом, тоже в черном. Мэр вышел вперед и начал приветственную речь.
2: Добро пожаловать в новый Делавэр.
3: Благодарю вас, генерал. Я инспектор Дюлумейн, а это мистер Грант, мой политический советник.
2: Очень рад.
3: Мы хотели бы осмотреть деревню.
2: Конечно же. Прошу вас.

Хроника событий. Мэр с законной гордостью показывал тюрьму, почту, церковь и маленькое красное школьное здание. Инспектор, казалось, был несколько озадачен.

0: Я так и думал, инспектор.
1: Что, мистер Грант?
0: Пустая трата времени и ненужная амортизация линейного крейсера. Здесь нет абсолютно ничего ценного.
1: Скажите, для чего вы все это построили, генерал?
2: Как? Чтобы быть настоящими землянами? Мы делаем все, что в наших силах.
1: Скажите, сколько у вас тут молодых мужчин в вашей деревне?
2: Прошу прощения.
0: Сколько у вас имеется молодых мужчин в возрасте от 15 до 60 лет?
1: Нам нужны люди для космической пехоты. Крепкие, здоровые, боеспособные мужчины. Мы убеждены, что не услышим от вас отказа.
2: Разумеется, нет. Конечно, нет. Я уверен, что все наши молодые люди будут рады. Они, правда, не особо большие специалисты по этой части, но зато очень смышленные ребята. Научатся быстро, я полагаю.
1: Вот видите, Грант, может быть, целая сотня рекрутов. Не такая уж потеря времени оказывается.
2: Может быть, мы пройдем ко мне в дом? Немножко подкрепимся, там и поговорим.
1: Хорошо.

0: Хроника событий. Когда мэр увел гостей к себе домой, Том укрылся в ближайшем лесочке, чтобы все основательно обдумать. В сумерках миссис Эдпиво, пугливо озираясь по сторонам, вышла за околицу. В руках у нее была корзина, покрытая красной клетчатой салфеткой.
1: Том! Том! Я принесла тебе обед.
2: А? Вот как? Спасибо. Ты совсем не обязана это делать.
1: Ну как это не обязана? Ведь это наша таверна, место, пользующееся дурной славой, где тебе надлежит укрываться от закона. Разве не так? Значит, мы за тебя отвечаем и должны о тебе заботиться. Ты ешь, ешь. Да, мэр велел тебе кое-что передать.
2: Что еще?
1: Он сказал, чтобы ты поторопился с убийством. Он пока что водит за нос инспектора и этого противного карлика-то, Грэнта. Но рано или поздно они с него спросят. Он в этом уверен.
2: Ну, понятное дело.
1: Когда ты это сделаешь, Том?
2: Я не должен тебе этого говорить.
1: Как так не должен? Я же твоя преступная сообщница.
2: Да, это верно. Ну, ладно. Я собираюсь сделать это сегодня, когда совсем стемнеет. Передай Билли Малеру, что я оставлю все отпечатки пальцев, какие только у меня получаются. Ну и разные там прочие улики.
1: Ладно, Том. Бог в помощь.

0: Хроника событий. Том дождался наступления темноты и наблюдал за происходящим в деревне. Прилетевшие солдаты напились пьяными и в безобразном виде разгуливали по деревне. Инспектор и мистер Грэнт все еще оставались в доме мэра.
1: Наступила ночь. Том пробрался в деревню и притаился в узком проулочке между двумя домами. По дороге к нему приближался человек. Том узнал мэра и достал из-за пояса нож.

0: это ты, Том? Что ты тут делаешь?
1: Вы сказали, что нужно кого-то убить. Вот я и...
0: Я не говорил, что меня. Меня нельзя.
1: Почему нельзя?
0: Ну, кто-то должен принимать инспектора. Он ждет меня. Нужно показать ему...
1: Это может сделать и Билли Маляр. Тихо! Не рыпаться.
0: Да.
1: Хотя лично я, конечно, против вас ничего не имею.
0: Постой, постой. Если ты ничего не имеешь лично, значит, у тебя нет мотива.
1: Почему? Я, например, очень зол, что вы назначили меня преступником.
0: Так ведь это мэр назначил тебя.
1: Ну, а кто же?
0: Ну, а я теперь уже не мэр. Я теперь генерал. Мне только что присвоили это звание.
1: Какая разница? Человек вы тот же самый.
0: Только не с формальной точки зрения. Ты, к сожалению, пропустил церемонию производства меня в генералы. Была очень дружественная обстановка.
1: Поздравляю, поздравляю. Но ведь вы были мэром, когда назначили меня преступником. Значит, мой мотив остается в силе.
0: Так ты же убиваешь не мэра, ты убиваешь генерала, а это уже не убийство.
1: Не убийство?
0: Видишь ли, убийство генерала – это уже мятеж.
1: О, прошу прощения.
0: Ничего, ничего, все в порядке, просто вполне простительная ошибка. Я прочел об этом в книгах, а ты нет. Тебе это ни к чему. Ну, мне, пожалуй, надо идти. Инспектор просил составить ему список новобранцев.
1: Подождите. А вы уверены, что я... Ну, что я непременно должен кого-нибудь убить?
0: Уверен, но только не меня.

0: Хроника событий. Том остался ждать. Наконец появился еще какой-то человек. Он подходил все ближе. Том пригнулся, мускулы его напряглись, он приготовился к прыжку.
1: Появилась миссис Мельник. Она возвращалась домой с рынка. Том сказал себе, что это не имеет значения, миссис Мельник или кто другой. Но он никак не мог отогнать от себя воспоминания о беседах с ее покойной матерью. Получилось, что у нее нет никаких мотивов убивать миссис Мельник. Она прошла мимо, не заметив его.
0: Он ждал еще минут 30. И тут в проулке появился Макс Ткач. Макс всегда нравился Тому. Но это не означало, что у Тома не может быть мотива убить Макса. Однако ему решительно ничего не приходило на ум, кроме того, что у Макса есть жена и 5 ребятишек, которые очень его любят и очень будут по нему горевать. Он отступил поглубже в тень и позволил Максу благополучно пройти мимо.
2: Потом появился плотник, потом Роджер-паромщик. И все они прошли мимо. Каждый раз Том не находил мотива. И он понял, что и со всеми остальными жителями деревни у него получится то же самое. Он вырос среди этих людей, делил с ними пищу и труд, горести и радости. Какие в сущности могут быть у него мотивы? Но убить он должен. Этого требует выданный ему ордер. Нельзя же обмануть доверие односельчан.
3: Постой-ка. Можно ведь убить инспектора.

мотивы? Да это будет даже более чудовищное злодеяние, чем убить мэра. Конечно, мэр теперь еще и генерал. Но это был бы всего-навсего мятеж. Да, даже если бы мэр остался только мэром. Инспектор, куда более солидная жертва. Это будет убийство ради славы, ради подвига, ради величия. Это убийство покажет земле, насколько верна земным традициям ее колония. На земле будут говорить: на новом Делавере преступность приняла такие размеры, что появляться там небезопасно. Какой-то преступник просто-напросто взял, да и убил нашего инспектора в первый же день его прибытия туда. Во всей вселенной едва ли сыщется еще один столь страшный убийца. Да, это, несомненно, будет самое эффектное убийство, какое только можно совершить. Убийство, которая под стать лишь настоящему знатоку своего дела.

0: Хроника событий. Через несколько минут Том был уже около дома мэра, где по-прежнему сидели гости.
1: До него долетели обрывки разговора. Инспектор жаловался мэру, что народ на новом Делавере очень робкий, малопригодный для солдатской службы.
2: И тут Том увидел стражника. Он с сомнением поглядел на свой нож. Если он бросится на инспектора, стража, несомненно, успеет его схватить, прежде чем он совершит убийство. Ведь ее, вероятно, специально этому обучают.
0: И тут Том вспомнил, что на рыночной площади видел пьяного солдата. Он бросился туда. Солдат спал. У ног его валялись две пустые бутылки. Оружие висело на плече. Том осторожно снял винтовку. Он взял ее, проверил, где что надо нажимать, и вновь направился к дому мэра.
2: Инспектор и Грэнт как раз выходили из дома мэра, собираясь вернуться на корабль. Они шли впереди, а позади них ковыляла полупьяная стража. Том шел, прячась за кустами. Он бесшумно догонял процессию, пока не поравнялся с Грэнтом и инспектором. Он припустил вперед и, выйдя на дорогу, преградил инспектору путь. Его ружье было направлено прямо на инспектора.
3: Что? Что это такое?
4: Стойте смирно! Все остальные бросьте оружие и отойдите в сторону. Ну, быстро!
3: Эй, малый, что ты задумал?
4: Я городской преступник. Я хочу убить инспектора. Мистер Грант, отойдите в сторону. Я не должен убивать двоих. У меня ордер только на одного.
3: Преступник? Так вот о чем лопотал ваш мэр.
4: Я знаю, что у нас уже 200 лет не было ни одного убийства. Но сейчас я это исправлю. Прочь с дороги!
2: Хроника событий. Том прицелился, стараясь думать о том, какой эффект произведет его убийство и его общественном значении. Но он видел инспектора простертым на земле, с остановившимся взглядом широко открытых глаз, с переставшим биться сердцем.
0: Он старался заставить свой палец нажать на спусковой крючок. И не смог. Тогда он бросил оружие и прыгнул в кусты.
5: Что здесь происходит? Что за шум?
3: Это я вас должен спросить. На меня только что было произведено покушение.
6: Наверное, это Том Рыбак.
3: Я требую немедленно отрядить людей на розыски и повесить его на месте.
6: Конечно, но Новый Делавер – лесная планета. Даже 10 тысяч человек не найдут беглеца в этих дремучих лесах.
7: Пожалуй, он прав.
3: Вы хотя бы можете объяснить мне все это?
6: Видите ли, мы хотели бы, чтобы у нас все было к вашему прибытию, как на земле. Но у нас была отсталость по части преступлений. И мы поручили Тому Рыбаку стать преступником и совершить убийство.
7: Бред!
3: Почему вы дали это поручение именно ему?
6: Видите ли, я подумал, что если кто-то из нас и способен убить, так только Том, он, понимаете ли, рыбак. Это довольно-таки кровавое занятие.
3: Значит, все остальные у вас также не способны убивать?
6: Никому из нас никогда не зайти так далеко, как зашел Том.
7: Инспектор, надо пока не поздно скорее убираться отсюда. Люди, не умеющие убивать.
3: Верно, мистер Грант, это опасная зараза. Один такой человек, если он не в состоянии выстрелить из винтовки, может в ответственный момент поставить под удар весь корабль. Может быть, даже целую эскадрилью. Нет, так рисковать нельзя.
7: Солдаты, слушай приказ. Немедленно грузиться на корабль. Мы улетаем.
2: Хроника событий. Маленький воздушный корабль взмыл вверх, исторгнув из себя целый шквал струй. Через несколько минут его поглотил большой корабль, а затем и большой корабль скрылся из виду.
5: Эй, Том, ты можешь теперь выходить. Выходи!
8: Ага, сейчас. Напортачил я с этим поручением.
2: Не сокрушайся. Это же невыполнимое дело.
5: Ой, похоже так. Я просто подумал, чем черт не шутит, а вдруг ты как-нибудь справишься. Но ты не огорчайся. Никто у нас в деревне не натворил бы и половины того, что ты.
8: Ну, теперь мне, верно, больше не нужен этот ордер.
5: Конечно. Мы сделали все, что могли. Просто не вышло.
8: У меня ведь была такая возможность, а я вас всех подвел.
2: Да не виноват ты, Том. И никто из нас не виноват. Вот что получается, когда к людям 200 лет не проникает цивилизация. Поглядите, сколько времени понадобилось Земле, чтобы стать цивилизованной? 1000 лет. А мы хотели достигнуть этого за 2 недели.
5: Да. Что ж, придется нам снова вернуться в нецивилизованное состояние.
8: Ну ладно, пойду отосплюсь. Смотрите, облака собираются. Скоро осенние дожди. Можно будет снова рыбачить.

0: Вот и подошла к концу наша очередная встреча в остром сюжете.
1: Нам остается только попрощаться с вами.
2: Ждем ваших писем.
3: Может быть, у вас есть какие-нибудь пожелания? Может быть, вы захотите услышать свои любимые произведения?
0: Присылайте ваши заявки.
4: Но помните, это должен быть острый сюжет.
0: Итак, до встречи через месяц.
1: До свидания.

0: Примерно к 30-летнему возрасту смысл моей работы и идеалы мои как художника стали для меня более-менее ясны. И я выразил их такими словами: смехом и слезами помогать добру и правде со сценических подмостков и не делать ничего против совести в искусстве. Оглядываясь на более чем полувековую мою творческую жизнь, я, как мне кажется, был верен этим принципам, хотя и совершал подчас промахи и ошибки.
1: Эти слова Игоря Владимировича Ильинского как нельзя точно раскрывают его творческое кредо, определяют его место в первых рядах мастеров советской культуры и искусства. Выдающийся художник, народный артист Союза СССР, лауреат государственных премий, герой социалистического труда, Ильинский посвятил почти 60 лет жизни любимому труду. Диапазон его творческой деятельности поистине велик и многообразен. Блестящий комедийный актер театра и кино, великолепный интерпретатор литературных произведений на эстраде, Игорь Владимирович проявил себя и как серьезный глубокий режиссер в ряде поставленных им спектаклей в Малом театре. Его яркие актерские работы, его поразительно разнообразная концертная деятельность снискали ему огромную популярность и любовь народа. На этих пластинках, конечно, нет возможности поместить фрагменты всех значительных работ Ильинского. Сцены и литературные отрывки отобраны по принципу главным образом контрастности и выбора самого исполнителя. В 1938 году на сцене Малого театра в комедии Гоголя «Ревизор» Игорь Владимирович играл Хлестакова. Позавтракав в богоугодном заведении, Хлестаков возвращается в дом Городничего. Городничий представляет ему свою дочь и жену.
2: Как я счастлив, сударыня, что имею в своем роде удовольствие вас видеть.
3: Нам еще более приятно видеть такую особу.
2: Помилуйте, сударыня, совершенно напротив, мне еще приятнее.
3: Как можно-с? Вы это так изволите говорить для комплимента. Прошу покорно садиться.
2: Возле вас стоять уже есть счастье. Впрочем, если вы непременно хотите, я сяду. Как я счастлив, что наконец сижу возле вас.
3: Помилуйте, я никак не смею принять на свой счет. Я думаю, вам после столицы вояжировка показалась очень неприятную.
2: Чрезвычайно неприятной. Привыкший жить компроневу в свете. И вдруг, представьте, очутиться в дороге, грязные трактиры, мрак невежества. Ну, конечно, если бы не такой случай, который меня так вознаградил за все.
3: В самом деле, как вам должно быть неприятно?
2: Впрочем, сударыня, в эту минуту мне очень приятно.
3: Как можно-с? Вы делаете много чести, я этого не заслуживаю.
2: А чего вы не заслуживаете, сударыня, заслуживаете?
3: Я живу в деревне.
2: Да, деревня тоже, впрочем, имеет свои пригорки, ручейки и зефиры. Ну, конечно, кто сравнит с Петербургом? Ах, Петербург! Что за жизнь, право? Господа, вы, может быть, думаете, что я только переписываю? Нет, начальник отделения со мной на дружеской ноге. Это, бывало, ударит по плечу, приходи-ка брать обед. Я только на 2 минуты закажу в департамент с тем, чтобы сказать, это вот так, это вот так. А там уж чиновник для письма, вот этакая крыса, пером только... Пошел писать. Хотели бы меня коллежским асессором сделать, только думаю, зачем? И сторож летит еще по лестнице за мной со щеткой. Да звучит, говорит, Иван Александрович, сапоги почищу. А что вы стоите, господа? Садитесь. Я не люблю церемонии. Напротив, я стараюсь поскользнуть незаметно. Но никак нельзя скрыться, никак нельзя. Только выйдешь куда-нибудь, уж говорят, вон, говорит, Иван Александрович идет. А один раз меня приняли за главнокомандующего. Солдаты выскочили с гаупфахты, сделал ружьем. После уже один офицер, который мне очень знаком, говорит, ну, братец, мы тебя совершенно приняли за главнокомандующего.
3: Скажите, как?
2: Меня все знают. С хорошенькими актрисами знакомы. Я и тоже разные водевильчики. Литераторов часто вижу. С Пушкиным на дружеской ноге. Бывало, часто говорю ему, ну что, брат Пушкин? Да так, брат, отвечает, бывало. Так, как-то все. Большой оригинал.
3: Так вы и пишете? Как это должно быть приятно сочинителю. Вы, верно, и в журналы их помещаете?
2: В журнал помещаю. Впрочем, моих много из сочинений. Жизнь Фигаро, Норма, Роберт Дьявол, название не помню. И все случаем. Я не хотел писать. Но театральная дирекция говорит, пожалуйста, братец, напиши что-нибудь. Ну, думаю, пожалуй, изволь, братец. И в тот же вечер, кажется, все написал. Всех изумил. У меня легкость, необыкновенная мысль. Все это под именем барон Брамбеус, фрегат Надежды, Московский телеграф, все я написал.
3: Скажите, так это вы были Брамбеус?
2: А как же? Я им всем поправляю статьи. Мне Смердин дает за это 40 тысяч.
3: Так верно, и Юрий Милославский тоже ваше сочинение.
2: Да, это мое сочинение.
3: Я сейчас догадалась.
4: О, маменька, там написано, что это господин Загоскин сочинил.
3: Ну вот, я и знала. Даже здесь будет спорить.
2: Это правда, это Загоскин. Но есть другой Юрий Милославский, так тот уж мой.
3: Ну так, верно, это я ваш читала. Как хорошо написано.
2: Я признаюсь, литературой существую. У меня дом первый в Петербурге. Так известен. Дом Ивана Александровича. Сделайте милость, господа, если будете в Петербурге, прошу ко мне. Я ведь тоже балы даю.
3: Я думаю, с каким там вкусом и великолепием даются балы.
2: Просто не говорите. На столе, например, арбуз. 700 рублей арбуз. Суп в кастрюльке прямо на пароходе приехал из Парижа. Откроешь крышку, пар. Подобного которому нельзя отыскать в природе. Я всякий день на балах. Там у нас и виз свой составился. Министр иностранных дел, французский посланник, английский, немецкий посланник и я. И уж так бывало уморишься, играя, что ни на что не похоже. Как взбежишь к себе по лестнице на четвертый этаж, скажешь только кухарке на Маврушка шине. Что-то я вру? Я забыла. Я живу в билетаже. У меня одна лестница стоит. А любопытно взглянуть ко мне в переднюю, когда я еще не проснулся. Графы и князья толкутся и жужжат, как шмели. Только и слышно. А иной раз и министр. Мне даже на пакетах пишут «Ваше превосходительство». Один раз я управлял департаментом. И странно, директор уехал. Куда уехал, неизвестно. Ну, натурально пошли толки, как, что, кому занять место. Многие из генералов находились, охотники, брались. Но подойдут, бывало, мудрено. кажется легко на вид, а рассмотришь, к черту возьми, видит, нечего делать ко мне. И в ту же минуту по улицам курьеры, курьеры, курьеры. Можете себе представить, 35 тысяч одних курьеров. Каково положение, спрашиваю? Иван Александрович, вступайте департаментом управлять. Я, признаюсь, немного смутился, вышел в халате, хотел отказаться. Думаю, дойдет государь, послужной список. Думаю, извольте, извольте, я принимаю должность, принимаю, но у меня не у меня у хвостра, у всех. И точно, бывало, как прохожу через департамент, просто землетрясение, все дрожит, трясется, как лист. Я шутить не люблю, и всем задала страшку. Я сам государственный совет боится. А что в самом деле? Я такой, я не посмотрю ни на кого. Я говорю всем, я сам себя знаю, сам. Я везде, везде, во дворец всякий день езжу. Мне завтра, сейчас произведут фельдмарш. Что такое? Еще не разберу, все вздор.
5: Вашество, превосходительство. Не прикажете ли отдохнуть? Вот и комната, и все, что нужно.
2: Здорово отдохнуть. Извольте, я готов отдохнуть. Завтрак был очень хороший, я доволен. Лабардан. Лабардан.
1: В драме Льва Толстого «Власть тьмы» Ильинский создал незабываемый образ старого крестьянина Акима. К своему сыну Никите, который служит в работниках у богатого мужика Петра, приходит со своей женой Матрёной старый Аким.
2: Выходит, значит, это я примерно на тебя, Никита, жалоба. Жалоба, значит.
6: Жалоба? От кого жалоба?
2: Жалоба? От девицы. От сироты, значит, и жалоба есть. От ней, значит, и жалоба на тебя. От Марины, от этой самой, значит.
6: Чудно, право. Это какая же такая жалоба? Это кто ж тебе сказывал, Тана, что ли?
2: Я теперь это спрос делаю. А ты, значит, это должен ответ произвести. Обвязался ты с девкой, значит? То есть, обвязался ты с ней, значит?
6: И не пойму окончательно, чего спрашиваете?
2: Значит, глупости, это глупости, значит, были у тебя с ней глупости, значит?
6: Мало что было. С куфарки от скуки пошутишь и на гармонии поиграешь, а она попляшет. Какие же еще глупости?
2: Микита, от людей утаишь, а от Бога не утаишь. Ты, Микита, значит, думай. Не моги врать. Сирота она, значит, обидеть можно. Сирота, значит. Ты говори получше как.
6: Да что говорить-то нечего. Окончательно все и говорю, потому и говорить нечего. Она чего не скажет, говори, что хочешь, как на мертвого. А чего же она на Федьку Микишкина не сказала? А это что ж по нынешнему времени, шутить нельзя? А ей вольно говори.
2: Ой, Микишка, смотри, неправда наружу выйдет. Было, а и нет.
6: Ишь, привязались, право. Ну, сказывай, что ничего не знаю. Ничего у меня с ней не было. Вот тебе, Христос, не сойти мне с доски с этой. Ничего знать не знаю. Что же это вы в самом деле меня на ней женить вздумали? Что это в самом деле, право, скандал? Нынче правов таких нет, чтобы селом женить. Очень просто. Да и побожился я, знать не знаю.
2: Смотри, Микита, обижена слеза, мимо не канет. А все на человеческую голову. Смотри, как бы не того.
1: Узнав о беспутстве и глубокой безнравственности сына, Аким решает вернуть Никите взятые у него деньги.
7: На, деньги твои прибери.
8: Откуда же ты собрался, немца-то?
7: Пойду, значит, простить Христа ради.
8: Вот тебе на. Куда пойдешь-то ночным делом?
7: Не могу я, значит, я в вашем доме-то я не могу, значит, быть. Быть не могу, простить.
8: Ну, куда ж ты от чаю-то?
7: Уйду, потому, значит, нехорошо у тебя. Значит, да ей нехорошо, Микишка, в доме. Да ей нехорошо. Значит, плохо ты живешь, Микишка. Плохо. Уйду я.
8: Ну, будь толковать, ну, садись чай пей.
9: Что же это, батюшка, перед людьми стыдно будет? На что ж ты обижаешься?
7: Обиды мне-то ей никакой нет. Обиды нет, значит. А только-то я вижу, я, значит, только погибель, значит, сын мой, к погибели сын, значит.
8: Погибель? Какая погибель? Погибель. Это докаж.
7: Погибель-то погибель, весь ты в погибели. Я тебе лето что говорил?
8: Ну, мало что ты говорил.
7: Говорил я тебе тае про сироту, что обидел ты сироту. Марину, значит, обидел.
8: Эк помянул, про старые дрожжи не поминать дважды. То дело прошло.
7: Прошло? Не, брат, это не прошло. Грех, значит, за грех цепляет. За собой тянет. И завяз ты, Микишка, в грехе. Завяз ты, смотрю, в грехе. Завяз ты, погруз ты, значит.
8: Ну, садись чай пить, вот разговор весь.
7: Не могу я, значит, и чай пить. Потому от скверны твоей, значит, и гнусно мне. Дюже гнусно мне. Не могу я тебе с тобой чай пить.
8: Эка не телет, ну иди к столу-то.
7: Ты в богатстве, да я как в сетях. В сетях ты, значит. Эх, Микишка. Душа надо, бля.
8: Ну, какую ты имеешь полную праву в моем же доме меня упрекать? Да ты что в самом деле пристал? Что я тебе мальчик дал со зависки драть? Нынче это оставили?
7: Это точно. Слыхал я нынче, что это я. Что отцов-то за бороды трясут, значит. Да на погибель это, на погибель, значит.
8: Ну, живем у тебя не просим. А ты ж к нам пришел с нуждой.
7: Деньги. Деньги твои. Вон они. Побираться, значит, пойду, они-то я не возьму, значит.
8: Ну, Будя, ну что серчаешь? Ну, компанию расстраиваешь.
7: Пусти, не останусь. Лучше под забором переночую, чем в пакости твоей. Тьфу, прости, Господи. Опамятуйся, Микита, душа надобна.
1: В комедии Сухого Кобылина «Свадьба Кричинского», поставленной в 1971 году, Игорь Владимирович выступил в роли Расплюева, мелкого шулера и приживальщика, находящегося в услужении у светского авантюриста Кричинского. В гостях у Кричинского находится богатый помещик Муромский, на дочери которого собирается жениться Кричинский. Чтобы занять Муромского, он представляет ему Расплюева, аттестуя его как своего приятеля и соседа по поместью.
7: Честь. Честь тебе.
10: Охочно рад.
11: Прошу, присаживайтесь. Извините, я оставлю вас на минуту.
10: В военной службе, извольте, служить или в статской?
7: В статской. В военной. Лишь в статской, в статской.
10: А жить, изволите, в Москве или в деревне?
7: В Москве, с Москве. То есть иногда, а то больше в деревне.
10: Скажите, а в какой губернии имеете поместье ваше?
7: В сибирской. В Симбирской.
10: А уезд какой?
7: Какой уезд-то?
10: Да-с.
7: Как бишь его того, то есть, как его, так на языке и вертится, господи. Михаил Васильевич, как его уезд-то?
12: А какой уезд?
7: Наш уезд.
12: А, в Вардатовском.
7: А, вот.
10: В Вардатовском?
0: Симбирской губернии Ордатовского уезда.
10: Ведь Ордатовский уезд в Нижегородской губернии.
0: Как и Нижегородской? Нижегородской? Михайлович?
12: Да?
0: Что же это такое? Они говорят, что Ордатовский уезд Нижегородской губернии.
12: Да нет. Их два. Один Ордатов Нижегородской губернии, другой Симбирской.
0: А вот.
10: Да, именно, точно. Один Ордатов в Нижегородской, а другой в Симбирской губернии.
0: Один Ордатов в Нижегородской, другой Ордатов в Симбирской. Да.
10: Извините, извините, ваша правда. Скажите, а предводителем у вас кто?
0: А? Это дурак какой-то навязался. Что это будет? Ну, было не было. Бревнов.
10: Как-с?
0: Бревнов-с.
10: Не знаю. Не имею чести знать.
0: Я думаю, что не знаю.
10: И хороший человек?
0: Предостойнейший. Мухи и той зла не сделает.
10: В наше время это редкость.
0: Редкость? Нет, Петр Константинович, решительно вам скажу, таких людей нет.
10: Ну, однако...
0: Уверяю вас, поищите.
10: Вы, как заметно, имели от людей и огорчение в жизни.
0: Имел. Такие, могу сказать, задавались мне огорчения в жизни... что с иного, могу сказать, все бы обручи полетели. А вот невредим, жив и...
10: Бывает, все в жизни бывает. Скажите, а как у вас земля?
0: Земля? А что? Что земля? Земля ничего.
10: Так у вас ведь там должен быть чернозем. Ну, точно, Симбирская черноземная губерния.
0: Ах, дах, чернозем, удивительный, черный, черный-черный, ух какой.
10: Скажи, и урожай должно быть отличный.
0: Урожай, я в этом захолустье обобрать хлеб не могу, право не могу.
10: Да неужели?
0: Ей-богу не могу, а мне, черт с ним, мне его даже не жалко, ей-богу.
10: Вот степные-то помещики каковы. Скажите, а у молот как у вас бывает?
0: Да он нарочно. Господи, что же это будет? Но об умолоте я вам ничего не скажу.
12: Помилуйте, Петр Константинович, ну что вы его спрашиваете? Ведь он по полям только с собаками ездит. Ведь он по хозяйству не в зуб толкнуть.
1: В 1940 году Ильинский играет в Малом театре Счастливцева в комедии Островского «Лес». Сцена из второго действия. На перепутье лесных дорог встречаются два провинциальных актера, путешествующих по России в поисках ангажемента. Геннадий Несчастливцев и Аркадий Счастливцев.
13: Аркашка!
14: Геннадий Демьяныч!
13: Аркадий!
14: Геннадий Демьяныч!
13: Аркадий! Аркадий!
14: Я Геннадий Демьяныч! Как есть, весь тут!
13: Никуда и откуда?
14: Из Вологды в Керчь, Геннадий Демьяныч. А вы, Геннадий Демьяныч?
13: Из Керчи в Вологду. Ты пешком?
14: На своих, Геннадий Иванович. А вы, Геннадий Иванович?
13: В карете. Ну, разве не видишь? Ну, чего же спрашиваешь-то? Осел!
14: Я так, Геннадий Иванович.
13: Сядем, брат Аркадий.
14: А на чем же?
13: Я здесь, а ты где хочешь.
14: Что это у вас за ранец?
13: Штука отличная, брат. Сам братец шил для дороги. Легко и укладисто.
14: Хорошо, коли есть что класть. А что у вас там?
13: Пара платья, братец, хорошего. В Полтаве еврей шил. Я тогда после бенефиса в Ильинскую много хорошего платья сделал. Складная шляпа, братец. Два парика. Пистолет тут у меня хороший. У черкеса в карты выиграл, в Пятигорске. Замок попорчен. Вот как-нибудь, когда в Туле буду, починить прикажу. Жаль, фрака нет. Был фрак, да я его в Кишиневе на костюм Гамлета выменял.
14: А на что ж вам фрак?
13: Как ты глуп, Аркашка, как посмотрю я на тебя. Ну, приду я теперь в Кострому, в Ярославль, в Вологду, в Тверь. Поступлю в труппу. Должен я буду к губернатору явиться, а? К полицеймейстеру, по городу визиты сделать. Это комики визитов не делают, потому они шуты. А трагики люди, люди, братец. А у тебя что в узле?
14: Библиотека.
13: Большая?
14: Пьес 30 и с нотами.
13: Драмы есть?
14: Только две. А то все водевили.
13: Зачем же ты такую дрянь, братец, носишь?
14: Денег стоит. Бутафорские мелкие вещи есть, ордена.
13: И все это ты стяжал.
14: И за грех не считаю, жалования задерживают.
13: Ну а платье у тебя где же?
14: Вот, что на мне. А то уж давно никакого нет.
13: Ну, а как же ты, братец мой, зимой-то?
14: Я, Геннадий Демьянович, обдержался. В дальнюю дорогу точно трудно. Так ведь кто на что? Огонь на выдумки. Вот везли меня в Архангельск,
13: да.
14: Так в большой ковер закатывали.
13: Ну...
14: Привезут на станцию, раскатают. А в повозку садиться опять закатают.
13: Да, и тепло.
14: Ничего, доехал. А ведь много больше 30 градусов было. Зимняя дорога-то двиной. Между берегов-то тяга. Ветер-то с севера встречу. Так вы в Вологду.
13: Да.
14: Там теперь трупы нет.
13: А ты в Керчь? Ну и в Керчи тоже, братец, трупы нет.
14: Ну что же, Геннадий Демьянович, пройду в Ставрополь или в Тифлис. Там уж неподалеку.
13: А мы с тобой в последний раз в Кременчуге виделись.
14: В Кременчуге.
13: Ты тогда любовников играл. А после ты что делал?
14: После я в комики перешел. Да уж очень много их развелось. Образованные одолели. Из чиновников, из офицеров, из университетов. Те на сцену лезут. Житья нет, Геннадий Демьянович. Из комиков-то я в суфлеры. Каково это, Геннадий Демьянович, человеку с возвышенной душой в суфлеры?
13: Все там будем, брат Аркадий, все там будем.
14: Одна была у нас дорожка, Геннадий Демьянович, и ту перебивали.
13: От того, что просто. Поясничать-то хитрость невелика. А вот ты попробуй в трагике, так и нет никого.
14: А ведь игры хорошие у образованных нет.
13: Ага, нет. Какая, братец, игра? Микина!
14: Конетель!
13: Конетель, братец, конетель! А как пьесы ставят? Хоть бы в столицу. Ведь я сам видел. Любовник-тенор, резонер-тенор, комик-тенор. А оснований в пьесе нет. И смотреть не стал, ушел. Ты зачем себе испаньолку завел?
14: А что же?
13: Скверно. Русский ты человек, братец, или нет?
14: Что за гадость? Терпеть не могу. Обрей совсем. Или уж бороду отпусти.
2: Но я пробовал бороду, да не выходит.
14: Как так, что ты врешь?
2: Да вместо волос-то перья растут, Геннадий Мянович.
14: Перья? Рассказывай мне еще. Говорю, обрей. Попадешь мне под сердитую руку вот с испаньолкой. Ты, брат, смотри.
2: Да обрею.
14: А я, брат, Аркаша, там на юге расстроился с театром совсем.
2: А чего ж так, Геннадий Иванович?
14: Характер, братец. Знаешь ты меня, лев, ведь я подлости не люблю. Вот мое несчастье. Со всеми антрепренерами перессорился. Неуважение, братец, интриги, искусство не ценят, все копеечники. Хочу у вас на севере счастье попробовать.
2: Так ведь и у нас то же самое. Ведь и у нас не уживется, Геннадий Иванович. Я вот тоже не ужился.
14: Ты тоже. Сравнял ты себя с...

0: А тебя из какого города губернатор выгнал? Ну, сказывай.
1: Ну что сказывать? Мало что болтают. Выгнал. А за что выгнал? Как выгнал?
0: И то, братец, слышал, и то известно, братец. 3 раза тебя выбивали из города-то. В одну заставу выгонят, а ты в другую войдешь. Наконец губернатор уж из терпения вышел. Стреляйте, говорит, его в мою голову, если он только еще раз воротится.
1: Уже стреляйте. Ну, разве стрелять можно?
0: Стрелять не стреляли, а 4 версты казаки нагайками гнали.
1: Совсем и не 4.
0: Ну, будет, Аркадий! Довольно! Не раздражайте меня, братец! Ну, подвигайся. Да подвигайся.
1: Подвигайся. Подвигайся.
0: Да, брат Аркадий, разбился я с театром совсем. А уж и жаль теперь, как я играл. Боже мой, как я играл!
1: Очень хорошо.
0: Да так-то хорошо, что... Да что с тобой разговаривать? Что ты понимаешь? В последний раз в «Лебедяне» играл я Велизария. Сам Николай Хрисанфович Рыбаков смотрел. Кончил я последнюю сцену. Выхожу за кулисы, Николай Рыбаков тут. Положил он мне руку на плечо.
1: Не убивайте, Аркадий! Я, говорит, тебя, Аркаша, вот как в окно выкину. Этой рукой за ворот подниму, этой поддержу и так вот высажу. Так, говорит, Каратыгин делал. Я его молил, на коленях стоял. Дяденька, говорю, не убивайте.
2: Ничего, говорит, Аркаша, не бойся.
1: Пришел спектакль, подходит наша сцена. Публика его принимает. Только гляжу, губы у него трясутся, щеки трясутся, глаза налились кровью.
2: Постелите, говорит, его дураку что-нибудь под окном, чтобы я его в самом деле не убил.
1: Ну, вижу, конец мой приходит. Как я пробормотал сцену, уж не помню. Подходит он ко мне. Лица человеческого нет. Зверь зверем. Взял меня левой рукой за ворот, поднял на воздух, а правый как размахнется, да кулаком по затылку как хватит. Света Божьего, Геннадий Семенович, не взвидел. Сажени 3 из окна летел. В женскую уборную дверь прошиб. Хорошо вам трагиком его 30 раз за эту сцену вызвали. Публика чуть театр не разломала. А я на всю жизнь калекой мог стать. Немножко Бог помиловал. Пустите, Геннадий Иванович, пустите!
0: Эффектно. Надо это запомнить. Постой-ка, как ты говоришь? Я попробую.
1: Геннадий, не надо.
0: Убирайся. Другой раз. Так вот. Положил он мне руку на плечо. Ты говори, и я говори. Умрем, говори. Лестно, Аркадий. У тебя табак есть?
1: Какой табак? Помилуйте, крошки нет.
0: Как же ты? В дорогу идешь, а табаком не запасся.

0: Глуп.
1: Так ведь и у вас нет.
0: У вас нет. Смеешь ты мне это говорить? Но у меня такой был, какого ты сроду не видывал, одесской, первый сорт от Криона. Да вот теперь вышел.
1: А ты у меня вышел.
0: Ну а денег у тебя много?
1: Да что вы, у меня отрод-то много не было, а теперь копейки за душой нет.
0: Как же ты в дорогу-то без денег? Без табаку и без денег, чудак.
1: А лучше не ограбят. Они все равно без денег, что на месте сидеть, что по дороге идти.
0: Ну, до Воронежа-то, положим, ты с богомольцами дойдешь, Христовым именем пропитаешься. Ну, а дальше-то как? Землей войска Донского. Там не то, что даром, а и за деньги-то не накормят табашника. Облика христианского на тебе нет, а ты собираешься по станицам идти. Казачки-то ведь тебя за бес сочтут. Детей тобой стращать буду.
1: Уж не хотите ли вы мне взаймы дать, Геннадий Иванович? Надо, правду сказать, душа-то нынче только у трагиков и осталась. Вот покойный Корнелий никогда товарищу не откажет. Последним поделится. Всем бы трагикам с него пример брать.
0: Ну, ты мне этого не смей говорить. У меня тоже душа широкая. Только денег я тебе не дам. Пожалуй, самому не хватит. А вот пожалеть, брат Аркадий, я тебя пожалею. Нет ли тут у тебя поблизости родных или знакомых?
1: Нет. Ведь если были, все равно денег не дадут.
0: Но не о деньгах речь, а хорошо бы отдохнуть с дороги. Пирогов домашних, знаешь, наливочки попробовать. Эх, как же это, братец ты мой, у тебя ни родных, ни знакомых? А? Что же ты за человек, а?
1: Да ведь и у вас тоже нет.
0: Ну, нет, у меня-то есть. Да я было хотел мимо пройти. Горд я, Аркадий, горд. Да, видно, придется завернуть.
1: Знаете, у родных-то тоже нашему брату невелика радость. Мы народ вольный, гулящий. Нам трактир дороже всего. Вот я у родных-то пожил, знаю. Есть у меня дяденька, лавочник в уездном городе. Недалеко отсюда, верст за 500. Погостил я у него. Так бы не бежал, так...
0: А что же?
1: Нехорошо. Я вам расскажу. Шлялся я без дела месяца 3. Надоело. Дай, думаю, дяденьку навещу. Пришел. Долго меня на порог не пущали. Все разные лица на крыльцо выглядывали. Наконец выходит сам.
2: Ты, говорит, зачем пришел?
1: Навестить, говорю, вас, дяденька.
2: А, значит, ты свои художества бросил?
1: Бросил?
2: Ну что ж, говорит, вот тебе каморка, живи. Только сперва в баню сходи.
1: Стал я у них жить. Встают 4 часа, обедают в 10, спать ложатся в... 8 часу. За обедом, за ужином я здесь водки пей, сколько влезет. А после обеда спать. И все в доме молчат, Геннадий Демьяныч, точно вымерли. Дядя с утра идет в лавку, а тетка весь день чай пьет и вздыхает. Взглянет на меня, ахнет и промолвит. Бесчастный, говорит, ты человек. души своей погубитель. Не пора ли тебе, души своей погубитель, ужинать? Да шел бы ты спать.
0: Ничего же тебе лучше-то?
1: Да ничего, я поправился, толстеть бы устал. Да вдруг как-то за обедом приходит в голову мысль. А не удавиться ли мне?
0: Да.
1: Я, значит, тряхнул головой, чтобы она вышла. А погодя немного, опять эта мысль. Вечером опять? Думаю, дело плохо. Ночью взял и бежал из окошка. Вот каково, Геннадий Иванович, нашему брату у родных-то.
0: Ах, да я бы и сам бы, братец, не пошел. Да признаться тебе сказать, устал. А еще до Рыбинска-то с неделю пропутешествуешь, да и место найдешь, и неизвестно. Вот если б нам с тобой найти актрису... Драматическую, молодую, хорошую.
1: Ай, Господи, не покидайте меня, Господи. Тогда хлопотать нечего. Мы б сами остальных подобрать легко. Мы б такую труппу составили, я кассиром.
0: За малым делом стало, актрисы нет.
1: Их теперь нигде нет, Геннадий Ильич.
0: Да понимаешь ли ты, Аркадий, что такое драматическая актриса? Да знаешь ли ты, Аркадий, какая мне актриса нужна? Душа мне, братец, нужна, жизнь, огонь!
1: Огня-то, Геннадий Ильич, днем с огнем не найдешь.
0: Ты у меня не смей острить, когда я серьезно разговариваю. Это у вас, у водевильных актеров, только смех на уме, а чувство не на грош. Бросится женщина в омут, вниз головой от любви, вот актриса. Да чтобы я сам видел, а то не поверю, вот вытащу из омута, вот тогда поверю. Ну, видно, идти.
1: Куда?
0: Не твое дело. 15 лет, братец, не был, а ведь я... Чуть ли не родился здесь. Детские лета, невинные игры, голубять не знаешь ли, все ведь это еще в памяти. Что ж, отчего ей не принять меня? Она уж старушка, ей по самому дамскому счету далеко, за 50 лет. Я не забывал ее, посылал, братец, часто ей подарки. Из Карасу-базара послал ей туфли татарские, мороженую Нельмы из Иркутска, бирюзы из Тифлиса, кирпичного чаю, братец, с Ирбита, балык из Новочеркасска, малахитовые четки из Екатеринбурга. Да, всего и не припомнишь. Конечно, лучше бы... Нам с тобой подъехать к крыльцу в карете, а? Дворня навстречу. А теперь в рубище и пешком. Горд я, Аркадий, горд. Ну, пойдем. Пойдем, и тебе угол будет.
1: Да куда же, Геннадий Демьянович?
0: Куда? Читай.
1: В усадьбу Пеньки помещицы госпожи Гурмышской.
0: Туда ведет меня мой жалкий жребий. Руку, товарищ.
3: В комедии Островского «На всякого мудреца довольно простоты» актер создал сатирический образ старого генерала в отставке Крутицкого, ретрограда и консерватора. Увлеченный составлением очередного прожекта, Крутицкий, чтобы придать своему труду современный стиль, поручает его отредактировать молодому человеку Глумову. кабинет Крутицкого. Глумов, исполнив работу, является к отставному генералу.
4: Готово?
5: Готово, ваше превосходительство.
4: Четко, красиво, отлично. Брау-брау. Трактат. Отчего же не прожект?
5: Прожект, ваше превосходительство, когда предлагается что-нибудь новое. У вашего превосходительства наоборот. Все новое отвергается. И совершенно справедливо, ваше превосходительство.
4: Так вы думаете, трактат?
5: Трактат лучше-с.
4: Трактат. Трактат. Пожалуй. Да. Трактат о вреде реформы вообще. Вообще, это не лишнее ли?
5: Это главная мысль вашего превосходительства, что все реформы вообще вредны.
4: Коренные, решительные. А если не важно, что-нибудь изменить, улучшить, я против этого ничего не говорю.
5: В таком случае это будут не реформы, а поправки, починки.
4: А, да, правда, умно. Умно. У вас здесь есть молодой человек... Очень рад стараться.
5: Покорнейше благодарю, ваше превосходительство.
4: Да, пойдем далее. Любопытствую знать, как вы начинаете экспликацию моей главной идеи. Артикул 1. Всякая реформа вредна уже по своей сущности. Что заключает в себе реформа? Реформа заключает в себе два действия. Первое. Отмену старого. И второе. Поставление на место оного чего-либо нового. Какое сие действие вредно? И то, и другое одинаково. Первое. Отметая старое, мы даем простор опасной пытливости ума проникать в причины, почему то или другое отметается, и составлять таковые умозаключения. Отметается нечто непригодное. Какое-то учреждение отметается, значит, оно непригодно. А всего быть не должно, ибо сим возбуждается свободомыслие и делается как бы вызов обсуждать то, что обсуждению не подлежит. Складно, толково.
5: И совершенно справедливо, ваше превосходительство.
4: Второе. Поставляя новое... Мы делаем как бы уступку так называемому духу времени, который есть не что иное, как измышление праздных умов. Ясно изложено. Надеюсь, будет понятно для всякого, так сказать, популярно.
5: Мудрено ясно излагать софизмы. Они неопровержимые истины.
4: Вы думаете, это неопровержимая истина?
5: Совершенно убежден, ваше превосходительство.
4: Что-то они другого стула не ставят.
5: Ничего-с, я и постою, ваше превосходительство.
4: Конечно, нельзя всякому позволить. Другой, пожалуй, рассядется, магазинчик со счетом или портной приедет.
5: Не извольте беспокоиться, ваше превосходительство. Я должен... оправдаться перед вашим превосходительством.
4: Что такое, мой любезный, что такое?
5: В вашем трактате некоторые слова и выражения оставлены мной без всякого изменения.
4: Почему?
5: Слаб современный язык для выражения всей грандиозности ваших мыслей.
4: Например?
5: В 25-м артикуле о положении мелких чиновников в присутственных местах вашим превосходительством весьма сильно выражена совершенно справедливая мысль о том, что не следует увеличивать жалования и вообще улучшать положение младшим чиновникам, что, напротив, надо значительно увеличить жалования председателям и членам присутствия.
4: Не помню.
5: Я, ваше превосходительство, помню наизусть не только один этот параграф, а весь трактат.
4: Верю, но удивляюсь. Для чего?
5: У меня целая жизнь впереди. Мне нужно запасаться мудростью. Не часто может представиться подобный случай. А если представился, так надо уметь им воспользоваться. Не из журналов же учиться уму-разуму.
1: Еще бы!
5: Молодому человеку и свихнуться недолго.
4: Похвально, похвально. Приятно видеть такой образ мысли в молодом человеке. Что там ни говори, а благонамеренность – хорошее дело.
5: Первое ваше превосходительство.
4: Так, ну что там у тебя в 25-м артикуле?
5: Артикул 25. Увеличение окладов в присутственных местах, если почему-либо непременно таковое потребуется, должно быть производимо с крайней осмотрительностью, и то только председателем и членом присутствия, отнюдь не младшим чиновником. Увеличение окладов старшим чиновнику может быть произведено на тот конец, дабы сей наружным блеском поддерживали лидящие власти, которые должны быть ей присущи. Подчиненный же, сытый и довольный, получает несвойственное положение осанистость и самоуважение, тогда как для стройного успешного течения дел подчиненный должен быть рабом и постоянно трепетать.
4: А, так, верно, верно.
5: Вот слово «трепетать», ваше превосходительство, меня очаровало совершенно.
4: Куришь, так кури спички на камине.
5: Я не курю, ваше превосходительство. А, впрочем, как прикажете.
4: А вот еще мне-то какое дело. Как хочешь. Слушай, дядя не видал твоей работы?
5: Как можно? Я никому не показывал.
4: Ну, то-то же. Он только говорит, что умен, а ведь он... Болван совершенный.
5: Не смею спорить с вашим превосходительством.
4: Он только других учит, а сам попробуй написать, вот мы и увидим. А жена тоже дура замечательная.
5: Не заступлюсь из-за нее.
4: Ты как ты с ними уживаешься, не понимаю.
5: Нужда, ваше превосходительство.
4: Ты слушаешь?
5: Поступаю. По протекции тетушки Иван Иванович Городулин мне обещал достать хорошее место.
4: Ты еще нашли человека, определит он тебя. Ты ищи прочного места. А эти все городульские-то места скоро опять закроются. Вот увидишь, он у нас считается человеком опасным. Ты это заметь.
5: Я не по новым учреждениям.
4: А, ну тогда поступай. Без служб болтаться хуже. Потом, если хочешь, я тебе могу письма дать, в Петербург перейдешь, там служить видней. У тебя прошедшее чисто совершенно, и тебя можно рекомендовать?
5: Я ленив был учиться, ваше превосходительство.
4: Это не важно. Очень-то заучиться, так оно, пожалуй, хуже. Нет ли чего важнее?
5: Мне совестно признаться вашему превосходительству.
4: Что такое? Ты смотри, говори прямо.
5: Молодость моя проведена немножко по-старому.
4: Как по-старому? Ты что, раскольник, что ли?
5: Сохрани бог, сохрани бог. Покучивал, ваше превосходительство. Случались кое-какие истории не в указанные часы, небольшие стычки с полицией.
4: И только?
5: Больше ничего. Сохрани меня, Бог. Сохрани меня, Бог.
4: Это очень хорошо. Так и должно быть. В молодых летах надо пить, кутить и... Чего ж стыдишься? Ты не барышня. Ну, знаешь, я на твой счет совершенно спокоен. Я не люблю оставаться неблагодарным. Ты мне с первого раза понравился. Уже за тебя замолвил там в одном доме словечко.
5: Мне Софья Игнатьевна сказывала. Я не нахожу слов благодарить ваше превосходительство.
4: Все, присватался ли, да ведь куш порядочный.
5: Деньги для меня не важное дело. Я на это глуп, ваше превосходительство. Девушка очень хороша.
4: Но это я не сумею тебе сказать. Они, брат, все одинаковые. Вот тетка, знаю, что ханжа.
5: Любовь-то нынче не признают, ваше превосходительство. А я знаю по себе, какое это великое чувство. Я,
4: пожалуй, и не признавай. Никому от того ни тепло, ни холодно. А как заберет, так и скажешься. Со мной было в Бессарабии лет 40 тому назад. Я была умер от любви. Ты чего на меня смотришь?
5: Скажите, пожалуйста, ваше превосходительство.
4: Горячка сделалась. Вот и не признавай.
5: Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
4: Ну что ж, давай Бог, давай тебе Бог. Я очень рад. Да. Однако, мой милый, сколько же я тебе должен за твой труд?
5: Не извольте обижать, ваше превосходительство.
4: Нет, да ты меня обижаешь.
5: Уж если хотите вознаградить меня, так осчастливьте, ваше превосходительство.
4: А что такое, в чем дело?
5: Брак, такое дело великое, такой важный шаг в жизни. Не откажитесь, благословение такого высокодобродетельного лица будет служить как бы залогом. Уже знакомство с особой вашего превосходительства есть счастье. А в некотором роде родство, хотя и духовное, это даже и для будущих детей.
4: Что-то не понимаю. Что, посаженные отцы, что ли?
5: Осчастливьте, ваше превосходительство.
4: Изволь, изволь. Это дело не мудреное.
5: Так я так передам и Софье Игнатьевне.
4: Передавай, пожалуйста.
5: Я больше не нужен, ваше превосходительство?
4: А? Нет, нет.
5: Честь имею кланяться, ваше превосходительство.
4: Да, постой, постой. Вот... О моем маране молчи. Оно скоро будет напечатано без моего имени, разумеется. Это один редактор просил. Это не странно. Очень порядочный человек. И пишет так учтиво, ваше превосходительство, ваш счастливчик и прочее. Коли будет разговор о том, кто писал, будто ты... Не знаю.
5: Слушаю, ваше превосходительство. Честь имею кланяться, ваше превосходительство. Честь имею кланяться.
4: Прощай, мой любезный. Что же ж очень бронят молодежь? Значит, есть из них порядочные люди с умом и сердцем. Он льстив, немного подленек. Оперится, со временем пройдет. Пройдет. Это от того, что родители были бедные. Мать попрошайка у того ручку поцелуй, другого поцелуй. Вот оно и велось. А впрочем, это лучше, чем грубость.
3: Одноактная пьеса Николая Васильевича Гоголя «Театральный разъезд после представления новой комедии» является своеобразным ответом критикам его комедии «Ревизор». Заключительный монолог автора пьесы.
6: Я услышал более, чем предполагал. Какая пестрая куча толков. Счастье комику, который родился среди нации, где общество еще не слилось в одну недвижную массу, где оно не облеклось одной корой старого предрассудка, заключающего мысли всех в одну и ту же форму и мерку, где что человек, то и мнение, где всякий сам создатель своего характера, какое разнообразие в этих мнениях, и как везде блеснул этот твердый, ясный русский ум. И в всем благородном стремлении государственного мужа и всем высоком самоотвержении забившегося в глушь чиновника, и в нежной красоте великодушной женской души, и в эстетическом чувстве ценителей, и в простом верном чутье народа. Как даже в сих недоброжелательных осуждениях много того, что нужно знать комику. Какой живой урок. Да, я удовлетворен. Но отчего же грустно становится моему сердцу? Странно, мне жаль, что никто не заметил честного лица бывшего в моей пьесе. Да, было одно честное благородное лицо, действовавшее в ней во все продолжение ее. Это честное благородное лицо был смех. Он был благороден потому, что решился выступить, несмотря на низкое значение, которое дается ему в свете. Он был благороден потому, что решился выступить, несмотря на то, что доставил обидное прозвание комику, прозвание холодного эгоиста, и заставил даже усомниться в присутствии нежных движений души его. Никто не вступился за этот смех. Я комик. Я служил ему честно и потому должен стать его заступником. Нет, смех значительнее и глубже, чем думают. Не тот смех, который порождается временной раздражительностью, желчным болезненным расположением характера, не тот также легкий смех, служащий для праздного развлечения и забавы людей, но тот смех, который весь излетает из светлой природы человека, излетает из нее потому, что на дне ее заключен вечно бьющий родник его, который углубляет предмет, заставляет выступить ярко то, что проскользнуло бы, без проницающей силы которого мелочь и пустота жизни не испугала бы так человека. Презренное и ничтожное, мимо которого он равнодушно проходит всякий день, не возросло бы перед ним в такой страшной, почти карикатурной силе, и он не вскрикнул бы, содрогаясь, «Неужели есть такие люди?» Тогда как по собственному сознанию его бывают хуже люди. Нет, несправедливы те, которые говорят, будто возмущает смех. Возмущает только то, что мрачно, а смех светел. Многое бы возмутило человека, быв представлено в наготе своей, но озаренной силой смеха несет она уже примирение в душу. И тот, кто бы понес мщение против злобного человека, уже почти мирится с ним, видя осмеянными низкие движения души его. Несправедливы те, которые говорят, что смех не действует на тех, против которых устремлен, и что плут первый посмеется над плутом, выведенным на сцену. Плут потомок посмеется, но плут современник не в силах посмеяться. Он слышит, что уже у всех остался неотразимый образ, что одного низкого движения с его стороны достаточно, чтобы этот образ пошел ему в вечное прозвище. А насмешки боится даже тот, который уже ничего не боится на свете. Нет, засмеяться добрым, светлым смехом может только одна глубоко добрая душа. Но не слышат могучей силы такого смеха. Что смешно, то низко, говорит свет, только тому, что произносится суровым, напряженным голосом, тому только дают название высокого. Но, Боже, сколько проходит ежедневно людей, для которых нет вовсе высокого в мире. Все, что не творилось вдохновением, для них пустяки и побосенки. Создание Шекспира для них побосенки. Святые движения души для них побосенки. Не могла выносить равнодушно душа моя, когда совершеннейшие творения чистились именами пустяков и побосенок. Когда все светила и звезды мира признавались творцами одних пустяков и побосенок. Ныла душа моя, когда я видел, как много тут же, среди самой жизни, безответных мертвых обитателей, страшных недвижным холодом души своей и бесплодной пустыни сердца. Ныла душа моя, когда на бесчувственных их лицах не вздрагивал даже не призрак выражения от того, что повергало в небесные слезы глубоко любящую душу, и не коснел язык их произнести свое вечное слово «побосенки». Побосенки! А вон протекли века, города и народы снеслись и исчезли с лица земли, как дым унеслось все, что было. А побосенки живут и повторяются поныне, и внемлют им и мудрые цари, глубокие правители, прекрасный старец и полный благородного стремления юноша. Побосенки! А вон стонут балконы и перила театров. Все потряслось снизу доверху, превратясь в одно чувство, в один миг, в одного человека. Все люди встретились как братья в одном душевном движении, и гремит дружным рукоплесканием благодарный гимн тому, которого уже 500 лет как нет на свете. Слышат ли это в могиле истлевшие его кости? Отзывается ли душа его, терпевшая суровое горе жизни? Побосенки! А вон среди сих же рядов потрясенной толпы пришел удрученный горем и невыносимой тяжестью жизни, готовый поднять отчаянно на себя руку. И брызнули вдруг освежительные слезы из его очей, и вышел он примиренный жизнью и просит вновь у неба горе и страданий, чтоб только жить и залиться вновь слезами от таких побосенок. Побосенки! Но мир задремал бы без таких побосенок, обмелела бы жизнь, плесенью и тиной покрылись бы души. Бодрей же в путь! И да не смутится душа от осуждений, но да примет благодарно указание недостатков, не омрачаясь даже и тогда, если бы отказали и в высоких движениях, и в святой любви к человечеству. Мир, как водоворот, движутся в нем вечно мнения и толки, но все перемалывает время, как шелуха слетают ложные, и как твердые зерна остаются недвижные истины. Что признавалось пустым, может явиться потом вооруженное строгим значением. Во глубине холодного смеха могут отыскаться горячие искры вечной могучей любви. И почему знать? Может быть, будет признано потом всеми, что в силу тех же законов, почему гордый и сильный человек является ничтожным и слабым в несчастье, а слабый возрастает, как исполин среди бед, в силу тех же самых законов, кто льет часто душевные глубокие слезы, тот, кажется, более всех смеется на свете.
3: Большим, постоянным успехом пользуется у многочисленных слушателей исполнение Ильинским глав из повести Льва Толстого «Отрочество». История Карла Ивановича.
7: Поздно вечером, накануне того дня, в который Карл Иванович должен был навсегда уехать от нас, он стоял в своем ваточном халате и красной шапочке подле кровати и, нагнувшись над чемоданом, тщательно укладывал у него свои вещи. Обращение с нами Карл Иванович в последнее время было как-то особенно сухо. Он как будто избегал всяких с нами сношений. Вот и теперь, когда я вошел в комнату, он взглянул на меня из-под лоби и снова принялся за дело. Я прилег на свою постель, но Карл Иванович, прежде строго запрещавший делать это, ничего не сказал мне. И мысль, что он больше не будет ни бронить, ни останавливать нас, что ему нет теперь до нас никакого дела, живо припомнила мне предстоящую разлуку. Мне стало грустно, что он разлюбил нас, и хотелось выразить ему это чувство. «Позвольте, я помогу вам, Карл Иванович», — сказал я, подходя к нему. Карл Иванович взглянул на меня и снова отвернулся. Но в беглом взгляде, который он бросил на меня, я прочел неравнодушие, которым объяснял его холодность, но искреннюю сосредоточенную печаль. Бог все видит и все знает, и на все его святая воля, сказал он, выпрямляясь во весь рост и тяжело вздыхая. «Да, Николенька», — продолжал он, заметив выражение непритворного участия, с которым я смотрел на него, «моя судьба быть несчастливым с самого моего детства и по гробовую доску. Мне всегда платили злом за добро, которое я делал людям, и моя награда не здесь, а... «А оттуда, — сказал он, указывая на небо, — когда б вы знали мою историю и все, что я перенес в этой жизни, я был сапожник, я был солдат, я был дезертир, я был фабрикант, я был учитель, и теперь я нуль». И мне, как Сыну Божью, некуда преклонить свою голову, заключил он и, закрыв глаза, опустился в свое кресло. Заметив, что Карл Иванович находился в том чувствительном расположении духа, в котором он, не обращая внимания на слушателей, высказывал для самого себя свои душевные мысли, я, молча, не спуская глаз с его доброго лица, сел на кровать. «Вы не дитя, вы можете понимать. Я вам скажу свою историю и все, что я перенес в этой жизни. Когда-нибудь вы вспомните старого друга, который вас очень любил, дети». Карл Иванович облокотился рукой о столик, стоявший подле него, понюхал табаку и, закатив глаза к небу тем особенным мерным горловым голосом, которым он обыкновенно диктовал нам, начал так свое повествование. «Я был несчастлив и шел в чрево моей матери. Das Unglück verfolgte mich schon im Schoße meiner Mutter. В жилах моих течет благородная кровь графа фон Sommerblatt. In meinen Adern fließt das edle Blut der Grafen фон Sommerblatt. Я родился через 6 недель после свадьбы. Муж моей матери, я звал его папенька, был арендатор у графа фон Sommerblatt. Он не мог позабыть стыда моей матери и не любил меня. У меня был маленький брат Йохан, 2 сестры, но я был чужой в своем собственном семействе. Ich war ein Fremder in meiner eigenen Familie. Когда Йохан делал глупости, папенька говорил, с этим ребенком, Карлу, мне не будет минуты покоя. И меня бронили и наказывали. Когда сестры сердились между собой, папенька говорил, Карл никогда не будет послушать мальчик. И меня бронили и наказывали. Одна моя милая, добрая маменька любила и ласкала меня. Часто она говорила мне, Карл, пойдите сюда, в мою комнату. И она потихоньку целовала меня. «Бедный, бедный Карл, — сказала она, — никто тебя не любит, но я ни на кого тебя не променяю. Об одном тебя просит твоя маменька. Учись хорошенько и всегда будь честным человеком. Бог не оставит тебя. И я старался. Как там не минуло 14 лет, и я мог идти к причастию, моя маменька сказала моему папеньке: «Карл стал большой мальчик, устав. Что мы будем с ним делать?» И папенька сказал: «Я не знаю». Тогда маменька сказала: «Отдадим его в город господину Шульц, пускай он будет сапожник». И папенька сказал: «Хорошо». Und mein Vater sagte: «Gut». 6 лет и 7 месяцев я жил в городе у сапожного мастера, и хозяин любил меня. Он сказал: «Карл хороший работник, и скоро он будет моим гезелле». Но человек предполагает, а Бог располагает. В 1796 году была назначена конскрипцион, и все, кто мог служить от 18 до 21 года, должны были собраться в город. Папенька, брат Йоган, я поехали в город, пошли бросить лос, кому быть солдат, кому не быть солдат. Йоган вытащил дурной номеро, он должен быть солдат. Я вытащил хороший номеро, я не должен быть солдат. И вот папенька сказал: «У меня был один сын, и с тем я должен расстаться». Я взял его за руку и сказал: «Зачем вы сказали так, папенька? Пойдемте со мной, я вам скажу что-нибудь». И папенька пошел, мы сели в трактир за маленький столик. «Дайте нам пару биркруг», я сказал. Нам принесли. Мы выпили по стаканчик, и брат Йоган тоже выпил. «Папенька», я сказал, «не говорите так, что у вас был один сын, и вы с тем должны расстаться. У меня сердце хочет выпрыгнуть, когда я это слышу. Брат Йоган не будет служить. Я буду солдат. Карл здесь никому не нужен, и Карл будет солдат». «Вы честный человек, Карл Иванович», сказал мне папенька и поцеловал меня. «Du bist ein braver Bursche», sagt mein Vater, «und küsste mich». Ja, и я был солдат. О, тогда было страшное время, Николенька. Тогда был Наполеон. Он хотел завоевать Германию, и мы защищали свое отечество до последней капли крови. Und wir verteidigten unser Vaterland bis auf den letzten Tropfen Blut. Я был под Ульм, я был под Аустерлиц, я был под Ваграм. О, я, ich war bei Ваграм. «Неужели вы тоже воевали?» — спросил я с удивлением, глядя на него. «Неужели вы тоже убивали людей?» Карл Иванович тотчас же успокоил меня на этот счет. «Один раз французский гренадир отстал от своих и упал по дороге. Я прибежал с ружьем и хотел проколоть его, aber der Franzose warf sein Gewehr und trifft pardon. И я пустил его. Под Ваграм Наполеон согнал нас на остров и окружил так, что никуда не было спасения. 3 суток у нас не было провианта, мы стояли в воде по коленке. Злодей Наполеон не брал, не пускал нас. Der Bösewicht Napoleon wollte uns nicht gefangen nehmen und nicht freilassen. На 4-й сутки нас, слава Богу, взяли в плен и отвели в крепость.
4: На мне был синий панталон, мундир из хорошего сукна, 15 талеров денег, серебряные часы, подарок моего папеньки. Французский солдат все взял у меня. На мое счастье, у меня было 3 червонца, которые маменька зашила мне под фуфайку. Их никто не нашел. Крепости я не хотел долго оставаться, решил бежать. Один раз в большой праздник я сказал сержанту, который смотрел за нами: «Господин сержант, нынче большой праздник, я хочу вспомнить его. Принесите, пожалуйста, 2 бутылочки Мадеры, мы вместе выпьем ее». И сержант сказал: «Хорошо». Когда сержант принес Мадеры, мы выпили по рюмочке, я взял его за руку и сказал: «Господин сержант, может быть, у вас есть отец и мать?» Он сказал: «Есть, господин Маур». «Мой отец и мать, я сказал, 8 лет не видали меня и не знают, жив ли я или кости мои давно лежат в сырой земле. О, господин сержант, у меня есть 2 червонца, которые были под моей фуфайкой. Возьмите их и пустите меня. Будьте моим благодетелем, а моя маменька всю жизнь будет молиться вас, всемогущего Бога». Сержант выпил рюмочку Мадеры и сказал: «Господин Маур, я очень люблю и жалею вас, но вы пленный, а я солдат». Я пошел его за руку и сказал: «Господин сержант, их трюкт им дихант, он сагте, хер сержант». И сержант сказал: «Вы бедный человек, и я не возьму ваши деньги, но помогу вам. Когда я пойду спать, купите ведро водки солдатам, они будут спать. Я не буду смотреть на вас». Он был добрый человек. Я купил ведро водки, и когда солдаты были пьяны, я надел сапоги, старый шинель и потихоньку вышел за дверь. Я пошел на вал и хотел прыгнуть, но там была вода. Я не хотел испортить последнее платье. Я пошел в ворота. Часовой ходил с ружьем auf und ab и смотрел на меня. «Кивив!» sagt auf einmal. Я молчал. «Кивив!» sagt zum zweiten Mal. Я молчал. «Кивив!» sagt zum dritten Mal. И я бегал. Я прыгнул в вода, влезал на другую сторону и пустил. Целую ночь я бежал по дороге, но когда рассвело, я боялся, чтобы меня не узнали, и спрятался в высокую рожь. Там я встал на коленки, сложил руки, поблагодарил Отца Небесного за свое спасение и спокойным чувством заснул. 9 лет я не видел своей маменьки и не знал, жива ли она или кости ее лежат уже в сырой земле. Я пошел в свое отечество. Когда я пришел в город, я спрашивал, где живет Густав Мауэр, который был арендатор у графа фон Зомерблат. И мне сказали: «Граф Зомерблат умер, а Густав Маур живет теперь в большой улице и держит лавку ликер». Я надел свой новый жилет, хороший сюртук, подарок фабриканта, хорошенько причесал волосы и пошел в ликерную лавку моего папеньки. Сестра Марихин сидела в лавке, спросила, что мне нужно. Я сказал:
7: Можно выпить рюмочка ликер? И Марихин сказала: «Фатер, молодой человек просит рюмочка ликер». И папенька сказал: «Подай молодому человеку рюмочка ликер». Я сидел подле столик, пил своя рюмочка, курил своя трубочка, смотрел на папеньку, Марихин, Йоган, который тоже вошел в лавку. Между разговором папенька сказал: «Вы не знаете, молодой человек, где стоит теперь наша армия?» И я сказал: «Я сам иду из армии. Она стоит под Левин. Наш сын, — сказал папенька, — был солдат. Но вот 9 лет он не писал нам. Мы не знаем, жив ли он или умер. Моя жена всегда плачет о нем». Я курил своя трубочка и спросил: «Как звали вашего сына? Где он служил? Может быть, я знаю его?» «Его звали Карл Мауэр, он служил бы Остершир Егер», — сказал папенька. «Он был высокий ростом, красивый мужчина, как вы», — сказал сестра Марихин. И я сказал: «Я знаю вашего Карла». «Амалия, — завтра фон Мальменфатер, — пойдите сюда. Здесь есть молодой человек, он знает нашу Карл». И моя милая маменька выходит из задней двери. Я сейчас узнал его. «Вы знаете нашу Карл?» — он сказал. Посмотрел на меня весь бледный и задрожал. «Да, я видел его», — я сказал и не смел поднять глаз на нее. Сердце у меня прыгнуть хотел. «Карл мой жив», — сказала маменька. «Слава Богу! Где он, мой милый Карл? Я бы умерла спокойно, ежели бы еще раз посмотреть на него, на моего любимого сына, но Бог не хочет этого». И он заплакал. Я не мог терпеть этого. «Маменька», — я сказал, — «я ваш Карл». И он упал мне на руку. Но Богу не угодно было, чтоб я кончил дни на своей родине. Мне суждено было несчастье. Das Unglück verfolgte mich überall. Я жил на своей родине только 3 месяца. В одно воскресенье я был в кофейном доме, купил кружку пива, курил своя трубочка и разговаривал со своими знакомыми про политик, про император Франц, про Наполеон, про войну, и каждый говорил свое мнение. Подле нас сидел незнакомый господин в сером оберок. Он курил своя трубочка, пил кофе, ничего не говорил с нами. «Раухте sein Pfeifer und schwieg still». Когда Нахвехтер прокричал 10 часов, я взял свою шляпу, заплатил деньги и пошел домой. В половине ночи кто-то застучал в дверь. Я проснулся и сказал: «Кто там?» «Macht auf!» «Скажите, кто там, я отворю!» «Zachtwere seid und werde aufmachen!» «Macht auf im Namen des Gesetzes!» сказал за дверь. Я отворил. Двое солдат с ружьями стоял за дверью, и в комнату вошел незнакомый человек в сером оберок, который сидел подле нас в кофейном доме. Это был шпион. «Я-я! Es war ein Spion!»
4: Пойдемте со мной, сказал шпион. Я надевал сапоги, он панталон. Надевал подтяжки, сердце у меня кипел. Я сказал, подлец, когда я проходил на стенке и сел,

меня, достал у посланника паспорт и взял меня в Россию учить детей. Когда генерал Сазин умер, ваша маменька позвала меня к себе и сказала: «Карл Иванович, отдаю вам своих детей. Любите их, и я никогда не оставлю вас. Я успокою вашу старость». Теперь ее не стало, и все забыто. За свою 20-летнюю службу я должен теперь на старости лет идти на улицу искать свой черствый кусок хлеба. Но Бог сей видит и сей знает, и на сей его святое воля. Только вас жалко мне, дети, заключил Карл Иванович, притягивая меня к себе за руку и целуя в голову.

и блеск, и жизнь, и шум листов, стозвучный говор голосов, дыханье тысячи растений, и полдня сладострастный зной, и ароматной росой всегда увлаженные ночи, и звезды яркие, как очи, как взор грузинки молодой. Но кроме зависти холодной, природы блеск не возбудил в груди изгнанника бесплодной ни новых чувств, ни новых сил. И все, что пред собой он видел, он презирал и ненавидел. Высокий дом, широкий двор, седой гудал себе построил. Трудов и слез он много стоил рабам, послушным с давних пор. Всегда безмолвно на долины глядел с утеса мрачный дом. Но пир большой сегодня в нем, звучит зурна и льются вины. Гудал сосватал дочь свою, на пир он созвал всю семью. На кровле, усланной коврами, сидит невеста меж подруг. Средь игр и песен их досуг проходит. Дальними горами уж спрятан солнце полукруг. В ладони мерно ударяя, они поют, и бубен свой берет невеста молодая, и вот она, одной рукой, кружа его над головой, то вдруг помчится легче птицы, то становится, глядит, и влажный взор ее блестит из-под завистливой ресницы, то черной бровью поведет, то вдруг наклонится немножко, и по ковру скользит, плывет ее божественная ножка, и улыбается она, веселье детского полна. И были все ее движения так стройны, полны выражения, так полны милой простоты, что если б демон, пролетая, в то время на нее взглянул, то прежних братьев вспоминая, он отвернулся б и вздохнул. И демон видел, на мгновенье неизъяснимое волнение в себе почувствовал он вдруг, немой души его пустыню наполнил благодатный звук, и вновь постигнул он святыню любви, добра и красоты.

0: Доброе утро, боцман.
1: Доброе утро, товарищ ученый, доброе утро. А ведь утро-то действительно доброе, а? Солнце, да. Ветерок, хорошо.
0: А что это вы в бинокль высматриваете, если не секрет?
1: Не секрет. Пора с якоря сниматься, а Кошкина нет. Послал его на берег пораньше за свежими продуктами. Да за нашей почтой.
0: Понятно.
1: Задерживается Кошкин, задерживается. Хотя нет. Вон, Тузик появился. Угу. А, гребет Кошкин. Значит, все в порядке. Сейчас снимаемся курсом на устье Амазонки. А что, Артемий Артемьевич, спит еще?
0: Устал, спит.
1: Да, ну хорошо, и не будите его. Управимся сами. Выберем якорь, да паруса поднимем. Ветерок свежий, отлично побежит шхуна.
2: К правому борту, Кошкин, причаливайте! К правому!
3: Есть! Так, сюда. Так, держите конец. Подтягивай. Ну, взяли. Осторожненько. Вот так сюда. Давайте руку. Руку сюда.
4: Давайте.
3: Вот так. Вот и все.
4: И вот сейчас корзинку тоже эту най.
3: Так.
4: А, помогите разгрузить надо сказать.
3: Так, а что так задержались-то, Кошкин?
4: Да вот, все купил, это фрукты купил, молоко купил.
3: Молодец, молодец.
4: Но хотел еще купить свежие куриные яйца. Ну, для яичницы, конечно, сами понимаете. Ну вот, иду на базар, нет нигде, не видно. Ну, я одного, славный такой парень, кубинец, ну, спрашиваю. Амиго, ну, друг то есть, где мне найти это самое? Ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко, спрашиваем, а? Ко-ко-ко-ко-ко-ко.
0: Вы, Кошкин, ну, я смотрю, по-испански уже научились разговаривать.
4: Да ну где там? Ну что, амиго, друг по-испански, это мне товарищ боцман сказал. А вот это ко-ко-ко, это я уж сам придумал. А-а-а. Да, додумался. Ну, куры-то ведь на всех языках говорят одинаково. Ко-ко-ко-ко-ко-ко. Ну, я и показал на пальцах, кругленькое, мол, ко-ко-ко-ко-ко. Ну, амиго понял и тоже на пальцах показал, как пройти и где найти это самое ко-ко-ко. Ну, вот и порядочек. 6 дюжин в одном ящике.
1: Неужели свежие яйца, Кошкин?
4: Ну, точно, товарищ боцман.
1: Молодчиновый Кошкин. Сегодня я как раз по камбузу дежурный. На завтрак будет яичница-глазунья. А пока Кошкин с якоря сниматься, паруса ставить.
4: Да, есть якоря сниматься, паруса ставить. Ну, а продукты на камбуз.
1: Да-да, несите, Кошкин, несите. Да не разбейте раньше времени яйца.
4: Порядочек будет, все в порядке.
5: Рад приветствовать вас, друзья мои, у берегов Кубы.
0: Здравствуйте, а, доброе утро.
1: Здравствуйте.
5: Когда отплываем, боцман?
1: Ну вот прямо сейчас. Вот Кошкина ждали, немного задержались, но Кошкин сегодня молодец. Раздобыл где-то на базаре свежие куриные яйца, так что будет у нас на завтрак.
4: Так, а на завтрак у нас будет яичница-глазунья. Будет на завтрак. Мне из 3, боцман, не забудьте, пожалуйста.
0: А мне из 2.
5: Ну уж, если такое дело, то мне, многоуважаемый боцман, 2 всмятку. Ведь очень люблю всмятку.
1: Хорошо, все заказы будут выполнены. Снимаемся с якоря. Курс устья Амазонки.
4: Есть курс. Устья Амазонки!
0: Надо спешить, товарищи, надо спешить. Волна тревоги передает сообщение о старинном затонувшем галеоне, которому грозит гибель через каждый час. Последнее сообщение было совсем недавно.
1: Знаю, потому и спешим.
4: Якорь чист!
1: Крепите по походному, Кошкин! Паруса! Пошел наверх!
4: Есть, паруса! Пошел наверх!
1: Хорошо пошли. Сразу ход забрали. Так и держите, Кошкин!
4: Есть, так держать!
1: Ну, я на камбуз. Минут через 15 прошу к столу завтракать.
0: А мы с Артемием Артемьевичем, как полагается по расписанию, прослушаем новости корабельного телеграфа.
5: Для чего спустимся в нашу кают-компанию, хотите вы сказать, многоуважаемый Медузкин?
0: Именно.
5: Охотно. Тем более, что некогда славный русский флотоводец Нахимов сказал, ничто так не обогащает человека, как узнавание всего нового. Итак, включаю корабельный телеграф.
0: Наш морской флот пополнился новым плавучим самоходным краном-гигантом. Название крана – судоподъем. Грузоподъемность его – 800 тонн.
5: Вот это кран! Таким краном можно поднять даже затонувшую подводную лодку.
0: Недаром кран и назван судоподъем.
5: Да. Вот сообщение из Америки. Тихоокеанское побережье США подверглось нашествию огромных головоногих моллюсков. Линия прибоя и пляжи Калифорнии на десятки километров были покрыты телами этих морских животных.
0: Интересно.
5: Около берега было невозможно купаться, а далеко в море ловить рыбу. Заброшенные сети тотчас заполнялись моллюсками. Никогда ранее подобных нашествий не наблюдалось.
0: Действительно уникальное явление.
5: Из Австралии передают. Подводный охотник, некий Джон Форрелл, загарпунил акулу. Целых 7 часов продолжался поединок смельчака с громадной рыбой. Все-таки охотнику удалось забраться в катер и закрепить трос гарпуна. Вытащенная акула весила 400 килограммов.
0: Да, редкий случай и смелый охотник. Продолжаю. Передают из Федеративной Республики Германии. У капитана Флинта... Что такое? Ничего не понимаю. Смотрите, у капитана Флинта... Нет, какая-то путаница. Причем здесь герой пиратского романа?
5: Позвольте, позвольте. Все ясно, многоуважаемый Медузкин. Речь в телеграмме идет о пингвине. Так зовут пингвина, проживающего в зоопарке Ганновера. Читайте дальше.
0: Ах, вот оно что. Да-да, действительно. У капитана Флинта пингвина заболела нога. Ногу пришлось срочно ампутировать. По особому заказу Флинту изготовили протез, к которому он привык и научился с ним плавать и даже бегать на нем. Теперь, сказал директор зоопарка, наш пингвин настоящий капитан Флинт. Тем более, что характер у него задиристый и дрочливый.
5: Слышу с камбуза запах свежемолотого кофе.
0: Да, трудится над завтраком наш боцман.
2: Друзья мои!
5: Да. Так, это вы, многоуважаемый Бухта?
2: Я. На камбузе полный порядок. А пока кипятится вода, я могу рассказать вам одну историю.
5: А что вы хотели рассказать, многоуважаемый боцман?
2: Об одном человеке. А если точнее, то о его записной книжке, которую он вел в годы Великой Отечественной войны. Так вот, разные, друзья мои, бывают записные книжки. У математиков в них формулы, у поэтов стихи. Мне же довелось держать в руках записную книжку моряка-подводника Германа Николаевича Вилкистова. В годы войны Герман Николаевич был командиром минно-торпедной части на краснознаменной подлодке «Ща-201». На ней он славно воевал у берегов Румынии и Крыма. А когда я попросил Германа Николаевича рассказать о самых памятных для него днях войны, он дал мне почитать вот эту самую записную книжку. «Там, — сказал он, — все. Атаки и победы, боль за погибших товарищей и радость побед. Все. Взял я эту маленькую потрепанную записную книжку в черной обложке, а дома стал ее читать. Были там карандашные отрывочные записи. Неразборчиво, но понять можно. Вот, например. 9 мая 1944 года нашими войсками взят Севастополь. 11 мая 9.45 атака по быстроходной барже фашистов. Залп носовых аппаратов. Нас атаковали корабли противника.
5: А лаконичные записи, но сколько в них драматизма.
2: Прочитал я, значит, эту последнюю строчку, а дальше ничего не пойму. Палочки идут какие-то загадочные. Одна, другая, третья. 50 палочек я насчитал. В 3 строки все палочки наставлены. Что, думаю, это такое? Ладно. На другой страничке снова все понятно. 12 мая в 7.15 начало атаки. 8.53 залп кормовыми торпедными аппаратами. Взрыв через 36 секунд после залпа.
0: Ага. Попали, значит, по фашистам?
2: Точно, попали. Дальше читаю. Тот же день, в 8.59 какой-то один взрыв. Стреляли по транспорту в 5000 тонн водоизмещением и тральщику, который буксировал транспорт борт-оборт из взятого нашими войсками Севастополя. А на транспорте войска. Нас стали преследовать катера фашистов. А дальше снова непонятные загадочные палочки. Прямо забор какой-то. Так прочитал я всю книжечку, а было в ней страничек 20. И решил пойти к Герману Николаевичу за разъяснением, что же это все-таки за непонятные палочки. А Герман Николаевич усмехнулся. Это, говорит, не просто палочки, это заметки. Счет, так сказать. Каждая палочка – сброшенная на нас глубинная бомба фашистов, от которых мы после атаки уходили. И каждая бомба могла стать для нашей подлодки последней. Этих палочек в книжечке сотни. Обратили внимание, какие записи неразборчивые? Буквы прыгающие, а палочки в кривь, в кось. Это лодку взрывами швыряло. Только всегда мы от фашистов уходили. Иначе бы вы не держали в руках эту записную книжку. Я и храню ее. Вот какую записную книжку подводника довелось мне однажды почитать. А пока мне снова, извините, на камбус. Ничего не поделаешь, служба.
0: Да, боцман, вам на камбус, а мы с Артемием Артемьевичем поднимемся-ка на палубу, посмотрим, в каких местах идем.
5: Ага.
0: Как дела, Кошкин?
4: Отлично, отлично, товарищ ученый. Океан-то, а? Благодать.
0: Да.
4: Синева глаз режет, погода на удивление.
0: Да, Кошкин, Атлантика, океан прекрасный и удивительный. И своим теплым течением Гольфстрим, и морем из водорослей Саргас, которые так удивили и напугали когда-то Колумба, и своими рыбами, и красками своими. О, смотрите, смотрите, плавник акулы.
6: Да еще один. Ой, еще. Да тут их целая стая.
0: Да, акулы – это то, чем всегда славилась Атлантика. Именно здесь всегда можно встретить тигровую акулу, свирепого хищника, прожорливую, быстроходную, живую торпеду в 10 метров длиной. Представляете? И акулу-молот, уродливую рыбину с головой, напоминающей молот.
4: И тоже такую же громадину?
0: Да, метров в 7.
4: Ай-яй-яй-яй, это ужас просто.
6: Вот, может быть, потому древние и называли Атлантику морем ужасов.
0: Возможно, возможно. Тем более, что этим список только самых больших и страшных акул нами только начат. Но достаточно, я думаю, упомянуть лишь белую акулу. Гиганта в 12 метров длиной и весом тонн эдак в 5.
6: Белую смерть.
0: Вот именно так называют ее моряки всех стран. Белая смерть или акула-людоед.
4: Ну, хватит, товарищ Медушка, то у меня уже мурашки по коже пошли. Эти-то, наверное, уж не людоеды.
0: Судя по высоким спинным плавникам, это голубые акулы. И хотя много веков голубых акул считали кровожадными морскими разбойниками, до сих пор еще никто не поймал голубую акулу, как говорится, с поличным. Так что посчитаем ее, Кошкин, не опасной.
4: Так, однако пасть-то у нее может проглотить поросенка.
6: Да, именно. Целый поросенок и был как-то найден в брюхе одной из этих вечно голодных тварей. И уж если говорить о прожорливости акул и о том, что порой находили в желудках акул, пойманных и убитых моряками, то находки были совершенно невероятные. Полный список нам пришлось бы читать как раз до берегов Южной Америки. Так что я ограничусь предметами уж совершенно неудобоваримыми. Так вот, в желудках акул находили пару совершенно новых башмаков, мешок с углем, клетку из-под кур, старые электрические лампочки, вертушку корабельного лага, динамитную шашку, шкатулку с деньгами и письмами.
5: небольшой навигационный прибор с самолета, дверную ручку, мешочек с медными гвоздями, футбольный мяч, фарфоровую салатницу, ну и так далее, и тому подобное. Но, пожалуй, самая невероятная находка была найдена в брюхе акулы, пойманной в 1946 году. Ну вот как вы думаете, что бы это могло быть?
4: Тикающий будильник.
5: Нет, не угадали, Кошкин.
0: Ну, пишущая машинка.
5: Нет, многоуважаемый Медузкин. Да и не гадайте, все равно не отгадайте. В желудке у акулы была найдена памятка для моряков и летчиков по борьбе с акулами. Да, и все-таки один единственный раз акула, благодаря своей неразборчивости и жадности, сослужила добрую службу. Она помогла делу правосудия.
0: Неужели?
4: Да. Акула помогла судьям? А как же это могло быть?
5: История эта имела место в 1915 году, то есть когда шла Первая мировая война. На океанах разбойничали германские корабли. Их называли рейдерами. Они были хорошо вооружены, но плавать им приходилось далеко от своих баз. А в те годы корабельные машины двигал пар, а пар нагоняли топки, в которых сжигали каменный уголь. Так что трудности с доставкой топлива – вот что было слабым местом рейдеров. Углем их пытались снабжать пароходы германских союзников, а прикрывались эти пароходы флагами нейтральных, невоюющих стран. И вот один из таких пароходов, носивший имя Гладстон и костариканский флаг, был задержан таможенными властями Бразилии по подозрению в снабжении углем германского рейдера. У капитана Гладстон, разумеется, были и подложные документы на свое судно. С ними он и отправился на берег, а те, которые могли его скомпрометировать, он запаковал в кожаный мешок и велел тихонько утопить, что матросы исполнили.
0: Ага, значит, капитан Гладстона сумел таки улизнуть.
4: Утопил документы и концы, как говорится, в
5: да.
4: воду.
5: А вот слушайте дальше. Рядом с Гластоном стоял бразильский корабль, моряки которого развлекались тем, что ловили шныряющих поблизости акул, а поймав, исследовали, так сказать, содержимое их желудков. Вот таким-то образом и явился на свет только что утопленный капитаном Гластона мешок с компрометирующими документами. Но из документов сразу все стало ясно, что Гластон снабжал германский рейдер углем. Приговор капитану и команде Гластона гласил «виновный». Вот так акула однажды сослужила добрую службу правосудию.
0: Действительно, занятная история.
5: Да, редкая, редкая история. Простите, многоуважаемый Кошкин, а где это мы сейчас находимся?
4: Огибаем остров Гаити с востока и держим курс на устье Амазонки. Да, что-то наш боцман тянет с завтраком. Артем Артемович, вы меня не подмените на руле, а? Я пойду проведаю, как дела на камбузе.
5: Ну, разумеется, дорогой Кошкин, ну, разумеется.
4: Да-да, пожалуйста. Я мигом сейчас. Аппетит, знаете, на ветру разыгрывается прямо акулей.
0: Постойте, постойте, Кошкин.
4: Да.
0: Вот пока вы бегаете на камбуз, покажите-ка, где мешок с почтой, что вы доставили с берега. Надеюсь, этот-то мешок не попал в пасть какой-нибудь прожорливой акулы.
4: Ну что, товарищ, я нашу почту, знаете, как зеницу ока. Вот, а вот, ну вот же.
5: Ага.
4: Мешок,
5: вы позвольте мне рассортировать письма. Я свободен, а ничего не делание, как вы знаете, меня весьма угнетает.
4: Ну так я на камбуз сейчас. Так, яичница, да есть ли сало моих, да сало поджарить. Нет, ничего вкуснее. Некоторые омлет любят. Ну разве омлет с хорошей яичницей сравним? Эх, к яичницам еще луку зеленого. Товарищ боцман, ну как тут у вас дела?
1: А, проголодались, Кошкин? Сейчас, сейчас, дорогой, сейчас. Газ тут у меня в баллоне кончился. Плита и погасла. Пока новый баллон подключал, пока то да сё, вот. Так, а вы, кстати, подошли, Кошкин, распаковывайте-ка ваш ящик с яйцами. Сковорода уже на плите.
4: Ну, из яичек это мы мигом. Так, вот ящичек. Мне из трех. Вот. А Артемия Артемьевича не забыли, а? Просил смятку. Он сейчас там наверху историю, знаете, какую рассказал? Никогда бы не подумал, ну что такое может случиться. Ой-ой-ой-ой-ой.
3: Да что там у вас, кошки?
4: Ай, ай-яй-яй.
3: Да ну что там такое?
4: Да в ящике-то что-то шебуршит. О, вот, вот послушай, слышите?
3: Чего не слышу? Хотя точно.
4: Ну вот. Ну...
3: Бумага шелестит, да, Кошкин? Ой, Кошкин, вы, наверное, из-под наседки яйца купили, а? Цыплята вывелись. Ну да ящик-то откройте.
4: Да ну, открыл уже вот сейчас. Я только рукой пошарю.
3: Кошкин!
4: Помогите!
3: Что с вами, Кошкин?
4: Я руку откусил. Вот оно, оно висит на пальце.
3: Да что там такое, кошки?
0: Что случилось? Что такое?
5: Многоуважаемые друзья мои.
4: Ну,
5: что за ужасные крики? Что это висит на пальце, дорогой
4: кошки? Умираю, откусили палец.
0: Подождите, не умирайте, Кошкин. Сейчас, сейчас. Отцепим мы его. Ишь ты какой маленький крокодильчик, а?
4: Смотри, смотри.
0: А зубки как капкан. Успокойтесь, Кошкин. Ну-ка, цел ваш палец.
5: Мы думали, дорогой Кошкин, что вас, по крайней мере, схватила акула.
4: Акула-крокодил. Ну, акула, не все ли равно. И... Аж палец болит.
3: Ну, хорошо, палец мы вам перевяжем. Что же это вы купили такое, а? Это надо же было смотреть. Ай-яй-яй. Смотрите, так и есть. Яйца-то, только ведь это же не куриные.
0: Да, это только что вылупившиеся крокодильчики. Но откуда они?
3: Да Кошкин для яичницы купил на Кубе. С большим трудом, говорит, достал.
0: Ага.
3: Только для него и устроили. Ну, давайте палец, Кошкин, перевяжу.
0: Да где вы их купили, Кошкин?
4: Ну, я и говорю, весь базар обошел. Ну, куриных яиц нет. Ну, я спрашиваю по-испански, где, мол, это? Ко-ко-ко-ко. И пальцем показал. Ну, меня и он и направил.
0: Постойте, как вы сказали, Кошкин?
4: Ну,
0: ко-ко.
4: Ко-ко-ко.
0: Все ясно. На Кубе крокодил называется кокодрилос. Фамильярно кубинцы говорят ко-ко. Вот вам из самых лучших побуждений и дали целый ящик крокодильих яиц. Из некоторых, пока мы ждали яичницу, вывелись маленькие крокодильчики, а один из них и схватил вас за палец. Крокодильчики, знаете ли, несмотря на малый размер, столь же подвижны, злобны и быстры, как и их родители.
4: Ну вот, оставил я вас без яичницы.
0: Ладно.
5: Что там яичница? Без пальца чуть не осталось.
0: Вот именно.
3: Ничего, Кошкин, не тужите. Сварим на завтрак макароны.
0: Правильно.
5: Пока мы сражались с крокодильчиками, у нас ведь осталось времени лишь на то, чтобы прочитать правильные ответы ребят на вопросы нашей викторины и задать новые.
3: Да, просим.
5: Я успел тут просмотреть письма наших радиослушателей юных и могу сообщить, что верно смогли ответить ленинградские школьники Ира Золотарева, Козлова Аня, Саша Дарутин, Антон Никулин, Юлия Пожарова и Марина Якименко, а также Олег Хита из села Бильче Золотое и Вова Катанов из поселка Войвожа. Эти ребята прекрасно разобрались в системе якорей, с которыми мы имели дело в прошлой передаче, и ответили на вопрос, что значит взять якорь на кат. А это значит, что якорь подвешивается на специальное приспособление «крамбол». Они же написали нам, из чего делали якоря 2000 лет назад. Делали их тогда из дерева, а шток якоря отливали из свинца. Мы благодарим ребят за правильные ответы. Всех остальных, кто не смог верно ответить на все вопросы, за рисунки и интересные письма. Писем с вопросами ребят, с материалами о подвигах ветеранов Великой Отечественной войны и просто интересных писем так много, то я думаю, мы посвятим им отдельную передачу в августе, когда мы вернемся из путешествия.
0: А теперь три очередных вопроса нашей викторины. Мы просим вас, друзья, подумать вот над чем. Кто на акулах путешествует? Почему самую большую китовую акулу назвали китовой? Быть может, она ест китов? и живут ли в морях крокодилы.
3: А теперь, Кошкин, опустите свой забинтованный палец, что его держите, словно победное знамя. Итак, я на камбус, а вы к штурвалу. Есть. А то шхуна наша, я гляжу, лежит в дрейфе, между тем, как нам нужно спешить и спешить.
7: Слушайте, слушайте. В устье Амазонки на глубине 40 футов лежит старинный галеон. Галеону грозит гибель, подводный обвал. Несчастье может произойти в любую минуту. Спешите, спешите.
0: Спешим, спешим.
3: Вперед! Вперед! Курс на устье Амазонки!
6: До следующей встречи, дорогие юные радиослушатели!

0: белых ребят. А туман над морем почти что синий, и почти понятен язык дельфини.
1: А дельфин летит,
0: и волна кипит, и труба трубит, трубит, трубит, трубит, трубит.

0: Жил-был один щенок. Он был ничей и очень этим гордился. Щенок целый день гулял, где ему вздумается, и распевал веселую песню.
1: Ах, как чудесно! Как чудесно! Как замечательно! Что я ничей! Да-да, ничей! Совсем ничей! Ля-ля-ля, ля-ля-ля!
2: Бедняга! Каждый должен быть кому-то нужен.
1: Мне слушать старших, слушать старших не обязательно. И мне не надо, да-да, не надо, иметь друзей. Могу пойти туда, могу пойти сюда.
0: Щенок вышел на дорогу, по которой на полной скорости мчался огромный грузовик.
1: А могу и...
0: Водитель грузовика едва-едва успел нажать на тормоза. Щенок упал на дорогу и закрыл голову лапками. К нему тут же подбежала тетушка-кошка. Она взяла его за лапку и повела к себе в дом. Но щенок заупрямился и стал упираться.
1: Отпустите! Отпустите меня! Я не котенок! Я не ваш! Я ничей!
3: Очень жаль.
1: Вот еще!
0: Щенок вырвался и побежал дальше. Он подбежал к дому матушки-крольчихи, которая угощала своего крольчонка зеленой березовой веточкой. Щенок отобрал у крольчонка веточку, понюхал ее и бросил на землю.
1: На первое – трава, на второе – дрова. Мы питаемся.
4: Ты не очень вежлив, малыш. Ты даже не поздоровался. Чей ты?
1: Ничей я. Понятно?
4: Ох, бедняжка.
1: Эх! Аф! Кролик, кролик, голова. Вместо мяса есть дрова.
0: Щенок подбежал к озеру, где купала своих детишек матушка-утка.
5: Бросалась тут. Она же вас утопит. Бегите, я ее задержу.
0: Но утята не слушали глупого щенка. Один за другим они попрыгали в воду.
5: Куда же вы? Куда? Ой, утонете! Ух, растяпы!
0: Утята очень любили нырять. Малыши скрылись под водой, а щенок подумал, что они утонули.
5: Лютики-одуванчики. Все, конец.
0: Поплавали утята под водой и выбрались на берег. Ох, и удивился щенок.
5: Вот здорово.
6: Ты зря беспокоился, малыш. Как тебя зовут?
5: Никак.
6: А где ты живешь?
5: Нигде.
6: А кто твои родные, друзья?
5: Никто.
6: Как? Значит, ты ничей?
5: Ага.
6: Хочешь дружить с моими утятами? Поплавай с ними в пруду.
5: Чего? Купаться? Да я никогда сроду не купался. И никакие друзья мне не нужны. Вам ясно? Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
0: Так щенок и гулял весь день. Вскоре он жутко проголодался.
5: Ой, ужасно хочется есть.
0: Щенок отломил от пенька веточку и попробовал ее пожевать. Щенок принюхался.
5: Есть!
0: В воздухе пахло парным молочком. В Щенок побежал к домику матушки-кошки. На крылечке дома он увидел мисочку, до краев наполненную свежим молочком. Щенок попробовал есть молочко лапками, но у него ничего не получалось. Маленький котенок смотрел на него и хихикал.
5: Ты чего хихикаешь?
3: Как ты смешно ешь! Надо вот так.
0: Котенок нагнулся над мисочкой, высунул язычок и начал было лакать молочко, но хулиган-щенок не дал ему этого сделать.
1: Нет, надо вот так!
0: Он ударил лапкой по мисочке, та перевернулась и упала на котенка. День клонился к вечеру. В небе начали сгущаться тучи. Вскоре хлынул проливной дождь. Все зверушки попрятались в свои дома. И только щенку прятаться было некуда. Бедняжка весь вымок и продрог. Щенок подбежал к домику кошки и хотел было постучать в дверь, но так и не решился этого сделать.
5: Нет, не могу. Лучше крольчихи. Сюда тоже неудобно. Утки я тоже нагрубил.
0: Так и бегал щенок от домика к домику.

0: щенок совсем уж было отчаялся, но тут к нему подошел дядюшка гусь. Он раскрыл над малышом большой красный зонт.
1: Ты не возражаешь?
0: Дядюшка гусь повел щенка к дому своего лучшего друга, пса Полкана.
1: Рад, очень рад. Здравствуйте, добро пожаловать. Ну вот, малыш, я тебя привел к моему лучшему другу. Он будет о тебе заботиться.
2: Здравствуйте. Теперь я буду ваш и жить буду здесь насовсем?
1: Ва-ваф, насовсем. Ва-ваф.
2: Ах, как чудесно! Как чудесно! Как замечательно! Что у меня? Да у меня много друзей.
1: Каждый должен быть кому-то нужен. Без этого нельзя.
2: Я буду умным, буду вежливым, старательным. Тогда никто не скажет мне, что я ничей.
3: Бадица, иди арбузы поешь.
4: Голос у Гангурела звонкий, нетерпеливый. Семечко, прилипшее к подбородку, и лицо, замурзанное до самых ушей, неопровержимо свидетельствует, что он уже основательно полакомился, прежде чем вспомнить о старшем брате. Чтобы солнце не проникло, окна комнаты наглухо завешаны шалями и платками, какие только нашлись в доме. Бадица лежит на диване, подложив руки под голову, и следит в полутьме за полетом одинокой мухи. Рядышком дремлет открытая книга, которой посчастливилось не попасть в руки Гангурела, потому у нее целые обложки. Бедный бадица, ему лень подняться и раскрыть окно или включить свет. Ему больше по нраву темнота. Если его не трогать, целыми днями будет лежать и думать какие-то думы. Быть может, с годами и Гангурел окажется подверженным этой страсти. Но пока что он больше любит свет. А если Гангурел что-то любит, он не очень-то считается со старшими. Так и теперь, поднявшись на цыпочки, он щелкает выключателем. Пронзительный яркий свет заливает комнату. Бадица вздрагивает, жмурится. Забавный человек от бадица. В темноте лежит с открытыми глазами, а когда светло, закрывает. Муха описывает круги у лампочки, назойливо жужжит. Ее увеличенная тень мелькает на потолке, как громадная ночная бабочка. Кто же за кем гонится? Муха за тенью или тень за мухой? На минуту Гангурел углубляется в дебри философии.
3: Погаси свет.
4: Гангурел механически выполняет просьбу брата. Но, сообразив, что брат на него накричал, малыш снова щелкает выключателем. Бадицу он не очень боится. Знает, что как бы тот ни притворялся строгим, ничего опасного не последует. Но сегодня бадица в дурном настроении. Лучше с ним не связываться.
3: «Погаси, тебе говорят!»
4: Сердце подсказывает Гангурелу, что надо послушаться. Конечно, трёпки брат ему не задаст, но пару подзатыльников вполне может. Дожидайся потом, пока вернутся мать с отцом с поля и наведут справедливость. Покорно, как и следует младшему братишке, Гангурел выполнил просьбу бадицы. В комнате снова воцаряется полумрак, и только возле коврика подрагивает солнечный зайчик, просочившийся неведомо через какую щель. Гангурел решил проверить, как чувствует себя муха в темноте. и неожиданно сделал открытие. Муха жужжит, как и прежде, но тени у нее нет. Потерялась тень, исчезла. Этот фокус так распалил любопытство малыша, что если бы тысяча бадец кричала на него, и то бы он их не послушал. С серьезностью ученого, занимающегося научным исследованием, он нажал на выключатель, и, о чудо, тень снова появилась. Игра оказалась довольно забавной и захватила Гангурела. Забыв про все на свете, он щелкает выключателем то вверх, то вниз. Тень скрывается, снова появляется. У бадицы лопается терпение. Он хватает книжку и швыряет в Гангурела. Бросок наносит больше вреда книге, чем малышу. Но удар есть удар, и настроение у Гангурела портится. Он упрямо включает и выключает еще несколько раз свет, потом удирает во двор, чтобы не схлопотать сполна. Некоторое время братья в ссоре. Потом голос малыша доносится с веранды. Бадица, иди поешь арбуза. Голос у него просящий, грустный. Чувствуется скучно одному. Бадица, хоть он и старший, тоже не бессердечный. Ему жаль ребенка. Поднимается и выходит. На дворе такая жарища, что камни плавятся. Под ярким солнцем на табурете олеют несколько ломтей арбуза, нарезанных неловкой рукой Гангурела. Над ними вьются шмели, пчелы. Где остальные куски? Бадица все еще сердится. Какие? Куски этого арбуза. Гангурел касается ладонями своего набрякшего живота. Я же тебя звал. Звал. Бадица берет ломоть, вонзает в него зубы и морщится, как от боли. Что, невкусный? Недоумевает Гангурел. Теплый. Бадица любит арбузы. За один раз с дюжиной может расправиться. Да еще кожуру обгрызает начисто. Корочка после него остается такая тонкая, будто выскобленная. Но на этот раз, замечает Гангурел, бадица словно потерял интерес к арбузам. Не то, что они ему не нравятся, этого не скажешь, иначе он бы оставил ему и остальные ломти. Но ест он как-то вяло, без задора. Изменился бадица с некоторых пор, не балуется с ним, как раньше, обзавелся одеколоном, полюбил темноту и уже не скучает по арбузам. А на прошлой неделе взял тайком отцовскую бритву и побрился. Договорился с Гангурелом никому ни слова. И никто бы не узнал, потому что Гангурел умеет хранить тайну. Но бритва оказалась ненаведенной, бадица порезался, и все выплыло наружу. «Становится кавалером наш сын», – посмеялся отец над бадицей. «Все плоды зреют свой срок», – отозвалась мать. Она всегда на стороне бадицы. Когда он приносит из школы плохую отметку, мать утаивает ее от отца. «Он у нас гневливый. Разве гневом отметку исправишь? Все равно бадица должен учебой исправить». Сегодня отец настоял, чтобы мама пошла с ним в поле. «А ребенок с кем останется?» – спросила мать. «Ребенок – это Гангурел. Вообще-то его зовут Тимофте. Но Гангурелом мать нарекла его еще в младенчестве, когда он и говорить-то не умел, а только гулил. Так и осталось у него два имени. Мама и бадица называют его Гангурелом, а отец – Тимофте». Поначалу приходилось трудно откликаться на два имени, потом привык.
5: «Ребенок пойдет с нами или отведи его в садик», — мгновенно решил отец этот трудный вопрос.
4: Но мама привыкла оберегать своих птенцов. «В садик, чтоб снова захворал? Или в поле, чтоб спекся на солнце?» С детским садиком
5: у Гангурела довольно сложные отношения. С одной стороны, он бы не прочь туда пойти, там совсем неплохо. Вдоволь игрушек, компания большая, а иногда, глядишь, воспитательница или нуца книжку почитает. Но, с другой стороны, тебя заставляют слишком часто умываться. Опять же, драться нельзя. Только слегка заденешь кого-нибудь кулаком, тебя в угол строгости. Но мать возражает против Садика из других соображений. Однажды Гангурел заболел животом, и с тех пор его не пускают в садик. Мать говорит, что его чем-то обкормили. На самом деле, в тот день Гангурел еще дома объелся виноградом, а на завтрак им дали лапшу с молоком. Поесть Гангурел никогда не прочь. Ростом мал, а уплетает, как взрослый. Что касается лапши с молоком, то это его любимое блюдо. Вот и дорвался. Но мать не стала вникать в подробности. Увела свое чадо домой и баста. Теперь воспитанием Гангурела занялся бадица. Часть дня он проводит в школе, в остальное время, даже если он дома, толку от него столько же, как если бы его и не было. Короче говоря, с бадицей хорошо, полная воля. Правда, иногда бадица засыпает его поручениями. Гангурел, нарви ширицы свинье. Гангурел, налей воды уткам. Гангурел, глянь-ка, куры не копошатся на грядках. Но Гангурел, в свою очередь, тоже наловчился. Умеет выполнять поручения. Если куры даже разворошили весь огород, он их все равно не прогоняет. Если воды в кормушке нет, утки идут пить к соседям. Вот только со свиньей фокус не проходит. Когда нет ширицы, визжит, как зарезанная. Бадица разделался с арбузом, лежавшим на табурете, и пристально посмотрел на второй, мирно покоившийся в углу веранды. «Нарезать?» – спросил Гангурел с солдатской готовностью.
6: «Оставь».
5: Глаза бадицы застыли на арбузе. Шустрый взгляд Гангурела следит за братом, но не замечает ничего особенного. Арбуз как арбуз. Большой, полосатый, круглый. Хорошо бы его почать. Но если бадица не хочет, что поделаешь? Тут вмешательство Гангурела не поможет. Со своим арбузом он уже разделался. Отец так и сказал, когда уходил в поле. Один тебе, другой бадице. Отец знает, сколько могут умять его сыновья, поэтому он предусмотрителен в распределении. Арбузы, покуда дорогие, их пора еще не наступила.
4: «Не разрежешь?» – спрашивает Гангурел, делая последнюю попытку уговорить брата. Но ответ краток и отрывист.
6: «Нет».
5: Что-то мрачен сегодня бадица. С утра ни разу не улыбнулся, не рассказал ничего, не смастерил ни одной игрушки, не то что раньше. Молчит и смотрит на арбуз. Воспитатель называется. Уж лучше бы пустили Гангурела в садик. Тоска зеленая. Малыш обдумывает, куда бы ему податься. Пусть бадица поищет его. Может, повеселеет, развеется. Гангурел, хочешь сослужить мне службу? Бадица неожиданно поворачивается к нему, смотрит ласково. Мрачность сошла с его чела. Видно, отлегло от сердца.
4: Службу?
5: Знакомы ему, Гангурелу, эти службы. Потому он не спешит с ответом. Бадица, наверное, хочет послать его за книжкой куда-нибудь в другой конец села. А может, ему захотелось родниковой воды или еще чего-нибудь.
4: Но любопытство берет верх, и после недолгого молчания малыш спрашивает, какую службу?
5: Бадица медлит, словно робеет высказать свою просьбу. Ты знаешь Пашуцу? Дочь Трофима Москалу. Гангурел морщит лоб и щурится, словно вглядывается вдаль. Какую Пашуцу?
4: Ну, фельдшерицу,
7: которая мне банки ставила.
4: Ту самую, бадица усмехается. Если Гангурел не позабыл про банки, значит, помнит и Пашицу. Происшествие с банками случилось нынешней весной. Гангурел простыл, и мама вызвала Пашицу. Она сочла нужным поставить банки. С горем пополам мальчишку раздели. А сделать это было непросто. Он сражался, как лев. Его осилили. Бадица с мамой держали, а Пашица, несмотря на крики и визги, принялась ставить банки. Бадица вздохнул. Он тогда впервые разглядел руки Пашицы. Красивые белые руки с длинными пальцами. Следя за их плавными движениями, он позабыл о Гангуреле и ослабил хватку. Малыш подскочил, как подброшенный, выскочил из дома, раздетый, с банками на спине, и побежал по саду. Бадица чуть не сгорел со стыда перед Пашицей из-за своего меньшого братца. Полсела гонялась за малышом. Бедная Пашица едва собрала банки в соседних огородах. Еще хорошо, что бадица помог ей, а то бы вовек не отыскала. Услышав о фельдшерице, Гангурел стал подозрительным. А кто болен?
5: Да никто.
4: Правду говоришь?
5: Честное слово.
4: Гангурел верит и не верит. Он предлагает бадице поклясться. Скажи, пусть распухнет язык мой, если вру.
5: Пусть распухнет язык мой, если вру.
4: Скажи, не дожить мне завтра пойти в школу.
5: Не дожить мне завтра пойти в школу.
4: Скажи, подавиться мне грушей с нашего дерева.
5: Подавиться мне грушей с нашего дерева.
4: Тогда зачем тебе фельдшерица? Хочу, чтобы ты ей что-то отнес. Я? Ты? Что отнес? Арбуз. Арбуз? Ага. Фельдшерицы? Ей. Глаза Гангурела округляются от удивления. Смехнулся, бадица. Такой арбуз отослать Пашуце. Приходит же в голову бадицы всякая ерунда. Или, может быть, у него другие намерения. И что ей сказать? Гангурел хочет разузнать все досконально. Ничего. Что ж, я буду молчать, как немой? Ну, можешь сказать, что я тебя послал. Сходишь, Гангурел? Услуга, о которой попросил бадица, не такая простая, как кажется на первый взгляд. Первым делом надо распрощаться с арбузом. Во-вторых, для разговора с фельдшерицей тоже требуется отвага. И сверх того, Гангурел опасается, не кроется ли в этой истории с арбузом какой-то подвох. Он пристально осматривает все свои ушибы и ранения, которые могли бы привлечь внимание Пашицы, после чего отвечает: «Ладно, схожу». Как не окажешь услугу бадице? Он тебя столько раз выручал. Ответ Гангурела настраивает брата на добродушный лад. Он начинает посвистывать, а когда бадица посвистывает, это даже лучше, чем если бы он пел. Мокрой тряпкой он осторожно вытирает арбуз, наводит блеск. За все 6,5 лет своей жизни Гангурел еще не видел, чтоб так драили арбузы. Но бадица, наверное, знает, что делает. Хуже то, что, покончив с арбузом, брат взялся за Гангурела, умыл его, протер ноги песком, надел свежую рубашонку. Не иначе, как бадица совсем рехнулся. Вдруг ни с того ни с сего, около полудня, надумал менять ему рубашку. Солнце палит немилосердно. В кормушке не осталось ни капли воды. Куры купаются в пыли. Бадица провожает Гангурела до калитки, словно малыш отправляется в дальнее путешествие и дает ему последние наказы.
5: Не урони.
4: Гангурел подпрыгивает, прижимает арбуз к животу. Не уроню.
5: Если устанешь, отдохни в дороге.
4: Ничего, знаю я.
5: Гангурел,
4: никому ни слова. Договорились? Ладно. А если ее дома не будет, в свою очередь спрашивает Гангурел.

0: котором как раз созрели яблоки и груши, 8 домов – довольно большое расстояние. Все же Гангурел не дает себя увлечь румяным яблоком, которые улыбаются ему из-за плетней, и мужественно продолжает путь. Солнце припекает голову, дорога – подошвы, арбуз норовит выскользнуть из рук, клонит его к земле, даже нос причиняет хлопоты. Не очень приятно, когда течет из носа. Но Гангурел не уступает трудностям, идет вперед, чувствует, что поручение брата очень важное, почти такое же важное, как планер, который Бадица смастерил в прошлом году. Хоть бы застать пашуцу дома. Разве можно оставить арбуз на заваленке? Глядишь, куры его скатят или кто-нибудь утащит. Если пашуцы дома нет, отнесу арбуз в медпункт. На заваленке не оставлю, решает Гангурел. Но опасения его напрасны. Фельдшерица сидит в тени айвового дерева и вышивает матроса с голубыми, как у Бадицы, глазами. Гангурел устраивает себе короткий привал, вытирает нос, вдыхает всей грудью и подходит. Вот, Бадица прислал вам арбуз, с достоинством, говорит он. Пашуца откладывает вышивку в сторону, поправляет платье на коленях и, притворяясь несведущей, спрашивает, какой Бадица?
1: Наш.
0: Так его и зовут?
1: Нет, его зовут Бадица Антон.
0: А, так и скажи. Поддразнивает. Ну и чертовка эта пашется. Ей почти столько же лет, сколько и Бадице, но она уже успела стать фельдшером. Запросто уколы делает, даже не обращает внимания, что кому-нибудь больно или боязно. Неужели эта тоненькая девушка сама одолеет такой огромный арбуз? Может, Бадица затем и прислал ей подарок, чтобы чуточку подкрепилась, а то вон какая слабая. Пашуца поглаживает арбуз, как мать иногда ласкает голову Гангурела. Ей приятно, ей нравятся арбузы. Пашуца смотрит на подарок так, словно готова съесть его вместе с коркой. Потом вдруг устремляется к Гангурелу и целует вихорок на его макушке. «Подожди меня здесь», — говорит она, и исчезает в доме вместе с арбузом. «Вот тебе на».
1: «Чего вдруг?» Фельдшерица его целует. С какой радости? Гангурел недовольно почесывает макушку, хранящую прикосновение губ пашуцы. Он не любит, когда его целуют. Мама еще куда ни шло, а пашуца, разве она родная? Если еще раз попробует, не дамся. Пусть не думает, что если фельдшерица, то ей все можно.
0: Вскоре пашуца возвращается. Она весело сбегает по ступенькам, что-то чирикает, лукаво подмигивает Гангурела. Одной рукой обнимает его плечи, а другой кладет в его ладонь монету и шепчет, словно заговорщица. Купишь себе конфет. Сначала Гангурел с любопытством разглядывает монету, переворачивает ее с одной стороны на другую. Постепенно он как бы начинает понимать. А, за арбуз! Решив, что теперь-то наступила пора оказать Бадице такую услугу, каких он никогда еще ему не оказывал, Гангурел сходу провертывает одно дельце. Он еще раз посмотрел на монету, на пашуцу, которая так дружелюбно улыбалась ему, и сказал, «Бадица велел, чтобы вы дали рубль». Бадицу он нарочно упомянул, чтобы прозвучало внушительней. Несколько мгновений фельдшерица сидела, не шелохнувшись. Приветливое выражение сошло с ее лица.

щеки залились маковым цветом, но деваться некуда, мальчик ждал. Волей-неволей надо расплачиваться. Она же взяла арбуз. Эту монету отдам бадице, а ту, которую она вынесет, оставлю себе. Великодушно решил Гангурял, уверенный, что справился с поручением гораздо лучше, чем этого требовал от него старший брат.

Вась, может, я схожу к ней, а? Может, тебе и полегчает? Васенька, Васенька, прости ты меня, прости ты меня. Ну, прости ты меня, старый.

0: это вы? Наконец-то я узнал, какая вы теперь. Кто вы такая?
1: Кто я такая? Кто я такая? Как смели вы так дерзко разговаривать со мной?
0: Я слышал все.
1: Вы слышали? Вы подслушивали?
0: Да, я подслушивал. Я решился на подлость. Но зато я узнал, что вы самая... Я даже слов не могу найти, чтобы выразить, какая вы теперь выходите.
1: Хоть бы и слышали. В чем же вы можете обвинить меня? Какое право вы имеете обвинять меня? Какое право вы имеете так дерзко разговаривать со мной?
0: Я? Я какое имею право? Это вы можете спрашивать. Вы выходите за князя, а я какое имею право? Да вы мне слово дали, вот что.
1: Когда?
0: Как когда?
1: Но еще сегодня утром, когда вы приставали ко мне, я решительно отвечала, что не могу сказать вам ничего положительного.
0: Однако вы не прогнали меня совсем. Вы не отказали мне? Значит, вы держали меня про запас. Значит, вы завлекали меня.
1: Если я вас не прогнала, то единственное из жалости. Вы сами умоляли меня повременить, не говорить вам нет, но разглядеть вас поближе. И тогда, сказали вы, тогда, когда вы увидите, что я человек благородный, может быть, вы мне не откажете. Это были ваши слова в самом начале ваших исканий. Вы не можете от них отпереться. Вы осмелились выговорить мне теперь, что я завлекала вас. Но, Павел Александрович, вы сами заметили сегодняшнее мое к вам отвращение, когда я увидела вас двумя неделями раньше положенного для ответа срока. И это отвращение я не скрыла. Напротив, я его обнаружила. Вы это сами заметили, потому что сами же спрашивали, не сержусь ли я на вас за то, что вы раньше приехали. Знайте, что того не завлекают, перед кем не могут и не хотят скрыть своего к нему отвращения. Вы осмелились выговорить, что я держала вас про запас. На это отвечу вам, что я рассуждала про вас так. Если он и не одарен умом очень большим, то, по крайней мере, может быть человеком добрым, и потому можно выйти за него. Но, убедясь к моему счастью, что вы дурак, и еще вдобавок ко всему злой дурак, мне остается пожелать вам полного счастья и счастливого пути. Прощайте.
0: Ах, так я дурак. Так теперь уж выходит дурак. Хорошо. Прощайте. Но перед тем, как уехать, всему городу расскажу, как вы с маменькой облапошили князя. Всем, всем расскажу. Узнаете, мозгаляков.
2: Что с вами, Монами?
0: Как Монами? После всего того, что вы натворили, да еще Монами. Моргенфри, милостивая государыня. И вы думаете, что вам удастся еще раз обмануть меня?
2: Не жаль. Мне очень жаль, Павел Славович, что я вас вижу в таком странном состоянии духа. Какие выражения. Вы не выбираете даже ваших слов перед дамой.
0: Перед дамой. Да вы все, что хотите, а не дама. Ну, послушайте, Майя Александровна, вы смотрите на меня так, как будто вы вовсе не виноваты, а так, как будто бы я виноват перед вами. Ведь это нельзя же. Такой тон! Ведь это превышает меру человеческого терпения. Знаете ли вы это?
2: Друг мой, вы мне позволите все еще называть вас этим именем, потому что у вас нет лучшего друга, как я. Друг мой, вы страдаете, вы измучены, вы уязвлены в самое сердце, и потому неудивительно, что вы говорите со мной в таком тоне. Но я решаюсь открыть вам все. Все мое сердце. Тем скорее, что я сама чувствую себя несколько виноватой перед вами. Поговорим.
3: Вы подслушали?
0: Да, я подслушал. Еще бы не подслушивать. Вот олух-то был бы. По крайней мере, узнал, что вы против меня затеваете.
2: Вы с вашими правилами, с вашим воспитанием могли решиться на такой поступок, о боже мой.
0: Ну, Марья Александровна, это невозможно слушать. Вспомните, на что вы-то решились с вашими правилами. Тогда осуждайте других.
2: Еще вопрос. Кто вас надоумил подслушивать? Кто рассказал? Кто тут шпионил? Вот что я хочу сказать.
0: А вот этого, извинитесь, не скажусь.
2: Хорошо. Я сама узнаю. Я сказала Поль, что я виновата перед вами, но если вы разберете все обстоятельства, то увидите, что я, если и виновата перед вами, то единственно тем, что вам же желала как можно больше добра.
0: Мне добра? Это уж из рук вон, Майя Александровна. Уверяю вас, больше не надуете. Не таков мальчик.
2: Пожалуйста, мой друг, будьте хладнокровнее, если можете. Во-первых, я хотела объяснить вам все обстоятельства, и вы узнали бы от меня все дело, не унижаясь подслушиванием. И если не объяснилось с вами заранее, давеча, то единственное потому, что все дело было еще в проекте. Оно могло и не состояться. Видите, я с вами совершенно откровенна. Во-вторых, не вините мою дочь. Она чиста, как голубь. Она не рассчитывает. Рассчитываю я. Она вас до безумия любит. И мне стоило невероятных усилий исторгнуть вас из ее сердца и согласиться ее принять предложение князя.
0: Я сейчас имел удовольствие слышать самые полные доказательства этой любви до безумия.
2: Хорошо. А вы с ней как говорили? Так ли должен говорить влюбленный? Так ли говорит, наконец, человек хорошего тона?
0: Ну, не до тону теперь, Майя Александровна. Подавича! Когда вы обе строили мне такие сладкие мины, я поехал с князем, а вы, ну, меня чистить. Вы чернили меня. Вот что я говорю вам. Это я все знаю, все.
2: Верно. Из того же грязного источника. Да, Павел Александрович, я чернила вас. Я наговорила на вас и, признаюсь, немало билась. Но уже одно то, что я принуждена была вас чернить, клеветать на вас, уже одно это доказывает, сколь тяжело мне было исторгнуть из нее желание вас оставить. Недальновидный человек! Я должна была употребить власть матери, чтобы исторгнуть вас из ее сердца. Если вы теперь подслушивали, то должны были заметить, что она ни единым жестом, ни единым взглядом не поддержала меня перед князем. Пела, как автомат. Я даже уверена, что она плакала, оставшись одна. Я уверена. Вы, войдя сюда, вы должны были заметить эти слезы.
0: Ну вы, за что вы-то были против меня, Марья Александровна?
2: Вот это другое дело. Вот если бы вы благоразумно спрашивали, то давно получили бы ответ. Да, вы правы. Все это сделала я. И я одна. Зину не мешайте сюда. Для чего я это сделала, отвечаю. Для Зины. Князь богат, знатен, имеет связи, и выйдя за него, Зина сделает блестящую партию. Наконец, даже если он и умрет, и может быть даже скоро, потому что мы все более или менее смертны. Зина, молодая вдова, княгиня в высшем обществе, и может быть очень богат. Отчасти я выдаю Зину за князя и для самого же князя. О, она увлеклась благородством чувств, обилием подвига сестры милосердия, и в ней самой возникло что-то рыцарское.
0: Вы хорошо поете, Марья Александровна, но ведь вы мне дали слово. Мне-то каково? Ведь я теперь, знаете, с каким носом?
2: Ну, неужели ж вы думаете, мой добрый Павел Саныч, что я об вас не подумала. Напротив, во всех этих расчетах для вас была такая огромная выгода, которая и понудила меня главным образом исполнить все это предприятие.
0: Моя выгода? Это как?
2: Ой, молодость. Вот что значит погрузиться этого проклятого Шекспира. Вы спрашиваете меня, Павел Саныч, в чем заключается ваша выгода? Позвольте мне сделать одно маленькое отступление. Зинаида любит вас, это несомненно. Но я заметила, что, несмотря на ее очевидную любовь, в ней не таится какая-то недоверчивость к вам, к постоянству ваших добрых наклонностей. Я даже заметила, что она иногда как-то тоже удерживает себя и холодна с вами. Не заметили вы этого сами, Павел Саныч?
0: Замечал. И даже сегодня. Однако, что вы хотите сказать, Марья Александровна?
2: Нет. Вот видите, вы сами заметили это. Обратите же теперь, что вместо того, чтобы ворваться в комнату с упреками и даже с ругательствами и оскорбить ее прекрасную, чистую, гордую, и тем поневоле утвердить ее в подозрениях насчет ваших дурных наклонностей, вообразите, что вы пришли к ней и говорите: Зинаида, я люблю тебя более жизни, но фамильные причины разлучают нас. Они для твоего же счастья, Зинаида, и я не смею восставать против них.
1: Я прощаю тебя. Будь счастлива, если можешь, Зинаида. Вообразите все это. И представьте, какой эффект произвели мои эти слова на ее сердце.
4: Ну да, Мария Александровна, это все положим так. Ну что же, я-то бы сказал, а все равно ушел бы без ничего.
1: Не перебивайте меня. Я хочу вам изобразить всю картину, так сказать, со всеми последствиями, чтобы благородно поразить вас. Вообразите же, что вы встречаетесь с ней потом, через несколько времени в высшем обществе, встречаетесь где-нибудь за границей, на водах, например, при упоительной музыке, среди великолепнейших женщин. И среди всего этого великолепия, этого праздника, вы один. Один, грустный, задумчивый, бледный, где-нибудь опершись на колонну. Но так, что у вас видно, следите за ней в вихре бал. Около вас льются упоительные звуки Штрауса, сыплются остроумия высшего общества, а вы один, бледный, убитый вашу страсть. Что тогда будет с Зинаидой, подумайте? Какими глазами она будет глядеть на вас? И я, подумает она, я сомневалась в этом человеке, который мне пожертвовал всем и растерзал для меня свое сердце. Ах! Разумеется, прежняя любовь воскресла бы в ней с неудержимой силой. Для здоровья князя Зина едет за границу, в Италию. Нет, в Испанию. В Испанию. В Испанию. Где эти мирты? Где эти лимоны? Где это голубое небо? Где Гвадалквивир? Где эти испанцы на своих мулах? Где страна любви? Где нельзя, невозможно жить и не любить? Где розы и поцелуи носятся, так сказать, в воздухе? Вы едете туда же, за ней. Вы жертвуете всем, связями, службой, всем. И там начинается ваша любовь с неудержимой, с новой силой. Разумеется, ваша любовь непорочна, святая. Вы, наконец, томитесь, глядя друг на друга. Вы меня понимаете, Монами. Конечно, князь не в состоянии будет смотреть за вами обоими, но что до этого? Наконец, он умирает, благословляя судьбу свою. Скажите, за кого выйдет Зина?
4: За кого?
1: За кого выйдет Зина, как не за вас? Вы такой дальний родственник князю, что препятствий к браку не может быть никаких. Вы берете ее, молодую, прекрасную, знатную. И в какое же время?
4: В какое?
1: Когда браком с ней могут гордиться знатнейшие из вельмож. Через нее вы становитесь свой в самом высшем кругу общества. Вы вдруг получаете значительное место, и вы после этого спрашиваете, в чем ваша выгода? Да ведь это же нужно быть, наконец, слепым, чтобы не замечать, чтобы не рассчитать эту выгоду, когда она стоит в двух шагах перед вами, смотрит на вас, улыбается вам и говорит, это я, твоя выгода. Помилуйте, Павел Саныч.
4: Теперь я все понял, моя Александра. Я поступил низко, подло и гнусно.
2: Нерасчетливо. Главное, нерасчетливо.
4: Я сел, моя Александра. Теперь все погибло, потому что я... потому что я до безумия люблю ее.
2: Может быть, они все еще погибли.
4: О, если бы это было возможно, Майя Александровна, помогите. Помогите, спасите.
2: Вы же были в горячке, вы были в отчаянии, вы были в кипении страсти, стало быть, все это от любви к ней же, должна же она понять это.
4: Я до безумия люблю ее, да. Майя Александровна, и готов всем для нее пожертвовать.
2: Послушайте, Боль, я вас оправдаю перед нею.
4: Марья Александровна.
2: Да, я сведу вас, и вы ей выскажете все, вот как я вам сейчас говорила.
4: Марья Александровна, как вы добры. Ну, нельзя ли это сделать сейчас?
2: Оборони Бог, ну как вы неопытный, моншер Поль, она же это примет за новую грубость. Это просто за нахальство, она такая гордая. Нет, вы сейчас идите куда-нибудь, вы уйдите сейчас, погуляйте на свежем воздухе, подышите, а вечером и приходите. А впрочем, я бы вам и этого не советовала.
4: Уйду, боже мой, вы меня воскрешаете. А ну как он не скоро умрет.
2: Боже мой, как вы наивный, моншер Поль. Мы все должны молиться о здоровье князя, но, кажется, его здоровье ненадежно. Ступайте, терпите, мужайтесь. Главное, мужайтесь. Я никогда не сомневалась. Благородство чувств ваших.

0: Ну, проводил одного дурака. Остались другие. Зина! Зиночка, что? Зина, что? Зиночка! Что?
1: Маменька, кончайте скорее, или я не вынесу. Все это до того грязно и подло, что я готова бежать из дома. Не томите же меня, Зиночка. Раздражайте меня. Меня тошнит. Слышите, меня тошнит от всей этой грязи.
0: Зиночка, Зиночка, что с тобой, мой ангел? Ты подслушивала. И ты.
1: Да, подслушивала. Уж не хотите ли вы стыдите меня, как этого дурака? Ну, послушайте, маменька. Клянусь вам, что если вы еще будете назначать мне разные низкие роли в этой низкой комедии, то я брошу все и покончу все разом. Довольна уже того, что я решилась на главную низость. Но я не знала себя. Я задохнусь от всего этого стыда.
0: Что, лошадь? Давно готовы?

0: граф Матей Симеоз. Il serait ébloui à distance respectueuse. Il passe en rien de temps par trois petites crises d'admiration. Он остановился, ослепленный, на дистанции респектуэс. И, не теряя времени, три маленьких крика за адмирасьон, восхищение. Ля премьер пур ля кьер, первый. А, келе бьен ашваль, как она красива на лошади. Ля секунд пур мешве, второй про мои волоса. Какие волоса. Ретрозьем пур мон визаж, келе жали, третий про мое лицо. А, как она хороша.
1: Где болван? Где болван? А зачем тут это полотенце? Ах, он утирается. Опять был в бане. Вечно-то хлещет свой чай. Ну что ты на меня глаза-то выпучил, отпетый дурак? Это почему у него волосы не выстрижены? Гришка, ты зачем не остриг барина, как я тебе на прошлой неделе приказывала?
0: Потому и не острый. 10 раз походил к ним с ножницами. Говорю, вот ужотка, барыня приедут, попадет нам обоим. Что тогда будем делать? А они говорят, погодим до воскресенья. Я тогда уже и завьюсь. Надо, чтобы волосы у меня длинные были.
1: Он еще сбивается. Это что за фасоны? Да идет ли это к тебе, твоей глупой башке? Боже, какой здесь беспорядок. Боже мой.
2: А чем это пахнет?
1: Чем это пахнет? Чем это пахнет, я тебя спрашиваю?
3: Лизер, кто это? Матушка,
1: матушка, я тебе пальком вибала в твою ослиную башку, что я тебе никакая не матушка, пигмей ты этакой. Какая я тебе матушка, когда я... Как ты смеешь давать такое название благородной даме, которой место в высшем обществе, а не подле такого осла, как ты?
3: Да ведь ты же, мать сан, моя законная жена, так я по-супружески.
1: Осиновый кол, законная жена. Какие теперь законные жены? Какая я тебе законная жена? Да как ты смеешь давать такое название благородной даме? Да как ты смеешь напоминать мне об этом, когда я всеми силами, всеми средствами своей души стараюсь забить это? Ну что у него с волосами?
0: 10 разов с ножницами.
1: Ну, ведь совсем же мокрый, ведь же за 3 часа не обсох. Так как его людям теперь показать? Так, Гришка, фрак, жилет, белый галстук, живее. И щетка, где щетка? Где его щетка, где?
3: Да их я же из бани. Я простужусь.
1: Остудишься.
3: Не простудится, вон и волос мокрый.
1: Ничего, мы сейчас засушим. Ну-ка, Гришка, три его досуха. Крепче. Крепче три. Досуха. Вот
3: слезет
1: так.
3: Волос,
1: вот так. Ничего,
3: слезет.
1: Где помада? Живей. И живее, фрак, одеваться, Гришка, живей.
3: Волос слезет.
1: Нагнись ты, дармоед ты, нагнись ты, негодяях ты. Все ты соки мои высосал. Почкун ты такой.
4: Чем же это я, матушка, тебе соки-то высосал?
1: Болван. Аллегорий не понимает. Иди теперь. Аллегорий? Иди.
3: Каких аллегорий?
1: Иди. Ты причешись. Одевай его, Гришка, живее! Причешись, дармоед.
4: И куда же ты везешь меня, матушка?
1: Ах ты, чучел.
4: Ведь надобно же знать.
1: Вот только назови меня еще раз матушкой. Особенно там, куда мы теперь едем. Целый месяц просидишь без чаю.
0: Ишь
1: ты, ведь ни одного креста не выслужил, чумичка-то эдакая.
4: Кресты-то матушка начальство дает, а я советник, а не чумичка.
1: Вот ты здесь рассуждать научился, сопляк.
4: А я, Марья Александровна, сегодня...
1: Что?
4: Преоригинальный сон видел.
1: Ты, Господи, проклятый чучел. Я думала, Бог знает что. Какой такой сон? И как ты смеешь лезть ко мне со своими мужицкими снами? Оригинальный. Ты понимаешь, ты что такое оригинальный? Слушай хорошенько. Ко мне приехал князь Гаврила. Ты помнишь князя?
4: Помню. Только зачем же это он пожаловал?
1: Молчать не твое дело. Ты должен с особенной любезностью, как хозяин, пригласить его к нам сегодня же в деревню. Слышишь? Я затем и везу тебя. Сегодня же сядем и уедем. Но если ты осмелишься хоть одно слово сказать в целый вечер, или завтра, или послезавтра, или вообще когда-нибудь, то я тебя заставлю целый год гусей пасти. Ничего не говори, ни одного слова, понимаешь?
4: Ну, а если спросят чего?
1: Все равно молчи.
4: Да нельзя же все молчать-то. Матушка, Марья Александровна.
1: Ну, отвечай односложно, что-нибудь эдакое. Или что-нибудь такое же, чтобы показать, что ты умный человек, обслуживаешь, прежде чем отвечаешь.
4: Хорошо. Матушка, Марья Александровна, сделаю все по-твоему. Только зачем же это я буду князя-то приглашать?
1: Твое какое дело? Твое какое дело?
4: Да я все к тому, Марья Александровна. Зачем же я его буду приглашать, коли вы все время велели молчать?
1: Я буду говорить за тебя. Я. А ты молчи, кланяйся и улыбайся и молчи. Понимаешь? Понимаешь?
4: Понимаю.
1: Князь чрезвычайно остроумный. Если он что-нибудь скажет, хоть и не тебе, то отвечаю веселый и добродушный. Вы, опять загумкать. Со мной не гумкать. Ты прямо и просто отвечай, слышишь или нет?
4: Слышу, Марья Александровна, как не слышать? А гумку я потому что приучаюсь, как ты велела. Я про то, если князь скажет, что я должен глядеть на него и улыбаться. Ну, а если что-нибудь спросит?
1: Какой непонятливый балбес. Я уж тебе сказала, молчи, я буду за тебя отвечать. А ты молчи, улыбайся, кланяйся, улыбайся.
4: Но ведь он же подумает, что я не мой.
1: Велика важность, пусть думает, зато скроет, что ты дурак.
4: А если другие что-нибудь спросят?
1: Да никто не спросит, никого не будет. А если на случай... Чего, Боже, сохрани, кто и приедет. Да что тебя спросит или что-нибудь скажет. То немедленно отвечай саркастической улыбкой. Ты знаешь, что такое саркастическая улыбка?
4: Это... остроумные, что ли?
1: Да, болван, остроумные. Да кто с тебя, дурака, остроумие будет спрашивать? Насмешливая улыбка, понимаешь? Насмешливая и презрительная. Давай ему шубу, давай ему шляпу. Скорее, живее. Гришка, Гришка, здесь без меня все комнаты убрать. И зеленую угловую убрать. Зеркало снять, чехлы с часов тоже снять. И сам-то фрак надень, Гришка. И людям перчатки выдай. Слышишь, Гришка? Слышишь, мигом щетки в руки.
0: Ужотка. Африну, Людолюш. Вот она, наша жизнь. чтобы все, и чтобы все сразу. Impossible, comprender, ну, not to be. Не понять.

Извинись, собак, где встречи нечего. И украсть-то нечего. А сбудется ли все это, как Мария Александровна предсказывала? Чувствами. Из года к неверами!

0: Так и быть, я тебя удивлю и открою тебе мои тайны. Как тебе нравятся мои усы?
1: Превосходно, дядюшка.
0: Да.
1: Чудесные.
0: Разуверься, мой друг. Они накладные.
1: Накладные? Да. Быть не может. Бакенбарда?
0: Они искусственные.
1: Искусственные. Воля ваша, дядюшка, вы надо мной смеетесь.
0: По роду Норманами, представь себе, все так же обманываются, как ты. Даже Степанида Матвеевна не верит, хотя сама их иногда накладывает. Ну, ты дай мне честное слово, что ты не откроешь моей тайны.
1: Ну, честное слово, дядюшка, ну, да. Не открою. Не открою.
0: Ах, мой друг, я сам... Как сегодня... Мне опять Феофил из кареты вывалил без тебя.
1: Вывалил?
0: Да.
1: Опять?
0: Да. Когда же? Ну, когда к монастырю подъезжал.
1: А, знаю, дядюшка Давич.
0: И 2 часа тому назад я подъезжал к монастырю, он взял и вывалил. До сих пор сердце не на месте.
1: Ну, помилуйте, дядюшка, ведь вы почивали.
0: Ну, да, я почивал, и потом и поехал. Знаю, может быть, как-то это... Вообще как-то еще странно же.
1: Да уверяю вас, дядюшка, вы видели все это во сне. Вы заснули и спокойно почивали себе самого после обеда.
0: Неужели?
2: Почивали.
0: Да. В самом деле, может быть, это... Как же я во сне видел. Впрочем, я хорошо помню, что я видел во сне. Сначала мне приснился пристрашный бык с рогами. Потом мне приснился прокурор. Тоже как будто с рогами.
2: Это, верно, Николай Васильевич Антипов, дядюшка.
0: А потом я видел Наполеона Бонапарте. Ты знаешь, друг, мне все говорят, что я на Наполеона похож. А в профиль будто я разительно похож на одного старинного папу. Как по-твоему... Похож я на папу.
1: Я думаю, вы больше на Наполеона похожи.
0: Ну да, я тоже так думаю. Это анфас. Ну да. Ах, мой друг, совсем забыл тебе сказать. Я ведь сегодня сделал предложение.
1: Предложение?
0: Да, предложение. Пахомыч, ты уже идешь?
3: Иду.
0: Я поступил необдуманно, друг мой. Я ведь только теперь это вижу.
1: Ну, позвольте, дядюшка, когда вы сделали предложение?
0: Сам не знаю, когда, наверное. Не во сне ли я и это видел, а? Как-то вообще все странно, а?
1: Ну, кому? Кому? Когда вы делали предложение, дядюшка?
0: Хозяйской дочери, друг мой. С этим Бельперсон. Впрочем, я и имя-то ее забыл. Друг мой, видишь ли, я ведь никак не могу жениться. Что же мне теперь делать-то, а? Ну, позвольте сделать мне один вопрос вам, дядюшка.
1: Где?
0: Действительно ли вы уверены, что вы делали предложение?
1: Да, уверен, друг.
0: А,
2: может быть, вы это видели во сне? Так же, как и то, что другой раз вывалились из кареты.
0: В самом деле, может быть, и действительно я все это видел во сне. Друг, ну как бы это разузнать подробнее, каким-нибудь сторонним образом? А то пойми, какое мое положение-то, а?
1: Я думаю, узнавать нечего. Я, наверное, думаю, что вы видели это во сне.
0: Непременно. Непременно во сне, непременно. Тем более мне часто снятся подобные сны.
2: Ну вот видите, дядюшка, ну теперь представьте себе, что вы немного выпили за завтраком.
0: Да.
2: Потом за обедом.
0: Да.
2: И, наконец...
0: Во сне, да, и именно во сне. Ах, мой друг, а все-таки это был очаровательный сон. Ах, она удивительно хороша собой. Что ж, такие формы.
3: О, боже мой, Марья Александровна, ну какие же вы правы.
4: Ах, Бланш, надо же, ну непременно надо бы, ну ж когда-нибудь кончить дела со всем этим нашим театром.
3: Ах, вот, еще сегодня Петр Михайлович сказал Калисту Станиславовичу, что его чрезвычайно огорчает, что это у нас не идет на лад, да. И мы только ссоримся. Вот мы собрались сегодня на репетиции, да и думаем, поедем к Марье Александровне.
4: И решим все разом.
3: Наталья Дмитриевна всем сказала, всем приехали. Вот мы и сговоримся. И хорошо будет. И пускай они говорят про нас, что мы только ссоримся. Умоляю.

0: Зинаида Афанасьевна, а вы с каждым днем все более хорошеете.
1: Да им больше и делать нечего. Как хорошеть.
0: Тем более, мой ангел, у вас теперь этот милый князь.
2: Ой, вы не опоздали? Не опоздали? А что?
0: Марья Александровна!
2: Пардон, пардон. О, как интересно.
0: Зинаида Афанасьевна, вы бы спели что-нибудь?
3: Я себя неважно чувствую.
0: Марья Александровна, Афанасий Матвеевич с нами совсем говорить не хочет. Прикажите ему быть поучтивее с дамами.
4: Ну что ж, я право и не знаю, что с ним сегодня такое. Такой право не разговорчивый. Он и со мной почти ни слова не говорил. Почему ж ты не отвечаешь, Фелисате Михайловне, Афанас? А что вы его спрашивали?
5: Матушка, Мальсон, ты же сама сказала, чтобы я...

0: Jouer.
1: Господи!
2: Александрович!
0: Марья Александровна, как же это вы сказали, что они пошли к Бородуеву? Павел Александрович, а нам сказали, что вы скрылись у Бородуевых.
3: Скрылся? Странное выражение. Извините, Наталья Дмитриевна, я ни от кого не прячусь и не желаю никого прятать.
4: Правда ли, Павел Александрович, что вам вышла отставка?
5: По службе, разумеется.
3: Отставка? Какая отставка? Просто я переменяю службу. Мне теперь выходит место в Петербурге.
4: Ну так поздравляю вас, Павел Александрович. А мы даже испугались, когда узнали, что вы гнались за местом у нас в Мордасове. Здесь места ненадежные. Павел Александрович, тотчас летишь.
2: Разве что учительские в уездном училище. Там можно найти вакансию.
4: Ну неужели вы думаете, что Павел Александрович будет занимать место какого-нибудь учителя?
6: Это все по вашей милости. Подождите, я еще сегодня покажу вам, дурак я или нет.
5: Зачем откладывать? Это и теперь видно.
0: А вы от Бородуева?
6: Нет, я от дядюшки.
0: Как от дядюшки? Разве князь уже проснулись? Мариса, она там же, вы сказали, что они еще почиваются.
6: Не беспокойтесь о князе Наталье Дмитриевне. Он проснулся. И теперь, слава богу, в своем уме. Давеча его подпоили сначала у вас, потом уж окончательно здесь. И он уж совсем потерял голову, которая у него и без того не крепка. Но теперь, слава богу, мы поговорили вместе. И он начал рассуждать здраво. Сейчас он будет сюда, чтобы откланяться вам, Марья Александровна, и поблагодарить вас за все ваше гостеприимство. Завтра же, чуть свет, мы вместе отправляемся в пустынь. А потом я непременно сам провожу его до Духанова. Во избежание вторичных падений, как, например, сегодня. А там уж с рук на руки его примет Степанида Матвеевна, которая к тому времени непременно воротится из Москвы и уж в другой раз не выпустит дядюшку путешествовать.

0: Петровна и мой друг, и Монанж, когда приехала пересказать, что делают с князем у Натальи Дмитриевны. А теперь Наталья Дмитриевна, которую вы вчера на чем свет ругали, и которая вас же ругала, у вас в гостях сидит.
1: Так, значит.
0: А вы, Наталья Дмитриевна, не извольте беспокоиться. Но не надо мне вашего шоколаду а-ля Санте по гривеннику палка. Я почаще вашего пью у себя дома.
1: Оно и видно.
2: Помилуйте, Софья Петровна, что с вами? Образумьтесь, по крайней мере.
0: Не беспокойтесь, Марья Александровна. Я все знаю. Все узнала. Ваша жена Стасия ко мне прибежала и все рассказала. Вы подцепили этого князюшку. Напоили его допьяно. Заставили сделать предложение вашей дочери, которую уж никто больше и замуж брать не хочет. Да и думаете, что вы теперь сами сделались важная птица? Герцогиня в кружевах! Не беспокойтесь. Я сама полковница. Коли не пригласили меня на сговор, так мне наплевать. Я почище вашего людей видывала. Я у герцогини Залихватской обедала. За меня обер-комиссар Курочкин сватал. Очень надо мне ваше приглашение.
2: Видите ли, Софья Петровна, уверяю вас, что так не врываются в благородный дом и при том в таком виде. И если вы сейчас же не освободите меня от вашего присутствия и красноречия, то я приму свои меры. Федор,
0: знаюсь, вы прикажете вашим людишкам выгнать меня. Не беспокойтесь, я сама знаю дорогу.
3: Пожалуйста.
0: Прощайте. Вы давайте замуж кого хотите.
3: Пожалуйста.
0: Прощайте. Вы, Наталья Дмитриевна, не извольте смеяться. Меня хоть и не пригласили сюда, но я все-таки перед князьями не вопляю. А вы что смеетесь, Анна Николаевна? Что вы смеетесь? Сушилов-то ногу сломал. Его уж домой привезли. Вы, Фелисата Михайловна, если вы не прикажете вашей босоногой матрешке, чтобы она вовремя загоняла вашу корову, чтобы она не мычала у меня под окнами каждый день, я ей ноги переломаю.
1: Я думаю, они выпили.
4: О, келебуми набль фам.
5: Вот она насмешила.
4: А только что ж она там про сговор говорила, а? Какой это сговор?
2: Это ужасно. Вот эти-то чудовища. И сеют пригоршнями все эти нелепые слухи.
6: И удивительно не то, Фелисата Михайловна,

0: что появляются такие дамы среди нашего общества. Нет. Удивительнее всего то, что их поддерживают, к ним прислушиваются и верят.
1: Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я

0: Князь, правда мне говорят, что вы от нас уезжаете?
1: Да, немедленно хочу ехать за границу.
2: Что это вам вздумалось, князь?
3: Зачем?
1: Все едут за границу получить новых идей, и я хочу получить новых идей.
3: Да брось.
4: Да уж не в масонскую или ложу вы хотите поступить, любезный
1: дядюшка? Да, ло в этом...
5: Позвольте, князь, вам отрекомендовать моего мужа, Афанасия Матвеевича. Он нарочно приехал из деревни, как только узнал, что вы остановились в моем доме.
1: Афанасий Матвеевич? Что-то я припоминаю. Ах, это тот, что в деревне, Афанасий Матвеевич, друг мой, это Афанасий Матвеевич, то, что под рифму смешно выходило, муж в Тверь, а жена тоже в какой-то город поехала.
0: Да, князь, это верно, муж в Тверь, а жена... Тверь. Это тот самый водевиль, который нас прошлым годом актеры разыграли.
1: Да, вот именно, муж в Тверь, а жена в какой-то город. Афанасий Матвеевич, рад с вами познакомиться. Афанасий Матвеевич, да, какой здоровый.
5: Да, он здоров.
1: Как ваше здоровье, Афанасий Матвеевич?
5: Он здоров. Он абсолютно здоров, князь.
1: Да. Я вижу, что он здоровый такой. Хорошо, почивал, да. И видел один очаровательный сон.
0: Сон? Князь, я ужасно люблю, когда рассказывают про сны.
3: Да, я тоже люблю, когда рассказывают про сны.
1: Это величайший секрет.
0: Даже рассказать. Нет. Это должно быть это удивительно.
1: Нет, это величайший секрет.
3: Ну, должно быть это ужасно интересно.
0: Бьюсь об заклад, что князь стоял во сне перед какой-нибудь красавицей на коленях и объяснялся ей в любви. Признайтесь, князь, что это правда.
3: Признайтесь, князь.
1: Ну, хотя я и сказал, что мой сон величайший секрет, но я принужден сказать, сударыня, что вы, к удивлению моему, почти его совершенно отгадали.
0: Теперь, погодите, вы должны открыть нам, кто это такая ваша красавица.
3: Откройтесь, князь, откройтесь.
0: Здешний имя, миленький князь, откройтесь.
3: Хоть умрите, но откройтесь.
1: Мадам, если уж вы так настоятельно хотите, я только одно могу вам сказать, что это самое очаровательное и, можно сказать, самая непорочная девица из всех, которых я знаю.
0: Самая очаровательная и здешняя. Кто же это?
3: Кто это?
5: Да. Медам. Пардон, князь. Медам. Я долго прислушивалась к вашему разговору, к вашим веселым и остроумным шуткам, и нахожу, что мне пора сказать свое слово. Вы знаете, что мы здесь все вместе собрались совершенно случайно. И я так рада, так этому рада. Никогда я не решилась бы высказать важную семейную тайну и разгласить ее прежде, чем требует самое обыкновенное чувство приличия. В особенности прошу извинения у моего милого гостя. Но мне показалось, что он сам отдаленными намеками на то же самое обстоятельство подает мне мысль, что ему не только неприятно будет разглашение и торжественное объявление важной семейной тайны, но что он сам желает этого объявления. Не правда ли, князь? Я не ошиблась?
1: Ну да, вы не ошиблись. Я очень рад.
5: Да, мадам, я с радостью готова сообщить вам мою семейную тайну. Сегодня, после обеда, князь, увлеченный красотою и достоинствами моей дочери, сделал ей честь своим предложением.

0: Боже!
1: Шарма, вы просто прослезили меня, Шарма. Я более всего удивляюсь, что Марья Ивановна, наша почтенная хозяйка, с такой необыкновенной проницательностью отгадала мой сон. Точно она сама вместо меня его видела. Просто необыкновенная проницательность, Марья Васильевна. Ну, необыкновенная проницательность.
2: Ах, князь, ну, вы опять за сон. Да.
3: Это что? Князь, поцелуйте.
1: Очень рад, очень рад. Очень рад, очень рад.
3: Неужели вы женитесь?
2: Да, князь, скрываться нечего. Пора объявить нашу тайну. Я поняла вашу тонкую аллегорию, князь, вашу очаровательную деликатность, с которой вы старались намекнуть о вашем желании объявить о вашем сватовстве. Даме, да, сегодня князь стоял на коленях перед моей дочерью и наяву, а не во сне, сделал ей торжественное предложение.
1: Совершенно как будто наяву, и с теми же обстоятельствами. Очаровательный сон, ну просто очаровательный сон. Шарма.
4: Скажите, что вы говорит про сон?
2: Помилуйте, князь, уверяю вас, что вы меня удивляете. Что это у вас за странная идея про сон? Я, признаться, думала, что вы шутите. Но если это шутка, то довольно неуместная шутка. Я желаю приписать это вашей рассеянности.
4: Ну, действительно, может быть, это у них от рассеянности.
1: Ну, да, может быть, и от рассеянности. Вы знаете, я вам расскажу один анекдот. Пригласили меня на похороны, а я приехал как будто бы на свадьбу.
2: Князь, дело не в анекдотах. Конечно, моей дочери нечего гнаться за женихами, но вы сами давеча здесь, вот у этого рояля, сделали ей предложение. Я признаюсь, меня это даже несколько фрапировало, но я вас не вызывала на это. У меня, признаться, мелькнула только одна мысль, но я все это оставила до вашего пробуждения. Но я мать, она дочь моя. Я, признаться, думала, что вы под видом тонкой аллегории хотите объявить о вашей помолвке. Я очень хорошо знаю, что вас, может быть, сбивают. И даже подозреваю, кто именно. Но, князь, прошу вас, объяснитесь. Объяснитесь скорее. Так нельзя шутить с благородным домом.
1: Да, так нельзя шутить с благородным домом.
2: Но это не ответ, князь, на мой вопрос. Я прошу вас отвечать положительно. Я требую, чтобы вы сейчас же здесь, при всех, подтвердили свое предложение.
1: Я готов подтвердить. Я уже рассказывал. И вот Фелисата Яковлевна совершенно точно угадала мой сон.
2: Не сон! Это был не сон, князь. Это было наяву. Слышите? Наяву.
1: Наяву! Друг мой, друг, вот как ты все предложил, вот так все и вышло. Нет, уверяю вас, ну, Марья Степановна, Ну, уверяю вас, вы заблуждаетесь. Но это был... Это все во сне я видел. Нет, я уверен, что это был сон. Это все во сне.
2: Господи,
1: во сне, Марья, Марья Васильевна.
2: Господи, помилуй. Ну, не убивайтесь так. Ну, Марья Александровна, ну, может, князь как-нибудь позабыть. Но они вспомнят.
0: Я удивляюсь вам, Наталья Дмитриевна. Разве такие вещи забываются? Разве это можно забывать? Помилуйте, князь, вы смеетесь над нами или нет? Или вы корчите из себя одного из шаматонов времен регенства, которых изображает Дюма, какого-нибудь Ферлакура, Лозона? Но кроме того, что вам это не по летам, уверяю вас, вам это не удастся. Моя дочь... Не французская виконтесса. Да, ведь она здесь пела вам романс, и вы, увлеченные ее пением, опустились на колени и сделали ей предложение. Неужели я грежу? Неужели я сплю? Говорите, я сплю или нет?
1: Ну да, нет. Впрочем, может быть и нет. Видите ли, я хочу сказать, что... Теперь я как будто бы не сплю, но давеча, видите ли, я как будто бы спал во сне, я видел сон, будто бы во сне.
0: Ух ты, боже ты мой, во сне, да даже ж черт знает, что такое, вы бредите, князь, или нет?
1: Ну, прям черт знает, что... Я, кажется, совсем сбился.
0: Ну, как же вы могли видеть это во сне, когда я же вам со всеми подробностями рассказываю ваш же собственный сон, как вы его еще никому не рассказывали?
2: Подождите, почему? Может быть, князь уже кому-нибудь и рассказывал?
1: Ну да, может быть, я кому-нибудь и... рассказывал, а?
2: Она роман! Пела!
1: Ну да!
2: Пела романс!
1: Ну да. Ну да, действительно. Действительно пела романс. Друг мой, я совсем тебе забыл сказать, ведь давеча действительно пела романс. Я даже заплакал. А вот теперь я не знаю, что теперь. Точно ли это было или это... Я во сне это видел, я не знаю точно, что же это такое.
5: Признаюсь вам, дядюшка, мне кажется, все это легко уладить и согласить. Мне кажется, вы действительно слышали пение. Зинаида Афанасьевна прекрасно поет. После обеда вас привели сюда, и Зинаида Афанасьевна вам спела романс. Меня здесь не было. Но вы, вероятно, расчувствовались и вспомнили старину. Может быть, вспомнили о той виконтессе, с которой вы когда-то пели романсы, и о которой вы же сами утром рассказывали. Ну, а потом, когда легли спать... Вам вследствие приятных впечатлений и приснилось, что вы влюблены и что делаете предложение.
1: Друг мой, именно вследствие приятных впечатлений я видел сон и пели романс, а я за этот романс захотел во сне жениться. Ну да, и виконтесса была. Друг мой, как ты все умно это растолковал. Ну как умно. Я тебе так благодарен. Я тебе так благодарен. Друг мой. Марья Васильевна. Ну, вы заблуждаетесь, Марья Васильевна. Ну, действительно, это было все во сне. Ну, разве я стал бы так играть вашими благородными чувствами, Марья Степановна?
0: Ну, я теперь ясно вижу, кто тут нагадил. Это вы смеете, мама.
2: Ну.
0: Вы... Бесчестный человек, все это наделали. Вы взбаламутили этого несчастного идиота за то, что вам самим отказали. Но ты заплатишь мне за эту обиду, мерзкий человек. Заплатишь.
6: Марья Васильевна! Марья Александровна! Я уж и не знаю. Ваши слова до такой степени, что я и не знаю, до какой степени ваши слова. Ни одна светская дама не позволит себе. Я, по крайней мере, защищаю своего родственника. Ну, да. Согласитесь сами. Так, завлекать.
1: Ну да, так завлекать, Марья Степановна, ну, нехорошо.
0: Афанасий Матвеевич! Неужели вы не слышите, как нас тут срамят и бесчестят? Или вы уже совершенно уклонились от всяческих обязанностей? Или вы уже не отец семейства, а отвратительный деревянный стол? Ну что вы глазами-то хлопаете? Другой муж давно бы уже кровью смыл обиду своего семейства.
7: Жена, а может быть, действительно, в самом деле ты все это увидела во сне? А когда проспалась, то и перепутала все. Последствия.
8: Ну что вы так убиваетесь? Ну действительно, может, так и было?
0: Что было?
8: Ну, бывает же иногда это вот.
0: Что бывает-то? Что бывает?
8: Во сне, что ли, видел-то? А?
0: Во сне? Я во сне?
8: Да.
0: И вы смеете мне это говорить прямо в глаза?
8: Ну что ж, может быть, и действительно так было.
1: Ну да, может быть, и действительно так было.
0: Иван, Иван, туда же, Господи,
8: ну, как вы убиваетесь, Марья Александровна? Но ведь вы вспомните, что сны не спосылаются Богом-с. И уж коли Бог захочет, то никто, как Бог-с. На всем его святая воля. Так что сердиться тут уж нечего.
1: Да, сердиться тут уж нечего. Ну, ну да.
0: Я за сумасшедшую, что ли, принимаете?
8: Это они из приличия в обморок упались.
9: Маменька, к чему обманывать? К чему еще ложью пятнать себя? Все уже до того загрязнено теперь, что право. Не стоит унизительного труда прикрывать эту грязь.
0: Зиночка, Зиночка, что с тобой, помнится?
9: Я вам сказала заранее, что не вынесу всего этого. Неужели же непременно нужно еще более унижаться, еще более грязнить себя?
0: Зиночка, Зиночка, что с тобой?
9: Но знаете, маменька, что я все возьму на себя, потому что я виновнее всех.
0: Зина!
9: Я своим согласием дала ход этой гадкой интриге.
0: Зина, Зина, Зина.
9: Вы мать. Вы меня любите. Вы хотели по-своему, по своим понятиям устроить мое счастье. Вас еще можно простить. Но меня, меня никогда.
0: Зиночка, Зина, неужели ты хочешь?
9: Да, маменька, все мой расскажу.
0: Зина.
9: Я опозорена. Вы... Мы все опозорены.
0: Ты преувеличиваешь, Зиночка, ты преувеличиваешь. Ты вне себя, ты не понимаешь, что ты говоришь. Да к чему же рассказывать-то? Тут смысла нет. Да стыд не на нас. Я сейчас докажу, что стыд не на нас.
9: Нет, маменька, я не хочу более молчать перед этими людьми, мнением которых презираю, и которые приехали смеяться над нами.
0: Ох,
9: я не хочу сносить от них обид. Ни одна из них не смеет бросить в меня грязь.
0: А.
9: Все они готовы сейчас же в 30 раз сделать хуже, чем я или вы.
0: Зинаида,
9: могут ли, смеют ли они быть нашими судьями?
0: Ух, право.
8: Знает опасность. Да они и впрямь сами не понимают, что говорят.
9: Князь. Князь. Простите меня. Простите нас. Мы обманули. Мы завлекли вас.
0: Замолчи, что ты несчастный.
9: Да, князь. Да. Мы обманули вас обе. Маменька тем, что решила заставить вас жениться на мне, а я тем, что согласилась на это. Вас напоили вином, я согласилась петь и кривляться перед вами. Вас, слабого, беззащитного, облапошили, как выразился Павел Александрович, облапошили из-за вашего богатства, из-за вашего княжества. Ой, все это было ужасно низко, и я каюсь в этом. Но клянусь вам, князь, что я, если бы я решилась на эту низость не из низкого побуждения, я хотела, что... Ну что я, двойная низость оправдывать себя в таком деле. Но объявляю вам, князь, что я, если бы и взяла от вас что-нибудь, то была бы за это вашей служанкой, игрушкой, плесуньей, рабой. Я поклялась и свято бы исполнила клятву мою.
1: Я женюсь на вас, если вы уж так хотите. Для меня это будет большая честь. Но уверяю вас, что это было действительно, ну, как бы сон. Ну, мало ли, что я вижу во сне. Ну, зачем? Зачем так беспокоиться, друг мой? Друг мой, я просто ничего не понял, друг мой. Ну, объясни ты мне, пожалуйста, друг мой. Ну.
9: А вы, Павел Александрович, вы, на которого я одно время решилась было смотреть, как на моего будущего мужа, вы, который... Теперь мне так жестоко отмстили. Неужели и вы могли примкнуть к этим людям, чтобы опозорить и растерзать меня? И вы говорили, что любили меня. Но не мне читать вам нравоучения. Я виновнее вас. Я оскорбила вас. Потому что действительно манила вас обещаниями. И все давешние мои доказательства были ложь и хитросплетение. Я никогда не любила вас. И если решилась выйти за вас, то единственное, чтобы хоть куда-нибудь уйти из этого проклятого города, подальше от всего этого смрада. Но клянусь вам, выйдя за вас, я была бы вам доброй и верной женой. Вы жестоко отмстили мне. И если это льстит вашей гордости...
5: Зинаида Афанасьевна.
9: Если вы до сих пор питаете ко мне ненависть...
5: Зинаида Афанасьевна.
9: Если когда-нибудь вы любили меня...
5: Зинаида Афанасьевна.

0: Я подлец. Зинаида Афанасьевна. Я подлец и больше ничего. Я осел. Нет, что осел? Осел еще ничего. Я несравненно хуже осла. Но я вам докажу, Зинаида Афанасьевна, что я осел может быть благородным человеком. Дядюшка, я обманул вас. Я обманул вас. Вы не спали. Вы действительно во сне, вы действительно наяву делали предложение. А я подлец из мщения, что мне отказали. Уверил вас, что вы видели все это во сне.
1: Друг мой, ну успокойся, друг мой. Ты прямо напугал меня своим криком. Ну, я готов жениться, если так надо. Но ты же сам уверял меня, что все это было во сне, друг мой.
0: О, как мне уверить вас? Научите меня, как мне его уверить теперь?
2: Ведь это важная вещь.
0: Важнейшее фамильное дело. Сообразите.
1: Подумай. Это сначала я видел Феофила.
0: Это не до Феофила, теперь дядя.
1: Я понимаю, не до Феофила теперь, понимаю. Потом я видел Наполеона. Потом мы сидели, пили чай, и пришла какая-то дама, и весь сахар у нас поела.
0: Ну, ведь это сама Марья Александровна рассказывала вам дальше про Наталью Дмитриевну. Ведь я же тут был. Я все это слышал сам. Я спрятался и смотрел на вас в дырочку.
1: Ага, в какую дырочку ты смотрел?
3: Так, Марья Александровна, так вы что же это? Вы уже, стало быть, и князю, да, рассказали, что я у вас сахар краду из сахарницы. Я что? Я к вам сахар воровать езжу-с, да? Нет, не прочь, не прочь. Вы этих не смеете говорить. Я давно слышу, что вы про меня такие гнусности распускаете. Мне Софья Петровна все рассказывала. Я что? Я у вас сахар краду, да?
1: Мадам, ну зачем? Зачем
3: сахар?
1: Вы там беспокоиться? Это же я видел во сне.
3: Что?
1: Нормально, что я видел во сне, мадам.
4: Подушка проклятая.
3: Кадушка? Я кадушка-с? А вы кто сама такая-с, а? Я давно слышала, что она меня кадушкой называет.
1: Да.
3: Если я кадушка, то вы знаете, у меня, по крайней мере, муж. А у вас драк с
1: ним. Мадам, ну и кадушка была кадушка.
3: Вы что? Вы что это, дворянку бронить? Вы, князь, не смеете дворянку бронить? Да вы знаете, если я кадушка, то вы сами знаете, кто? Безногая!
5: Вы беззубые! Вот вы такие! Ну же еще одноглазые!
6: А лицо-то на пружинах!
7: У вас ребер вместо корсет!
3: А волос-то своих! Нет!
5: И вы сиськи-то у дурака накладные!
1: Настоящий, Марья Степановна.
3: Да!
1: Друг мой, это ты меня продал.
0: Дядюшка,
1: это ты сказал, что у меня волосы накладные.
0: Дядюшка.
1: Я не могу больше здесь оставаться. Уведи меня отсюда куда-нибудь.
6: Это ты меня завел сюда. Как же ты? Какое?
3: Идиот! Подлец! Подлец!

5 Uhr morgen. Я немного забыл, зачем я сюда приехал. Но я сейчас

я вспомню. Братец Тимофей, увези меня отсюда куда-нибудь, а то меня здесь растерзают.

Записать одну новую мысль.

Adieu. Адьё, милое дитя моё, вы одна, вы одна.

Зиночка, миленькая, зовет тебя мой Вася к себе. Всеми святыми заклинает, просит проститься с тобой хочет. Всю ночь был труден, так труден. Боюсь, и дня не проживет. Идем, Зина.

0: Зина, Зиночка, не плачь надо мной. Не тужи, не тоскуй. Не напоминай о том, что я скоро умру. Я буду смотреть на тебя, как прежде. Буду чувствовать, что наши души опять вместе. Что ты простил меня. Буду целовать твои руки, как прежде. И умру, быть может, не приметив смерти. Похужела ты, Зиночка. Эх, друг мой. Вся моя жизнь была мечта. Я все мечтал, всегда мечтал. А не жил. Гордился, презирал людей. А чем я гордился перед людьми? Сам не знаю. Добротой чувств и благородством сердца. Но ведь это же все было в мечтах, Зиночка. Когда мы читали Шекспира. Ах, как дошло до дела, тут я и выказал всю мою чистоту и благородство чувств. А,
1: полно, полно. Все это не так. Напрасно ты убиваешь себя.
0: Что ты останавливаешь меня, Зин? Нет. Хорошо, что ты не выходишь за меня. Хорошо, что я умираю. Ничего бы я не понял с твоего пожертвования. Рассказываю тебе мою историю с чахоткой. Видишь ли, был тут 3-го года арестант один, подсудимый, злодей, душегубец. Но как пришлось к наказанию, он оказался самым малодушным человеком. Зная, что больного не поведут к наказанию, он настоял табаку в вине и выпил. С ним случилась такая рвота с кровью так долго продолжалась, что повредила ему легкие. Его повезли в больницу, и через несколько месяцев он умер в злой чахотке. Вот и я вспомнил про этого арестанта, ну, тот самый день. Знаешь, после записки-то. И решился так же погубить. Глупо. Глупо, Зиночка?
1: Нет, Вася, нет.
0: А как я тебя ревновал все это время? Знаешь, я бы умер, если бы узнал о твоей свадьбе. Все поцеловал к тебе, караулил, шпион, она все ходила. Ты не любила Мозглякова? Не правда ли?
1: Нет.
0: Помнишь, что я во мне, Зиночка? Знаю, что вспомнишь. Но пройдут года, сердце остынет, холодно на душе, и ты забудешь обо мне, Зиночка.
1: Нет! Я не выйду из замуж! Нет! Ты первый всегдашний.
0: Все умирает, Зиночка. Все, и даже воспоминания. И благородные чувства умирают. И наступает благоразумие. Что же роптать? Пользуйся жизнью, Зина. Живи долго, живи счастливо. Полюби другого, коль полюбится, не мертвеца же любит. Худого не вспоминаю, прости, худое. Но было и в нашей любви что-то хорошее. В золотые невозвратные дни. Послушай меня, мой ангел. Я всегда любил вечерний закатный час. Вспомни меня в этот час. Нет. Зачем умирать? О, как бы я хотел вновь ожить. Вспомни, друг мой, вспомни то время. Тогда была весна, солнце так ярко светило, цвели цветы. Праздник был какой-то кругом нас. А теперь посмотри.

Я подколодная извела его. Ты разлучница проклятая. Ты его погубила.

Damn it.

0: Зинаида Афанасьевна. Зинаида Афанасьевна. Я, конечно, осел. То есть, если я уже и не осел. Потому что, видите, все-таки поступил благородно. Но все-таки я раскаиваюсь в том, что я был осел. Я, кажется, сбиваюсь, Зинаида Афанасьевна. Но это от разных причин. Дядюшка-то, князь Гаврила, скончались. Сегодня. В гостинице.
1: Зинаида Афанасьевна, я рассудил. Если вы захотите, то я согласен возобновить мое предложение. Я даже готов забыть все, Зинаида Афанасьевна. Весь позор. Готов простить. Но только с одним условием. Пока мы здесь, все остается в тайне. Вы уедете куда-нибудь? А я потихоньку вслед за вами. А? Обвенчаемся где-нибудь в глуши, Зинаида Афанасьевна. А потом сейчас Петербург. Хоть и на перекладных. Только так, чтобы с вами был один только маленький чемоданчик. Согласна? Зинаида Афанасьевна. Скажите поскорее. Мне нельзя дожидаться. Нас могут увидеть вместе.
0: Зинаида Афанасьевна. Зина!

Еще вчера так расчувствовалась. Себя во всем обвинила. Видно, день на день не приходится.

Стушевавшись из Мордасова, Павел Александрович отправился прямо в Петербург, где и получил благополучно то служебное место, которое ему давно обещали. Вскоре он забыл все мордасовские события, пустился в вихрь светской жизни, жуировал, волочился и от нечего делать и спросил себе место в одной экспедиции, назначавшейся в один из отдаленнейших краев нашего безбрежного Отечества. Так, спустя несколько лет, Павел Александрович оказался в одном из городов на Бали у генерал-губернатора по случаю именин его жены. Здесь Павел Александрович узнал чрезвычайно интересные вещи. Он узнал, что генерал-губернатор уже 2 года как женился, когда ездил в Москву из отдаленного края, и что взял чрезвычайно богатую девицу из знатного дома, что у генеральши есть маменька, которая и живет вместе с нею, и что эта маменька приехала из самого высшего общества и очень умны, но что и сама маменька беспрекословно подчиняется воле своей дочери.

Павел Александрович задумался, а потом и уснул себе преспокойно. Проснулся он свежий, здоровый и совершенно с другими мыслями.

Дорога свернута в рулон. Линяет лес со всех сторон, справляя праздную затею, и реки покрывая льдом. Держа их на весу вверх дном, зима пирует. Рядом с нею мы оказались за столом. Какая сила нас свела, и как она одна смогла, переплавляя наши лица, их в зимний лик навек свести, туманом тяжким обвести, и чтоб самой не простудиться, его снегами занести. В крови ярится белизна, мы лишены тени сна. Трещит костер морозной стужи, и души смерзлись, как на грех, теперь одна душа на всех. Ее, облезлую снаружи, морозный покрывает мех. И волосатая душа, морозным ладаном дыша, стуча прозрачными зубами, вступает в многолюдный рай и вносит сумерки в трамвай. И дети чертят сапогами на ней какой-то каравай. Потом становятся в кружок, твердят заученный стишок, заводят с нею разговоры, и небо смотрит на игру и раздвигает в вечеру свои застенчивые шторы и просит ангела к костру. Но ангел в детских сапогах уже испытывает страх. Его зима насквозь пронзила. Учись, дитя, ходить кружком, учись, душа, дышать снежком, но земляничный запах мыла оставь у неба под крылом. Снежинка — белый плод молчания в минуту родственную той, когда орел крылом нечаянным отправит тень к земле пустой, и тень, запутавшись в мельканье когтей и клюва, вдруг замрет в нетерпеливом ожидании смешенье выси и широт в одно тревожное биение, где в самом центре реже взмах, белее белого беленья, зажав стремительность в ушах и наклоня к затылку страх, колотит заяц в выступлении свою окраску и движение. Тогда, когда повиснет тень между двух миров и их телами, из этой тени вырежь знамя и преврати его в сирень. Сирень завянет, бросит семя, взойдут снега из тех семян, и со снегами в то же время молчание вырастет туман, и все смешается, как тайна, сольются в маленький кристалл, в снежинку, в белый плод молчания, в который свет не перестал. Пустует нераскрывшийся бутон. На исповедь зима не пригласила его несовершившийся трезвон, а только не спадая посетила. И так в нем одиноко в пустоте никчемное поддерживать свечение и требовать себя на высоте у этого дурного заточения. И зная, что судьба ее простит, она уже тихонько замирает, как облако, которое летит, как облако, которое летает. Все лишнее для человека соединилось в нем самом, во все, что лишним и ненужным он никогда не назовет. В нем век от века прижилось желание быть неуловимым для пустоты и быть понятным хотя бы только для себя, лежать под солнцем, ощущая луны движение за спиной, стоять в воде и тихо видеть

отвергнутый зовет, бредя на ощупь по уступам эхо к предутренней охапке перспектив. В чем воплотит он беглый свой рассудок? Глухое эхо втеплено в молчание, оно блестит на устной пиктограмме изрезанного откликами ветра. Ему ли знать, чей путь его ведет, земля ли ищет или небо кличет, чей это голос вынести не смог неуловимой тяжести обличья? Кто был здесь говорящий человек, владевший языком членистоногим, умевший говорить повсюду эхом, не зная ни молчания, ни речи? Иль проходило наваждение скрипок, поющих без смычков под талым льдом, сопровождавших костяную флейту, чей голос доносился из крыла, протянутого в воздух при полете? Иль шепот оглушенный осязанье? Иль воздух, перепутавший улыбку с гримасой отвращения и боли? И кто б здесь ни был, пусть спешит в рассвет. Но эхо без свободы и надежды, как угол, запечатанный в оправу на нем пересекающихся стен. Пусть круче соли медленный подъем груди при вдохе, и зрачки белеют сквозь негашенный сумрак. Все плывет, становится дыхание невесомым, когда его выталкивает время, свой голос неспособное узнать. Соломенную кладку полусвета с морозным утром связывает тихо снег, сохранивший пристальность воды. Где снега нет, где лед с начинкой окон, березового сока сонный шорох разводы оставляет на стекле. Лед плавает в воде, как деревянный. Уже не надо слушаться древесных намеков многошумных и немых. Уже не знаешь, как дышать на стекла. За этим вдохом снег ли будет таять или погружаться в воду талый лед? Все обретает пристальность воды. Мороз в конце зимы трясет сухой гербарий и гонит по стеклу безмолвный шум травы, и млечные стволы хрипят в его пожаре на прорези пустот, накладывая швы. Мороз в конце зимы берет немую спицу и чертит на стекле окошко моего, то выведет перо, но не покажет птицу, то нарисует мех, и больше ничего. Что делать нам в стране, лишенной суесловия? По нескольку веков там длится взмах ветвей. Мы смотрим сквозь себя, дыша его любовью, и кормим с рук своих его немых зверей. Мы входим в этот мир, не прогибая воду, горящие огни, как стебли разводя. Там звезды, как ручьи, текут по небосводу, и тянется сквозь лед голодный гул дождя. Пока слова и смех в беспечном разговоре лишь повод для него, пока в древесном хоре, как лед, звенят шмели, пока вся жизнь навек вдруг входит в этот миг неведомой тоскою и некуда идти, что делать нам в плену морозной тишины и в том глухом покое безветренных лесов, клонящихся ко сну? Любовь, как мышь летучая, скользит в кромешной тьме среди тончайших струн, связующих возлюбленных с собою.
Здесь снегопада чуткий инструмент.

0: Инструменты черно-белых клавишей его приятно вдруг увидеть мельтешенье. Внутри рояля мы с тобой живем, из клавишей и снега строим дом, летучие мыши крылья нас укроют, и, слава Богу, нет еще окна, пусть светятся миры и времена, не знать бы их, они того не стоят. Приятно исцелять и целовать, быть целым и другого не желать, но вспыхнет свет, и струны в звук вступают. Задело их мышиное крыло, течение снегопада понесло, в наш домик залетело окон стая. Но хороша ошибками любовь. От крыльев отслоились плоть и кровь, теперь они лишь сны обозначают. Любовь, как мышь летучая, снует, к концу узор таинственный идет, то нотные значки для снегопада и черно-белых клавишей полет, пока один в полголоса поет без музыки, которой нам не надо. Когда не ясен грех, дороже нет вины, и звезды смотрят вверх, и снизу не видны. Они глядят со стороны на нас, когда мы в страхе, вернее, глядят на этот страх, не видя наших лиц. Им все равно, идет ли снег нагим или в рубахе, трещат ли сучья без огня, летит полет без птиц. Им все равно, им наплевать, в каком предметы виде. Они глядят со стороны, колючий сея свет, и он проходит полость рук, разомкнутых в обиде, и возвращается назад, но звезд на месте нет. Они повернуты спиной, их не увидишь снизу. И кто, скажите мне, хоть раз подняться выше смог, чтобы увидеть, как течет не отсвет по карнизу, не тень ручная по стене, а вне лица упрек? Как эти звезды приручить, известно только Богу. Как боль неясную унять, понятно только им. Как в сердце черном возродить любовь или тревогу? Молчат. И как перед собой, пред небом мы стоим? И снег проходит нагишом, невидим и неслышим, и продолжается полет давно умерших птиц, и, заменяя звездный свет, упрек плывет по крышам, и я не чувствую тебя, и страх живет вне лиц.
1: По ночам Никиту Ларломкина будил шум дизелей. Он прислушивался к их ровному бесперебойному голосу и узнавал о подъеме и спуске инструмента, о бурении или смене долота. Говорили дизели и о многом другом, чего не уловит слух неискушенного в технике человека. Голос у них густой, мощный. Стены утепленного балка слегка приглушали его, и от этого он становился более мягким, выразительным. Широкой волной он окутывал промерзшую насквозь тайгу. С кедровой лапы серебристой искрой сыпался куржак. В чаще хмурые елки вздрагивали лишайчатыми бородками, а сугробы мягко поглощали все звуки. Буровая не давала тайге встрепнуть, и от говора дизелей в ней становилось как-то теплее. Шум дизелей усыплял Никиту Ларломкина, словно колыбельная песня. Такую песню, кроме буровой, он нигде не слыхал. И тотчас же просыпался, как только в этот голос вплетались посторонние звуки, неслышные другим, но режущие его слух. В эту ночь Никита проснулся от натужного рева дизелей. Они работали на пределе. По звуку подъем инструмента. «Обороты, обороты, добавь!» — взмолился он, обращаясь к дизелисту там, на буровой. Но тот то ли задремал, то ли отлучился куда, и дизели, еще раз всхрапнув, заглухли. Никита накинул телогрейку и выскочил в стужу декабрьской ночи, пожалев, что встал не сразу. Бросился под навес и запустил дизели. «Подниму инструмент, все равно теперь не уснуть», — подумал он и кивком головы указал помощнику на электростанцию, освещавшую жилые балки и вышку. Тот молча взялся за ветошь, а дизелист: «Вот беда, беда», — видно, решил пока не попадаться на глаза Никите. Дизелисты немного побаивались и недолюбливали Ларлункина за угрюмый характер и излишнюю требовательность. Называли его просто «старшой», хотя этому смуглому, скуластому пареньку было всего лет 26. Когда подняли инструмент, на небе бледно занялась декабрьская заря. Никита так и не ушел спать. Какой тут сон, если сегодня добуриваются последние метры? Бригада улетит на новую скважину, а он, старший дизелист Никита Ларлонкин, останется здесь. Останется, чтобы не расставаться с дизелями. Можно, конечно, слетать на базу, вернуться с испытателями скважины, но он не любит болтаться без дела. Такая уж судьба у старшего дизелиста. Временный член любой буровой бригады, куда дизели, туда и он. Прилетят монтажники, разберут вышку, чтобы перекинуть на новый участок, а старшой всюду сопровождает свои дизели, отвечая за них головой, ведь буровая без них просто мертвая вышка. И на эту работу ставят всегда людей надежных, с большой практикой. На обед Никита пришел последним, задержался в дизельной. Повариха вновь, который уже раз пожурила его: «Дались они тебе, Никитушка, машины эти, опять все остыло». Никита виновато улыбнулся, мол, в желудке согреется. «Расстаемся, значит, завтра», — сожалела повариха, гремя мисками. «А женить тебя так и не успели. Вон у нас какие коллекторши, чем не невесты. И ты со своими машинами так бобылем горькими останешься, попомни мои слова. На другой буровой кто тебе так кормить будет, как я кормила? Горе ты моя луковая». Вздохнула повариха, подавая старшому миску, которая была прикрыта крышкой и стояла отдельно на углу горячей плиты. Вполуха слушая повариху, Никита молча ел, думая с уважением: хорошо готовит, значит, любит свое дело, знает его. К нему подсел мастер. «Ну что, старшой, останешься в бригаде? Я, брат, из тебя такого бурильщика сделаю, все рекорды твои будут. Станешь первым хантыйским бурмастером. Ну как?» «Какой из меня бурильщик?» — подумал Никита. «Хитрит, старик, хитрит, собака не тут зарыта.
2: У меня глаз, вижу, кто на что способен. Редко ошибаюсь, старшой», — продолжал мастер и, чуть помедлив, подразнил Никиту. «Бурильщик главный на первом месте. А что твои дизеля? Ты от них вон промасился насквозь, просолярился, того и гляди вспыхнешь». «То сердце буровой», — веско проговорил Никита и подумал сам, будто не знает. «Так ведь сердцу нужна разумная голова, старшой». Никита подался в дизельную. Пообедал, делать столовой нечего, а убивать время попусту не привык.
1: «Чудак наш старшой, — это сказал мастер, — хлопотно с дизелями, особенно зимой. Мается парень, а выгоды свои не понимает».
0: «Значит, не хочет, — отозвалась повариха. — Хороший мужик, работящий, нашел свое место. Только вот на женщин не глядит почему-то».
1: «В тихом омуте сама знаешь, кто водится», — съехидничал мастер, затем добавил: «А мне не помешал бы толковый механик. Жаль». На другой день буровиков сменили испытатели. Затем прилетела бригада монтажников. Начался демонтаж буровой. Никита все эти дни занимался мелким ремонтом в своем хозяйстве. подтягивал гайки и винтики. Был он доволен. Все дизели у него в порядке, хотя и немало поработали. Сделал заначку, собрал кое-какие запчасти, которых у него не было, и теперь разные мелкие поломки сможет устранять сам. Удачно пробурили скважину, почти на 2 месяца раньше срока выполнили план проходки. Что еще надо?
2: По вечерам он долго не засыпал от непривычной тишины. Во сне дизель жалобно с отрывным запоздалым стоном звали на помощь, и он среди ночи вскакивал с постели. Но кроме завывания ветра за окном и глухого шума тайги ничего не слышно. Он лежал с открытыми глазами до тех пор, пока его не начинало убаюкивать тихая и нежная мелодия стальной упряжки. И утром он просыпался бодрым и веселым, с необыкновенной легкостью во всем теле. Стояла странная зима. Середина декабря, а настоящих сибирских морозов еще не было. Оттепели сменялись обильными снегопадами. Земля долго не промерзала под снегом, не твердела. Поутру на болотах из-под сугробов вырывался белесый пар. Округа еще дышала, но омертвела в конец. Утром, выйдя из балка, Никита чутьем коренного сибиряка уловил, что зима повернулась другим боком. Вот-вот ударит мороз. Снег стал серебристей, светлей. Суровый ельник замер в ожидании чего-то, не шелохнулся ни единой иглой. Только беззаботный дятел звонко гремел на всю тайгу. На закате Никита убедился, что не ошибся. Как говорили охотники-ханты, солнце надело шапку и варежки. Появились протуберанцы. «Пора уж, пора», — подумал Никита, — «какая зима без морозов?» Ночью его разбудили не дизели, а простуженный женский голос, до боли знакомый. Он поначалу никак не мог понять, во сне ли это, наяву ли, только будто кто-то шепнул ему «она». И этот шепот на мгновение парализовал его. И потом, когда отпустило, и он облегченно вздохнул, все равно не решился взглянуть на нее. Придя в себя и окончательно проснувшись, он взял с протянутой руки лист бумаги. Не прикоснулся к ее руке, но почувствовал, что она холодна. Буквы долго прыгали перед глазами, и смысл написанного дошел до него не сразу. Это была радиограмма, подписанная начальником экспедиции. В ней приказывалось срочно доставить дизели на скважину Р-19. Подумал, почему она приехала? Кто она теперь? И кто дизели запорол? Семенов? Коваленко? Он знал, что эту скважину во что бы то ни стало должны сдать до новогоднего праздника. Конец года, план, премии. На орден жмет, подумал Никита о начальнике. Замучили со своими рекордами, только технику гробит. «Когда?» — задал он ненужный вопрос, чтобы услышать ее голос и по интонации определить, как ему быть. «Грузят монтажники», — сухо ответила она, выходя из полка. В двери ворвался сизый клуб морозного пара. Одеваясь, Никита все думал о ней. Прошло более 3 лет с той весны, как она ушла от него. Ушла и бесследно исчезла, как в воду канула. А жили вместе почти 2 года. Вроде и ссорились-то редко. Правда, иногда скажет, ты все о машинах думаешь. Или почему ты меня все зовешь? Татьяна, да Татьяна. На такие, казалось, мелочи он и внимания не обращал. Везли дизели на 2 тракторах с саночными прицепами. Грунтовая, недавно проложенная дорога была в заносах и ухабинах. Тракторы вгрызались в сугробы, буксовали, но тихонько ползли вперед. Никита сидел в кабине 2-го трактора рядом с Винькой, мужичком неопределенного возраста.
1: Все его движения неуверенные, какие-то корявые. Мысли снова вернулись к Татьяне. С каких это пор стала она трактористкой? Была техником-геологом, училище кончила, а технику, помнится, не любила. Где жила она эти 3 года? И с кем? Чем занималась? Может быть, Венька ее муж? Нет, не похож. Она почти не изменилась. Только черты лица стали по-женски жесткими и решительными. Да блеск глаз острее, колючее. Верные признаки одинокой женщины. Вообще ты никогда не угадаешь, что пережила женщина и что у нее на уме. Мороз все набирал силу. Тракторы плыли в облаках серого тумана. Бока железной печурки в кабине малиново накалились. Венька торопливо швырял в огонь короткие сосновые чурки и поминутно одергивал полы затасканной шубенки. Но холод со всех щелей неутепленной кабины протягивал свои руки. Трактор бы не накрылся, елки-палки, бормотал Венька, накроется капут нам, елки-палки. Видно, сердился не на шутку, хочет наверстать упущенное, подумал Никита о морозе. Пусть жарит, пусть. Поглубже нахлобучил шапку-ушанку, уселся поудобнее. Ему зябко не от холода, а от мысли, что рядом с ним человек, то ли свой, то ли чужой, который знает всю его подноготную. И хотя в его короткой биографии нет ничего предосудительного, он никогда не рассказывал о себе. Ничего необыкновенного в его жизни не было. Вырос в глухой охотничьей деревушке, воспитывался у тетушки. Все началось с маленького подвесного моторчика. Его привез из райцентра тетушкин муж. Детвора ни на шаг не отходила от хозяина, когда тот копался в моторе или запускал его. Однажды мотор забарахлил. Не заводится, да и только. Бензин идет, искра есть, а работать не хочет. Полдня обились, собрали всех маломальски разбирающихся и совсем не разбирающихся в технике. Дело не сдвинулось с места. Наконец Никита глухо сообщил, что нет на свече медного колечка, от того-то и не заводится мотор. Не поверили охотники, но все же надели на свечу прокладку, навернули как следует, дернули раз-другой и запыхтел мотор. Тут порешили охотники-старики, что быть Никите не следопытом таежным, а машинным человеком. В 14 лет он уже хорошо знал устройство всей техники, бывшей в деревне, начиная с электростанции и кончая киноаппаратурой в клубе. Через год он собрал свой первый двигатель из металлолома. Поработал он всего 2-3 минуты, разлетелся на куски. Но память оставил. Рваный шрам на левой щеке. Потом плавал капитаном-мотористом на местном катеришке, поскольку желающих работать на нем не находилось. Двигатель держался на честном слове. Всевозможных пробок и деревянных затычек было больше, нежели металлических. Но Никита не унывал и ладил с этим мотором до той поры, пока не развалился деревянный корпус старого катера. Затем сейсмопартия, а позже пришел на буровую помощником дизелиста. Декабрьский день короток, как первый шаг младенца. В 3:00 пополудни на тайгу надвинулись сумерки. Фары бледными лучами выхватывали стылые сугробы, продрогшие стволы и оледеневшие лапы таежных елей. Лес мертвел от холода. Не слышно ни зверей, ни птиц. В потемках переезжали реку по бревенчатому накату, вмороженному в лед еще в ноябре. Когда головной трактор выбрался на другой берег, Венька тронул свою машину. Он чаще обычного переключал скорости, чтобы быстрее миновать опасный участок пути. Белоледяная река угнетающе действует на человека, особенно в жестокий холод, напоминая теплое лето. Почти у самого берега прицепные сани съехали с обледеневшего наката. «Стой!» – закричал Никита, схватил Веньку за плечо. Звонко хрустнуло железо, опоздал. Лед затрещал, и сани медленно, как бы нехотя, погрузились в реку. Когда Никита выскочил из кабины, все было кончено. Из воды торчали цилиндры трех дизелей. Течение играло свежесколотыми льдинками. Они звучно бились о серебристое железо дизелей. Полынья выдохнула серое колючее облако. В чаще гулко, как выстрелы в ночи, лопались от мороза сосновые сучья. Вдруг стало жарко. Никита распахнул полушубок. «Гони трактор на берег!» — услышал Никита властный голос женщины. Венька вздрогнул, чертыхнулся и бросился к машине. Женщина возле трактора осматривала обломки прицепа, лопнувшего по отверстию. Зачем-то вытащила штырь, постучала по серьге, будто проверяла на прочность. Усталостный излом неуверенно выдохнул из кабины Венька. «А морозный не хочешь?» — насмешливо спросила Татьяна. Венька захлопнул дверцу, у полыньи они остались вдвоем. «Застегни шубу, простынешь», — сказала она таким голосом, словно только вчера расстались. «Пошли на берег». Никита молча повиновался. Теперь втроем сидели у костра и пили крутой кипяток. Тепло разморило, слепались глаза. «Ну что, Венька, хочешь искупаться?» — спросила Татьяна. «Давно ты купался?»
2: «У меня ангина. Может, сгонять на Боровую, так я мигом».
1: «Сгоняешь ты мигом по такой дороге. Да и там мало охотников найдется».
2: «Эх, если бы не ангина, да не сердце!» — вздохнул Венька.
1: «У меня тоже, между прочим, имеется сердце. И печенка есть, которая не любит ледяную воду. Как быть?»
2: «Кран бы сюда!» — мечтательно протянул Венька. «А костюм водолазный не хочешь?»
1: «Пригодился бы, не отказался. Тогда бы любой дурак полез. А ты не вспомнил бы про свою ангину и сердце, верно?»
2: «Дураки тоже в тайге на снегу не валяются, ценить их надо. Ей-богу, душа к косточкам пристыла. К пяткам, наверное, пристыла, а еще мужик!»
1: Теперь при свете костра тьма стала густой и черной, как смоль. Никита покосился в сторону полыньи, и сердце тоскливо защемило, словно окунулся уже в ледяную воду. Дизели ни разу не подводили его, и он никогда не подводил их. Неужели теперь придется их бросить? Железо при жестоких морозах становится хрупким и легко ломается. Человек выдерживает немного больше. Поэтому Никита любил сильные морозы. Все наносное погибает или убирается во свояси. Легче дышать. Теперь он впервые чертыхнулся и на мороз, и на железо прицепа. С чем приедет на Р-19? Он, старший дизелист, с неполным комплектом дизелей. Бурить-то ведь невозможно в полную силу. Черт с ними, с их рекордами и премиями. Это его никогда не волновало. Главное, буровая без сердца, мертвана. По ее стальным жилам нечем гонять живительный раствор, крутой кипяток, сжатый воздух, электрический ток. Нечем поднимать многотонный буровой инструмент. Никому это не под силу, кроме старшего дизелиста со своей стальной упряжкой. Проклятая река, просто она так не выпустит племенные дизели. Между тем услышал возглас «сама полезу» и подумал, как мало она изменилась. И, пожалуй, если считает нужным, и вправду полезет. Он хорошо знал ее характер. Все эти годы Никита тешил себя тем, что встретится когда-нибудь с ней. Как и при каких обстоятельствах, этого он не знал. Оттого-то сегодня ночью долго не мог проснуться. Думал, что это сон. Только вот почему они разговаривают между собой так, будто его здесь нет? Может быть, уже обращались к нему, а он, занятый своими мыслями, просто не слышал? А разговаривают, как люди близкие, давно знающие друг друга. Неужели все-таки муж? «Сама полезу». Полезет. А стоит ли рисковать? Но вскоре его сомнениям пришел конец. Он услышал голос своих дизелей. Они звали его на помощь, звали жалобно, настойчиво. Так звали они обычно по ночам, когда он моментально просыпался. Только теперь их голос был хриплый, приглушенный, толщей воды, будто они захлебывались. Никита снял рукавицы, заткнул уши. Они все звали, звали, уверенные, что он услышит их зов, не оставит в беде. Никита облегченно вздохнул. Теперь не будешь хитрить самим собой, не будешь искать уловок. Они все зовут, зовут. Их зов слышится все явственней, все отчетливее, деваться некуда. Стоя у черной ямы полыньи, обвязывая себя веревкой, Никита взглянул на женщину, жену, которая ушла от него 3 года назад. От холода она будто бы накалилась вся, но мороз не исказил черты ее лица, а сделал их резкими, суровыми и милыми. Словно вдруг она слилась с холодными снегами, декабрьским небом, с белой рекой, с чутким простуженным лесом, где отзывается малейший шорох. И, топчась у черной воды, Никите захотелось не ей, а чуткому лесу шепнуть «люблю». Лес повторит его слова для нее. Никита ни разу не говорил ей «люблю», все не было времени. Да и нежность считал он пустым занятием, стеснялся ее. Он покосился на Веньку, не украдет, не перехватит ли это слово. Но тот с бормотанием носился вокруг полыньи, подтягивал стальной трос и, видимо, был рад, что сыскался дурак, который добровольно лезет в эту пучину. Ему было не до шепота ночного леса. Завязывая последний узел, Никита сообразил, что в воде-то плюсовая температура, а наверху под 50. И он осторожно шагнул в тихо журчащую бездань реки, внушая себе, что там теплее. Когда он выбрался из воды, сразу окутался сизым паром, будто загорелся вдруг. Непослушным, одеревеневшим языком выдавливал: «Сани, сани примерзнут! Вытаскивай, вытаскивай!» Венька бросился к трактору. Женщина схватила Никиту за руку, повела к костру. Она не чувствовала холода. Ее рукав с каждым шагом все сильнее примерзал к оледеневшей телогрейке Никиты. Мороз все крепчал, но звезды на небе сияли приветливо и тепло.
3: Дорогие друзья, сейчас откроется занавес детского радиотеатра комедии. Наш театр называется «Ёжик». Сегодня в радиотеатре «Ёжик» исполняется водевиль Михаила Львовского «Кристаллы П.С». Музыку написал композитор Владимир Рубин. В главной роли народная артистка республики Валентина Спирантова. Итак,

0: представление мы начинаем, в нем столько непохожего на быль, что мы необходимостью считаем напомнить вам, что это водевиль. В нем будет все, и кони, и дорога, и скрывшийся вдали автомобиль. А если краски мы сгустим немного, да-да, пусть краски мы сгустим немного, так ведь на то и создан водевиль. Но все ж, друзья, мы очень бы желали, чтоб скачки и клубящаяся пыль, мораль, вам разглядеть не помешали. Без этого какой же водевиль? По-разному начать нам пьесу можно. Вначале может буря быть и штиль. Но мы начнем загадочно-тревожно, да-да, начнем загадочно-тревожно, хоть это и веселый водевиль.
1: Так-с. Ну, ладно. Так и быть. Раз уж вы так настаиваете, коллега, я расскажу вам эту историю.
2: А она страшная?
1: Погодите, а почему непременно страшная?
2: Страшная интересней.
1: Угу. Хорошо, хорошо. Страшная. Итак, однажды...
2: Ночью.
1: Позвольте, а почему непременно ночью?
2: Ночью интересней.
1: Угу.
2: Давайте ночью.
1: Давайте ночью. Итак, однажды ночью один мальчик, вот такой, как вы, коллега, спокойно спал в своей постели. А когда настало утро, и часы пробили 10, вдруг... Это меня. Одну минутку.
3: Да, я слушаю.
2: Ну вот, на самом интересном месте. Да чего же мне не везет? Вместо того, чтобы отправиться в какое-нибудь рискованное путешествие, изволь сидеть на этой противной даче. Тут из всех диких зверей проживает одна дворняжка, зонтик. И то ее лялька дрессирует. Хоть бы этот зонтик взбесился и набросился бы на кого-нибудь. Ну, например, вот, на нашего соседа-профессора, который называет меня коллегой. Зонтик бы хав, а я бы раз, раз, раз! О, и спас бы знаменитого ученого. Вон он идет.
1: Коллега, к сожалению, я должен отлучиться в город.
2: Подождите, а как же страшная история?
1: Хм. А вы не помните, на чем мы остановились?
2: Помню. На и вдруг.
1: На и вдруг? Угу. Хорошо. Итак, мальчик, о котором я собирался вам рассказать, проснулся, оделся, позавтракал. А когда часы пробили 10... Вдруг открывается дверь и входит в комнату сосед по даче, профессор химии.
2: Вы?
1: Я. А в руках у профессора пробирка с прозрачными кристаллами.
2: Это?
1: Вот это самое. Это кристаллы ПС.
2: Ой.
1: Возьмите эти кристаллы, говорит профессор.
2: А мальчик что?
1: Берет кристаллы.
2: Значит, брать?
1: Разумеется. И помните, коллега, это очень опасно.
2: Опасно? Наконец-то. А дальше что?
1: А дальше профессор говорит. Я надеюсь, коллега, вы не откажете в любезности сохранить мне эту пробирку до моего возвращения. Вы сами понимаете, что я не мог оставить такой опасный реактив, как знаменитый кристалл ПС, в своей комнате, где нет надежного человека, который мог бы их сохранить.
2: Так, так, так.
1: Ну, мальчик, разумеется, заверяет профессора, что готов исполнить его просьбу. Ну, что же вы молчите?
2: А что я должен говорить?
1: Я сказал, мальчик заверяет профессора. Ну, заверяйте меня.
2: А, понятно. Сейчас. Ну, конечно, профессор. И это... Готов я все исполнить.
1: Так.
2: Я всегда мечтал.
1: Хорошо.
2: И...
1: Хорошо, хорошо, хорошо. Я знаю, о чем вы мечтали. Вы все лето твердите мне, что готовы ко всякого рода опасным путешествиям, приключениям, только где случай никак не представляется. Вот мы вас сейчас и проверим. Случай представляется великолепный. Только помните, коллега, об этой пробирке не должна знать ни одна живая душа.
2: Я буду нем, как рыба. Ответил мальчик.
1: Ого! Великолепно! Как вы все быстро схватываете. Итак, коллега, история, о которой я собирался вам рассказать, она уже началась. Она произойдет с вами и закончится ровно в 6 часов вечера, когда я вернусь из города, и вы мне отдадите пробирку целой и невредимой. Или...
2: Или?
1: Или произойдет нечто ужасное. Но будем надеяться, что все кончится благополучно.
2: Значит, не будет ничего страшного. Ну, вы же мне обещали.
1: История только начинается. Не забегайте вперед, коллега. До 6 часов вечера еще очень много времени. Мало ли что может случиться. Мало ли, какие опасности вас ожидают. Прощайте.

0: мало ли что может случиться. История только началась. Вот здорово! Наконец-то я дождался. Только почему профессор называет меня мальчиком? Юношей, то лучше. А ловко у него получается. Я надеюсь, не откажите в любезности, прям как в книжке. Надо и мне попробовать. Оставшись один, юноша, которого звали Сережей, в одно мгновение оценил грозившую ему опасность. И хоть комната находилась на втором этаже, юноша закрыл наглухо ставни старинной дачи. Вот это да! И у меня получается! Пробирку спрячем в ящик стола. Так, кровать к двери. Так, на кровать поставим что? О, самовар! Ой, он горячий, как бы кровать не прожечь. Мы его водой. Так, отлично. Когда глаза юноши привыкли к темноте, он осмотрелся и сквозь едкий дым увидел, что потрудился и даром. Дача превратилась в крепость. Тогда юноша вытащил из ящика опасную пробирку и стал глядеть на нее. А? Нет. Откровенно говоря, если никто на меня не нападет, то сидеть так довольно скучно. И пробирка, как пробирка, самая обыкновенная. Ага, стучат. Пробирку на место. Так, кажется, события начинают разворачиваться. Кто там?
1: Это я, Ляля.
0: Ага, Лялька, вот здорово. Ты одна?
1: Нет, с зонтиком.
0: К двери приблизились двое. Человек и собака. Ляля, а как ты докажешь, что ты... Это ты.
1: А зачем мне доказывать?
0: А вдруг ты – это не ты?
1: Да, но ведь я – это я.
0: А ты докажи.
1: А как?
0: Скажи, например, про меня что-нибудь такое, что известно только тебе одной.
1: Ты осёл, Серёжка. Но это, к сожалению, известно всем.
0: Это серьёзно, Ляля.
1: Я серьёзно. Не хочешь открывать и не надо. Зонтик, пойдём.
0: Ляля! Лялечка, не уходи, ну, Ляля!
1: Ну, тогда открой.
0: Я открою, но ты сначала скажи то, что я просил тебя.
1: Ну, ладно. Во-первых, ты всегда списываешь у меня домашнее задание по немецкому языку.
0: Правильно.
1: А во-вторых...
0: Не надо во-вторых, все, хватит. Вижу, что ты – это ты. Входи.
2: Ой, как темно-то.
0: У меня вообще с немецким не важно. Наталья Владимировна, что на первом этаже живет, как узнала про это, так заявила, что будет со мной разговаривать только по-немецки, чтобы я невольно подтянулся. Она ведь по-немецки, знаешь, как говорит? А мне не очень-то нужно. Я могу и совсем с ней не разговаривать. Заходи, чего же ты стоишь?
2: А что это у тебя так темно-то?
0: Так... Ничего.
2: И дымом пахнет. Ой, и странный ты какой-то, Серёж. Давай хоть ставни откроем.
0: Ни в коем случае.
2: Ничего не понимаю. Слушай, может, случилось что-нибудь?
0: Нет. Что ты? Несмотря на уверение Сережи в том, что никакой опасности нет, умная собака взвизгнула, словно предчувствуя нечто недоброе.
1: Да ты ей просто на хвост наступила. Знаешь, а я приучила зонтика брать сахар только из моих рук.
0: Молодец! Это может уберечь твоего четвероногого друга от многих неприятностей. Некоторые очень опасные реактивы, так предательски похожи на сахар.
2: Что ты болтаешь? Какие такие реактивы?
0: Разве я сказала реактивы? Тебе послышалось? И, пожалуйста, не спрашивай меня ни о чем.
2: Да я и не спрашиваю. Очень мне нужно. Знаешь, а мой зонтик умеет подавать лапу.
0: Ха, лапу. Лучше бы он умел находить человека по следу.
2: Это он и так может. Я пробовала. Только для чего ему?
0: Как для чего? А если кто-нибудь, когда-нибудь, где-нибудь похитит какой-нибудь важный реактив?
2: Слушай, почему ты все время твердишь о каком-то реактиве?
0: А почему ты выпытываешь у меня то, о чем я должен молчать, как рыба?
2: Я не выпытываю.
0: Нет, выпытываешь.
2: Нет, не выпытываю.
0: Нет, выпытываешь. Ну, хорошо. Я открою тебе свою тайну.
2: Не открывай, пожалуйста.
0: Нет уж, открою.
2: А я не хочу слушать. Раз ты сразу мне не сказал, не надо.
0: Ну, Лялечка, давай я открою тебе тайну, мне так хочется.
2: Ну, ладно. Открывай.
0: Но сначала поклянись, что никому не проболтаешься.
2: Вот еще. Не буду я клясться.
0: Ну, Ляля. Ну, хочешь, я тебе подарю одну вещь?
2: Какую?
0: Шоколад.
2: Какой? Наверное, маленький, детский.
0: Ну что ты? Я тебе подарю настоящий шоколад, который называется А.С. Пушкина и его няня Арина Родионовна.
2: Хорошо. Тогда клянусь своей жизнью.
0: И жизнью зонтика.
2: Клянусь.
0: И услышав слова страшной клятвы, Сережа, преисполнившись внезапным доверием к этой наивной девочке, почувствовал непреодолимую потребность поделиться с ней своей тайной. Он рассказал ей все и даже разрешил взять в руки эту опасную пробирку. Бери, бери, ну чего ж ты? Запретив, однако, открывать пробку, ибо девочка тотчас же высказала пагубное желание лизнуть смертоносные кристаллы. Что ты? Что ты делаешь? Не смей!
2: Подумаешь?
0: Ты едва не погубила себя!
2: Ну, ладно, ладно, не буду. Подумаешь? А вообще... Ох, и болтун ты, Сережа. Человек доверил тебе, может быть, действительно что-то важное. А ты сразу и разболтал. У нас таких ребят, знаешь, как дразнят?
0: Как?
2: А вот как!

0: Почта!
1: Почта! События нарастают. Ляля, подожди здесь, пока я возьму газеты. Не выходи никуда, слышишь? Пробирку не выпускай из рук.
2: Ладно, не выпущу.
1: Но когда буквально через минуту Сережа возвратился в свою комнату, волосы на его голове встали дыбом и по спине забегали мурашки. Комната была пуста. Вот так история. Что же теперь делать? Может быть, она спряталась. Ляля, Ляля, ну что за глупые шутки, вылезай. Вылезай сейчас же, Ляля. Никого. А, я вижу вас. Я вижу, вижу. Зонтик вон, вон, вон. На, на, на, зонтик, зонтик. Никого. Значит, я пропал. Что ж теперь будет? Нет, духом падать нельзя. В погоню! Закрыть дверь на ключ и выбежать на улицу было делом одной минуты. Здесь, как ни в чем не бывало, светило солнце и пели птицы. Так, у кого бы спросить? О, Наталья Владимировна цветы поливает. Конечно, ей все известно, она давно здесь. Но как я у нее что-нибудь узнаю, если она разговаривает со мной только по-немецки? Иначе, мол, ты никогда не научишься немецкому. А если я не могу? Надо подойти к ней вежливо, спокойно, как ни в чем не бывало, спросить. А может, она забыла? Здравствуйте, Наталья Владимировна.
3: А,
1: хорошая погода, не правда ли?
3: Guten Tag, mein Freund Сережа. Was machst du?
1: Я так и знал. Из всей фразы я понял только одно. Guten Tag, Сережа. Надо ее чем-нибудь отвлечь. Наталья Владимировна, послушайте, произошел очень смешной случай. Так забавно.
3: Was willst du sagen?
1: Ну вот опять что делать. Наталья Владимировна, я просто умираю от смеха. Вы только послушайте. Понимаете?
3: Nein. Ich verstehe nicht.
1: Как будто не понимаю.
3: Я.
1: Вот положение.
3: Сережа, говори по-немецки. Das alles sage Deutsch.
1: Падать духом нельзя. Когда великие путешественники попадали в неизвестные страны, им тоже приходилось объясняться с трудом. Правда, они знали много языков. Вот что. Надо переменить тактику. Наталья Владимировна. Произошел очень смешной, кошмарный случай. Одно очень забавное, как бы сказать, несчастье.
4: Что случилось? Несчастье? Какое несчастье?
1: Да, Наталья Владимировна, случилось несчастье. Я в опасности. Кажется, беседа налаживается. У меня пропала пробирка.
3: А, пробирка. Ich verstehe. Du armes Kind. Weiter.
1: Наталья Владимировна. Ну, что ты будешь делать? Впрочем, несмотря на то, что знаменитые путешественники знали много языков, туземцам приходилось разговаривать с ними жестами. На этот раз в роли туземца придется выступать мне. Наталья Владимировна!
3: Я!
1: Погиб! Ага. Понимаете?
3: Nein.
1: Мне! Понимаете, крышка?
3: Was ist das, крышка? Ich verstehe nicht. Скажи это слово по-немецки, ну. Der Deckel.
1: Вот-вот, der Deckel.
3: Richtig, noch einmal. Der...
1: Der Deckel, вот-вот, der Deckel. Гроб. Могила.
3: Sprich doch Deutsch.
1: Ну, как я ей жестами гроб изображу? Наталья Владимировна, ну скажите мне только одно. Куда пошла das Mädchen Ляля и ее der Hund зонтик?
3: Ich weiß nicht.
1: Куда?
3: Ich weiß nicht.
1: Ага, А это направо или налево?
3: Сережа, Сережа, что ты говоришь? Как тебе не стыдно, Сережа? Ай-яй-яй, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen.
1: Наталья Владимировна, их вайс нихт. Должно быть направо. Их вайс нихт. А может быть налево? Их вайс нихт. Ага, пойду налево. Вон туда, где ребята в реке лошадей купают. Их вайс нихт. Если бы только узнать, что это значит. Может быть, в этих словах все и дело. Их вайс нихт. Их вайс нихт.

0: видели, здесь не проходила девочка. Ну, с этим, как его? Ну?
1: С зонтиком, что ли?
0: Верно. Маленькая такая девочка с зонтиком. Где она?
1: А зонтик черный?
0: Совершенно верно. Черный с пятнышком.
1: Ну, пятнышко мы разглядеть не могли.
2: И где уж там?
1: Зонтик у нее под мышкой был.
0: Под мышкой? Вот как. Она его на руки взяла, чтобы замести следы. Ну, погоди, Лялька, я до тебя доберусь. А куда эта девочка делась?
1: Да села на попутную машину, что в Малой Овражке шла.
0: Да.
1: И уехала.
2: Уехала.
0: Так, ждать следующей машины некогда. Пока пробирка в руках, у Ляльки ни за что нельзя поручиться. Лошадей!
1: Каких это лошадей?
0: Да нет, это только так говорится, лошадей. А мне, собственно говоря, достаточно одной лошадки. Ребята, я не могу вам всего сообщить.
3: А что?
0: Но дело в том, что в руки этой девочки попал, как бы вам сказать, ну, один такой, небольшой, стеклянный сосуд. Ну, узенькой, длинненькой, химической.
1: Пробирка, что ли?
0: Да, может быть, и пробирка. Но я этого не утверждаю. А в этой пробирке, ну, такие маленькие, ну, прозрачные.
1: Кристаллы?
0: Вот, если хотите, кристаллы. Они называются ПС.
3: Только это секрет.
1: Ах, так вот она что все время грызла.
0: Грызла?
1: Ну да, она их ела, а я еще подумал.
0: Ой, что же теперь делать? Грызла. Ух, Лялька.
1: А что? Они, наверное, сладкие, да?
0: Сладкие, сладкие, да, может быть, и сладкие, может быть. Ух, если бы вы только знали. Скорее, скорее, ну дайте мне лошадей. Грызла. О!
1: Да погоди, надо Петьке сказать.
0: Да.
1: Он собирался в Малой Овражке, может, он с тобой дать скачет? Эй, вон он куда заплыл. Надо ему покричать. Петька!
4: Петя! Давай сюда, скорей! Надо во вражке съездить за пробиркой!
5: За какой пробиркой?
4: С кристаллами!
5: Не слышу!
0: Не слышит. Ребята, давайте все вместе покричим. Ну, раз, два, три.
6: С кристаллами!
4: Только это секрет!
5: Все!
0: Ой, может быть, я уже опоздал. Может быть, уже поздно. Может, Лялька уже все кристаллы съела.
7: Ну что вы? Здорово.
0: Здравствуй, Петя. Петя, какую мне можно лошадь взять? Мне в Малой Овражке надо съездить. За пробиркой с кристаллами.
7: За пробиркой?
0: Да.
7: Ну, возьми вот эту. Метеор.
0: Метеор. Это хорошо. И метеор понес юношу навстречу опасностям. Хорошо. Только почему этот метеор с соломенной шляпой, с такими большими полями?
7: От солнца. Лошадь старая, мало ли чего. Ее вообще-то в метеор мы сами переименовали. Раньше-то она Муськой была.
1: А ты без седла не свалишься?
0: Я? Да мне на неоседланной лошади даже еще лучше. Ну-ка, дайте-ка сюда эти

0: Открой рот! Я кому сказал, открой рот! Ух ты, как же ему эту железку в рот ставить?
1: Это удела.
0: А я и говорю, удела. Не потряхиваешь гривы, не грызешь своих удил. Что, я не знаю, что ли? Метеор, ну, открой ротик, ну, открой, открой, ой, ой, ну не хочет, ну что ты будешь делать? Она, наверное, дикая.
1: Дай сюда уздечку. Так, так, ну вот, готово.
2: Тебя ой, подсадить готово. Или сам влезешь?
0: Чего? Конечно, сам. Какая она вся мокрая, скользкая. Сейчас. Некоторым следопытам приходилось на полном скаку перескакивать с лошади на лошадь. А тут, пустяки. Алле! Хоп!
2: Ой!
1: Ну чего ж ты ее бодаешь-то?
0: Это особый прием.
1: Ну ладно. Давай-ка мы тебя посадим
3: давай,
1: лучше.
3: Садим,
0: ну, нет, не надо.
1: Ну, давай, давай, давай, ногу, ногу,
3: давай,
1: да, ну,
3: садись.
1: Вот так вот, сиди, ну, хорошо?
2: Да ты не ложись на нее, а сиди.
0: А я и не ложусь. Я просто припал к шее лошади. Ничего. О, ничего вы не понимаете.
1: Ну, где уж нам? Только ты гриву-то отпусти, а держись за уздечку.
0: Я за уздечку. Вот, видите? Сижу и ничего. Пожалуйста.
3: Молодец, что?
1: Молодец.
0: Мне и не на таких лошадях ездить это приходилось.
1: А, ну и видно.
0: Могу шпоры дать. О, метеор! Метеор! Мама!
4: Но героические усилия всадника не привели ни к чему. Лошадь понесла! Как видно, она все-таки была необъезженная. Метеор, не надо! Метеор, не надо! Мама! Мама! Еще минута, и юноша потерял бы сознание. Но вдруг за его спиной раздался стук копыт и звонкий голос прокричал.
5: Гуська, стой!
4: Это был Петя. Лошадь остановилась, как вкопанная.
1: Ты чего же ты ее каблуками лупишь, голова?
0: А я ее не луплю. Я, это, пришпориваю. А что, хорошая лошадка, бойкая?
1: Пришпориваю? А если бы она тебя сбросила?
0: Что? Сбросила меня? Да я ее просто хотел в галоп перевести, а она все мелкой рысцой трусит. Я и не на таких лошадях скакал, как ваша дохлая Муська.
1: А чего ж тогда мама кричала?
0: А я и не кричала вовсе. Я пел. Метеор, стоять.
1: Ну, я бы скакал. Только смотри, как мимо овса будешь проезжать, Муську попридержи, а то она обязательно в овес забредет, а уж оттуда ее не вытянешь. Пиши, пропала.
0: Подожди, Петь!
5: Счастливо оставаться!
0: Петя! Уехал. Так. Метеор, ступай шагом, марш. Ну, ну чего ты стоишь-то? Ну, эх ты, а еще в шляпе. Ну! Ох, ура, поехали. Вот только бы овес не заехать. А как я Муську вовремя придержу, если я даже не знаю, какой он овес-то? Вот, например, что-то посеяли. Может, это и есть овес, а может, наоборот, проза?
4: Ветер в лицо, капуста.

конце-то концов конь молодцом, след копыта рысью несет меня он вперед. Синие дали, но как бы с конем в поле с овсом мы не застряли. Ведь надо же знать, где лошадь держать, а это непросто. Кто может сказать, как угадать, где он овёс-то? Заметил я вдруг, как много вокруг трудных вопросов. Вот вам вопрос, это овёс?

0: Вот она, Веста. Муська его сразу узнала. Все пропало. И Петька далеко. Может быть, все-таки слезть с этой лошади. Не буду. Что же делать? Петя!
1: Что это? Так и погибнуть можно.
0: Вот,
1: начинаются мучения жажды, как у Пржевальского, когда он в пустыне скитался.
0: А ведь малые овражки совсем близко. Их уж отсюда видно.
1: А может быть, это мираж?
2: Когда солнце стало клониться к западу, изумленные жители селения Малые Овражки стали свидетелями необычайного зрелища. По улице медленно шла лошадь в кокетливо заломленной соломенной шляпе.
1: На лошади почти лежа покачивался изможденный всадник.
2: Лошадь остановилась возле колодца и чихнула овсом. Из-под грузовой машины, что стояла неподалеку, вылез шофер и стащил всадника на землю.
3: Ну, давай. Вот так, так.
4: Вот, слезай. Приехали. Ну, вон там вода в ведре, напейся. Стой, только ты немного. Следопыт.
0: Есть. Дайте поесть.
4: Что ж тебе дать, право? У меня вот только хлеб с медом. Будешь?
0: Буду.
4: Вот ешь, да. Не стесняйся. Ты ведь с утра в эту погоню отправился, да? Муська, пошла на конюшню. Она у нас послушная.
0: Откуда у меня это?
4: Что, откуда я тебя знаю, да? Угу. Да ты ешь. Я догадался. А тебе ведь здесь все толкуют.
0: Обо мне все говорят.
4: Ну да, я понимаю. Понимаю. Ты ведь тот самый парень, который какую-то девочку с зонтиком разыскивает.
0: Угу, вот. Именно.
4: А у девочки пробирка с кристаллами. Кажется, ПС.
5: Понимаю. Секрет. Об этом никто не должен знать. А ты знаешь, за тобой наши ребята целую спасательную экспедицию снарядили. А девочку, между прочим, я вез. Да. Вернее, даже двух девочек.
1: То есть как двух?
4: Очень просто. В моей машине были две девочки, и обе с зонтиками. Одна с черным, а другая с красным. Уж не знаю, какая тебе нужна. Может, та, которая всю дорогу леденцы ела, а? Вкусные. Она и меня угощала.
0: Одна с черным зонтиком, другая с красным.
4: Да.
0: Понятно. Леденцы. Я шел по ложному следу. Все пропало.
4: Да послушай ты, почему пропало? Тебе этих девочек наши ребята мигом разыщут. Они и за это взялись. Уж раз они взялись, будь спокоен, обеих их доставят. Они у нас такие.
0: Понятно, доставят. Я пропал.
4: Да почему же пропал? Наоборот, теперь все в порядке.
0: Да, конечно, в порядке. Ну, мне крышка, дердекель.
4: Чего? Ну ты что с тобой? Успокойся.
0: Ой! Что это такое?
4: Где?
0: Вон там, на дороге.
4: Ага, вижу.
0: Комочек какой-то.
4: К нам бежит. Не то собака, не то кошка. Какие-то красные полосы.
0: Оно в сетке.
4: Кто оно?
0: Животное.
4: Да это собака.
0: Собака. Это зонтик! Ура! Миленький зонтик! Кто это на тебя сетку набросил?
4: Да это же Авоська, с которой на базар за картошкой ходил.
0: Да? Правильно. Это мамина Авоська. Зонтик в Авоське. Ну и дела. У него к кошеньку записка привязана.
4: Где?
0: Вот!
4: Ага, верно.
0: Лялькин почерк.
4: Ну-ка.
0: Только попробуй здесь что-нибудь разобрать.
5: А что?
0: Карандаш стерся.
5: Ага.
0: Постойте.
5: Да.
0: Сережа, ты круглый. Круглый что? Ничего не понимаю.
5: Круглый? По-моему, нетрудно догадаться.
0: Да, читаем дальше. Здесь более разборчиво. Я почти умерла от... Ляля умерла.
5: Да нет, почти.
0: От чего она почти скончалась?
5: Ну ты читай дальше.
0: Неразборчиво. Следуй за зонтиком, он приведет тебя туда, где... Где что? Впрочем, что бы то ни было, теперь мне остается только одно. Я должен следовать за зонтиком, куда бы он меня ни повел. Веди меня, верный пес, веди меня, зонтик, туда, где ждут нас новые опасности.
6: Эй, следопыт, возьми с собой хлеба в дорогу, может пригодится.
0: Но путник был уже далеко. К изумлению юноши, верная собака повела его знакомой дорогой в тот самый дачный поселок, который он покинул утром. Теперь, когда он шел пешком, этот путь показался ему втрое короче, чем когда он скакал на лошади. И это несмотря на то, что он дважды едва не утонул. Его излюбленный стиль баттерфляй оказался почему-то непригодным в волнах маленькой речушки Серебрянки, которую он пытался переплыть, чтобы сократить расстояние. Наконец, путник оказался возле знакомой дачи. Окно его комнаты было открытым, и из него спускалась веревка, едва не достававшая до земли. В окне он увидел живую и невредимую ляльку. А внизу стояла соседка Наталья Владимировна.
7: Зонтик! Зонтик! Зонтик!
0: Заметив юношу, Наталья Владимировна вскричала на чистом русском языке.
8: Сережа, это безобразие! Зачем ты запер лялю в своей комнате? Она чуть не умерла с голоду. Ее мама волнуется. Она уже несколько раз приходила сюда. Мы все ключи перепробовали. Имей в виду, я все расскажу твоим родителям.
0: От волнения юноша ответил по-немецки. Гутен так, Наталья Владимировна.
8: Гутен так, я не люблю глупых шуток. Зачем ты это сделал?
0: Гносы, Наталья Владимировна, и хабе айне пробирка.
8: Что ты твердишь о какой-то пробирке? Где ты весь измазался? Что с тобой, наконец?
0: Мне дер декель.
8: Ничего не понимаю.
0: Ну вот, она опять якобы не понимает.
8: Говори по-русски, что все это значит?
0: Их вайснихт.
8: Вот ужас. Нет, нет, вы представляете себе, я прогуливаюсь возле дачи, вдруг распахивается окно, и из него на веревке спускается авоська. А в авоське вот эта собачонка.
7: Зонтик, зонтик!
8: Веревка обрывается, и собачонка как была в авоське, так и побежала куда-то. Где ключ, Сережа? Отопри сейчас же дверь.
0: Сейчас открою, Наталья Владимировна. Их хабы я понял. Их хабы духастерхат.
7: Зонтик! Зонтик миленький! Сережка даже авоську с тебя не догадался снять.
8: Что здесь за баррикады? Почему самовар на постель? Почему закрыты остальные окна?
0: Ляля, где пробирка?
8: Опять пробирка.
7: Вот, вот твоя пробирка, цела и невредима. Мы с зонтиком на минутку от тебя спрятались, пошутить хотели. А ты нас запер и скрылся на целый день. А я тут холодную картошку без соли ела.
0: Вот она, пробирка. Теперь мне не стыдно будет профессору в глаза смотреть. Все-таки я сохранил пробирку с кристаллами ПС.
7: Не ты сохранил, а я.
0: Нет, я. Ведь я же тебя запер в комнате.
7: А сохранил ее все-таки я.
0: Нет, я.
7: Она у меня в руках была.
0: Нет, я.
7: Нет.

0: не должен входить!
1: Можно? Здорово, кавалерист. Нашли мы тебе этих девочек с зонтиками. Одна с черным, а другая с красным. Они во дворе ждут. Позвать?
2: Ну что это вы все притихли?

Можно? Здравствуй, следопыт. А я вот мимо проезжал, вижу мои девочки с зонтиками. Дай, думаю, зайду, узнаю, чем дело кончилось. Немного, понимаешь, забеспокоился, а вдруг, думаю, там что-нибудь серьезное. Что это? Что это у всех какие-то странные?

0: Вот и я, коллега. О, да тут целое общество. Очень приятно. Ну, так чем кончилась история, которую я собирался вам рассказать? Вы хотели, чтобы она была как можно страшнее. Страшная история интереснее, не так ли? Что такое? Почему у вас такие лица? Что случилось?
1: Моя пробирка разбита.
0: Так, так.
2: Профессор!
0: Воскликнул сконфуженный юноша, но профессор остановил его. Если вы хотите рассказывать эту историю сначала, сказал он, то должен избавить вас от этой печальной необходимости. Все произошло именно так, как я и предвидел. Даже немножко страшнее. Но я должен успокоить вас. Дело в том, что знаменитые кристаллы ПС не что иное, как обыкновенная поваренная соль.
3: А я-то картошку без соли ела.
2: Соль!
4: Вот так дела.
0: Но я бы хотел, коллега, чтобы всей этой истории вы поняли одно. Тот, кто хочет стать путешественником, исследователем, ученым, должен очень многому научиться, прежде чем отправиться в путешествие. Понятно?
2: Профессор, я многому научусь. Я научусь плавать и скакать на лошади. Я изучу всевозможные науки. И...
5: Сережа, говори по-немецки. Das alles sage Deutsch.
2: Я-я. Мы будем с вами разговаривать по-немецки. Геносе Наталья Владимировна.
6: Итак, друзья, окончен наш рассказ. И пусть не все на правду в нем похоже,
0: но встретятся, пожалуй, среди вас такие следопыты, как Сережа.

Он слово дал исправиться, ну что ж, ведь мы всегда его проверить сможем. А вместе с ним и всех, кто так похож на нас.

0: Кася? Открой, Кася. Нет, подожди. Постой, я сама.
1: Боже мой, Казимир? Наконец-то.
0: Что случилось? Почему вы не пришли вчера? Я не спала всю ночь.
2: Добрый вечер, дорогая. Одну минуту. Я хочу посмотреть в окно.
0: Что это значит, Казимир?
2: Это значит, что я не удивлюсь, если сюда пожалует ЧК.
0: Что?
2: Да-да, дорогая. Я подвергаю себя большому риску, находясь здесь. Только моя любовь к вам заставила меня прийти в этот дом.
0: Боже мой, я ничего не понимаю.
2: Сейчас поймете. Ну, подойди сюда, Кася, сердце мое. Иди, иди, не бойся.
3: Слушаюсь, ясновельможный пан.
2: Это я здесь, ясновельможный пан. А как тебя учили говорить на базаре?
3: Извините, ясновельможный пан. Вы появились так неожиданно, я все забыла. Простите, ясновельможный пан.
2: Ну, хорошо, хорошо. Теперь скажи мне, золотце, какие люди к тебе подходили на базаре? О чем расспрашивали?
3: Никто ко мне не подходил.
2: Ну-ну, вспомни хорошенько.
3: Да и богу же! Ну, этот... Пашка Щербатый помог продать мне мыло и все.
2: Кто этот Пашка?
3: Да... Хлопец с фабрики, зажигалками торгует. Я ему хотела дать немного денег, а он говорит, лучше поцелуй.
2: Ну, и поцеловал ты его?
3: Да.
2: И что же он, красивый хлопец?
3: Не знаю.
2: Кася, а ты покажи мне его завтра.
3: Покажу, ясновельможный пан.
2: Хорошо. Ну, а сколько ты продала мыла?
3: Много, почти целую корзину.
2: Да ты настоящий коммерсант. Ну, хорошо, можешь идти.
0: Ступай на кухню, Кася.
3: Слушаюсь.
2: Ну-с, теперь вы, пан управляющий.
4: Да.
2: Так-то вы оправдываете доверие панны Ирены и мое.
4: Простите, не понимаю, пана.
2: Вы все понимаете, пан Пролаза. Кася должна была сидеть на базаре с одним куском мыла, а не с целой корзиной. Вы, я полагаю, приспособили не только ее, а?
4: Надо жить, пан. Вас не было целый год, а мы...
2: Жить? Нет, вы хотите нас погубить.
4: Я?
2: Вы. Вы думаете, вашей незаконной коммерцией не заинтересовалась ЧК?
4: А почему она должна ею и заинтересоваться?
2: Потому что, в отличие от вас, там сидят умные люди. В городе нет мыла, а на базаре его продают корзинами.
0: Боже мой, Казимир, вы меня пугаете?
2: По-настоящему вы испугаетесь, дорогая, когда они у вас отнимут завод и дом.
0: Что же делать?
2: Прекратить коммерцию.
4: Да, но...
2: Ни одного куска мыла, слышите, пан?
4: Слышу.
2: И запомните, я отрублю вам руки, если вы посмеете ослушаться. Ступайте.
4: Слушаюсь.
2: Нам надо поговорить наедине.
4: Слушаюсь.
2: Как вы могли, дорогая? Разве я не просил вас быть осторожной?
0: Ну что я могла? Вас не было целый год. Всем распоряжался Мазуркевич. Я так ждала вас. Вы меня даже не поцеловали.
2: Ирена, дорога каждая минута. Повторяю, не сегодня, завтра они могут пожаловать сюда.
0: Ну что же все-таки делать?
2: Вот об этом я и пришел поговорить. Прежде всего, надо выкопать сундук... и переправить его в надежное место. В нем все наше состояние, вы знаете.
0: Так куда же вы собираетесь его переправить?
2: В Польшу. Через несколько дней я покидаю Россию.
0: А я?
2: Я надеялся, что мы уедем вместе, но теперь, как видите, обстоятельства изменились. Вы приедете ко мне несколько позже.
0: Вот как? Вы увозите все мое состояние, а меня... Меня бросаете на произвол судьбы?
2: Вы оскорбляете меня. Я привык, что моему слову верят. Я ухожу. Выбирайте, или драгоценности ждут вас в Польше, или я уезжаю без них, и тогда они достанутся ЧК.
0: Вы меня больше не любите.
2: И станьте сейчас не до нежностей, дорогая.
0: Кто это? Я никого не жду.
2: Спокойно. Дом охраняют мои люди. В случае опасности они бы предупредили меня.
0: Кася!
5: Да-да.
0: Кася, кто там?
5: Пришла барышня до пани Ирены.
2: Какая барышня?
5: Барышня Плащинская. Уж такая барышня, картинка.
0: Ах, это Ванда. Проси, проси скорее.
5: Слушаюсь.
2: Что это за Ванда?
0: Это дочь графини Плащинской. У ее дяди огромные связи. Она может быть нам полезной.
6: Добрый вечер, дорогая Ирена.
0: Добрый вечер, дорогая. Я очень рада. Познакомьтесь, пожалуйста. Это...
2: Казимир Нечитайло, директор-распорядитель театральной труппы.
0: Это мой жених.
6: Очень приятно. Плащинская. Я не помешала вам?
0: О, нисколько. Я ждала вас. Но почему вы не привезли с собой вашего дядю? Передайте ему, что я на него обижена. Он просто забыл меня.
6: Что вы? Вас нельзя забыть. Просто мой дядя еще не вернулся из командировки. Я уже сама начинаю беспокоиться.
0: Из командировки? Ах, да, я вспоминаю. Он говорил, что должен уехать не то в Винницу, не то в Одессу. Но, вероятно, он скоро вернется.
6: Надеюсь. Иначе я умру от скуки в этом ужасном городе.
0: Мы не допустим этого. Правда, дорогой?
2: Несомненно. Такая очаровательная панна не должна скучать. Буду счастлив, если смогу быть вам полезным.
6: Спасибо. Вы очень добры, и все-таки я боюсь. Я сделала ужасную ошибку, уехав из Петербурга. Я не могу жить здесь.
2: Вероятно, у вас были причины уехать.
6: Причина одна. Горячее желание моего дяди. Ну, он прислал мне такое письмо, что я не смогла ему отказать.
0: О, ваш дядя умеет убеждать.
6: Да. А меня к тому же он еще и заинтриговал. Может быть, вы, Ирена, поможете мне разобраться?
0: Ну, если смогу.
6: Вот послушайте, вот письмо он пишет.
2: Не могу ли я попытаться помочь вам?
6: О, я буду вам признательна, пожалуйста.
2: Я бы хотел взглянуть на письмо. Знаете, на слух плохо воспринимаю.
6: Пожалуйста.
2: Ну, прекрасное письмо. А что вас смущает, пан Ванда?
6: Так вот, вот это место в письме.
2: Какое?
6: Вот, что он имеет в виду?
2: Прошу тебя приехать, чтобы дать мне возможность заботиться о тебе и обеспечить твое будущее в краю снежных гор и голубых озер. Здесь все ясно. Речь, безусловно, идет о Швейцарии.
6: Я так и думала вначале, а потом засомневалась. Может быть, дядя имеет в виду Кавказ?
2: Кавказ?
6: Ну, посудите сами, я не очень сильна в географии, но все же, по-моему, Харьков дальше от Женевы, чем Петербург.
2: В наше время, дорогая панна Ванда, нельзя полагаться на одну географию. Очевидно, у вашего дяди есть основания считать, что кратчайший путь в Женеву лежит через Харьков.
6: Ой, так я об этом, конечно, не подумала. Благодарю вас. Пан Казимир.
2: Всегда рад служить вам. Панна Ванда, в Лодзи я был знаком с некими Плащинскими. Это ваши родственники?
6: Уверена, что нет. Наши родственники жили в Кракове и Варшаве. Варшава, Париж и Харьков. Как я хочу вырваться отсюда. Какая тусклая, бесцельная жизнь получается.
2: А вы не хотели бы испытать себя на сцене?
6: Я? О, мне это и в голову не приходило.
2: С вашей внешностью вы могли бы иметь громадный успех. Я так и вижу вас в роли Марины Мнишек.
6: Я? В роли Марины Мнишек? О, стыд и горе мне! Встань, бедный самозванец, не мнишь ли ты коленопреклонением, как девочки доверчивые и слабые, тщеславное мне сердце умилить. Ошибся, друг, у ног своих видала я рыцарей и графов благородных.
2: Это восхитительно, браво! У вас просто настоящий талант.
6: Нет, сцена не для меня. Спасибо, господа, за приятно проведенный вечер. Я жду вас теперь у себя.
0: Куда же вы? Я прикажу подать чай.
2: В самом деле, останьтесь, панна Ванда.
6: Благодарю вас. Но я и так злоупотребила вашим гостеприимством. Прощайте, дорогая.
0: О, прощайте.
6: Еще раз до свидания. Не провожайте меня.
0: С какими-то Плащинскими вы были знакомы в Лодзе?
2: В Лодзе никогда не было никаких Плащинских. Небольшая проверка, только и всего. Кстати, дайте мне адрес ее дяди.
0: Зачем?
2: Вы же сами сказали, что он может быть нам полезен.
0: Не рассказывайте мне сказки. Женщину обмануть нельзя. Я видела, какими глазами вы на нее смотрели.
2: Что с вами, Ирена? Вы ревнуете?
0: Казимир.
2: Ночью я приду за сундуком. А сейчас дайте мне ее адрес.
7: Извините, молодые люди. Огоньков не найдется?
8: Пожалуйста.
7: Благодарю. Ветрено?
8: Да нет. Все тихо.
7: Хорошо. Игру начнем в полночь. Одну партию составите вы, Сердюк, отец Никанор и Боровой.
8: Понимаю.
7: А вы, молодой человек?
8: Слушаю.
7: Вы сядете за карты со мной, Апанасенко и Ириной.
8: Слушаюсь.
7: Игра будет крупной. Нужно хорошо подготовиться. Проследите, чтобы смазали колеса и накормили лошадей. Желаю хорошо повеселиться, молодые люди.

0: Мое почтение, барышня!
1: Здравствуйте.
2: Ой, Фёдорик!
3: Тихо, тихо, Аня.
0: Верно, верно, барышня. Фёдором меня кличут. Запомнили. Удачно съездили, а, барышня?
1: Благодарю, Фёдор. Вот вам на чай. Назвался Нечитайло, директор-распорядитель театральной труппы.
0: Понял. Премного вам благодарны, барышня.
1: От дяди ничего не было, Фёдор?
0: Будет, барышня, будет. Напишут, не сомневайтесь.
1: Хорошо.
0: Отдыхайте спокойно, барышня.
1: Всего доброго, Фёдор.
0: Всего доброго, барышня. До свидания. До свидания.
4: Осторожнее, любезные.
0: Прощения просим. Извините, господин. Позвольте, я отряхну.
4: Оставьте, я сам. Скажите лучше, этот дом Ковальского?
0: А, ихний дом, ихний.
4: А не знаешь Ковальский дома?
0: Нету. Уехавши. Барышня дома.
4: Какая барышня?
0: Так племянница. И самого Питеру приехала. Справная барышня. На чай дает мне.
4: Скучно ей, поди. Или кто-нибудь навещает?
0: Да вот, если бы. Сидят цельными днями дома, да песни не русские поют.
4: Угу.
0: Одна служанка при них. Правда, сегодня куда-то выезжали. Вернулись малость повеселее.
4: Ну вот тебе и от меня на чай. Держи.
0: Покорно благодарим. Благодарим.

0: Что угодно пану.
1: Могу я видеть панну Ванду?
0: Как прикажете доложить?
1: Казимир не читала.
0: Проходите, пан. Я сейчас доложу. Пан Казимир? А что случилось?
1: Мне надо поговорить с вами. Вы позволите?
0: Проходите. Прошу вас.
1: Благодарю.
0: Садитесь.
1: Спасибо.
0: Приготовьте чай, Марыся. Слушаюсь, барышня. Я вас слушаю, пан Казимир.
1: Завтра я с труппой актеров покидаю Харьков. Я пришел, чтобы попытаться уговорить вас ехать со мной. Я обещаю вам не только огромный успех, но и исключительное положение в моей труппе. Я приму все ваши условия.
0: Войдите, Марыся. Поставьте на стол. Благодарю. Можете идти. Налить вам чаю?
1: Я жду вашего ответа, панна Ванда.
0: Вы меня удивляете, пан Казимир. Я же ясно сказала. Сцена меня не прельщает.
1: Хорошо. Буду откровенен. Меня сцена тоже не прельщает.
0: Как?
1: Я дворянин. Моя труппа – это блеф, камуфляж, способ покинуть Россию. Гастроли пройдут в пограничных городах, вы понимаете?
0: Кажется, вы меня зовете за границу. Ну, что я там буду делать, одна, без дяди?
1: Одно ваше слово, и вы не будете одна. Я богат. Я обеспечу вам роскошную жизнь в Варшаве, в Париже, где хотите. Я люблю вас.
0: Вы любите меня? Когда же вы успели? Мы с вами едва знакомы, пан Казимир.
1: Я полюбил вас с первого взгляда. Полюбил так, как никогда еще никого не любил.
0: Но, а как же ваша невеста?
1: Но пусть это вас не волнует. Это недоразумение, которое я сегодня же разрешу. Нас связывают не чувства, а деловые отношения. Ирена не останется в убытке.
0: Я не знаю. Это так неожиданно. А мой дядя?
1: Вы оставите ему письмо, и впоследствии он присоединится к нам. Клянусь вам, вы не пожалеете. Вот. Прошу вас принять от меня этот маленький подарок.
0: О, какая прелесть. Но ведь это стоит громадных денег.
1: Я ничего для вас не пожалею, дорогая. Ничего. Что это?
0: Сейчас узнаю. Что там, Марыся?
2: Почтальон с дворником, барышня. О,
0: так это, наверное, телеграмма от дяди. Марыся, зови их сюда.
3: Телеграмма, барышня. Вот сюда, сюда, любезный. Ногу.
0: Да давайте скорее телеграмму.
3: Поторопись, любезный.
4: Вот прошу, распишитесь здесь.
0: Благодарю. Ой, я почему-то ужасно волнуюсь. Пан Казимир, простите, телеграмму.
1: С удовольствием. Буду 20-го. Целую дядя...
3: Спокойно. Пан Добровольский, спокойно. Казаков, дай наручники. Давай, я его держу. Молодец, Казаков. Молодец. Обыщи его.
4: Вот, пистолет.
3: Хорошо. Вставайте, пан Добровольский, вы арестованы. Барышни, вы тоже поедете с нами.

0: Слышите, Ирена, уже час ночи. Решайтесь.
1: Боже мой, я не знаю, что делать. Где же Казимир?
0: Матка Боска, что за женщина? Человек хотел ее ограбить, а она беспокоится за него. Да поймите вы, это ваше счастье, что его нет.
1: Неужели с ним что-нибудь случилось, пан Мазуркевич?
0: Во всяком случае, я на это очень надеюсь. Поймите же вы, он вас не любит, ему нужны ваши деньги. Он просто хочет ограбить вас, и все. Ради бога, мы теряем время. Где сундук?
1: А вы не обманете меня?
0: Клянусь честью, Ирена, дорогая, этот грабитель прав в одном. Дом и все ваше состояние находятся под угрозой. Если не Добровольской, то сюда нагрянет ЧК. Ну, пока не поздно. Давайте выкопаем сундук. Я специально услал из дома Касю. Сегодня же ночью мы должны уехать отсюда. У меня есть возможность пробраться в Финляндию. Но я вам говорил же об этом. Мне вы можете верить. Я не авантюрист, я честный человек.
1: Смотрите.
0: Тихо. Где сундук?
1: Смотрите, если вы обманете меня, вас покарает Бог.
0: Ну что вы? Что вы?
1: Сундук в саду, под старой яблоней.
0: Наконец-то.
2: Так. Отсюда. Вот так. Вот он. Боже мой, какое богатство! Богатство! Берегись, Ирена, надо отнести сундук в дом. Ну.
1: Нет,
2: вдвоем нам не справиться.
1: Так что же делать?
2: Так, бегите скорее в дом, несите сюда, ну, корзинки, чемоданы, что-нибудь. Перенесем все по частям. Ага. Ну, идите скорее, я покараулю. Боже мой, какое богатство! Какое богатство! Так, этот браслет надо спрятать. Так. О, и это колье тоже сюда. Вот так.
3: Стыдно, так. Пан Мазуркевич.
2: Что? Кто тут?
4: Положите все обратно. Мы с вами так не договаривались. Вот так. А теперь руки вверх. Посветьте фонариком, Казаков. Ого.
2: Панове, послушайте меня. Здесь целое состояние, огромное богатство. Давайте поделим на троих. Никто не узнает, всем хватит. Каждый из нас станет баснословно богат.
5: Панове! Ах ты, гнида.
6: Это кто здесь ругается? ты Казаков.
7: Нехорошо.
8: Виноват, товарищ Мартынов. Подкупить хотел.
1: Вот чемодан. Боже мой, кто здесь? О, караул!
6: Не волнуйтесь, гражданочка. Мы не грабители, мы чекисты.

0: Итак, подведем итог операции. Докладывайте, товарищ Мартынов.
1: Ну, все участники группы действовали хорошо. Напористые парни, решительные. И вот в результате их умелых действий арестован не только Добровольский, но и все, кто был с ним связан в Харькове. Кроме того, в настоящее время наши товарищи проводят аресты членов контрреволюционной организации в других городах.
2: Разрешите вопрос?
0: Пожалуйста, пожалуйста, товарищ Кузьменко.
2: А вот интересно, куда же собирался отправиться Добровольский из Харькова?
0: Да.
1: Ну, в общем, план у него был такой. Его агенты вывозят оружие, спрятанное у отца Никанора, и начинают вооруженный мятеж.
2: Ничего себе.
1: Да-да, а сам же пан полковник надеялся благополучно вернуться к своим хозяевам, перейдя советско-польскую границу.
0: Зато прихватив с собой юную графиню и драгоценности мыловарки.
1: Вот именно, вот и зачем. Ну, как выяснилось, спокойный муж Матарской многие годы перед революцией занимался скупкой драгоценностей, ну, в том числе и краденых. Добровольскому это было известно, вот... Вот чем объясняется его интерес к маловарше.
2: Надо же, вот хитер, да?
0: Все правильно. Ясно. Ну что, у вас все, товарищ Мартынов?
1: Да, в общем, все. Только вот хочу особо отметить бесстрашие, хладнокровие и находчивость товарища Анны Новицкой.
2: Молодец.
1: Спасибо тебе.
2: Молодец.
1: Товарищ Анна.
3: Поздравляю. Да что вы, что вы, товарищи, я так боялась все испортить. Нет, я в самом деле не гожусь для сцены.
1: А вот с этим я не согласен. Такую аристократку изобразила. Казимир, прочтите, пожалуйста, телеграмму.
3: Ой, товарищ Мартынов, вы знаете, я забыла отдать Добровольскому его ожерелье.
0: Пану полковнику оно больше не понадобится. Положите его в сундук, Аня, пусть присоединится к драгоценностям мыловарши. Тише, тише, товарищи. Я согласен с товарищем Мартыновым. Ваша группа действовала умело и самоотверженно. Обо всех участниках операции я доложу товарищу Дзержинскому. А вам, Аня, за образцовое выполнение задания и проявленные при этом революционное мужество, находчивость, я объявляю благодарность.
3: Спасибо.
0: И еще одно. С сегодняшнего дня товарищ Новицкая Анна зачисляется в особую группу по борьбе с бандитизмом и контрреволюцией.

0: Сегодня и три последующих вечера мы будем читать главы широко известного романа Жюля Верна «Таинственный остров». Он принадлежит к циклу романов «Робинзонад», занимающих особое место в творчестве знаменитого французского писателя. К этому циклу относятся также такие произведения, как «Школа Робинзонов», «Два года каникул», «Вторая родина» и отчасти «Гектор Сервадак». Само слово «Робинзонада» вошло в литературу еще в XVIII веке, когда во многих европейских странах стали появляться один за другим десятки романов, написанных под влиянием романа Даниэля Дефо «Робинзон Крузо». В письме, датированном февралем 1873 года, Жюль Верн сообщает издателю: «Я всецело отдался таинственному острову. Пока что все идет как по маслу. Я провожу время с профессорами химии и на химических заводах. На моей одежде нередко остаются пятна, которые я отнесу за ваш счет, потому что «Таинственный остров» будет романом о химии. Я стараюсь всячески повысить интерес к таинственному пребыванию капитана Немо на острове». Жюль Верн получал от читателей десятки писем с просьбами воскресить любимого героя и объяснить его тайну, не до конца раскрытую в романе «20 тысяч лье под водой». Жюль Верн не только откликнулся на эти пожелания, но и дал одновременно в «Таинственном острове» дальнейшее развитие сюжетных линий «Детей капитана Гранта» и «20 тысяч лье под водой», объединив таким образом все три романа в своего рода трилогию. Отдельным изданием роман вышел в 1875 году. В это же время книга была напечатана в Петербурге в переводе писательницы Марка Вовчик. Все вы помните начало романа. Из Ричмонда, столицы штата Виргиния, главной крепости сепаратистов в дни гражданской войны севера и юга, бегут из плена пятеро человек. Они бегут на воздушном шаре. Вот имена смельчаков. Сайрос Смит, инженер, ученый, управляющий железной дорогой важного стратегического значения. Гедеон Спилет, журналист, специальный корреспондент газеты «Нью-Йорк Геральд». Негр Нап, слуга Сайроса Смита. Полное его имя – Навуходоносор. Но он не любил этого пышного имени и предпочитал ему привычное с детства уменьшенное имя Нап. Моряк Пенкроф и 15-летний сирота Герберт Браун, сын капитана.
1: В половине десятого Сайрос Смит и его спутники с разных сторон прокрались на площадь, где царил непроницаемый мрак, ибо ветер загасил все газовые фонари. Не видно было даже очертаний огромного аэростата, прибитого ветром к земле. Помимо мешков с балластом, привязанных к предохранительной сетке, гондолу шара еще держал прочный канат. Он был пропущен сквозь железное кольцо, вделанное в мостовую, и оба его конца привязаны к плетеной гондоле. Пятеро пленников встретились возле этой корзины. Никто их не заметил. Стояла такая тень, что и сами они друг друга не видели. Сайрос Смит, Гедеон Спилет, Нап и Герберт, не произнеся ни слова, забрались в гондолу, а тем временем Пенкроф по указанию инженера отвязывал один за другим мешки с балластом. Через несколько секунд моряк присоединился к своим товарищам. Теперь аэростат удерживал только канат, и Сайросу Смиту оставалось лишь ждать приказ к отлету. И вдруг в эту минуту в гондолу прыгнула собака. Это был Топ. Любимый пес инженера, оборвав свою цепь, он прибежал вслед за хозяином. Боясь, что собака окажется лишним грузом, Сайрос Смит хотел ее прогнать. «Не беда, возьмем и собаку», — сказал Пенкроф, и выбросил из гондолы два мешка с песком. Потом он отвязал канат, и шар, взлетев по косой, с яростной силой взвелся в поднебесье, сбив при взлете две дымовые трубы. Ураган бушевал во всю свою лютую мощь. Ночью нечего было и помышлять о спуске, а когда настал день, земли не было видно из-за плотной пелены тумана. Только на пятый день в просвете между тучами под аэростатом, который ветер гнал с ужасающей быстротой, показалось море. «Поднимаемся? Какое там? К низу идем? Хуже, мистер Сайрос, падаем? Боже мой, балласт за борт, последний мешок сбросили. Как теперь? Поднимаемся? Нет. Что это? Как будто волны плещут. Под нами море, совсем близко, футов 500». Заглушая вой бури, прозвучал властный голос. «Все тяжелое за борт, все бросай!» Слова эти раздались над пустынной ширью Тихого океана около 4 часов дня 23 марта 1865 года. Ужасная буря разыгралась в те памятные дни весеннего равноденствия, когда с северо-востока налетел ураган, и барометр упал до 710 миллиметров. Ураган свирепствовал без передышки с 18 по 26 марта и произвел огромное опустошение в Америке, в Европе и в Азии, захватив зону шириною в 1800 миль, протянувшуюся к экватору наискось от 35-й северной параллели до 40-й южной параллели. Разрушенные города, леса, вырванные с корнем, побережья, опустошенные морскими валами величиною с гору, выброшенные на берег корабли, исчислявшиеся сотнями по сводкам бюро «Веритас», целые края, превращенные в пустыни губительной силой смерчей, все сокрушавших на своем пути, многие тысячи людей, погибших на суше или погребенных в пучине морской, таковы были последствия этого грозного урагана. В мартовские дни 1865 года, когда на суше и на море творились такие бедствия, не менее страшная драма разыгралась в воздухе, сотрясаемом бурей. В самом деле, ураган подхватил воздушный шар, подбросил его, как мяч, на вершину смерча и, завертев вместе со столбом воздуха, помчал со скоростью 90 миль в час. Шар волчком вращался вокруг собственной оси, как будто попал в некий воздушный мальстрим. Под нижним обручем сетки воздушного шара колыхалась плетеная гондола, где находились 5 человек. Их едва можно было различить в густом тумане, смешанном с водяной пылью и опускавшемся до самой поверхности океана. Откуда же несся этот аэростат, жалкая игрушка неумолимой бури? Из какого уголка земного шара ринулся он в небеса? Несомненно, он не мог пуститься в путь во время урагана, а ведь ураган бушевал уже 5 дней. Его первые признаки дали о себе знать 18 марта. Были все основания предположить, что этот воздушный шар примчался издалека, ибо он, вероятно, пролетал не менее 2000 миль в сутки. Путники, находившиеся в гондоле, не имели возможности установить, далекий ли путь они совершили и куда занесло аэростат. Для этого не было у них ни единой вехи. Вероятно, они испытывали на себе чрезвычайно любопытное явление. Несясь на крыльях свирепой бури, они ее не чувствовали. Шар уносило все дальше, а пассажиры не ощущали ни его вращательного движения, ни бешеного перемещения по горизонтали. Глаза их ничего не различали сквозь облака, клубившиеся под гондолой. Вокруг них все застилала пелена тумана, такого плотного, что они не могли бы сказать, день это или ночь. Ни единого отблеска небесных светил, ни малейшего отзвука земных шумов, ни хотя бы слабого отгула ревущего океана не доходило до них среди безмерной тьмы, пока они летели на большой высоте. И лишь когда шар стремительно понесся вниз, они узнали, что летят над бушующими волнами, и поняли, какая опасность грозит им. Но как только сбросили весь груз, имевшийся в гондоле, запас патронов, оружия и провиант, шар вновь поднялся и полетел на высоте 4500 футов. Услышав, как плещет под гондолой море, путники сочли, что вверху для них меньше опасности, и без колебаний выбросили за борт даже самые нужные вещи, ибо старались всячески сберечь газ, эту душу своего воздушного корабля, несшего их над безднами океана. Ночь прошла в тревогах, которые были бы смертельны для людей менее мужественных. Наконец занялась заря, и лишь только забрезжил свет, ураган как будто стал стихать. 24 марта, с самого раннего утра, появились признаки затишья. На рассвете нависшие над морем грозовые тучи поднялись высоко. За несколько часов воронка смерча расширилась, и столб его разорвался. Ураган превратился в очень свежий ветер, то есть скорость перемещения слоев воздуха уменьшилась вдвое. Все еще, как говорят моряки, дул ветер на три рифа, но разбушевавшиеся стихии почти успокоились. К 11 часам утра небо почти очистилось от туч, во влажном воздухе появилась та особая прозрачность, которую не только видишь, но и чувствуешь после того, как пронесется сильная буря. Казалось, ураган не умчался далеко, на запад, а прекратился сам собою. Может быть, когда разорвался столб смерча, буря разрешилась электрическими разрядами, как это бывает иной раз с тайфунами в Индийском океане. Но в тот же самый час пассажиры воздушного шара вновь заметили, что они медленно, но непрерывно спускаются. Оболочка шара постепенно съеживалась, вытягивалась, и вместо сферической формы аэростат принял яйцеобразную форму.

защищающей оболочку шара, и попробовал плотнее привязать нижний клапан аэростата. Стало ясно, что удержать шар в высоте уже невозможно. Для этого не хватало газа. И так всех ожидала гибель. Внизу был не материк, не остров, а ширь морская. Нигде не было хотя бы клочка суши, полоски твердой земли, за которую мог бы зацепиться якорь аэростата. Кругом только море, все еще с непостижимой яростью перекатывавшие волны. Куда ни кинешь взгляд, везде только беспредельный океан. Несчастные аэронавты, хотя и смотрели с большой высоты и могли охватить взором пространство на 40 миль вокруг, не видели берега. Перед глазами у них простиралась только водная пустыня, безжалостно исхлестанная ураганом, изрытая волнами. Они неслись, словно дикие кони с разметавшейся гривой. Мелькавшие гребни свирепых валов казались сверху огромной белой сеткой. Не было в виду ни земли, ни единого судна. Остановить! Во что бы то ни стало остановить падение аэростата, иначе его поглотит пучина. Люди, находившиеся в гондоле, употребляли все усилия, чтобы поскорее добиться этого, но старания их оставались бесплодными. Шар опускался все ниже, вместе тем ветер нес его с чрезвычайной быстротой в направлении северо-востока на юго-запад. Путники оказались в ужасном положении. Сомнений не было, они утратили всякую власть над аэростатом. Все их попытки ни к чему не приводили. Оболочка воздушного шара съеживалась все больше. Газ выходил из нее, и не было никакой возможности удержать его. Спуск заметно ускорялся. К часу дня гондолу отделяло от поверхности океана расстояние только в 600 футов, а газа становилось все меньше. Он свободно улетучивался сквозь разрыв, появившийся в оболочке шара. Выбросив из гондолы все, что там находилось, путникам удалось продержаться в воздухе несколько лишних часов. Но это было лишь отсрочкой неизбежной катастрофы. Если до ночи не появится в виду земля, и шар, и гондола канут в бездну океана. Оставалось испробовать только одно средство, и путники прибегли к нему, показав себя людьми энергичными и отважными, которым не раз приходилось смотреть смерти в глаза. Ни малейшего ропота не сорвалось с их уст. Они решили бороться до последней минуты и всеми мерами пытаться замедлить падение шара. Гондола представляла собой нечто вроде плетеной корзины и, конечно, не могла плавать. Стоило ей упасть в воду, она сразу бы затонула. К 2 часам дня аэростат оказался уже на расстоянии 400 футов от поверхности океана. И тогда раздался мужественный голос. Голос человека смелого, чье сердце не ведает страха. На оклик его ответили голоса не менее решительные. «Все выбросили?» «Нет, осталось золото, 10 000 франков». И тотчас тяжелый мешок полетел в океан. «Поднялся шар? Чуть-чуть, сейчас опять упадет. Что еще можно выбросить?» «Ничего». «Ничего? А гондола? Цепляйтесь все за сетку, а гондолу в воду!» Действительно, оставалось только это единственное и последнее средство облегчить шар. Веревки, которыми гондола была привязана к обручу сетки, перерезали, и лишь только гондола оторвалась, аэростат поднялся на высоту в 2000 футов. 5 путников вскарабкались выше обруча и теперь держались в ячейках сетки, уцепившись за веревки. Все 5 смотрели вниз, туда, где ревел океан. Известно, какой необыкновенной чувствительностью отличается любой аэростат. Уменьшите хоть немного его груз, и шар сразу поднимется ввысь. Аэростат, парящий в воздухе, своей чувствительностью подобен математически точным весам. И вполне понятно, что если шар избавится от довольно тяжелой гондолы, он тотчас взлетит на значительную высоту. Так и произошло

0: данном случае. Но, продержавшись одно мгновение вверху, аэростат опять стал спускаться. Газ утекал сквозь дыру в оболочке, и повреждения невозможно было исправить. Путники сделали все, что могли, и теперь уж никакие силы человеческие не спасли бы их. Надежда была только на чудо. В 4 часа дня шар оказался всего лишь на высоте 500 футов от поверхности океана. Вдруг послышался громкий лай. Путники взяли с собой собаку. Теперь она находилась в сетке аэростата рядом со своим хозяином. «Топ! Что-то увидел!» – воскликнул один из пассажиров. И тотчас раздался громкий возглас. «Земля! Земля!» Шар по-прежнему несло ветром к юго-западу. С рассвета он уже пролетел сотни миль, и действительно перед путниками возник довольно высокий берег. Но земля эта находилась на расстоянии 30 миль. Достигнуть ее аэростат мог по меньшей мере через час, да и то при условии, что ветер не переменится. Через час. А что, если до этого срока утечет весь оставшийся газ? Вопрос ужасный. Несчастные воздухоплаватели ясно различали сушу. Они не знали, остров это или материк, едва ли представляли себе, в какую часть света их занесло бурей. Но пусть даже вместо гостеприимной земли перед ними был необитаемый остров, до него необходимо было добраться любой ценой. Однако в 4 часа дня стало совершенно очевидно, что шар больше держаться в воздухе не может. Он летел, касаясь поверхности воды. Гребни огромных валов не раз лизали нижние ячейки сетки. Она намокла, отяжелела, и аэростат едва приподнимался, как птица с перебитым крылом. Полчаса спустя до берега оставалось не больше мили, но в аэростате газ уже почти весь иссяк и держался только в верхней части дряблой, сплющенной оболочки, свисавшей крупными складками. Пассажиры, ухватившись за сетку, стали для шара непосильной ношей. Вскоре он наполовину погрузился в воду, и разъяренные волны принялись стегать по нему. Оболочку выгнуло горбом, и ветер, надув ее, помчал по воде, словно парусную лодку. Казалось, вот-вот он достигнет суши. И действительно, он был уже в 2 кабельтовых от берега, как вдруг у 4 путников вырвался крик ужаса. Взметнулся грозный вал, и шар, как будто уже лишившийся подъемной силы, неожиданно взлетел вверх. Словно избавившись от какой-то части своего груза, он поднялся на 1500 футов, но тут попал в воздушную воронку, его закрутило ветром и понесло уже не к суше, а почти параллельно ей. Но минуты через 2 ветер переменился и швырнул, наконец, шар на песчаный берег, где он оказался недосягаемым для волн. Путники помогли друг другу выбраться из опутавшей их сетки. Шар, освободившись от отягчающего бремени, взлетел при первом порыве ветра и, словно раненая птица, на миг вернувшаяся к жизни, взмыл вверх и исчез в небесном просторе. В гондоле аэростата было 5 путников и собака, но на берег выбросило только 4 человека. Тот, кого не хватало, очевидно, был смыт волной, что облегчило груз аэростата, позволило ему подняться в последний раз и несколько мгновений спустя достигнуть суши. Но лишь только потерпевшие крушение, их вполне можно назвать так, ступили на землю, все 4, не видя 5-го спутника, воскликнули: «Может быть, он пытается добраться вплавь? Спасем его! Спасем!» Инженера Смита, угнездившегося в ячейках предохранительной сетки, смыло волной, когда порвались веревки. Исчезла и его собака Топ. Верный пес сам бросился в море на помощь хозяину. «Вперед!» — крикнул журналист. И все 4... Гедеон Спилет, Герберт, Пенкроф и Наб, позабыв о голоде и усталости, пустились на поиски своего товарища. Бедняга Наб плакал от ярости и отчаяния при мысли о том, что он потерял самого дорогого ему в мире человека. Не прошло и двух минут с того мгновения, как Сайрос Смит исчез. Следовательно, спутники его, достигшие Земли, еще могли надеяться, что они успеют спасти инженера.
1: «Искать его надо! Искать!» — восклицал Наб.
0: «Да, Наб», — отвечал Гидеон Спилет, — «мы найдем его».
1: «Живым?»
0: «Живым». «Умеет он плавать?» — спросил Пенкроф.
1: «Умеет», — ответил Наб. «К тому же с ним топ».
0: Моряк прислушался к реву океана и покачал головой. Инженер исчез у северной части побережья, приблизительно на расстоянии в полмили от того места, куда выбросил остальных. Если ему удалось добраться до ближайшей отмели, значит, пройти им надо было самое большее полмили. Время близилось к 6 часам вечера. Туман сгустился, и стало совсем темно. Аэронавты, потерпевшие крушение, шли в направлении к северу, по восточному берегу Земли, на который их выбросило волей случая, Земли, совершенно им неизвестной, о географическом положении которой они не могли строить никаких догадок. Они шли, чувствуя под ногами то песок, то камни. Казалось, что Земля тут совсем лишена растительности. Продвигаться вперед было очень трудно. Они шагали в темноте по каким-то буграм, местами попадались глубокие рытвины. Из них поминутно поднимались невидимые во мраке большие птицы и, грузно взмахивая крыльями, разлетались во все стороны. Другие птицы, поменьше, попроворнее, выпархивали целыми стаями и живым облаком проносились над головами путников. Моряку казалось, что это были бакланы и чайки. Он узнавал их по жалобным, пронзительным крикам, перекрывавшим грозный рев прибоя. Время от времени путники останавливались, громко кричали, зовя исчезнувшего товарища, и настороженно прислушивались, не послышится ли его голос со стороны океана. Быть может, Сайросу Смиту удалось спастись, и они уже недалеко от того места, где он выбрался на берег. А если сам Смит и не в силах позвать на помощь, то залает его пес, и звонкий лай топа донесется до них. Но они ничего не слышали, кроме сурового гула океана да шума гальки, перекатываемой волнами. И маленький отряд двигался дальше, исследуя малейшие извилины берега.
2: Открытая книга. Литературная передача. Балладу Фридриха Шиллера «Ивиковы журавли» читает Иннокентий Смоктуновский. Перевод Валерия Брюсова.
3: «Ивиковы журавли». К борьбе певцов и нарестания в Коринф, куда на состязание идет народ со всех концов, шел также Ивик, друг богов. Феб дал ему, что дал немногим, дар песен, сходных с шумом волн. И шел он с посохом убогим, из Регия весь богом полн. Уж путника с горы высокой манит Акрокоринф далекой, и в бор, где чтится Посейдон, священной дрожью входит тон. Вокруг все тихо, только стая несется журавлей за ним. Полоской серой высетая, они летят к краям иным. Привет вам, вольные станицы! Вас, что со мной над морем птицы летели, в добрый знак приму. Удел ваш близок моему. Издалека сюда пришли мы, мечтаем добрый кров найти. Да будем Зевсом мы хранимы, блюдущим странников в пути. Смелей шагает он, и скоро вступает в середину бора. Вдруг видит на тропе глухой, он двух злодеев пред собой. Готовиться он должен к бою, но быстро слабнет сила рук. Он мог владеть тугой струною, но не сгибал ни разу лук. И к людям, и к бессмертным тщетно взывает он, все безответно. Напрасен крик его кругом, живого нет в лесу глухом. Итак, умру я здесь покинут, в чужой земле не погребен, руками двух убийц не зринут, никем не буду отомщен. Сражен, он падает в бессилии. Но близко зашумели крылья, и слышит, меркнет свет очей, он грозный оклик журавлей. Вы, журавли, что там летите, не слышу голосов других, вы жалобу мою примите. Так он воскликнул и затих. Труп обнаженный разыскали, хоть раны тела искажали. Узнал коринфский друг певца черты любимого лица. Вот что готовил рок суровый, а я мечтал под гул племен тебе вручить венок сосновый, твоей славой озарен. Народы, собранные вместе, со стоном внемлют страшные вести. И вот вся Греция в слезах, утраты скорбь во всех сердцах, к Притану рвутся на ступени и требуют все вновь и вновь отмщения убитой тени. Пусть даст ей мир убийцы кровь! Но где же признак, чтобы в громадной толпе, как море неоглядной, чтоб блеск торжеств объединил, злодей постыдный узнан был? Разбойник ли разил коварный, или тайный враг своей рукой? Лишь Феб сказал был лучезарный, сияющий над всей землей. Шагами дерзкими, быть может, сейчас он шум бегущих множит, вкусив, хоть ищет месть его, плоды злодейства своего. Ругается богам у входа в их храмы, или, быть может, сам смешался он с волной народа, что потекла к театру там. Скамья к скамье, все тесно сели, подпоры держат еле-еле. Со всех концов сошедшись тут, все племена Эллады ждут. Киша народом, как волнами, шумя раскатами молвы, восходит гнутыми рядами театр до самой синевы. Кто перечтет племен названия, пришедших дружно на собрание? Те из Авлиды, из Афин, там сын Факиды, Спарты сын, те с островов. И, присмирев, внимают с высоты сидений все хора сумрачный напев. Обычай, соблюдая верно, суров и строг, походкой мерной из глуби медленно идет хор, совершая свой обход. Земные жены так не ходят. Не здесь те женщины взросли. Их стан безмерно превосходит рост смертных жителей земли. Плат черный их по бедрам хлещет, и факелов колеблясь блещет в руках костлявых дымный свет. В их бледных лицах крови нет, и там где вьются миловидны у смертных кудри над челом, у них то змеи, то ехидны с надутым ядом животом. Стремясь по кругу, страшным взором, они свой гимн запели хором, что заставляет всех бледнеть, и преступление ловит в сеть, лишая воли, ослепляя, звучит Эринни песнь вокруг, звучит в костях мозг иссушая, и ей не нужен лирный звук. Блажен, кто от греха свободен, кто чист душой, с младенцем сходен, к нему не подойдем, грозя, пред ним свободная стезя. Но горе, горе, подтаенно, кто грех свершил убийство, мы к его стезям прильнем бессонно, ужасные исчадья тьмы. Он мнит от нас бежать куда-то, но мы уж там толпой крылатой, и вот он с петлей на ногах, захваченный, повержен в прах. Так гоним мы, не зная лени, не внемля клятвам и слезам, все вдаль, до царства теней, но жертву не щадим и там. Так с песни пляшут хороводом, лежит молчание над народом, как смерти тишина, мертво, и мнится близко божество. Обычай соблюдая верно, хор, совершая свой обход, торжественно, походкой мерной, воглубь медлительно идет. То ложь или правда, сомневаясь, еще все мыслят, содрогаясь пред страшной силой, что во мгле, как судья бдит на земле, незнаемо, непостижимо, невидимо при ясном дне, вьет темный клуб судеб, и зримо лишь в тайны сердца глубине. Вдруг наверху скамьи высокой раздался голос одинокий.
4: Чу, слышишь, слышишь, Тимофей, крик ивиковых журавлей.
3: Внезапно небо стало черным, все видят высоко вдали, несутся полосой огромный, театр минуя, журавли. Как ивик! Имя дорогое теперь сердца тревожит вдвое, летит, как за волной волна, из уст в уста мольба одна. Как ивик! То таком все плачут, убийцы, кто сражен рукой, что скрыто в тех словах, что значит, причем здесь журавлиный рой? И весь театр дрожит от гула. Вдруг, словно молния блеснула во всех сердцах, он здесь сидит, то мощь незримых эвменит. От казни не уйдет убивший, себя злодей изобличил. Пусть будет взят и говоривший, и тот, кому он говорил.
5: Кто молвил так неосторожно, вернул бы слово «невозможно». От страха побледневший он в своем злодействе облечен. Предсудьи их влекут скорее, подмостки в суд обращены, и сознаются лиходеи стрелой возмездия сражены.
2: Балладу Фридриха Шиллера «Ивиковы журавли» читал Иннокентий Смоктуновский. Перевод Валерия Брюсова. Запись сделана главной редакцией литературно-драматического вещания Всесоюзного радио в 1979 году.

0: Уважаемые радиослушатели, считайте, что нам повезло. Мы встречаемся с одним из наших ведущих футболистов не на футбольном поле, где левый полузащитник московского «Спартака» весьма агрессивен и опасен, а в мирной домашней обстановке, в которой Сергей Шавло выглядит очень доброжелательным и веселым человеком. Беседу с ним ведет корреспондент Регина Дубовицкая.
1: На одной из встреч футболистов московского «Спартака» с болельщиками артист театра «Современник» Валентин Гав прочитал вот такую веселую эпиграмму. «Он похож на иноходца, всем защитникам назло, убежит от них, прорвется, не беда, что промахнется, испугает всех Шавло». И в самом деле, когда на поле появляется Сергей Шавло, противнику приходится удваивать внимание. Однажды, играя с «Локомотивом», Сергей забил подряд два мяча, и Николай Озеров, комментирующий этот матч, неожиданно, наверное, для самого себя, сказал в рифму: «А на табло один Шавло». И сразу же этот веселый клич подхватили болельщики «Спартака». И теперь они на каждой игре, подбадривая левого полузащитника, дружно скандируют эту фразу. Или: «Свет зажегся на табло, гол забил Сергей Шавло».
2: Не совсем так. В нынешнем чемпионате я забил всего 4 мяча, а вот, например, наш молодой нападающий Родионов целых 5.
1: А вот мне, как болельщице из последних игр, в которых вы принимали участие, больше всего запомнилась дружеская встреча на знаменитом бразильском стадионе. И потом, честно говоря, мне очень понравился кубок, который вы там выиграли.
2: Да, кубок действительно красивый, но он очень тяжелый. Я, например, мог его поднять только двумя руками. И когда перед игрой нам его показали, кто-то из ребят шутку спросил: «А как же мы его дотащим домой?»
1: Да.
2: И тогда бразилец, который показывал нам кубок, вполне серьезно заявил: «А вы лучше оставьте его здесь, и нам спокойнее будет, и вам».
1: Но, к счастью, вы эту просьбу не выполнили. Игра закончилась
2: со счетом 2-1 в нашу пользу. Но сначала-то бразильцы повели в счете. Когда они в наши ворота забили первый мяч, на стадионе началось такое, даже трудно передать. Дудки дудят, барабаны бьют, ракеты пускают. Страшное дело. Помню лишь одно. Кричу я Юрию Гаврилову, чтобы он мне дал мяч. И в общем шуме не слышу собственного голоса.
1: Да, бразильские болельщики люди темпераментные.
2: Хотя они-то в игре толк понимают и знают прекрасно всех футболистов.
1: Бразильских?
2: Не только. Например, когда мы были в Бразилии, нас то дело расспрашивали о Льве Яшине. Он пользуется здесь большой популярностью. И нам рассказали очень интересную историю.
1: Какую же?
2: Как-то раз после игры Лев Яшин пошел отдохнуть на пляж.
1: Угу.
2: И тут к нему подошел нападающий бразильской команды и предложил провести конкурс пенальти.
1: Какой конкурс?
2: Конкурс пенальти. Он хотел, чтобы Лев Яшин встал в ворота, в импровизированный, конечно, а он будет бить пенальти.
1: Ну и как Лев Иванович принял это предложение?
2: Да, он согласился и даже предложил пари. 5 попыток, ни одного гола.
1: Вот это да.
2: Потом положил на песок 2 камня. Вроде бы это ворота. Встал в ворота и... бразилец бьет. Мимо. Вторая попытка. Мяч летит выше ворот. Третий удар. Яшин отбивает ногой. Бразилец бьет в ворота 4-й раз. И опять мяч в руках у Яшин. Нападающий, естественно, стал нервничать.
1: Еще бы, ведь у него остался всего один шанс из 5.
2: Лев Иванович улыбается. И вдруг отходит от ворот и спокойно садится на песок. Бразилец дает понять, что он приготовился. Яшин рукой показывает ему, мол, бей.
1: А сам даже не стоит в ворот?
2: Да, в том-то и дело. Бразилец бьет по пустым воротам. И представляете, опять мимо. Пари выиграно. Неудачник чуть не плачет. А Яшин подходит к нему, хлопает по плечу и говорит: «Не расстраивайся, ты хорошо играешь. Просто я всегда утверждал, что пенальти — это прежде всего вопрос хладнокровия».
1: Сережа, а из личной практики вы бы не могли вспомнить какой-нибудь забавный случай? Ведь наверняка что-нибудь веселое было.
2: Да, однажды я играл не очень собрано. Терял все время мячи и, в общем, был не в лучшей форме. И тут Юра Гаврилов кричит мне: «Сергей, ну-ка подольше подержи мяч».
1: Другими словами, он просил, чтобы вы потянули время?
2: Да, наверное. А я его спрашиваю: «А что, собственно, случилось?» А Юра говорит мне: «Ты что, не видишь? Мы в меньшинстве». А я смотрю по сторонам, вроде все ребят на месте, и тут же переспрашиваю: «А кого нет?» А Гаврилов мне отвечает: «Тебя на поле нет». Словно икнул, что я слабо играю. Пришлось серьезно взяться за дело.
1: Ну что ж, Сергей, судя по вашему веселому рассказу, настроение у наших олимпийцев перед решающими играми хорошее. И мы можем ожидать интересных матчей. А уж мы, болельщики, не подведем нашу команду. Будем болеть вовсю.

Народные артисты Союза СССР Блюменталь Тамарина, Гиацинтова, Мансурова, Морецкая, Рыжова, Москвин, Плят. Народные артисты РСФСР Грановская и Массолитинова. Заслуженные артисты РСФСР Павленко, Смоленский, Фрейлих. В передаче «Это стало театральной легендой».

0: У микрофона заслуженная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко.
1: Наверное, у каждого из вас есть любимый актер. А может быть, есть спектакль или сцена из спектакля, которые, как говорится, запали вам в душу. Если спектакль этот вы увидели по телевизору, если актер, который вам нравится, много снимался в кино, ну что ж, вы можете снова и снова испытать радость встречи с тем, что вам полюбилось, так сказать, вернуться к увиденному, как возвращаемся мы к читанным и перечитанным страницам любимых книг. Ну а если понравившийся вам спектакль или сцены из спектакля играли, скажем, во время концерта, на котором вы были один-единственный раз, тогда у вас осталось воспоминание, которое, может быть, не тускнее с годами, незаметно превращается из конкретного театрального события в далекую театральную легенду.

0: мы решили сегодня приблизить к вам несколько таких легенд. В сегодняшней передаче прозвучат редкие записи. Самый молодой из них более четверти века. Многие возвращены к жизни искусством наших реставраторов. И вот некоторых участников этих записей мы пригласили в нашу студию. Нашей первой гостьей стала Софья Владимировна Гиацинтова. Ей мы задали довольно стереотипный вопрос. Софья Владимировна, спросили мы, что бы вы хотели сказать нашим радиослушателям, прежде чем для них прозвучит в эфире сцена из вашего давнего концертного репертуара?
1: Хочу поговорить о концертах. Что такое концерт в нашей жизни? Я говорю про те концерты, которые могли обогащать и зрителя, и актера, и выразить автора. Мы когда-то очень любили эти выступления. Когда радио появилось, мы могли взять что-нибудь очень драгоценное свое из классических вещей, из поэзии, и сказать, что вот хочется это-то вот прочесть. Всегда нам шли навстречу. Или работники радио, они сами предлагали что-то. Однажды вот так мы приготовили отрывок из Гарсия Лорка с Фрелихом. Это актер нашего театра был. Обратились к пьесе Мариано Пинеда. Это наша была собственная инициатива. На радио к нам отнеслись очень внимательно и дали нам время и место. Олег Николаевич Фрелих. Удивительный был это артист. У него была великолепная культура. И он был очень красивый, прекрасная дикция, прекрасный голос. Он классику просто в своей душе нес на эстраду, и с ним было очень интересно и работать. С ним и репетировать было прекрасно и интересно. И мы потом очень много раз играли эту вещь, которая хорошо звучала.
0: В Гренаде зреет восстание. Мариано Пинеда вышивает знамя для повстанцев. Поздней ночью в дом Марианы пробирается ее возлюбленный, глава заговорщиков Дон Педро.
2: Благодарю тебя, моя Мариана.
3: Я долг исполнила.
2: О, чем бы мог я заплатить тебе? Как будто в жилах стало больше крови. Ты мне дала ее, когда подвергла опасностям сердечко ты свое. Как за него боялся я, Марьяна.
3: К чему мне кровь, когда б ты умер, Педро? Без воздуха летать не может птица. Вот так и я. Я только не умею сказать тебе, как я тебя люблю. С тобой я все слова позабываю. А за тобой не гонятся? Скажи, никто не видел, как сюда вошел ты?
2: Никто. Живешь... На улице ты сонный, здесь ночью черт себе сломает ногу.
3: А мне все страшно.
2: Подойди ко мне.
3: Мне очень страшно, что тебя узнают. И вдруг тебя негодный роялист убьет.
2: О нет, не бойся, Марианита, моя жена, вся жизнь моя. Храним мы в тайне заговор, и так не бойся. То знамя, что сейчас ты вышиваешь, уверен я, уж затрепещет скоро в сердцах восторженных, при громких криках на улице. Желанная свобода благодаря тебе поставит скоро могучие серебряные ноги на грудь земли суровой и жестокой. Когда ж не так, когда Педроза...
3: Лучше не продолжай!
2: Настигнет наш отряд... И нам придется умереть.
3: Молчи!
2: Марьяна, что такое человек, когда лишен желанной он свободы? Без света этой музыки сердечной, не чувствуя в себе ее, скажи, как мог бы я любить тебя и сердце отдать тебе, когда б свободным не был или его не чувствовал своим? Не бойся же, Марьяна, жизнь моя. Сумел Педроза обмануть в горах я и верю. Мне удастся победить с тобою вместе. И тогда ты мне отдашь любовь и дом, и эти пальцы.
3: И то, что выразить я не умею, но что вот здесь. Как хорошо с тобой. Но и счастливую меня гнетет. Меня тревожит странная тоска. За занавесками повсюду лица мне чудятся, как будто ясно слышны на улице слова мои.
2: Да, правда. Что за тоска? Какая в сердце горечь? Какой вопрос всегда к минуте дальней? Как бесконечно в Сьерре я страдал всю эту осень. Ты себе не можешь представить.
3: Так ты рисковал.
2: Почти в руках полиции я был. Меня спас конь и паспорт тот, что мне прислала ты с юношей, не проронившим слова. Потом блуждал я в Альпухаре, а тут узнал, что карантин введен властями в Гибралтаре от желтой лихорадки. Значит, въезд запрещен туда. И стал я ждать минуты подходящей, в горах скрываясь. И она теперь настала. Победим с твоей мы помощью. О, верь, моя Марьяна, Марьяна, жизнь моя, стучится в наши двери кровавая, но милая свобода.
3: Мне страшно потерять тебя. Невестой безумного я стала моряка. Все плаваешь на корабле ты ветхом, а я во след блуждаю в темном море, без дна, без волн высоких, ожидая, что принесут утопленника мне.
2: Не время думать о химерах, время открыть нам сердце близким и прекрасным грядущим дням Испании, покрытой колосьями и тучными стадами, где человеку сладок будет хлеб в потоке нашей вечности широком, в безмолвье страстном наших горизонтов. Пришла пора, Испания хоронит и попирает древнее свое израненное сердце. Полуостров бродячий, мы спасти тебя должны, спасти скорей руками и зубами.
3: И первая об этом я молю. Хочу открыть я свой балкон навстречу лучам горячим солнца, чтоб цвели здесь на полу цветами золотыми. Хочу любить тебя и твердо верить в твою любовь. И так, чтобы никто нас не выслеживал, как здесь, вот в эту минуту роковую. Я готова, на все готова.

0: Когда мы вместе с Софьей Владимировной Гиацинтовой прослушали эту запись, мы спросили, а какой концерт и с чьим участием ей особенно запомнился? И Софья Владимировна рассказала об одной из замечательных актрис малого театра, Марии Михайловне Блюменталь-Тамариной.
1: Я вспоминаю, однажды это было в Москве, в нетопленном помещении, холодно, огромный театр. Это там, где сейчас оперета. Но вот тот период, когда я рассказываю, ух, это было очень тяжелое место для выступлений. Но, тем не менее, выступали и имели там и успех. Люди вот из разных театров, которые имели большое имя не в Москве, а в других городах, приезжали в Москву. А мы, значит, их встречали здесь и вместе с ними играли. Играли все свои роли, которые они играли когда-то тут или там. Холод ужасный. Мы сидим все вместе в гримерной, и Марья Михайловна с нами. И приходит администратор и говорит: «Марья Михайловна, надевайте валенки и оденьтесь хорошенько. Невозможно холодно». Она говорит: «Нет, что-то я не могу, мне стыдно». Он говорит: «То есть перед кем стыдно? Вам же это всегда простят. Это публика, которая вас любит, она простит». Она говорит: «Кто простит? Мне перед Гоголем стыдно. Я не могу так выйти. Нет. Я надену костюм и все сделаю, как я делаю всегда». И так это в ней было живо, вот это чувство чести актерской, чувство ответственности перед классикой, перед Гоголем. Маленькая, худенькая, азартная. Для меня она осталась очень большим примером.
0: Мы рады включить в нашу сегодняшнюю передачу уникальную запись, где Мария Михайловна Блюменталь-Тамарина играет вместе с Иваном Михайловичем Москвиным, где два актера, составляющие гордость Академического малого театра и МХАТа имени Горького, встретились в рассказе Чехова «Канитель».
2: На клиросе стоит дичок от лукавя. Перед ним лежат две бумажки. На одной из них написано «О здравии», на другой «За упокой». Около клироса стоит маленькая старушонка с озабоченным лицом. Она задумалась. Ну, дальше кого? Ты скорее убогой думай, а то мне некогда. Сейчас часы читать стану.
3: Сейчас, батюшка. Ну, пиши. «О здравии рабов божьих Андрея и Дарьи Сочады, Дмитрия, опять Андрея, Антипа, Марею, Ваилу».
2: Стой, стой, не шибко, не за зайцем скачешь, успеешь.
3: Написала ты Марею?
2: Написал.
3: Ну, теперь Кирилла, Гордея, младенца новопреставленного Горасима, Пантелея. Записала от усопшего Пантелея.
2: Постой, Пантелей помер?
3: Помер.
2: Помер? Так как же ты велишь его о здравии записывать? Вот тоже еще. Ты говори толком, а не путай. Кого еще за упокой? Переходи на за упокой.
3: За упокой это сейчас. Постой. Ну, пиши. Ивана, Авдотью, Ещедарью, Ягора. Запиши воина Захара, как пошел от на службу в 4-м годе, стоит поры не слыхать.
2: А будь он что же, помер?
3: Ведь кто ж его знает, может, помер, а может и жив. Ты пиши.
2: Куда, куда его писать-то? Если, скажем, помер, то за упокой, а коли жив, о здравии. А, пойми вот тут вашего брата.
3: Да. Ты, родименька, я вот на обе записочки запиши, а уж там видать будет. Да ему все одно, как я его не записывай, не путяший человек, пропасший. Записал? Ну, теперь за упокой Марка, Леонтия, Арину, ну и Кузьму с Анной.
2: Куда же?
3: А, болящую Хведосью.
2: Тетя, болящий Федосию за упокой.
3: Ох, это меня-то за упокой ошалел, что ли?
2: Фу ты, кочерыжка, меня запутала. Не померла еще, так и говори, что не померла. А нечего тут мне за упокой лезть. Путаешь тут. Вон, изволь, вон, теперь Федосию хирить и в другое место писать. Ну что, всю бумагу загадил. Ну, слушай, я тебя прочту. Ну, проверяй. О здравии рабов Божьих, Андрея, Дарья, Сочады, Пати Андрея, Антипия, Мария, Кирилла, новоприставленного младенца Постой, как же сюда Горасим-то попал? Новоприставленный вдруг о здравии. Нет, запутал ты меня, убогая. Бог с тобой совсем запутал. Ну, слушай. О здравии. Мария, Кирилла, воина Захария. Кого еще?
3: Авдотью записал.
2: Авдотью?
3: Да.
2: Авдотею?
3: Да.
2: Помню, записывал ее. А теперь шут ее знает. Никак не найдешь. О, нашел. За упокой записан.
3: Авдотью за упокой. Воды еще нет, как замуж вышла. А ты на ее уж смерть накликаешь. Сам вот сердечно путаешь, а на меня злобится. А ты с молитвой пиши, а то колебуешь сердце злобы, иметь то бесу радость. Это тебя бес хороводит до пути.
2: Ну, стой, не мешай уж. А в дочь стал бы долой отсюда?
3: Долой.
2: А записать ее туда?
3: Туда.
2: Так?
3: Да.
2: Ну, да, стой. Если туда, то будь так здравее.
3: Да.
2: А если сюда, то... За упокой. Ну что, совсем запутала баба. И это еще воин Захарьев встрялся. Тут шут ее принес. Ничего не разберу. Ну что, опять надо сызнова.
3: Да выкинь Захарьевска, или так бог с ним выкинь.
2: Ну, молчи уж, выкинь. Ну, слушай, старуха.
3: Ну?
2: Я их всех запишу гуртом. А ты неси к отцу дьякону. Пущай дьякон разберет, кто здесь живой, а кто мертвый. Он в семинарии обучался. А я этих самых делов хоть убей, ничего не понимаю. Старуха берет бумажку, подает дичку старинные 1,5 копейки и семенит к алтарю.
0: Поколение, чья молодость пришлась на 40-е или 50-е годы, помнит блестящую актерскую плеяду, царившую тогда на подмостках Малого театра. Теперь, обращаясь мысленно к тому времени, этих актрис все чаще называют великими старухами Малого театра. В слове «старухи» нет обидной фамильярности. В нем почтительная нежность и дань благодарности за ту радость встречи с большим искусством, которой щедро одаряли зрители и Блюменталь-Тамарина, и Турчининова, и Пашенна, и Яблочкина, и Рыжова, и Масолитинова.

0: Сцена из комедии Островского «В чужом перу похмелье». Две замоскворецкие купчихи. Одну играет Варвара Николаевна Рыжова, другую – Варвара Осиповна Масолетинова.
1: Как дела ваши, немила Сидоровна?
2: Дела ничего, слава богу. Одна вот печаль у меня. Дочку выдавать надо.
1: Видимо, матушка, немила Сидоровна, всякому своя ноша тяжела. Вот вы о дочерях, а я сыновья. А по-моему, дочери все-таки легче.
2: Глаз да глаз нужно, Настасья Панкратьевна. Ведь нонче время-то какое. Люди-то какие. Верите ли, боишься в сад выпустить.
1: Что дочери не мило, Сидоровна. Дочерей-то ведь и запереть можно. Да и хлопот с ними меньше. Ведь ни учить, ни что. А мальчики-то ведь на воле не мило, Сидоровна. Ну, как за ними усмотришь? Вот у меня всего-то два сына. Андрюша да Купидоша. Так ведь и то голова кругом идет. Андрюш-то мальчик шустрый, да всего понятливый. Так, сударыня вы моя, от дому совсем отбивается. То нехорошо, другое не по нем. Учиться, говорит, хочу.
2: Ну, скажите.
1: Вот поверьте, что ж мы разве его не учили? И рихмечки, и грамматики. Гимназист учил, да. Ну, на что ему много-то знать, ведь и так боев. А уж как обучат-то всему, тогда с ним и не сговоришь. Он мать-то ведь и уважать не станет, хуже из дому беги.
2: Вот-вот, у нас соседка отдала сына учиться, а он глаз и выколол.
1: Я-то думал, Глинда. Пожалуйте, прошу покорно, кушайте на здоровье. Да, так вот я насчет Андрюши. Теперь влюбился. Да в кого, немила Сидоровна, в кого? Во что влюбиться-то? Так одна непокорность к родителям.
2: В кого же, Настасья Панкратьевна, скажите по секрету?
1: Да что за секрет, весь околоток в трубы трубит. Знаете, учителя Иванова, так в его дочь совсем погибает.
2: О, знаю, знаю, видала. Скажите, где ж у него глаза-то были? Так, творение какое-то, фу, ни живности, ничего.
1: Ну вот сами рассудите.
2: Что и говорить.
1: Каково матери-то?
2: Подсыпали чего-нибудь, это бывает.

0: Еще одна запись. Еще одно актерское имя. Елена Маврикиевна Грановская. Несколько поколений сначала петроградских, а потом ленинградских зрителей аплодировали ее сценическим созданием. У наших современников на памяти образы, созданные Грановской в «Вишневом саде» Чехова, в «Врагах» Горького, в пьесах Островского, в «Беспокойной старости» Рахманова. А те, кто когда-то видел Грановскую в пору ее артистической молодости, восхищались блестящим комедийным дарованием актрисы и тем, как она пела. Пела, превращая песню в маленькую драматическую сценку. Такова театральная легенда. А вот ее подтверждение. Беранже, «Карты». Поет Елена Маврикиевна Грановская.
1: Пока с молитвой засыпаю, у камелька старушка-мать, что в жизни дочку ожидает, хочу на картах погадать. Пугает мама сатаною, но молодым не страшен ад. Что ж мне не вечно быть швеёю? А карты правду говорят, да, правда, правду говорят. Любовь, дитя или брак законный мне предназначены судьбой. Вот жених мой нареченный, валет бубен, но, боже мой, он для другой не изменяет. Я слезы лью, злодей жена, я в монастырь, монахи тают. От карты правду говорят, да, правду, правду говорят. Моими тронулся слезами известный принц, король бубен. Сперва мы речь ведем глазами, потом меня увозит он. Ему легко всего добиться, кого подарки не смутят. Я, правда, с ним почти царица. Ну, карты правду говорят, да, правду, правду говорят. Меня увозит он в имение, но тут успели донести, что у меня есть увлечение, раскрылось все, мой принц, прости. Других десяток появился, один был добр, но глуповат, я не сдалась, и он женился, вот, карты правду говорят, да, правду, правду говорят. Месяц кончился медовый, и я в Париже веселюсь. Теперь мой друг король трефовый. Супруг ворчит, а я смеюсь. Что ж дальше? Пиковая дама. Все от старухи прочь спешат. Ужель то я? Нет, это мама. Ну, карты правду говорят. Да, правду, правду говорят.
0: После лукавого и пленительного Беранже Лопе де Вега, Испания. Чувства возвышены, страсти огромны, шпаги разят без промаха. Звезда Севильи, Эстрелья, Цицилия Львовна Мансурова, Санчо Ортис, Яков Михайлович Смоленский. Красавица Эстрелья проникает в темницу, где заключен ее возлюбленный Санчо Ортис. Ортису грозит смертная казнь. Он убил брата Эстрельи, убил по тайному приказу короля. Лицо Эстрельи скрыто покрывало.
2: Сеньор, последуйте за мной.
3: Я вас благодарю, сеньора, за сострадание, если вы меня на смерть ведете. Смерти желаю я всего охотней.
2: Подайте руку мне, идем. Я Санчо Ортис, вам даю свободу. Так ступайте с Богом, и не забудьте за порогом вы жалость женскую мою. Свободны вы, чего ж стоите и удивляетесь чему? Оставьте мрачную тюрьму, все подготовлено, бегите. Коня найдете у ворот, и денег хватит для дороги.
3: Синьоре, я целую ноги.
2: Спешите, время ведь не ждет.
3: Одно меня сейчас тревожит. С кем я, синьора, говорю? И сердце отгадать не может.
2: Я женщина и благосклонна к вам. Дело доброе творю, и вот свободу вам дарю. Мое желание непреклонно. Ступайте с Богом.
3: Не уйду, пока не скажете мне, кто вы. Не снимете с лица покровы.
2: Часы бегут вам на беду.
3: Признательностью с вами связан. Я жизнь вручаю вам свою, а с ней свободу отдаю. Но должен знать, кому обязан я благодарностью навек.
2: Я женщина из высшей знати. И я люблю вас, Санчо, знайте. Но я чужой вам человек. Я повторяю, уходите.
3: Пока я не увижу вас, я не уйду.
2: На этот раз я покоряюсь. Что ж, глядите.

0: Казнить меня сейчас вели, но только этих мук не дли. Ты ранишь добротой глубоко. Кто брата твоего убил, тому ты не давай свободу. Нет, я не оскорблю природу. Умру, мне Божий свет не мил. Как жить, раз погубил я друга?
1: Сильней всего любовь моя. Тебе дарю свободу я.
0: Нет, смерть одна, моя подруга. На волю мне открыта дверь, но смерть душе моей дороже. Ты выбор сделала, тем строже свой делаю и я. Поверь мне, эта честь повелевает.
1: За что умрешь ты?
0: Мстить хочу, себе же за тебя я мщу.
1: За что?
0: Душа не забывает деяния низкого.
1: Но это жестокость.
0: Доблесть в этом есть.
1: Я мщенья не хочу.
0: Но честь – закон любви.
1: Твои ответы обиду мне наносят.
0: Нет, они диктуются любовью.
1: Любви не вижу, я клянусь.
0: Но к смерти я, любя, стремлюсь.
1: Обиду слышу в каждом слове.
0: Нет, оскорбил бы я тебя, в живых оставшись.
1: Это вздор.
0: Живой я для тебя позор.
1: Куда ты?
0: Смерть принять, любя.
1: Иди ж, оставь меня.
0: Эстрелья!
1: Так будь свободен и живи.
0: Бесчестье это для любви.
1: Погибнешь ты с какой целью?
0: Я так хочу.
1: Как ты жесток.
0: Мне честь моя всего дороже. Презренье страшно мне.
1: Все тоже. Презренья нету, видит Бог.
0: Так предназначено судьбою, я непреклонен, как скала. Мне умереть пора пришла.
1: Безумец, я умру с тобой.

0: Дон Санчо Ортис, Яков Михайлович Смоленский, прослушав эту запись, сказал:
1: «Каждый, кто помнит Цицилию Львовну Мансурову, наверное, без волнения не может слышать вот эту запись. Для меня она, естественно, связана с особым волнением. Этой записи лет 25, а может быть больше, может быть чуточку меньше. Я не помню уже, по какому поводу она была сделана. Но Цицилия Львовна пригласила меня на эту запись в качестве своего партнера. И она была режиссером этой передачи. А ведь она была одной из моих первых и самых любимых учительниц по театру Вахтангова, по училищу имени Щукина. И вот это не первая запись, на которую она меня приглашала, как исполнителя, будучи режиссером. Потому что вот эта удивительная актриса, умнейшая и тонкая женщина, своих учеников вот делала своими партнерами. Она ведь была в то время одной из самых знаменитых актрис. Она не боялась уронить вот свое такое достоинство, значит, профессиональное, выступая рядом со своими учениками, которые были намного ее моложе. И вот сейчас, слушая эту запись, я поражаюсь ее уму, ее актерской отдаче, ее ответственности. И, естественно, я в своих интонациях, которые иногда меня даже раздражают немножко, своей робостью, если хотите, в начале особенно, я вот поражаюсь тому, как она в конце концов заставляет молодого, в сущности, партнера вот идти за ней и по тому профессиональному пути, который ей ясен, и вот она указывает его. Я благодарю работников радио, которые раскопали эту уникальную запись.
0: И в заключении

0: Вернель «Школа неплательщиков». Сцена из спектакля театра под руководством Завадского. Та самая сцена, в которой Бетти Дорландж, Вера Петровна Морецкая, является в контору некоего Гастона Валтье, Ростислав Янович Плят. Валтье занимается весьма прибыльным делом. Учит парижских буржуа обманывать Министерство финансов, уклоняясь от подоходного налога. И вот Бетти, расталкивая ранее пришедших клиентов, предприимчивого месье Валтье, рвется к нему в кабинет. А в кабинете у Валтье сейчас находится ее покровитель, некий Шепелёут, Павел Павлович Павленко.
1: Здравствуй, мамышка. Очень хорошо, что ты меня позвал. Там один молодой человек уже определенно начал ко мне приставать.
2: Бетти, вероятно, ты тоже немножко виновата в этом. Но позволь тебя познакомить. Мой друг Гастон Вальтье, директор школы налогоплательщиков.
3: Очень рад, мазаль.
1: Мсье, ты знаешь, он очень мил.
2: Да? Но мы не за этим пришли. Ты лучше расскажи ему о налоге.
1: Ах, да, да, ну, он вам, вероятно, уже все рассказал.
3: Понимаете ли, в общих чертах, присаживайся.
1: Мсье, нет, представьте себе, мсье, 800 тысяч. Ну, в этом году я Шаплот, он платит, жить можно, но ведь он старенький, он может умереть.
2: Бетти, Бетти.
1: Ну, кроме того, он ненадежен, он может меня бросить.
2: Ну вот, это гораздо лучше.
1: Ну, а тогда где я возьму эти 800 тысяч? Я хорошенькая, а кризис, мсье? Вы можете нравиться сколько вам угодно. Ну, если все разорили.
3: Ну, успокойтесь. Прошу, ну, выпейте воды.
1: Мерси, мерси, мерси. Вы знаете, в прошлом году я была у Стопенхаймера. Ну, у него было 100 миллионов. Я могла считать себя устроенной. И что же? В 15 дней от него ничего не осталось. Этот идиот вздумал спекулировать на повышении доллара.
3: Да, это очень нехорошо с его стороны.
1: Ах, мсье, если бы вы только знали, как сейчас трудно женщине.
3: Еще бы, предмет роскоши, мадемуазель.
1: Конечно, мсье, конечно. Ну, возьмем какого-нибудь типа. У него вилла, автомобиль, четверо слуг, законная жена, патати, патата и любовница. Кризис. Надо сократить расходы. На чем же он экономит в первую очередь, мсье? Первым делом он сокращает любовницу, мсье.
3: Глубокая мысль.
2: О, она у меня умница.
1: Другое дело, эти манекенши, актрисы, машинистки, сценографистки, у них все-таки есть какое-то побочное ремесло. А мы, мсье, о, поверьте, мсье, наша судьба трагична.
2: Бетти, я же еще не умер.
1: Да, но вы ненадежны. Слушайте, мсье, теперь я должна сказать вам все. О, это касается не только меня, это касается всех женщин. Вот моя сестра, Габриэль, еще 3 года тому назад в Довиле она ставила по 100 тысяч на банк. Она была близка, с королем испанским. Ну как? Ничего? А. Хорошо. Уж кажется, она могла сказать, кризис, господи, какая скука, я не бухгалтер, это меня не касается. Ну вот, а сейчас король Альфонс остался без места. Как все. Король испанский сейчас чебуха. Господа, я заявляю вам, положение очень серьезное. Не с кем жить. Поверьте мне, господа, не с кем жить.
2: Бетти, я же еще не умер.
1: Умер. Правда, у вас хорошее дело, я не хочу вас огорчать, но король испанский чепуха.
3: Простите, мадемуазель, вы никогда не представляли декларации?
1: Я даже не знала, что это такое. Меня никогда не трогали. Надо же было ему пообедать с директором департамента налогов. Он тебя здорово подделает, этот промотель. Он его, вероятно, напоил, чтобы заставить говорить, старый бандит. Бандит. Ну так что же нам делать?
3: Прежде всего, спокойствие, мадемуазель. Давайте разберемся.
1: А, мсье.
3: Промотель обложил вас 800 тысяч.
1: Да.
3: Так, а цифру вашего дохода ему сообщил Шаплот? Мадемуазель, Шаплот мог ошибиться.
2: Как?
3: Он выпивал, он мог находиться под влиянием винных паров.
1: Конечно, ведь он же слабенький.
2: Бетти!
3: И потом... Как можно доказать, как мог Формантель установить точную сумму вашего дохода?
1: Да.
3: Вы же бухгалтерии не ведете, правда? Простите, вы не выдаете квитанции вашим клиентам?
1: Да нет, ни разу не было такого случая.
3: Ну, вот видите.
2: Ну, пардон, а внешние признаки? Особняк, вилла в
3: Кане? А я буду утверждать, что за последние 4 года мансель Дорнауш не получила ниоткуда ни сантима.
1: Они же спросят, на какие средства я живу.
3: А вы говорите на сбережения.
1: Но у меня нет сбережений.
3: А вот именно этого не надо говорить, мадемуазель. Слушайте меня внимательно, слушайте меня. 4 года тому назад,
1: да,
3: вы, мадемуазель, познакомились с египетским принцем, угу, который подарил вам 3 миллиона.
1: О, где взять такого принца?
2: А почему 4 года тому назад?
3: Шапло, давность для взысканий 3 года. Это азбука по-разному.
1: И куда делся принц?
3: Вы его бросили.
1: Я?
3: Бросили, мадемуазель, бросили, потому что принц, принц предъявлял невыполнимые требования. Вы понимаете, мадемуазель? Он был ужасен в гневе и в любви. Египтянин, Зерам Бузахем Садок, Марабата Сахем.
1: Марабата Сахем, страшно вспомнить о меня.
3: Ну, не будем вспоминать, не нужно вспоминать. Вы бросили это чудовище.
1: Да.
3: И вот 4 года уходит на восстановление здоровья. Вы понимаете?
1: Да.
3: Дефицит? Дефицит. Должны скостить.
1: Мне очень нравится. А тебе?
3: Минутку, мадемуазель. В этом году вы уже вынуждены подать декларацию.
1: Ага.
3: Ну, потому что все знают, что вы шаплоут. Стало быть, ваше здоровье восстановлено.
1: Ага, ну, восстановлено так восстановлено. Ну, вот. А сколько же я должна оплатить, мсье?
3: 300 тысяч за год.
1: Ну, они опять обложат.
3: Погодите, погодите, мадемуазель. Мы еще вычтем профессиональные расходы.
2: Какие расходы?
3: Профессиональные расходы, дорогой мой. Парикмахер, маникюр, массажист, световые ванны, платье, белье, утро, маникюр, помада.
2: Но ведь каждая женщина тратит на это деньги.
3: Дорогой мой, никто не заставляет каждую женщину на это тратить деньги. А мадемуазель Дорнауш, она не может обойтись без этих расходов.
2: Почему же не может обойтись?
3: Потому что нравится эта профессия, мадемуазель Дорнауш.
2: Да, но ведь это же цинично, признаваться инспектору налогов в том, что профессия Бетти...
1: Знаешь, я выше этого.
2: Ну, что ты говоришь?
1: Особенно, если меньше платить. Итак, сколько же составляют профессиональные расходы?
3: 60 тысяч, но этого мало. Надо еще что-нибудь найти, мадемуазель. Надо еще.
1: А если я скажу, что у меня есть каприз, который мне очень дорого стоит?
2: О, какой каприз?
3: Неплохо, Шаблот, неплохо. Молодой юноша, который вас любит, защищает, развлекает.
1: Вот-вот, словом, все, что делает Макс.
2: Какой Макс?
1: Макс? Макс, да, Макс для Габриэли. Габриэль, это моя сестра.
2: О, нет, нет, нет, я не в восторге от каприза.
3: Шаплоут, мы сделаем Макса секретарем.
2: Ну, это гораздо лучше.
1: О, секретарем?
3: Ну, это совершенно естественно, поймите сами. Вам приходится вести обширную корреспонденцию.
1: Да,
3: расписание
1: свиданий. Да-да-да.
3: Телефонные звонки. Решено, вам нужен секретарь, у вас есть секретарь, и вы ему платите 3000 в месяц.
1: Ага.
3: Профессиональный расход должны скостить.
1: Господин Вальти... Вы гений. Сколько он вам должен?
3: Ну, погодите, вот проведем дело тогда. Алло? Да? Что? Меня спрашивает Фромантель?
1: Фромантель?
3: Невероятно.
2: Фромантель? О, я уйду.
1: Я тоже. Господин Вальти, вы не забудете составить декларацию? Привезите сами. Я буду одна, мы выпьем портвайн.
3: Профессиональный расход, да?
1: Нет, каприз, поцелуйте меня, мсье, скорее.
2: Петё!
0: Слово Ростиславу Яновичу Пляту.
4: Я с великим удивлением прослушал эту запись. Я даже забыл, когда она происходила, потому что спектакль этот «Школа неплательщиков», премьера его была, по-моему, если я не путаю, году так в 35-м, это был знаменитый спектакль Завадского. Он из этой довольно, ну, такой, знаете, пустоватой, привычной пьесы Вернеля сделал чрезвычайно остро-сатирический, чрезвычайно такой экспрессивный, неожиданный спектакль. Ведь слагаемые спектакли были какие? Завадский ставил. Оформление сделал Тышлер. Я вспоминаю сейчас из «Соломина» и «Стулья» с таким плетением, что были поднятые руки. Это как бы мольба налогоплательщиков была в этом выражена. Музыку писал Шостакович. И, конечно, вот и эта сцена именно это и показывает. Это был успех, прежде всего, Морецкой, ну, буквально в 10-минутной, или там уж я не знаю, сколько по минутам, роли вот этой самой кокотки Бетти Дорнауш. Она появлялась на сцене, Вера Петровна, в этой роли в каком-то сногсшибательном черном, как сейчас помню, экстравагантном туалете. На голове у нее была шляпочка маленькая, прямо на брови надвинутая, с острым пером, торчавшим кверху. Так что был виден пышный такой, знаете, парик, ну, пергидролевого вида, вытравленный до последней степени, таких пышных модных волос, желтых парик. На глазах у нее были колоссальные ресницы, на плечах боа, в руках сумочка, и ее походка напоминала походку стреноженной лошади, я бы сказал, потому что ей было чрезвычайно трудно передвигаться на совершенно высоченных каблуках лакированных туфель. А кроме того, казалось, что ее ноги спеленуты, что ли, очень тесной черной юбкой и как будто вправлены в брючину. Так она была стиснута снизу, и этого давало, так сказать, такой эксцентризм ее походки. Причем она умудрялась в этом таком изломе трудной походки даже усесться прямо на стол ко мне, директор школьной плательщик, к которому она пришла за советом. И, значит, вот эта ее фраза, которую вы сейчас услышали, «Не с кем жить, господа, не с кем жить», она потом пошла гулять по театральной Москве, которая повторяла, посмеиваясь, эту фразу Бетти Делорж Морецкой. И на Морецкую приезжали специально на этот спектакль, на этот ее выход, чтобы посмотреть, как блистательно и неожиданно, совершенно иначе до этого показывавшаяся актриса сделает маленький эпизодик. Что касается, значит, остальных действующих лиц в этой маленькой сценке, ну, я уже сказал, я играл директор школы неплательщиков Гастона Вольтье, и прелестно играл ее сегодняшнего, так сказать, содержателя, что ли, по-моему, его звали Шаплоут, Павел Павлович Павленко, интереснейший актер, очень острой формы, и вообще, так сказать, блистательный граф, и в частности эту роль, и многие другие в тогдашнем нашем театре под руководством Завадского. Я лично с грустью вспоминаю этот отрывок, вернее, он навеял на меня грустные воспоминания, потому что я, главный исполнитель, как-то не успел к премьере, то, что называется, и меня забивал и Павленко, и Морецкая, и грандиозный игравший в этом же спектакле Осип Наумович Абдулов, который играл моего тестя, но он, так сказать, охранял интересы государства и искал для всяких штрафов налогоплательщика, а я в моей конторе помогал им скрывать от государства доходы. Это была такая жульническая у меня фирма.

Согласно сценарию сегодняшней передачи, которая подходит к концу, мне остается пожелать вам всего доброго, дорогие товарищи радиослушатели. Но хотелось бы сказать еще несколько слов уже от себя лично. Как актриса, как зритель, жадный до всего, что может обогатить мой ум и сердце, я хотела бы еще и еще раз приобщиться к миру оживших театральных легенд. Таких легенд великое множество. В них история нашего театра. В них его трепетная живая душа. Мне очень этого хочется. А вам?

Смольный. Произносишь это слово, и встают события, равных которым нет в истории.

В октябрьские дни 1917 года в Смольном находился штаб революции. Отсюда Ленин руководил вооруженным восстанием. В Смольном была провозглашена советская власть. Здесь было положено начало строительства нового социалистического государства. Центром политической жизни страны Смольный становится с августа 1917 года. Его здание было занято Центральным исполнительным комитетом Советов и Петроградским советом рабочих и солдатских депутатов. В октябре Смольный стал местом пребывания Центрального комитета большевистской партии. 12 октября решением исполкома Петроградского совета по инициативе Владимира Ильича Ленина был создан военно-революционный комитет, ставший центром вооруженного восстания. Разместился военно-революционный комитет на третьем этаже Смольного. Его деятельность проходила под непосредственным руководством Центрального комитета во главе с Лениным. Наступили исторические дни. Вечером 24 октября из своей последней конспиративной квартиры в Смольный пришел Ленин и возглавил начавшееся вооруженное восстание. Николай Ильич Подвойский, бывший в то время председателем военно-революционного комитета, вспоминает: в маленькой клетушке у висящего на стене плана Петрограда Антонов, Овсеенко, Чудновский и я. Мы ставим последние кресты на план города, знаки тех ударов, которые должны быть нанесены в первую, вторую и третью очередь по силам контрреволюции. Мы были так поглощены расстановкой флажков, что не заметили, как в нашу комнату вошел Владимир Ильич. Трудно передать наше волнение и радость, когда мы увидели Ленина. Через связных мы сейчас же дали знать во все полки, на все заводы о том, что восстанием непосредственно руководит Ленин, что он уже в Смольном. По образному выражению Подвойского, Ленин пустил машину восстания на полный ход, на самую высокую скорость. В эту ночь продолжалось последовательное и успешное осуществление плана вооруженного восстания до мельчайших деталей, разработанного Владимиром Ильичем Лениным. Красногвардейцы, солдаты и матросы должны были обеспечить охрану заводов, фабрик, мостов, Смольного, блокировать контрреволюционные очаги, занять вокзалы, телефон, телеграф, охранять подступы к городу, выделить отряды для владения правительственными учреждениями, взятие Зимнего дворца. Озаренный огнями ярко освещенных окон, величественным был Смольный в ту историческую ночь. У главного подъезда были расставлены пулеметы. На площади перед Смольным стояли орудия и броневики. Сюда, в штаб революции, к Ленину, шли представители фабрик и заводов, руководители красногвардейских отрядов, восставших частей гарнизона. Владимир Ильич чувствует себя превосходно, работает не покладая рук. Революция – это его стихия. Своей энергией и целеустремленностью он вдохновляет и увлекает товарищей. Рано утром 25 октября члены Центрального комитета партии собрались в одной из комнат Смольного на заседание, чтобы обсудить состав правительства. Намечались руководители обновленной России. В 10 часов утра военно-революционный комитет опубликовал написанное Владимиром Ильичем Лениным обращение гражданам России, в котором объявлялось о низложении временного правительства. Днем 25 октября
Ленин выступил в актовом зале на экстренном заседании Петроградского совета. Обращаясь к депутатам совета, Владимир Ильич сказал: «Товарищи, рабочая и крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась. Отныне наступает новая полоса в истории России, и данная третья русская революция должна в своем конечном итоге привести к победе социализма». Вечером 25 октября в актовом зале Смольного открылся второй Всероссийский съезд советов рабочих и солдатских депутатов. Большинство делегатов съезда были членами большевистской партии. Поздней ночью делегаты съезда восторженно встретили сообщение о взятии Зимнего дворца и об аресте министров Временного правительства. Съезд с огромным воодушевлением принял написанное Лениным обращение рабочим, солдатам и крестьянам. В нем сообщалось: опираясь на волю громадного большинства рабочих, солдат и крестьян, опираясь на совершившееся в Петрограде восстание рабочих и гарнизона, съезд берет власть в свои руки.

0: вся власть на местах переходит к советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, которые и должны обеспечить подлинный революционный порядок. Когда пришло известие о том, что Зимний взят, Ленин, не спавший почти двое суток, на несколько часов ушел из Смольного на квартиру своего старого товарища Владимира Дмитриевича Бонч-Бруевича. Здесь Ленин провел остаток ночи на 26 октября. Как пишет Бонч-Бруевич, прежде чем уснуть, Владимир Ильич написал проект декрета о земле, а уснул лишь под утро. Утром 26 октября Ленин вновь в Смольном. Здесь он готовит проект декрета о мире и руководит заседанием Центрального комитета партии. Вечером 26 октября открылось второе заседание съезда Советов. Актовый зал Смольного был переполнен. Здесь не только делегаты съезда. Все, кто находился в Смольном, рабочие, солдаты, матросы, все пришли слушать Владимира Ильича. В 9 часов вечера на трибуне появился Ленин. Как будто электрический ток пробегает через весь зал. Зал вздрогнул от рукоплесканий. Со всех сторон раздались возгласы: «Да здравствует революция! Да здравствует Ленин!» Только после неоднократных просьб Владимира Ильича буря оваций стихла. Участник этого исторического съезда, делегат Андрей Андреевич Андреев, вспоминает.
1: Ленин, идя через весь зал, проходит к столу президиума. Все сдвинулось к трибуне. Я пытаюсь пробраться поближе, но это удается с великим трудом. Наконец все затихает, и он в состоянии начать свои доклады о войне, о земле для крестьян. Съезд стоя слушает и единодушно утверждает декреты о предложении мира, о земле.
0: Свой первый доклад Ленин посвятил вопросу о мире. Ленин огласил разработанный им проект декрета о мире, в котором предлагалось всем воюющим народам и их правительствам начать немедленно переговоры о справедливом демократическом мире. Он отвечал жизненным интересам трудящихся. Народ жаждал мира, и путь к миру был открыт. Провозглашались новые принципы отношений между государствами, основанных на взаимном равенстве и уважении суверенитета всех народов. Предложенный Лениным декрет о земле объявлял об отмене помещичьей собственности на землю без всякого выкупа. Вся земля передавалась в бесплатное трудовое пользование крестьянам. Величайший законодательный акт передавал в руки народа более 150 миллионов гектаров земли. Делегат съезда, крестьянин Тверской губернии Кондратий Григорьевич Жигунов, от имени своих избирателей выступил со словами горячей благодарности большевистской партии и Владимиру Ильичу Ленину за заботу о крестьянах. Ленинский декрет о земле имел величайшее значение в борьбе за окончательное завоевание крестьянства России на сторону рабочего класса. Эти декреты обеспечили поддержку советской власти со стороны широких народных масс. В ночь на 27 октября съезд избрал первое рабоче-крестьянское правительство Российской Республики – Совет народных комиссаров во главе с вождем и вдохновителем Великой Октябрьской социалистической революции Владимиром Ильичем Лениным. Произошло что-то великое, что-то грандиозное. Все присутствующие чувствовали, что вступили в новую жизнь. В все взоры направлены на Ленина, вождя мировой пролетарской революции. В 6 часов утра 27 октября под возгласы «Да здравствует революция! Да здравствует социализм!» съезд закончил свою работу. Никогда не забудутся эти дни.

0: После победы Октябрьского вооруженного восстания Смольный стал резиденцией первого советского правительства, Совета народных комиссаров во главе с Лениным. Здесь Владимиром Ильичем закладывались основы советского государства. В приемной Совета народных комиссаров можно было встретить рабочих, солдат, матросов и крестьян, приезжавших и приходивших из различных губерний России. К моменту революции у Владимира Ильича Ленина квартиры в Петрограде не было. По приезде из Швейцарии с 4 апреля до 5 июля 1917 года он жил у своих родных на Широкой улице, 48, а с 5 июля до 24 октября находился на нелегальном положении, скрывался от преследования Временного правительства. «Прятал нашего брата, конечно, рабочий», – писал Владимир Ильич об этих днях. За 112 дней последнего подполья он сменил 14 конспиративных квартир. Когда Владимир Ильич стал главою советского правительства, было решено устроить ему жилье в Смольном, поближе к месту работы. Квартира Ленина находилась на втором этаже, в северном крыле Смольного. Сейчас в этой квартире бережно и любовно сохраняется та же обстановка, что и в 1917 году. Единственное окно выходит во двор Смольного. Деревянная перегородка делит комнату на две части. Большая часть была и кабинетом, и столовой. Скромная обстановка, только то, что необходимо для работы и отдыха. Слева от двери стоит буфет и шкаф с зеркалом. У стены и напротив небольшой письменный стол. На столе керосиновая лампа. В те дни электростанция из-за недостатка топлива часто прекращала подачу тока, и тогда электрический патрон из нее легко вывертывался и заменялся керосиновой горелкой. На столе телефонный аппарат, письменный прибор, а под стеклом газеты тех дней. Напротив письменного стола журнальный столик, мягкие кресла и диван в белых чехлах. За перегородкой две простые железные кровати. Между ними небольшой столик, на нем зеркальце, подаренное Надежде Константиновне порученцем Ленина Степаном Павловичем Желтышевым. В углу кафельная печь и рядом шкаф для одежды. Эта часть комнаты служила спальней. Рабочий день Владимира Ильича Ленина не регламентировался. Придя поздно ночью за перегородку комнаты, в которой мы с ним жили в Смольном, Ильич все никак не мог заснуть. Опять вставал и шел кому-то звонить, давать какие-то неотложные распоряжения. «В Смольном работа шла не только днем, но и ночью», — говорит Надежда Константиновна. В расположенной рядом комнате размещена экспозиция, на которой представлены документы тех лет, написанные или подписанные Владимиром Ильичем Лениным, газеты, в которых опубликованы декреты, фотографии руководящих деятелей военно-революционного комитета. Его ядром был военно-революционный центр, избранный Центральным комитетом 16 октября в составе Бубнова, Дзержинского, Свердлова, Сталина и Урицкого. Привлекает внимание карта вооруженного восстания. Красными значками обозначены на ней силы революции, отряды Красной гвардии и революционные воинские части, черными – силы контрреволюции. Ленинское требование – обеспечить перевес революционных сил в решающем месте и в решающий момент было выполнено. Здесь же представлена фотокопия первого документа революции, написанного Лениным в Смольном, обращение к гражданам России. Днем 25 октября Оно было передано в эфир радиостанции крейсера «Аврора» и отпечатано отдельной листовкой. Экспонируются также листовки и газеты тех дней. Номера газеты «Известия» с декретами о мире и о земле. Большой интерес представляет портрет Ленина, написанный пастелью художником Измайловичем. На нем собственноручная подпись Владимира Ильича, датированная 31 января 1918 года. Долгие годы портрет хранился в личной коллекции художника. В 1960 году он был передан в дар музею. Из Смольного Ленин направлял всю гигантскую работу партии и советского правительства по строительству социалистического государства, налаживанию новой жизни и защите завоеваний революции от внутренних и внешних врагов. Его деятельность поражала необыкновенной многогранностью и неиссякаемой энергией. В последних числах октября 1917 года Ленин написал в Смольном проект положения о рабочем контроле. Установление рабочего контроля над производством и распределением продуктов сыграло огромную роль в сохранении предприятий и в подготовке рабочих к управлению заводами и фабриками. Владимир Ильич выдвинул идею создания общегосударственного экономического центра. Таким первым пролетарским органом по регулированию экономической жизни страны явился Высший совет народного хозяйства, образованный при Совете народных комиссаров. Ленин принимал участие в заседаниях его президиума. При участии Ленина был разработан и принят правительством декрет о национализации торгового флота и ряда крупных промышленных предприятий. Документы экспозиции рассказывают о чрезвычайно напряженной борьбе Ленина за выход России из войны. Декрет о мире, принятый Вторым Всероссийским съездом Советов, открыл дорогу к миру, но добиться его было нелегко. Советская Россия не имела боеспособной армии. Мирная передышка была жизненно необходима. Этого требовали интересы рабочих и крестьян. Седьмой экстренный съезд партии принял предложенную Лениным резолюцию о мире. Она представлена здесь в рукописи. В заключительной части экспозиции находится запись речи Владимира Ильича Ленина «Что такое советская власть?». Пластинки с записью речей Владимира Ильича были выпущены в 1919 году. Несмотря на свою огромную занятость, Владимир Ильич первым из руководителей партии и государства записал на грампластинке речи, специально подготовленные для этой цели. Грамзапись сохранила и донесла до наших дней живой голос Ленина.
1: Что такое советская власть? В чем заключается сущность этой новой власти, которой не хотят или не могут понять еще в большинстве стран? Сущность ее, привлекающая к себе рабочих каждой страны все больше и больше, состоит в том, что прежде государством управляли так или иначе богатые или капиталисты, а теперь первый раз управляют государством, притом в массовом числе как раз те классы, которых капитализм угнетал. Даже в самой демократической, даже в самой свободной республике, пока остается господство капитала, пока земля остается в частной собственности, государством всегда управляет небольшое меньшинство, взятое на 9/10 из капиталистов или из богатых. Первый раз в мире власть государства построена у нас, в России, таким образом, что только рабочие, только трудящиеся крестьяне, исключая эксплуататоров, составляют массовые организации, советы, и этим советам передается вся государственная власть. Вот почему, как ни клевещут на Россию, представители буржуазии во всех странах, а везде в мире слово «совет» стало не только понятным, стало популярным, стало любимым для рабочих, для всех трудящихся. И вот почему советская власть, каковы бы ни были преследования сторонников коммунизма в разных странах, советская власть неминуема, неизбежно и в недалеком будущем победить во всем мире. Мы хорошо знаем, что у нас еще много недостатков в организации советской власти. Советская власть не чудесный талисман. Она не излечивает сразу от недостатков прошлого, от безграмотности, от некультурности, от наследия дикой войны, от наследия грабительского капитализма. Но зато она дает возможность переходить к социализму, она дает возможность подняться тем, кого угнетали, и самим брать все больше и больше в свои руки все управление государством, все управление хозяйством, все управление производством. Советская власть есть путь к социализму, найденный массами трудящихся, и потому верный, и потому непобедимый.
0: 124 дня работал Владимир Ильич Ленин в Смольном. Здесь с октября 1917 года по февраль 1918 года побывало около 1500 делегатов с мест. Здесь Владимиром Ильичем Лениным было написано большое количество статей, речей, декретов и обращений. 26 февраля Совет народных комиссаров принял предложенное Лениным постановление о переезде советского правительства в Москву. Правительственный поезд отправился из Петрограда 10 марта 1918 года, а на другой день, 11 марта, вечером, прибыл в Москву, ставшую столицей советского государства. 19 июля 1920 года Ленин приехал в Петроград на второй конгресс Коминтерна. До заседания Владимир Ильич встретился с участниками конгресса в актовом зале Смольного. Овации делегатов, восторженно приветствовавших Ленина, а затем долгая, оживленная, дружеская беседа предшествовали официальному открытию. Первое заседание проходило в Таврическом дворце, а следующее с 23 июля в Москве. Владимир Ильич в день приезда выступил с докладом о международном положении и основных задачах коммунистического интернационала.

памяти благодарных потомков вечно будут жить исторические дни 1917 года. Люди всех поколений и континентов с волнением и душевным трепетом будут проходить по коридорам и комнатам Смольного, где находился штаб Октябрьской социалистической революции, где жил и работал вождь революции и создатель первого в мире социалистического государства Владимир Ильич Ленин.

0: Мне лично не приходилось быть партнером Наташи Вилькиной на театре. Но дважды мы были с ней партнерами. Это было в телевизионных спектаклях «Обрыв» по Гончарову, где она играла Верочку, а я Райского. И мы встретились в спектакле «Вишневый сад». Она исполняла Шарлоту, а я играл Петю Трофимова. Творческая жизнь артиста всегда сопряжена с бесконечными встречами. Интересными и не очень интересными. Я имею в виду образы, которые ты играешь, и партнеров, с которыми ты работаешь. Наверное, ценность интересных встреч заключается в том, что они оставляют в твоей памяти, а может быть и в жизни, след, который тебе становится очень дорог, и порой ты даже не задумываешься, почему. Дорог и все. Что-то с тобой случилось после такой встречи. Наташа Вилькина прежде всего творческая натура. Ее жизнь, как она говорит, какие вопросы ее волнуют, до чего ей хочется докопаться, понять, с чем она согласна, против чего протестует. Все это проходит через ее человеческую суть. Не вникая в подробности, можно смело сказать, что актерская жизнь Наташи Вилькиной сложилась счастливо. О сцене она мечтала с детства. В 16 лет по окончании средней школы она держит экзамен в Щукинское театральное училище, не проходит по конкурсу. Через год снова экзамен. На этот раз ее после первого тура сразу пропускают на третий. Она успешно окончила Вахтанговское училище и была приглашена в Центральный театр Советской армии. Сценическим дебютом в этом театре была роль Алюни в спектакле «Надежда Милованова» Веры Пановой. Жизнь Алюни сложилась трудно. Ее мать, покинув родной дом, кочевала по разным городам вслед за мужем и всюду возила девочку с собой. Алюня устала от вечных скитаний, и когда они, наконец, вернулись домой в родную Миловановку, она твердо решила остаться у родственников и начать серьезно учиться. В сцене, которую вы сейчас услышите, роль Алюни исполняет Наташа Вилькина, роль ее сестры Туси Зинаида Андреева.
1: Пойми, мы ведь не для того приехали, чтобы быть иждивенками. Я вам все буду делать, только вы дайте нам здесь пожить, пока я закончу школу и поступлю в университет. Понимаешь, 9-10 класс очень большая программа, а я и так уже переросток. Понимаешь, вот если бы за лето можно было подготовиться не только за 8, но и за 9 класс, мне ведь тогда только год бы осталось. Если бы это было возможно. Знаешь, я о чем думаю? Говорят, прадед наш, в честь которого Миловановку назвали, был малограмотный. Читал еле-еле, писать вовсе не умел. А мы будем. Вот ты, может быть, известным хирургом, а я физиком. Вроде Капицы или Резерфорда. Ведь в сущности, если вдуматься, это как раз то, за что боролся наш прадедушка.
2: Я не буду знаменитой. Для этого слишком много требуется.
1: Но если очень стараться, если все подчинить одной цели...
2: Трудно. Хочешь, не хочешь, отвлекаешься.
1: Не отвлекаться?
2: Практически невозможно.
1: Я сейчас читаю. Тетя Сима дала мне список, что прочитать в первую очередь. У нее все классики есть. Протяни руку и бери.
2: А куда подевать любовь, если все подчинить одной цели? Ведь любила же ты.
1: Нет.
2: Ни разу.
1: Я не успела. Меня гнали мимо.
2: Я бы все-таки успела. Одними классиками жив не будешь.
1: Два раза. Нет, три. Мне показалось. Но мы сейчас же уехали. И тогда я решила об этом не думать никогда.
2: Ты так можешь решить и не думать?
1: Да, я могу.
2: Серьезно?
1: Я когда-то решила не думать, что я одета хуже всех в классе. И заставила себя не думать совершенно. Потом решил не думать о том, что нас все или жалеют, или смеются над нами. Хорошие жалеют, а плохие смеются.
2: Возможно, из тебя действительно выйдет Резерфорд. Очень может быть.
1: Занимайся. Я пошла.
0: Наташа Вилькина очень любила эту роль. Может быть, именно потому, что чем-то сама походила на свою героиню Алюню. Решительная по характеру, высокая, угловатая, с резкими движениями, даже несколько неуклюжая, очень серьезная, настороженная, углубленная в себя, всегда чувствует уверенность и даже незаурядную внутреннюю силу. Когда видишь Наташу Вилькину на сцене, безошибочно можно назвать ее остросовременной актрисой. Неудовлетворенность, поиск, ежедневные испытания – вот что является такой движущей силой в работе для этой актрисы. Мыслить на сцене, мне кажется, вот в чем ее сила. Мыслить. Но мысль ее всегда эмоциональна. Жизнь актера в театре полностью сопряжена с творческой жизнью коллектива. И именно коллектив создает спектакль. И многое в судьбе актеров зависит, кто руководит созданием этого спектакля. Современный режиссер, в которого ты веришь, и который верит в тебя, и находит в тебе силу для выражения своего призвания, это для артиста счастье. Как о творческой удаче, можно говорить о встрече Наташи Вилькиной с режиссером Леонидом Хейфицем. Вот что он рассказывает.
3: Лет 10 или 11 назад в Театре Советской Армии был показ. Мы увидели отрывок из спектакля «Жаворонок» Ануэля. У меня в памяти осталось странное, необычное впечатление. Потому что то, что мы увидели тогда, меньше всего походило на артистку. Я должен вам сказать, что это даже не очень походило, так сказать, на привычные представления о молодой девушке. Это было существо, какой-то человеческий комочек, загнанный в угол и предельно внутренне стойкий. Я думаю, что вот эта Жанна и ее душевная непримиримость, ее духовная стойкость, если хотите, ее недевичья угловатость, ее недевичья, а почти подростковая, такая неприглядность гадкого утенка, вот эта черточка, мне кажется, если позволительно сегодня говорить о каком-то главном существе в этом даровании, и есть, может быть, самая дорогая и самая главная черта артистки Наташи Вилькиной. Это то, что потом разовьется и поможет ей быть Соней в «Дяде Ване», Зинаидой в «Дядюшкином сне», Инкин в «Перед заходом солнца» и Верой в «Обрыве». И вот здесь я скажу, пожалуй, о черте ее для меня, как для режиссера, очень дорогой. Наташа очень хорошо понимает. Понимание Наташи Вилькиной обстоятельств, условий игры, проблем, которой полна пьеса, проблем сегодняшней жизни, это вовсе не означает, что она застрахована от неудач. Я, например, считаю, что ее исполнение роли Леоноры в моем спектакле «Заговор Фиеско» в Генуе – это не то, что я бы назвал удачей. Думаю, что больше всего в этом виноват я сам, потому что я позвал ее в ту дорогу, которая ей пока что еще не свойственна. И еще, когда мы выпустили спектакль «Дядя Ваня» в какой-то один из ближайших после премьеры дней, Любовь Ивановна Добржанская сказала мне фразу, Вы знаете, если в нашем спектакле есть камертон, то этот камертон Наташа Вилькина.
0: Роль Сони в спектакле «Дядя Ваня»? Наташа вышла на подмостки рядом с такими выдающимися артистами, как Андрей Попов, Добржанская, Пастухов. И это было острое, неожиданное прочтение образа. Наташа привычному лиризму, поэтичности противопоставила сознательный прозаизм. А главное, ей удалось показать незаурядность своей героини. Вот сцена из спектакля. В роли Астрова заслуженный артист РСФСР Крынкин.
1: Что с вами?
4: Так.
5: В Великом посту у меня больной умер под хлороформом.
1: Об этом пора забыть. Скажите мне, Михаил Львович, если бы у меня была подруга или младшая сестра, если бы вы узнали, что она, ну, положим, любит вас, то как бы вы отнеслись к этому?
5: Не знаю. Наверное, никак. Я дал бы ей понять, что полюбить ее не могу. Да и не тем моя голова занята. Ну, если ехать, то пора. Прощайте, голубушка. А то мы так с вами до утра не кончим. Я пройду через гостиную, если позволите. А то, боюсь, кабы ваш дядя меня не задержал.
1: Он ничего не сказал мне. Душа и сердце его все еще скрыты от меня. Но почему я чувствую себя такой счастливой? Я ему сказала, вы изящны, благородны, у вас такой нежный голос. Ну, разве это вышло не кстати? Его голос дрожит, ласкает. Вот я чувствую его в воздухе. А когда я ему сказала про младшую сестру, он не понял. Как это ужасно, что я некрасива, как ужасно. А я некрасива, знаю, знаю. В прошлое воскресенье, когда выходили из церкви, говорили обо мне, и одна женщина

0: особенно в обрыве, да и в фиеске я присутствовал на репетиции, когда у Вилькины были слезы и почти такая безысходность настроения. И вот когда она достигает, как говорится, дна погружения себя в эту безнадежность, вдруг роль постепенно идет к ней, и радость, и предчувствие творческого счастья тогда можно видеть на лице Наташи. Чехов, Островский, Достоевский. Вот авторы, которые ей пришлось уже сыграть. Целые миры мыслей, чувств и понимания жизни. А для Наташи испытание на зрелость. С переходом в театр имени Маяковского Наташа выступила в «Талантах и поклонниках» Островского и в «Дядюшкином сне» Достоевского. Она играла с такой актрисой, как Марья Ивановна Бабанова. И вот первая роль в Малом театре. Слово народному артисту Советского Союза Михаилу Ивановичу Цареву.
1: В 1972 году, время идет довольно быстро, совсем молодой артисткой, но уже имевшей за плечами успехи в своем жизненном актерском пути, она была приглашена в Малый театр, и первой ее ролью в Малом театре явилась роль Инкен в пьесе Гауптмана «Перед заходом солнца». Постановку эту осуществил в Малом театре Леонид Хейфиц. Дебют молодой актрисы прошел очень успешно. Это было отмечено и прессой, но я думаю, что самое главное – это то, что в коллективе театра Наталья Михайловна была очень по-доброму принята, оценена и приступила к своим дальнейшим работам в этом старейшем театре. Что отличает ее, что притягивает к ней и зрителя, и партнеров? Это, прежде всего, мне кажется, правдивость, правда жизни. Она очень естественна, она очень проста. И ее интонации – это актерские, и вместе с тем это очень жизненные интонации. Она очень хорошо схватывает и жанр произведения, и стиль автора.
0: Роль Инкен Петерс – это молодой оптимизм, свежесть. И сама Инкен для Матиоса Клаузена – это солнечный луч, который осветил его жизнь на закате. Вилькина Инкен понимает, что такое ее любовь для этого человека. Она понимает, что ее любовь может спасти его. И ради этого она дает бой времени, нацизму, старости. И бой этот для нее не на жизнь, а на смерть. Вот сцена из спектакля. Однажды ранним утром к Инкен Петерс пришел Матиас Клаузен.
2: Господин тайный советник, неужели это вы?
3: Уж не знаю, к радости или к печали, но это в самом деле я. Вы рады? Или я вас напугал?
2: Значит, вы все же приехали. А я уже набралась терпения не видеть вас несколько дней.
3: Инкен, я хотел было 3 дня не видеть вас. И даже, честно говоря, больше, чем 3 дня. Но известно, что случается с добрыми намерениями. Я снова здесь.
2: И вас это мучает? Вы этого не хотите?
3: Хочу. Но не должен бы хотеть.
2: Плохи тогда дела у вашего белокурого дружка, как вы меня порой называете. Ну ладно, не будем отчаиваться, тем более, что в такое чудесное утро ныть грешно.
3: Вы правы, Инкен, и в церкви венчание.
2: Нет, Кристины, это куда веселей.
3: Колокола кричат небу, что на земле появился новый человек.
2: Быть может и так. Красивые мысли.
3: Поэзия изгнана из нашего мира. Я нахожу ее только подле вас.
2: Вы мне это часто говорите.

0: Но что толку? Я чувствую себя совсем ненужной.
1: Дитя мое, наберитесь терпения. Еще немного.
0: С вами что-то случилось? Вы хотите что-то скрыть от меня?
1: Я уже не имею права ничего от вас скрывать.
0: Говорите твердо и прямо, все как есть, я прошу вас.
1: Если бы у меня было больше твердости, я бы не приехал к вам. Но пришел час, когда мы оба должны быть сильными. В моем теперешнем положении есть несколько выходов. Один из них, тот, что выбрал Сенека, исповедовал Марк Аврелий, древние называли его стоическим. Прервать можно не только свою деятельность, но и жизнь.
0: Ну что ж, этот выход нам годится.
1: Не кощунствуйте, Инкин. Разве можно бездумно загубить юность, полную радости и надежд? Юность, приносящую счастье другим. То, на что имеет полное право человек в 70 лет, преступление. Для такой девчонки, как ты.
0: Для меня этой разницы не существует.
1: Обещайте мне, Инкин, во имя моей любви к вам, не лишайте меня этого выхода. Поклянись, что позволишь мне уйти одному.
0: Я только и слышу. Только и слышу. Позволить вам идти одному, не нарушать ваш покой, не лишать вас выхода. Нет, господин тайный советник, у меня достанется.
1: Все, прекратим этот разговор. Однако, слава богу, есть и другой выход. Назовем его победой долга над чувством.
0: Убить свою душу. Убить свою душу. По мне, это преступление более тяжкое, чем самоубийство.
1: Инкин. Неужели? Неужели вы действительно привязались ко мне? Возможно ли это?
0: Ну что вы, я вас терпеть не могу.
1: Хорошо, тогда я постараюсь сказать все на чистоту. Но сможешь ли ты меня понять? В душе моей борются свет и тьма. Сияние рая чередуется с глубоким страшным мраком. Прости меня за цитату, но лучше Гёте не скажешь. Когда на меня нисходит сияние рая, я вижу голубое небо и тебя, белые лилии и тебя, золотые звезды и тебя, синие альпийские озера и тебя, замок на высокой скале с зубчатыми стенами и трепещущими знаменами и тебя. В этом замке солнце и тебя, месяц и тебя. Тогда я вижу тебя, Инкин, тебя, тебя, тебя. Но когда наползает на меня глубокий страшный мрак, этот дракон, который все пожирает, и я проваливаюсь в мрачное подземное царство, где смрадно чадит паленое мясо на раскаленном железе, где толпятся привидения, я мучаюсь несказанно, исхожу потом, истекаю кровью.
0: Но и там ты увидишь меня, меня, меня, и весь этот мрак исчезнет.
2: В спектакле «Перед заходом солнца» партнерами Наташи Вилькины являются Михаил Иванович Царев и Елена Николаевна Гоголева. Как оценивает свою молодую партнершу Михаил Иванович Царев, мы знаем. Теперь слово народной артистке Советского Союза Елене Николаевне Гоголевой.
3: Я часто думаю, что привлекло меня, старую актрису малого театра, вот к этой новой, молодой, пришедшей к нам актрисе Вилькиной. «Ты птица из другого мира», говорит Матиас Клаузен в пьесе «Перед заходом солнца». И она такой мне и показалась. Помню, я выходила из репетиционного зала, она шла по коридору ко мне, высокая, стройная, необычайно элегантно одетая, в брючках. Меня это несколько даже шокировало сначала. Думаю, первый раз пришла актриса в малый театр. Пришла репетировать со старыми актерами малого театра. Как-то немножко, как будто бы экстравагантно. Немножко, как будто бы по-другому, не по-нашему. Думаю, прибьется ли она в нашей семье, придется ли она ко двору в нашем доме. Не скрою, мне сначала было очень трудно с ней. Я никак не могла с ней найти что-то общее. Она была какая-то очень правдивая, очень естественная. Прошло много времени, и мне стало с ней легко. И что же меня в ней привлекает? С ней необыкновенно интересно мне стало разговаривать. Она много читает, следит за всеми новыми спектаклями. Она посещает выставки. Ее разговоры о прочитанном, о виденном – это всегда очень интересный, очень глубокий и очень строгий рецензий. Она добрый человек. Она может очень прямо, определенно сказать человеку в глаза правду, какая бы она ни была. И вот за это, мне кажется, ее и полюбили в театре.
2: Еще одна работа на сцене малого театра. В спектакле малого театра «Господа Головлевы» по Салтыкову-Щедрину Наталья Вилькина сыграла роль Анненьки, племянницы Порфирия Головлева, прозванного в семье Иудышкой. Она появляется в начале спектакля совсем молоденькой девушкой, пристально вглядывается в страшных людей ее окружающих, понимает их и бежит из дому. Становится провинциальной актрисой, но этот тернистый путь приводит ее к гибели. Вилькина показывает, как меняется Анненька и как надламывается ее характер. Однажды Анненька заехала в свою усадьбу. Мало что изменилось в доме за время ее отсутствия. Разве только то, что ее дядя Порфирий, убрав с дороги всех, кто ему мешал, стал полновластным хозяином в доме. Роль Иудушки Головлева исполняет народный артист РСФСР Кенигсон.
4: Ах, дядя, скука какая у вас здесь.
5: Ты поживи у нас, тогда и увидим. Может быть, весело покажется.
4: Нет, неинтересно. Ну, что у вас здесь? Соседей нет, снег кругом. Полк, говорят, у вас здесь стоит.
5: И полк стоит, и соседи есть. Да, признаться, меня это не интересует. А впрочем, ежели...
4: Ах, дядя, а чего вы в гусары не пошли?
5: А от того, мой друг, что всякому человеку свой предел от Бога положен. Одному в гусарах служить, другому в чиновниках быть, третьему...
4: Ну да, третьему, четвертому, пятому. Я и забыла. И все это Бог распределяет, не так ведь?
5: Над этим, мой друг, смеяться нечего. Ты знаешь ли, что в Писании сказано? Без воли Божьей.
4: А это насчет волоса? Знаю это. Только ведь вот беда. Нынче все шиньоны носят, а это, кажется, в Писании не предусмотрено. Кстати, взгляните, дядя, какая у меня чудесная коса.
5: Mm-hmm.
4: Не правда ли хороша?
5: Да, хороша коса. Ах, ягоза, ягоза. Все у тебя шлейфы да косы на уме, а?
4: Кстати, ведь и Петенька тоже умер.
5: Умер, дружок, умер и Петенька. И жалко мне его, с одной стороны, даже до слез жалко. А с другой стороны, сам виноват. Всегда он был к отцу непочтителен. Вот за это Бог и наказал его.
4: Не доехал до места ссылки, слег в одном из попутных городков в больницу и умер. Я вот о чем думаю, как-то вам, дядя, жить не страшно.
5: А чего мне страшиться? А страшно, так встану на колени, помолюсь, и все как рукой снимет. Да и чего бояться? Днем светло, а ночью у меня во всех комнатах лампадки горят.
4: А вы знаете, дядя, ведь Петенька-то перед смертью писал к нам.
5: Что ж, как родственник, спасибо и за то, что хоть родственные чувства не потерял.
4: Да, писал. Уж после суда, как решение вышло. Писал, что он 3000 проиграл, а вы ему не дали. Ведь вы, дядя, богатый.
5: Иногда нам кажется, что у человека золотые горы, а поглядеть да посмотреть, так у него на маслице да на свечечку. Да и то не его, а Бога.
4: Ну, мы, стало быть, богаче вас. И сами сложились, и кавалеров наших заставили подписаться. 600 рублей собрали и послали ему.
5: Какие же это кавалеры?
4: Ах, дядя, да ведь мы актрисы.
5: А куда же вы деньги посылали?
4: Не помню, в городок какой-то, он сам назначил.
5: Не знаю. Кабы были деньги, я должен бы после смерти их получить. Не знаю. Я ничего не получил.
4: Да ведь мы дядя не спрашиваем. Это так к слову сказалось. А все-таки, дядя, страшно. Как это так? Из-за 3000 человек пропал.
5: Это нам так кажется, что из-за 3000. Вот мы и твердим 3000, 3000, а Бог...
4: Ах, дядя, скука какая у вас.
5: Ну вот, опять скука, да скука. Погоди, сейчас.
2: Судьбы актерские неисповедимы. Сегодня мы перелистывали страницы творчества актрисы Натальи Вилькиной. Лучшая роль Наташи впереди. Я хочу верить, что не ошибаюсь, когда говорю, что Наташа раскроется в полную силу своего дарования в роли трагического начала. И почему-то я вижу ее в Жанне д'Арк в пьесе Бернарда Шоу. Это ее автор. Но это мои предположения личные. Но уже сейчас можно смело сказать, что она преданно служит своему призванию. Известно, что трагическое всегда рядом с поэтическим. И потому так располагает к себе Наталья Вилькина своей странностью, глубоким лиризмом, парадоксальностью мышления и любовью к жизни, когда читает стихи своих любимых поэтов. А репертуар актрисы – это слова ее души.
4: Мне хотелось бы прочитать вам стихотворение. Оно, может быть, не самое вообще веселое стихотворение из написанных когда-либо, но это, по крайней мере, самое веселое стихотворение из всех, которые я знаю наизусть. Это стихи Давида Самойлова, они называются «Белые стихи». Рано утром приходят в скверы одинокие злые старухи, и скучающие рантьеры на скамейках читают газеты. Здесь тепло, розовато, влажно, город заспан, как детские щеки. На кирпично-красных площадках бьют пожарные струи фонтанов, и подстриженные газоны размалеваны тенью и солнцем. В это утро по главной дорожке шел веселый и рыжий парень в желтовато-зеленой ковбойке, а за парнем шагала лошадь. Эта лошадь была прекрасна, как бывает прекрасна лошадь. Лошадь розовая и голубая, как десу незамужней дамы. Шея, словно рука балерины, уши, словно чуткие листья, ноздри, словно из серой замши, и глаза азиатской рабыни. Парень шел и у всех газировщиц покупал воду с сиропом, а его белоснежная лошадь наблюдала, как на стакане оседает озон с сиропом. но, наверное, ей надоело наблюдать за веселым парнем, и она отошла к газону и, ступив копытом на клумбу, стала кушать цветы и листья, выбирая, какие получше. «Кыш!» — воскликнули вдруг рантьеры. «Брысь!» — вскричали злые старухи. «Что такое? Шляется лошадь, нарушая общий порядок!» Лошадь им ничего не сказала, поглядела долго и грустно и последовала за парнем. Вот и все. Ничего не случилось. Просто шел по улице парень, пил повсюду воду с сиропом, а за парнем шагала лошадь. Это странное стихотворение посвящается нам с тобою. Мы с тобой в чудеса не верим, оттого их у нас не бывает.
2: Наша передача состояла из сцен, хранящихся в фонотеке радио, и в нее вошли фрагменты творческого вечера Вилькиной, который состоялся в Доме журналистов. Что такое творческий вечер? Это, как говорили в старину, бенефис, подведение итогов за определенный период жизни, творческой жизни. И кто подводит эти итоги? Прежде всего, сама актриса Наталья Вилькина.
4: Театр. Школа очень своеобразная. Те серьезные слова, которые сказаны в мой адрес, может быть, первый раз до конца показали мне на ту ответственность, которую я несу перед вами. И ответственность эта заключается не только в том, что я, безусловно, должна совершенствоваться как актриса. Я должна, вероятно, всю жизнь свою обречь на открытое сердце, потому что только открытым сердцем можно увидеть жизнь, можно понять людей. Только знание нашей жизни, только попытка хотя бы проникновения в духовный мир другого человека, только ощущение сегодняшних наших проблем и самое активное участие для разрешения этих проблем, вероятно, только это позволяет артисту выйти на сцену.
6: Ну, вон и пожарники приехали.
7: Ну, теперь дело пойдет.
8: Пойдет. Что тут случилось?
7: Да вот мальчишку мост зажал, видите?
8: Понятно. Размотать шланги, спустить их в воду, включить насос.
7: Давай, помогите, помогите. Вот хорошо.
9: Пожарники были люди деловые. Они вытащили топоры, шесты, полотнища. Все, чем бывает вооружена пожарная команда. Но не прошло и 10 минут, стало ясно, что это совершенно бессмысленно. Насосом одной пожарной машины меня не выкачаешь. Да если б даже и можно было это сделать, то все равно мальчик остался бы в каменной ловушке моста.
10: Да-да, мальчик по-прежнему стоял на сваленных у него под ногами камнях. Ему было холодно, у него стучали зубы, и он сжимал их и испуганно поводил глазами ошеломленной толпой.
9: А когда все попытки ни к чему не привели, и поток предложений стал иссякать, и разговоры стихли, когда пожарники выключили насос, когда оба берега и мост умолкли, и стало так тихо, что послышались голоса перепелов на лугу и дергачей, укрывавшихся под вербами. Мальчик, испуганный этой неожиданной тишиной, содрогнулся и скорее почувствовал, чем понял, что помочь ему никто не может. И он заплакал. Заплакал беззвучно. и лицо его, искаженное гримасой, стало похоже на лицо старика, осужденного умереть под взглядами стольких пар глаз, умереть на виду у всех этих людей, которых привела сюда тревога за его жизнь.
11: Не лучше ли позвать отца мальчика?
12: Он обходчиком работает на главном шоссе. В селе его сейчас нет. И вообще, кто его знает? Где его сейчас искать?
11: А мать?
12: Мать, наверное, сейчас придет.
13: Да, вот все-таки мы

0: Крик перепелов все крепчал на притихших берегах, накатывался, бился о мост, словно все на свете птицы слетались с лугов. Постепенно все пространство до самого побелевшего неба заполнилось криками птиц. Загустело, натянулось, и все стояли в этом распятом криками пространстве, и каждый чувствовал себя распятым, и никто не знал, как все это разбить, как выйти из этого ужаса.
1: Надо остановить ее!
2: Да что же это стряслось-то? Господи, пустите меня! Пустите меня к моему мальчику!
3: Спасите моего ребенка! Люди! Ребеночка моего, спасите, люди! Боже мой!
4: Да сейчас, сейчас, ты только успокойся, сейчас все сделаю!
5: Мальчик, держись!
6: Мальчик, не плачь! Мы сейчас тебе поможем!
7: Все будет хорошо!
3: Господи, спаси, Господи!
6: Ой, Господи! Господи!
3: Мальчик мой, сыночек мой, кровинушка. Не плачь, родной мой. Но все пройдет. Смотри, вон, смотри, сколько людей пришли к тебе на помощь. Милый ты мой, родной ты мой. Все будет хорошо. Все будет хорошо. А завтра отец придет. Я буду печь хлеб, а ты будешь мне помогать. Хорошо? А потом мы пойдем гулять втроем. Все пойдем. И небо будет высокое, высокое. Родненький ты мой. Родненький ты мой.

0: Но чем больше говорила мать, тем острее ощущалась безнадежность.
1: Да потому что это были только слова, а до камня слова не доходили, и он не отпускал ребенка.
0: А к кому же обратиться за помощью? И сам Бог может ли здесь помочь?
1: Она искала опоры в пустоте молитвы. Это бесполезно. Так другая женщина молилась всю ночь о спасении жизни одного человека, а утро принесло ей его смерть.
0: А, ты вспоминаешь Хулиана Гримао, испанского патриота в канун его казни той весной. А ты помнишь человек, его детей и жену? Ту ночь, когда она растревожила телефонный кабель, проложенный под океаном, умоляя президента Соединенных Штатов Америки спасти жизнь ее мужа.
1: Ну и что же?
0: А ты помнишь, в ту ночь Соединенные Штаты спали, и единственным ответом жене Гримао было, что Штаты спят.
1: Помню.
0: А потом... Ты помнишь, как в ту же ночь эта женщина взывала к кардиналу Мадрида и как отчаяние заставило ее потревожить Ватикан и просить самого папу о вмешательстве?
1: Помню и это.
0: Ей ответили всего-навсего, что она должна верить и искать опору в Боге. Она искала опору в этом мире, а ей посоветовали обратиться к Богу.
1: Искать опоры в пустоте, в бездне. Но кто опирается на бездну? Сам папа? Когда он опирался на нее, католические соборы гремели молебнами о спасении папы. Бездна ответила на молитвы католиков, как католики ответили жене Гримао. Папа умер. А континенты, допивая утренний чай, выразили телеграммами свои соболезнования.
0: Вот видишь, человек, мрак и холод, Аве Мария.
1: Нет, двигаться, двигаться. Страшно стоять в бездействии. Страшно, когда руки повисают вдоль тела. Страшно, когда глаза глядят неподвижно. Глядят, как во сне, на обессиленного ребенка. Если все это сон, страшен сон этого моста. Проснитесь, проснитесь. Нужно движение, нужно дело. Неподвижность и бездействие гибельны для человека.

0: Это боевое учение. Они же бомбардируют тюрьму.
1: Помогите, дорогие мои. Помогите сыну моему, помогите. Вы же военные, вы же все можете, помогите.
2: Вот уже вся танковая часть оказалась у реки, и все танкисты столпились под мостом. Солдаты повторили все то, что другие пытались сделать раньше.
3: Но попытки их ни к чему не привели. Армия была беспомощна, словно попала в плен. Танки на берегах молчали, их орудия глупо разинули пасти. Мертвое железо, разве может мертвое железо кого-нибудь спасти?
2: А ты помнишь, в это-то самое время генерал, поднявшись на вертолете, прибыл к месту происшествия?
4: Что же делать? Как поступить? Что могут сделать эти танки, их орудия, свирепо уставившиеся на горизонт? Что может сделать моя армия? Ведь сила армии была создана, чтобы разрушать. Она могла действовать только там, где идет сражение. А здесь? Какое же здесь сражение? И все-таки надо действовать.
5: Надо запрудить реку. Если задержать течение, а пожарники помогут выкачать оставшуюся воду, мальчик окажется на отмели, а воздух, войдя в освобожденные от воды опоры, может произвести новый сдвиг моста.
6: Верно, это надо попробовать.
5: И еще. Передайте летчикам мой приказ. Немедленно доставить сюда врача. Мало ли что с мальчуганом может случиться. Он дрожит от холода.
7: Есть!
2: Танки стали разворачиваться и входить в воду. Туда же двинулись тягачи из подсобного подразделения. Разматывались стальные тросы, их привязывали к стволам ольхи, и тягачи, выворачивая деревья с корнем, стаскивали их в воду.

0: Крестьяне сбегали на усадьбу и взяли там все, что могло пригодиться для сооружения запруды. Засверкали лопаты, захрустел под ними песок, люди таскали сучья, дерн, и с обоих берегов начала расти плотина, заползая все дальше в реку, грозя преградить ее течение. Генерал рассчитывал на свою армию и был уверен, что она выиграет это маленькое сражение.
1: А я текла спокойно. Я верила в непросыхающие свои источники. Я чувствовала их биение даже здесь, вдалеке от них. Играючи, я плескалась у плотины в ногах людей, подмывая пласты дерна, окатывала гусеницы танков. Наверху, в Черкасских горах, собирались тучи черные и хмурые. Они громоздились одна на другую и тяжело расползались, накапливая в себе электрические заряды. Небо отобрало у земли немало влаги, и, присыщенное ею, готовилось теперь обрушить ее на землю. И тогда... Земля, изнемогая под тяжестью вод, забурлит потоками рек, а тучи будут крушить деревья, швырять молнии и сотрясать небеса громами.
2: Ой, посмотрите, посмотрите, какая туча! Неужели идет гроза?
3: Плохо. При сильных ливнях река поднимается до самых пролетов моста.
4: До тех пор должны успеть.
0: И чем ниже к земле спускались тучи, чем громче звучал их гул и дикое пение, тем напряженнее становился ритм стройки, тем быстрее двигались люди. Генерал оглядел фронт работ, оглядел небо, потом мост, увидел, что пожарники уже возятся со шлангами, чтобы, как только плотина будет готова, начать выкачивать воду. Главнокомандующий сделал несколько шагов по песку, зашел в реку и попытался улыбнуться мальчику, притихшему на воде.
4: Ну ты как, молодцом?
5: Молодцом.
4: А на танке ты ездил?
5: Нет.
4: Ну, на буйволе-то ездил.
5: Ездил.
4: Вот видишь, я так и думал. И я ездил. Только на буйволах плохо ездить, трясет.
5: Трясет.
4: Потерпи еще немножко. Остановим воду, и тогда покатаемся на танке. Вон на том большом. А можно и на вертолете. Хочешь?
5: Хочу. А нас пустят?
4: Куда?
5: На вертолет-то.
4: Пустят. Летчик мой друг. Только ты не трусь.
5: А я и не трушу.
4: Посмотрим.
5: Да что вы?
4: Ну, я вижу, ты молодец. Вырастешь, будешь у меня служить. Хочешь?
5: Хочу.
6: Где же вертолет? Мальчишка совсем теряет силы. Если воздух, войдя в опоры, не раскроет капкан, мы заставим все, весь мир, всю мертвую живую природу двигаться только в том направлении, которое нужно для спасения ребенка. Если надо, мы и грозу, нависшую над Черкасскими горами, пустим в другом направлении. Все устремится только к одной цели, в одном направлении.
0: Гроза приближалась. Люди делали все, чтобы успеть остановить реку. И тебя остановили, река. Ты ткнулась в преграду, ощупала ее мордой, отыскивая щели, надеясь, что где-нибудь найдешь трещину. Вся вытянешься в струнку и протолкнешь в эту трещину свое тело, раздвигая и разрушая плотину. Так было всегда. Но на этот раз щели не нашлось. Ты отвернула морду, выползла на берег, легла на траву, ощупала дно, съежилась и снова стала кружить туда-сюда. Знаешь, на кого ты была тогда похожа? На змею, которая не спеша исподволь сворачивается спиралью, напрягая позвоночник и готовясь к броску или к удару.
1: Я надеялась, что рано или поздно почувствую, что накопила достаточно сил, и тогда все разлетится вдребезги, исчезнет в посвисте и метании моего туловища.
0: Но и люди стояли у запруды со своими инструментами, сбившись в плотную толпу. Люди стояли на страже, в любую минуту готовые вступить в борьбу с тобой, громадная змея, с тобой, которая била с головой о преграду. Туловище твое терялось вдали, вверх по течению, и пучилось, и росло, как дракон. Да, ты была страшна, змея.
1: Я собирала силы, будила свои сочленения. Проснувшаяся река – это сам гнев реки. Небо шло мне на помощь, оно трещало, обрушивалось на горы своим холодным водопадом, и поток мчался по скатам, бурлив в каменных чашах, опустошая все на своем пути. Это неправда, будто моя сила только в горных истоках. Моя сила в небе, мои истоки там. Сейчас небо опускалось все ниже и ниже, и ад небесный готов был перелиться в меня.
0: Но сотни людей работали, несмотря на твою ярость, и своими горячими сердцами сдерживали стихию. Тучи, уходите в горы! Не гневайтесь, тучи, ведь гнев – это злоба души. Есть злоба в душе у туч. Или это протест против того, что мы силой остановили реку в ее течении? Мы не могли ее убедить, поэтому мы пошли на принуждение. Чтобы добиться успеха, нам нужно было много помощников. Мы прибегли к насилию, потому что сознавали, что убедить реку мы не в силах. Мы заставили ее остановиться и знаем, что за это-то она нас и ненавидит. Но если стихия – это сила, то остановить ее можно только силой. Тучи, вернитесь в горы! Река, утихомирься в своем русле. Змея, не раздувайся, не готовься к броску. Все равно мы высушим твою холодную кровь до последней капли. Змея, сиди в своем логове, сиди и не вылезай. Исчадье адово.

0: Смотрите, смотрите, мальчик стоит на камнях, почти уже сухих.
1: Сыночек мой, родной ты мой, мой родной, мой родной, сыночек, сыночек мой.
2: Мать надевала на него штанишки и обнимала, стараясь согреть, но мальчик временами уже терял сознание. Каменный капкан все еще держал его руку. Пустоты и пазы в каменных сводах клокотали. Вода вытекала из них со свистом и храпом. Толпа застыла на берегу в тревожном ожидании.
3: Войдет ли воздух в опоры моста? Или борьбу за жизнь ребенка придется продолжать? Мои солдаты не остановятся, но хватит ли у мальчика сил дождаться освобождения?
4: Молодец, держись! Скоро будем кататься на вертолете!
5: Быстрее, быстрее! Сыночек, быстрее, помогите, помогите мальчику, быстрее!
4: Тише!
3: Тише. Опоры моста перестали хрипеть. Слышите?
6: Ой! Мост!
7: Вот такой же треск был тогда!
8: Да-да, такой же!
2: И вдруг мальчик почувствовал какую-то легкость, словно стал пустым, как раковинка улитки. Легкий и весь обмякший, ребенок опустился на мокрые камни. Мост во второй раз передвинул каменные глыбы и железобетонные пояса своих опор. Те, кто стояли на мосту, почувствовали, как он дрогнул под их ногами.
9: Мост! Мост!
2: Мальчик держал обе руки на коленях, еще не в состоянии понять, что обе его руки свободны, что он вырвался из каменного капкана. Первое, что он почувствовал, было прикосновение рук генерала. Тот подбросил его и стал целовать, а вся толпа, избавленная от напряжения, подняла такой гам, что впору было оглохнуть.
9: Воздух пошел в опоры! Воздух пошел в опоры!
2: Люди понесли мальчика, передавая его из объятий в объятия. Мальчик переходил из рук в руки, растерянный и ошеломленный этим ликующим народом. И мать целовала его щеки, глаза, шею, целовала руки, обе руки, но особенно ту, что была под водой, ту маленькую детскую руку, на которой еще недавно были сосредоточены мысли и чувства пассажиров целого поезда, бойцов пожарной команды, крестьян и генерала, и танкового полка, двинувшегося на форсирование Черкасской реки.
10: А ну-ка посмотрим, какой ты молодец. Пошли к вертолету, и дружков твоих возьмем. Идет?

0: Вертолет сделал один круг и понесся над полями. Мальчишки смотрели, прижавшись лбами к иллюминаторам, и им ни капельки не было страшно. Генерал думал о своем. Может быть, о цене одной жизни, может быть, о маневрах, может быть, о войне. О многом может думать генерал, и забот немало у каждого генерала. А у этого генерала, кроме всех других, была еще в сердце забота о мальчишке.
1: Ну и что, человек, что ты хотел сказать этим рассказом? В конце концов, это всего-навсего мелкий незаметный случай. Разве так уж он доказывает твою силу?
0: А ты помнишь, река, о чем думал тогда генерал?
2: Если судьба одного ребенка может остановить часть человечества, то ради судьбы мира человечество должно остановить бег Вселенной и дать ей то направление, которое нужно, чтобы спасти мир. По сути дела, это ведь единственно возможное направление.
0: И ведь так думает не только один генерал. Так думает большинство. А раз так, человечество непобедимо.

мир наступит, землю согревая, унося артиллерийский дым. Все, что мы сейчас переживаем, мы воспоминаниям отдадим. Мы пойдем путем подразделений за воспоминаниями вслед, вспомним горечь первых отступлений, сладость завоеванных побед. По минуте каждой повторится наш сегодняшний военный день, и мгновенно память озарится пламенем горящих деревень. Вспомним, как мы время измеряли по движению пулеметных лент, как в бою друг друга не теряли комиссар, боец, корреспондент. В этом гуле пушечных раскатов никогда не забывайте их, навсегда на сердце отпечатав имена погибших и живых. И чтоб лучше видеть это время, все пространство пройденных путей, соберите молодое племя, поднимите на руки детей, чтоб они, войдя веселым строем в нами завоеванные дни, научились подражать героям. Поступали так же, как они. А мы с тобой, брат из пехоты, а летом лучше, чем зимой. С войной покончили мы счеты, с войной покончили мы счеты, с войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой. Война нас гнула и косила, пришел конец, и ей сам.

Сына, бери шинель, пошли домой. Залей к пеплу наших улиц, опять-опять, товарищ мой. Скворцы пропавшие вернулись, скворцы пропавшие вернулись, скворцы пропавшие вернулись. Бери шинель, пошли домой.

спишь под фанерною звездой. Вставай, вставай, однополчанин, вставай, вставай, однополчанин, вставай, вставай, однополчанин, бери шинель, пошли домой. Что я скажу твоим домашним, как встану я перед вдовой? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Бери шинель, пошли домой. Мы все.

бери шинель, пошли домой. Опять весна на белом свете. Бери шинель, пошли домой.

Упала на гребень горы по мерзлому, мертвому, мокрому камню. Но вышло, что та высота высока мне. И пал я тогда, и затих до поры. Солдаты сыскали мой прах по весне, сказали, что снова я родине нужен, что славное дело, почетная служба, большая задача поручена мне. Да я уже с пылью дорожной смешался, да я уж травой придорожной порос. Вставай, поднимайся. Я встал и поднялся, и скульптор размеры на камень нанес. Гримасу лица, искаженного криком, расправил, разгладил резцом ножевым. Я умер простым, а поднялся великим. И стал я гранитным, а был я живым. Расту из хребта, как вершина хребта, и выше вершин над землей вырастаю, и ниже меня остается крутая, невзятая мною в бою высота. Здесь скалы от имени камня стоят, здесь сокол от имени неба летает. Но выше поставлен пехотный солдат, который Советский Союз представляет. Белеет ли в поле порошен, порошен? Белеет ли в поле порошен, и льгулки ливни шумят? Стоит над горою Алёша, Алёша. Стоит над горою Алёша, в Болгарии русский солдат. И сердцу по-прежнему горько, по-прежнему горько. И сердцу по-прежнему горько, что после свинцов

Стоит над горою Алёша, в Болгарии русский солдат. Без малого 4 года гремела грозная война, и снова русская природа живого трепета полна. Там, где мы брали кровью с бою противотанковые рвы, цветы, обрызганы росою, встают, качаясь из травы. Где ночь от ярких молний слепла, кипела в заводях вода, из камня, щебня и из пепла встают родные города. И вот дорогою обратной, неповторяемой вовек, идет, свершивший подвиг ратный, великий русский человек. Он сделал все, он тих и скромен, он мир от черной смерти спас, и мир прекрасен и огромен, его приветствует сейчас.

немало я дум передумал с друзьями в далеком краю. И не было большего долга, чем выполнить волю твою. Пускай утопал я в болотах, пускай замерзал я на льду, но если ты скажешь мне снова, я снова все это пройду. Желание своей и надежды связал я навеки с тобой, с твоею суровой и ясной, с твоею завидной судьбой.

Полдень над широким плесом, уходящий в небо спелой ржи, юноша смутил мой дух вопросом: что такое счастье? Расскажи. Счастье жить и добиваться, чтобы, уступая радости труда, зависть, жадность, мстительность и злоба сгинули, исчезли навсегда. Счастье быть за целый мир в ответе, в коммунизм пути тарить скорей. Счастье верить, что на белом свете люди станут лучше и добрей. Счастье боль принять, не дрогнув бровью, на костре больших страстей гореть. Счастье сирых одарить любовью, несчастливых радостью согреть. Счастье превозмочь почет и славу, радуюсь, что в свой недолгий век каждый день по чести и по праву жил между людьми, как человек, вел других.

их, не упиваясь властью, был надежен в дружбе и борьбе, верил в правду. Вот такого счастья я желаю, юноша, тебе.

было не со мной. Помню, бьют дождинки по щекам впалым. Для вселенной 20.

то ли эхо прошедшей войны. Обещает быть весна долгой, ждет отборного зерна.

домика, везде других милей. Шла, жила, цвела б твоя отрада в самой высшей радости своей. Ты за это в битвы снарядила сыновей, чтоб вновь из года в год ходуном сама земля ходила от твоих ликующих работ. Ты за это в битвы снаряжала сыновей, чтоб снова у тебя в каждой капле солнце отражалось, торжествуя, радуясь, любя. Вот идем мы в схватке самой жаркой, ратной, в работе и в бою. Ничего нам, Родина, не жалко, жалко потерять любовь твою. Потому на суше и на море, в небе бьемся мы за путь прямой, над которым снова встанут зори, как одна с малиновой каймой.

0: Баллада о столе. Был стол поставлен в кабинет на видном месте кабинета. Особых не было примет у кабинетного предмета. Привычно врос в обычный пол обычный канцелярский стол. К своей работе приступил товарищ новый в учреждении. Всегда он был и прост, и мил, и очень вежлив в обращении. Он в кабинет к себе вошел и потихоньку сел за стол. Его приятное лицо вдруг стало черствым и сердитым. Сквозь зубы цедит он словцо, на всех с презрением глядит он. Товарищ стал и груб, и зол, как только сел за этот стол. Брюзжа, уперся он челом в свои бумажные скрижали, пред ним, сидящим за столом, все люди маленькими стали. Как каменный барьер тяжел, их заслонил высокий стол. С собой кичась, решает он, что этот стол обыкновенный есть пуп земли и главный трон всей учрежденческой вселенной. Имеют больший ореол лишь те, кто сел за больший стол. Приросший к месту своему, пришел он к выводу простому, что все дозволено ему и не дозволено другому. Тогда он так себя повел, что покраснел сосновый стол. Но вот он прогнан от стола, и он, глядите, снова прежний. Лицо приятно, речь мила, опять он прост и очень вежлив. Он весь в улыбке так расцвел, хоть вновь сажай его за стол. Кое-где столы подчас малы, но из баллады людям ясно, что даже малые столы бывают дьявольски опасны. Ты в кабинет к себе вошел? Проверь, не тот ли это стол.
1: Сколько всего случается за день? Через день мы с тобой увидимся. Как вещи меняются за день. Виноград продают на улицах. Помидоры меняют кожу. А та, что тебе приглянулась, не зашла вторично в контору. Почтальона внезапно сменили. И письма уже не такие. Осень листву золотит. Дерево стало банкиром. Кто бы сказал, что старуха-земля настолько может меняться? Вулканов прибавило за день. На небе новые тучи, и реки текут по-иному. И потом, какое строительство! Я сам ногами своими открыл сотни шоссе и зданий, элегантных мостов, похожих на корабли и скрипки. И когда я при встрече целую твои расцветшие губы, поцелую уже другие, а губы, другие губы. Привет, любовь всему, что вянет и расцветает, вчерашнему и сегодняшнему, позавчерашнему и послезавтрашнему, душистому хлебу и камню, костру и потокам дождя, изменению, росту, сгоранию и возрождению поцелуя. Тому, что дает нам земля, и тому, что дает нам воздух. В пору нашего увядания Нам остаются лишь корни, а ветер колюч, как ненависть. Тогда мы меняем кожу, ногти, кровь и глаза. Ты целуешь меня, и я выхожу людям свет раздавать на дорогах. Приветствую полночь и полдень и четыре времени сердца. Вспоминаешь прихотливые ущелья, где велись и трепетали ароматы, где порою медленно взлетала птица в мокром зимнем оперении. Вспоминаешь подношения земные, острый запах, золотую глину, травы чаще, обезумевшие корни и шипов заколдованные шпаги. Вспоминаешь, словно камень в пене, ветку, принесенную тобою из воды, из тишины, из мрака. Было все как никогда и как обычно. Мы пойдем туда, где нас ничто не ожидает, и отыщем все, чего мы ждем. Могу ли я забыть, что эти руки вернули к жизни высохшую розу? Что каждый след твой вспыхнул ноготками с природой в полном мире и согласии? Мотыга и вода, твои ручные звери, кусают и облизывают землю, и с ними ты трудом высвобождаешь гвоздик обильных пламенную свежесть. Любовь и честь рукам твоим, как пчелам. С землей рождены такие руки, они мое возделывают сердце. И вышло так, что обожженный камень, с тобою рядом я пою, вспоенный лесной водой. Я — дело рук твоих. Не люблю и люблю, так и знай. Жизнь, она ведь и то, и другое. Слово — это крыло тишины, и огонь непонятен без стужи. Я люблю для того, чтоб любить, чтобы снова начать бесконечность, чтоб не бросить любить никогда. Вот за это тебя не люблю я. Не люблю и люблю. Словно я обладаю ключами удачи и предчувствием горькой судьбы. Я две жизни живу, чтоб любить. Я люблю, когда я не люблю, и когда я люблю, я люблю. Ветка. Благоухающую ветку мимозы, душистое солнце деревенелой зимы, я купил на ярмарке Вальпараисо и отправился с милым миром мимозы в Исла-Негра. Мы рассекали туман, стриженные поля, глухие дебри колючек, холодные земли Чили, лиловое небо над мертвой дорогой. Мир был бы горьким в этом зимнем пути в никуда, в необитаемых сумерках, если бы рядом ежесекундно, ежевечно не была изначальная простота солнечной ветки. Я могу написать этой ночью стихи. Я могу написать этой ночью стихи бесконечной печали. Написать, например, этой звездной ночью лихорадит далекие синие звезды. Ветер ночи кружит в небесах и поет. Я могу написать этой ночью стихи бесконечной печали. Я любил ее. По временам и она меня тоже любила. Вот такой же ночью, как это, ее обнимал я. Я могу написать этой ночью стихи. Я могу написать этой ночью стихи бесконечной печали. Написать, например, этой звездной ночью лихорадит далекие синие звезды. Ветер ночи кружит в небесах и поет. Я могу написать этой ночью стихи бесконечной печали. Я любил ее. По временам и она меня тоже любила. Вот такой же ночью, как это, ее обнимал я. Сколько раз я ее целовал под открытым для вечности небом. Любила она меня. По временам я любил ее тоже. Да и как не любить было эти большие прямые глаза? Я могу написать этой ночью стихи бесконечной печали. Подумать, она не со мной. Ощутить, что ее потерял я. Слышать эту огромную ночь. Без нее она стала огромней. И росой на пастбище падает на душу стих. Ну и что ж, что любовью не мог я ее удержать? Этой звездной ночью она не со мною. Это все. Чей-то голос поет вдалеке, вдалеке. Но душа не смиряется с тем, что ее потерял я. Я ищу ее взглядом, как будто хочу подойти к ней. Сердце ищет ее, а она не со мною. Такая же ночь, и белеют под нею все те же деревья. Мы тоже ведь были тогда, но уже мы не те. Не люблю ее, нет, но, быть может, люблю. Так любовь коротка, так огромно забвение, потому что в такую же ночь я ее обнимал. Душа не смиряется с тем, что ее потерял я. Хоть это последнее горе, которое мне причиняет она, и это последние строчки, которые я ей пишу.
2: Прошу тишины. Сейчас я хотел бы покоя. Считайте, что я отсутствую. Я глаза на миг закрываю. Пять вещей сейчас мне нужны. Пять особо важных корней. Во-первых, безбрежность любви. Во-вторых, любоваться осенью. Мне не жить, если листья не будут слетать, сливаться с землей. В-третьих, зимние дни, ливень любимый и нежность костра на свирепом холоде. В-четвертых, спокойное лето, круглое, как арбуз. В-пятых, твои глаза, Матильда моя желанная. Не заснуть мне без глаз твоих, без взглядов твоих не жить мне. Я с легким сердцем сменяю весну на взгляды твои. Друзья, это все, что мне нужно. Ничто и почти что все. А теперь я вас не держу. Я столько прожил, что вскоре забудут меня поневоле, стерев с доски мое сердце, желавшее жить бесконечно. Но то, что прошу тишины я, не значит, что я умру. Со мной все это иначе. Я буду и дальше жить. Я есть и быть продолжаю. Дело в том, что внутри меня будет силы копить пшеница, чтобы зерна, раздвинув землю, над землей увидали свет. Но земля, праматерь, темна, вот так же темно и во мне. Я похож на колодец, в чьи воды ночь роняет звезды свои, чтобы в поле уйти налегке. Понимаете? Прожил я столько, что хочу прожить еще столько же. Никогда я не был так звонок, так богат поцелуями, как и прежде. Все еще утро, свет летит со своими пчелами. Оставьте меня с рассветом. Позвольте мне снова родиться.
3: Человек, продавший душу дьяволу.

0: дождь захватил меня во время прогулки по городу. Патентованный непромокаемый плащ быстро промок, с полей шляпы текло, как из водосточной трубы. Предательская струйка уже искала дорогу за воротник. Нужно было спасаться. Но как на грех я шел по улицам делового квартала. Рабочий день давно окончился, и закусочные, бары и подозрительные столовые, рекламирующие домашние обеды на чистом масле, оказались закрытыми. Единственная аптека, где можно найти приют от дождя и рюмку чего-нибудь спиртного, только с профилактической целью предупредить простуду, закрыта на ремонт. С быстротой чрезмерной для моего не совсем уже молодого возраста я нырнул в первый попавшийся переулок, в глубине которого приветливо мигали разноцветные неоновые трубки рекламы бара. О, да здесь должно быть весело. Запыхавшись, я открыл дверь и вошел. Мои очки мгновенно запотели. А когда я их протер, оказалось, что судьба завела меня в небольшой, но чистенький бар, где спокойно можно было переждать дождь. Негр взял плащ, шляпу и сочувственно почмокал губами.
1: О, мы все высушим, сэр. Через 10 минут все будет сухо, сэр.
0: И он унес мои вещи в глубину бара за стойку, где краснолицый бармен колдовал над коктейлями. Все столики заняты. Вот незадача. Хотя там в углу далеко от эстрады с размалеванными пюпитрами и разложенными инструментами за столиком сидит только один человек. Простите. Простите. Простите. Разрешите пройти? Благодарю вас. Благодарю вас. Извините, сэр. Разрешите сесть за ваш столик? Дождь, вот я и... А мест нет?
2: Садитесь. Вы иностранец?
0: Да. А почему вы догадались об этом? Не по выговору?
2: Нет. Язык у вас янки, а вот вежливость. Вы англичанин?
0: Не совсем.
2: Европеец. А впрочем, все равно, садитесь. Мне надоело быть одному. Бой! Два пива!
0: Но я...
2: Я плачу для знакомства. А может, хотите виски?
0: Нет, нет, благодарю вас.
2: Не пейте виски, а трава. Пиво лучше. Сидишь, потихоньку пьешь, и время проходит незаметно.
1: Два пива, сэр.
2: Пейте.
0: Ваше здоровье.
2: Черт с ним, с моим здоровьем.
0: Против меня сидел невысокий плотный человек в дорогом костюме и модном галстуке. Его... Не старое, но обрюзгшее лицо, мешки под глазами и опущенные уголки рта выдавали не одну проигранную битву жизни, а, может быть, просто давнюю приверженность к спиртному. Лицо его было знакомо. Где я его встречал?
2: Что вы на меня уставились? Узнали?
0: Мне показалось, что я где-то вас...
2: Не ломайте голову, видели и не раз в газетах, журналах.
0: Да, вы...
2: Знаменитый Сэмюэль Робинс. Вернее, то, что еще осталось от него. Слушайте, а вы не газетчик?
0: О, нет, нет, мистер Робинс. Я счастлив познакомиться с вами. Ваши картины... Ваши произведения...
2: Бросьте. Мои произведения, как вы назвали, не стоят бумаги, на которой их печатают. Моих настоящих картин вы не видели? Так уж лучше не болтайте.
0: Простите, мистер Робинс, я могу...
2: Сидите, сидите. Но дайте мне слово, что вы не газетчик.
0: Клянусь вам.
2: Тогда слушайте. Я расскажу вам, как я продал душу дьяволу. Может быть, это пойдет вам на пользу. А впрочем, наплевать. Мне было 11 лет, когда перед глазами, как будто сейчас, я стащил в ловчонке отца большой лист оберточной бумаги, скрылся от ожидавшего меня возмездия в палисаднике своих приятелей, ребят-сапожников, и увлеченно малевал.

0: А теперь нарисуй солнце с лучами. Вот,
1: солнце.
2: Сэм, лучший автомобиль.
0: Не мешай, Дики, пусть сам рисует. И обезьянку.
1: Пожалуйста, вот, обезьянка.
2: Она смеется. Смотри, Бекки, а что у нее в руке, а? Она так и будет висеть.
0: Она прыгает, как же ты не понимаешь? Да, Сэм?
1: А вот я ей сейчас нарисую хвост. Видишь, Бекки? Обезьянка зацепилась хвостом за пальму. Вот, за эту, видишь? Хвост. И раскачивается.
2: Да.
1: Видишь?
2: Да.
0: А орех ты нарисуешь?
1: Пожалуйста, вот и орех.
0: Ой, ой, как?
2: А теперь автомобиль, Сэм. А? Вот здесь, вот.
1: И мы сидим.
2: А?
1: Нет. Автомобиль не поместится.
0: А ты раскрасишь?
1: У меня вышла вся зеленая. До воскресенья 4 дня. Па даст мне на бедных, чтобы опустить в кружку после проповеди.
0: Ну?
1: Ну, вот я и куплю.
0: Мама сказала, что каждый цент...
2: Да, за 3 цента надо сколько спину гнуть.
3: Эй, ребята, где живет сапожник?
0: Здесь, сэр.
2: Входите, сэр.
0: Калитка не заперта.
2: Папа, папа, к тебе заказчик.
0: Присядьте, пожалуйста. Вот, вот сюда, сэр. На этот пенек.
4: Ага. О, кто это нарисовал?
0: Это Сэм, сэр. Он целый день сегодня рисует.
4: Молодчина, парень. Как тебя зовут?
1: Сэм. Сэмюэль Робинс, сэр.
4: Ага. Из тебя выйдет настоящий художник. Встань-ка сюда. Так, кто твой отец? Голову выше.
1: Он. У него магазин.
0: Бакалейная лавочка.
1: Нет, магазин.
0: И бензиновая колонка. А мне можно встать рядом, сэр? Вот здесь встать, сбоку?
4: Нет, нет, отойди, девочка. Отойди, не мешай. Стой спокойно, парень. Так, улыбнись. Так, еще раз. Протяни руку к рисунку. Голову чуть вправо. Так. Отлично. И шапка на 2 столбца. Маленький Рубенс из... как ваша дырка называется?
1: Какая дырка?
4: Ну, поселок ваш.
1: Наш город. Называется Central City, сэр.
4: О.
1: У него блестящее будущее. Па говорит, когда кончится война в Европе,
4: о,
1: то наш город...
4: Да ты политик. О, прекрасно. Маленький Рубенс рассуждает о политике.
1: Нет, моя фамилия Робинс, сэр, а не Рубенс.
4: Глупыш. Рубенс величайший художник мира.
1: А где он живет?
4: Он умер, дорогой мой, 300 лет тому назад.
1: А что он нарисовал, сэр?
4: Массу картин. И немного лучше, чем ты.
2: Сэр, сэр, папа просит вас зайти. А что у вас с ботинком, сэр?
4: Да вот лопнул шов, мой мальчик, и нужно как можно быстрее.

0: этого и началось. Проезжий репортер тиснул мое фото в газете, и я стал гвоздем сенсации, знаменитостью нашего городка. Мальчишки показывали на меня пальцами, когда я шел в школу. Взрослые, не видевшие ни единого моего рисунка, гладили меня по головке. Сладенькими голосами мяукали комплименты и предрекали мне великое будущее. Ну, одним словом, слава. А потом отец, у которого в ловчонке залежались кокосовые орехи, велел мне увеличить мою обезьяну на пальме. Купил красок и огромный, мне он тогда казался огромным, плакат 7 футов на 3 поставил между бензиновой колонкой и входом в нашу конуру. И представьте себе, орехи раскупили в 2 дня. Бедняга.
1: Кто бедняга, мистер Робинс?
0: Вот этот человек, который смеется.
1: Почему?
0: Он смеется сегодня последний день.
1: То есть как последний день? А почему же ему не смеяться завтра, через неделю, через год?
0: Хозяин бара отказал ему. Выгоднее купить пластинку со смехом, чем платить человеку.
1: Так разве он?
0: Каждый зарабатывает на хлеб как может. Пейте и слушайте дальше. Отец заставил меня помогать ему и дежурить у бензиновой колонки.

0: Бензин и масло. Посмотри, парень, левый задний, может, нужно подкачать.
1: Да, сэр.
2: Ого! Чье это художество?
1: Это я, сэр.
2: Ты? Сколько же тебе лет, парень?
1: 12, сэр.
2: 12. Ты был бы ровесником моему Ленни. Он тоже 904-го. Слушай, парень, нарисуй меня, но только в другом роде. Идет хорошо одетый джентльмен. Ну вот хотя бы в таком костюме.
1: Ой, сэр, зачем вы рвете журнал?
2: Для тебя, парень. Так вот, в этом костюме. А сзади лев. Схватил его за пиджак зубами, вцепился когтями, но джентльмен только улыбается. Понимаешь?
1: Понимаю. А зачем вам?
2: Текст будет таким. Не разорвешь. Костюм куплен в конфекционе Гоу Карасин.
1: Я не умею, сэр, красиво писать.
2: Ладно, надпись сделает шрифтовик. Ты только нарисуй.
1: А когда вам нужно?
2: Я заеду через неделю.
1: Хорошо, сэр.
2: Вот тебе доллар на бумагу и краску. Только смотри, не надуй, а то получи за бензин.
0: Старайся.

0: Я постарался и получил целых $5. Ну, а дальше пошло. Ко мне повадились заказчики чуть не со всего штата. По моим рисункам стали делать афиши, плакаты, рекламные щиты вдоль шоссе. Деньги, деньги. Отец продал ловчонку, передал аренду на бензиновую колонку, и мы переехали в столицу штата. Вот здесь-то я и встретил его.
1: Кого, мистер Робинс?
0: Желтого дьявола, купившего мою душу.
2: Ой, пачку сигарет. Только ляки страйк.
0: Слушайте дальше. Мы переехали, и я поступил в художественную школу некоего Уолша, пышно именовавшуюся Уолшской академией изящных искусств.

0: Знание анатомии, дети, необходимо художнику. Если вы не знаете, где расположены мускулы человека, как они сокращаются, заставляя двигаться...
1: Встать! Дети! Нас посетил попечитель школы и покровитель художников, самый щедрый меценат Соединенных Штатов, глава известнейшей фирмы реклама Гармена, мистер Джеймс Гармен. Мистеру Гармену хип-хип!
2: Эй!
3: Благодарю.
0: Садитесь, дети.
4: Я хочу посмотреть, как они рисуют. Продолжайте урок.
1: Продолжайте, мистер Росери.
0: Слушаю, сэр. Я говорил детям, мистер Гармен, о необходимости для художника знать анатомию. И не только анатомию. Художник должен изучать природу во всем ее прекрасном разнообразии. Я хочу сказать, что некоторые ученики не понимают еще этого. Считают, что их фантазия возместит недостаток знаний, лень, нежелание изучать природу и неустанно совершенствовать свои способности.
5: А если я уже всему научился, мистер директор?
0: Сэмюэл Робинс.
5: Да что вы все, Сэмюэл Робинс, да Сэмюэл Робинс. Мне надоело слушать.
1: Я тебя выгоню из класса, дерзкий мальчишка.
4: Выгнать его вы всегда успеете, Уолш.
3: Ну-ну, продолжай. Сэмюэл Робинс.
5: Я учусь в этой художественной школе 1.5 года. Кое-чему научился, верно. Но ведь это так, пустяки, мелочь. Я уже раньше все умел сам. И не делайте страшные глаза, мистер Розери, не испугайте. Вот я вас прошу, мистер Розери, сколько вы стоите?
0: Сэм,
1: какое тебе дело до этого? Как ты смеешь?
5: А я и так знаю. $10 в неделю. А за мои рисунки я зашибаю 80, а то и все 100 в месяц. И без всякой анатомии.
3: Молодец, Сэмюэл Робинс. Молодец, смел. Ну, ничего не скажешь, а?
4: Ну-ка, покажи свои рисунки.
5: Вы их и так видите каждый день, сэр.
4: Где мой мальчик?
5: На стенах домов, на крыше универмага Гоукера, в рекламах Daily Gazette.
3: Это... Твои рисунки?
5: Мои? Ваш управляющий, мистер Харпер, подписал с моим отцом контракт на 2 рисунка в месяц.
3: Не знал. Мистер...
1: Розери, сэр.
3: Да. Мистер Розери, вы итальянец?
0: Американец, сэр. Мой дед приехал из Италии в 1800...
3: Очень интересно, мистер Розери, но меня сейчас занимает вот этот парень. У него что, действительно есть способности?
0: Да, сэр, несомненные. Большие способности, сэр, очень большие.
5: Да что вы все топчетесь, как мул у забора, мистер Розери? Я сам не раз слышал, как мистер Уолш говорил, что у меня настоящий талант.
0: Я предупреждал мистера Уолш, похвалы испортят мальчика.
3: Он действительно талантлив.
1: Безусловно, сэр.
0: Да, сэр, но ему необходимо трудиться и трудиться. Он схватывает все на лету, а только упорный труд. Сэр, знаменитый Дега говорил, если у тебя есть мастерство на 100 тысяч франков, купи еще на 5 су.
3: Ну что, хорошо для иностранцев, вроде таких, как ваш Дега, нам, американцам, ни к чему. Слушай, парень, бросай карандашики и едем со мной.
0: Куда, сэр? Он должен учиться, сэр. Ему необходимо...
3: Он сам отлично знает, что ему необходимо. Продолжайте занятия, мистер учитель. Идем, сэр. Проводите нас. Уолш.
5: Да, мистер Гарри.
3: Проводите нас.

15-й год сидит в пустозерском заточении в земляной тюрьме протопоп Аввакум. Тело изныло и гниет, воля не сломлена. Прожито 6 десятков лет, из них 40 лет в борьбе и вечном гонении. Нет таких мучений, каких не испытал бы и не вынес великий столб истинного православия и двуперстного сложения ругатель носатого и брюхатого борзого кобеля Никона. Одно осталось — сжечь праведника в срубе. Если сожгут, дым прямым столбом подымется к небу, и все равно черти ненадолго возрадуются. Правая вера победит. Дня своей смерти никто не знает. Ни простец, ни искусник, ни философ, ни гадатель. 40 лет назад, когда был Аввакум рукоположен в дьяконы, а потом и в попы, возгорелся в нем огнепальный дух, и он вступил в жестокую борьбу с притеснителями-начальниками, был суров и с паствой. Зато был не раз бит жестоко, был преследован и изгнан из своего села Лопатицы. С молодой женой Настасьей Марковной и с рожденным сыном побрел в Москву добиваться правды и вернулся с грамотой духовных отцов. Но дом свой нашел разрушенным и хозяйство разоренным. Едва поправился, как опять дьявол воздвиг на него бурю. Пришли в село скоморохи с медведями, с бубнами и с домрами. А Аввакум того не стерпел. Скоморохов изгнал, медведей выпустил в поле, а ухари и бубны изломал в щепы и лоскутье. За это боярин Василий Шереметьев, плывя Волгой в Казань на воеводство, затащил Аввакума на судно и велел бросить его в Волгу. Да Бог спас. Били нещадно и опять изгнали из села. Побыв в Москве, назначен был протопопом в Юрьевец-Повольской. Тут Аввакум повел борьбу с бабьим блудом. И не прошло 8 недель, как дьявол научил баб, мужиков и попов прийти к патриархову приказу, где Аввакум вершал духовные дела, и вытащить его из приказа на улицу. Мужики были с батажьем, бабы с рычагами. Протопопа среди улицы били и топтали ногами, пока замертво не стащили под избной угол. Спас его воевода с пушкарями, умчали на лошади в его дворишко, а оттуда на 3-й день ночью ушел с женой и детьми на Москву. Таково было начало служения Аввакума 10 лет еще до Никона. Когда же на патриарший престол сел Никон, приспе время страдания. Приказал Никон в церкви поклоны творить не на колену, а в пояс, и креститься 3 персты. Того не потерпели ревнители истинного православия, и первым среди них Аввакум. Подали жалобу царю Алексею Михайловичу с выписками о кресте и о поклонах из святых книг, а царь отдал Никону. За это дело Никон, кого сняв с куфью, уморил, кого сослал, а протопопа Аввакума взяли от всеношной Борис Нелёдиной со стрельцами и на патриаршем дворе посадили на цепь, а потом перевезли в земляную тюрьму в Андровниев монастырь и держали без света в яме дни и ночи. В борьбе неравной ни 5 не уступил протопоп патриарху. В Никитин день был крестный ход, и его в цепи везли на телеге против крестов к соборной церкви, где хотел его Никон растричь, да заступился царь. На царя Алексея Михайловича у протопопа зла не было. Накудесил много горюн в жизни своей, яко козел скача по холмам ветр гоня. И еще раз он убеждал царя в письмах
Перестань-ка ты нас мучить того. Возьми еретиков тех, погубивших душу твою, и пережги их, скверных собак, латынников и жидов, а нас распусти природных твоих, право будет хорошо. Если бы царь дал ему Аввакуму волю, он бы их не Никоньян, что Илья пророк распластал во един день. Но не он их, а они его одолели. Сослали Аввакума в Сибирь, в город Тобольск, с женой и детьми. В то время протопопица родила младенца, так и волокли телегами и водою, и санями по бездорожью 13 недель. Ничего, доволокли. В Тобольске архиепископ устроил Аввакума к месту, но покоя не было и тут. Дьяк Иван Струна захотел напрасно мучить протопопова дьяка Антония, а Антоний скрылся в церковь. Аввакум пел вечерню, когда прибежал Иван Струна и тут же накрылось, ухватил Антония за бороду и хотел тащить. Аввакум покинул вечерню, церковные двери запер, и того Струну за церковный мятеж посреди церкви постигал кнутом нарочито и отпустил. Тогда сторонники Струны, попы и черницы, возмутили весь город, вломились в избу к Аввакуму, чтобы взять его и потопить в реке, да он успел бежать. После того Струну посадили на цепь за взятки. И опять пришло горе. Велено было сослать протопопа в Дауры за 1000 верст от Москвы и больше и мучить его дорогой за то, что продолжает лаять патриарха Никона. На Тунгусской реке едва не затонули. Протопопец кое-как повытаскивала детей из воды. И так тащили с водой и посуху 4 года. 3 раза тонули, 2 раза голодали и ели кобылятину и всякую скверну. Что волк не доест, то ели протопоп с протопопицей и малые дети. 2 сына, не выдержав, померли в пути. В Даурской земле выстрадано было 6 лет, но дух протопопов не сдался. А когда вызвали его обратно в Москву, пришлось ехать по голому льду на нартах. Дали протопопу под детей и подрухли 2 кляч, а сам с протопопицей брели пеши. Много раз падала протопопица без сил на скользком и встать не могла. В слабости иной раз пеняла на мужа, «Долго ли муки сия протопоп будет?» А он ей отвечал, «Марковна, до самой смерти». И, встав, говорила протопопица со вздохом, «Добро, Петрович, ино еще побретем». Ехали из Даурской земли долго –

Гает на старость и потом исчезает во свет ли или во тьму, явит то день судный. В Енисейске зимовали, лето плыли, в Тобольске опять зимовали, шли до Москвы 3 года. А в пути и во всех местах не упускал протопоп проповедовать веру истинную и обличать Никонову ересь с великим дерзновением. Усомнился было, жалея жену и детей, через то страдавших, говорить ли ему или молчать. Спросил о том протопопицу Настасью Марковну, друга верного и сопутника страданий, а она ему: «Что ты, Петрович, говоришь? Я тебя с детьми благословляю. Дерзай проповедовать Слово Божье по-прежнему, а о нас не тужи. Поди, поди, Петрович, обличай блудню еретическую». В Москве встретили протопопа с лаской и лестью. Хотели переломить его непреклонную волю, да напрасно. Лаской не взяли. Хотели убедить батажьем, мучили много. Подержав на цепи, в Пафнутьевском монастыре опять привезли в Москву и в соборном храме растригли и проклинали, отрезав протопопу и бороду, а потом болотами и грязью свезли обратно в монастырь, заточили в темную палатку и держали год без мала. И еще привозили в Москву уговаривать и мучить, и опять заточали, пока не замуровали в пустозерье. Других же протопоповых сподвижников кого пересилили и заставили отречься, а кого казнили смертью лютой, жгли живыми, резали языки, гноили в земле закопанных. А кому резали языки, тем иным Господь отращивал заново и без следа. И огнем пытали, и на дыбу вешали антихристовы шиши, извели смертью верных довольно. Сидя в заточении 15 лет, учил растрига протопоп людей, сколько мог, приходящих словом, а дальних посланиями. И царям писал, Алексею, а по смерти его Федору, зла не понимая, убеждая прогнать тайных римских шишей, богоборцев и прилагатаев, напитавших народ аспидовым ядом. Писал письма верным боярам, слал послания рабам Бога Вышнего и отцам поморским, толковал книгу притчи и соломоновых премудростей, словом казнил Никона, дьяволова сына и овчеобразного волка. Ни годы, ни страдания не согнули, хоть опять волоки в Сибирь, по каменьям и льдам, да и здесь в заточении не лучше. Долго ли муки сия будет? До самой смерти. Добро, Петрович, инно еще побредем. Апреля 14-го дня 1682 года за крепкую веру и за великие на врагов праведной веры хулы сожжен был в срубе мученик Аввакум вместе с попом Лазарем, иноком Епифанием и диаконом Федором, страдальцами безмерными, ране того лишенными языка. Господь избиенных утешает ризами белыми, а нам дает время ко исправлению. Вечная им память во веки веков.

Теркин. Кто же он такой? Скажем откровенно, просто парень сам с собой, он обыкновенный. Впрочем, парень хоть куда. Парень в этом роде, в каждой роте есть всегда, да и в каждом взводе. И чтоб знали, чем силен, скажем откровенно, красотою наделен, не был он отменный. Ни высок, не то чтоб мал, но герой героем. На Карельском воевал за рекой сестрою. И не знаем, почему, спрашивать не стали, почему тогда ему не дали медали. С этой темой повернем. Скажем для порядка, может, в списке наградном вышла опечатка. Не гляди, что на груди, а гляди, что впереди.

0: Дельный, что и говорить. Был старик тот самый, что придумал суп варить на колесах прямо.
1: А суп, во-первых. Во-вторых, каша в норме прочная.
0: Нет, старик он был старик. Чуткий, это точно. Слышь, подкинь еще одну ложечку такую. Я вторую, брат, войну на веку воюю. Оцени, добавь чуток.
2: Покосился повар.
1: Ничего себе едок. Парень этот новый.
2: Ложку лишнюю кладет, молвит несердито.
1: Вам бы, знаете, во флот с вашим аппетитом.
0: Ну, спасибо. Я как раз не бывал во флоте. Мне бы лучше вроде вас, поваром в пехоте.
1: Да, браток, в быту суровом, в трудной жизни боевой лучше нет. Простой, здоровой, доброй пищи фронтовой. Чтоб идти в любую драку, силу чувствую в плечах, бодрость чувствую.
0: Однако дело тут не только в щах. Жить без пищи можно сутки, можно больше, но порой на войне одной минутки не прожить без прибаутки, шутки самой немудрой. А всего иного пуще не прожить наверняка.
1: Без чего?
0: Без правды сущей. Правды прямо в душу бьющей, да была б она погуще, как бы ни было горька.
3: И уже пригревшись, спал крепко полк усталый. В первом взводе сон пропал, вопреки уставу. Привалясь к стволу сосны, не щадя махорки, на войне насчет войны вел беседу Теркин.
0: Вам, ребята, с серединки начинать. А я скажу, я не первые ботинки без починки здесь ношу. Был в бою задет осколком, зажило и столько толку. Трижды был я окружен, трижды вот он. Вышел вон. И не раз в пути привычном, у дорог, в пыли колонн, был рассеян я частично, а частично истреблен. Разрешите доложить, коротко и просто. Я большой охотник жить лет до 90. А война, про все забудь, и пенять не вправе. Собирался в дальний путь, дан приказ отставить. Грянул час, пришел черед. Нынче мы в ответе за Россию, за народ и за все на свете. От Ивана до Фомы, мертвые, живые, все мы вместе. Это мы, тот народ, Россия. И поскольку это мы, то скажу вам, братцы, нам из этой кутерьмы некуда податься. Тут не скажешь, я, ничего не знаю, не докажешь, что твоя нынче хата с краю, и признать не примену, дам свою оценку. Тут не то, что в старину, стенкою на стенку. Тут не то, что на кулак, поглядим, чей дюже. Я сказал бы даже так. Тут гораздо хуже.
2: Парень смолкнул на минутку, чтоб прочистить мундштучок. Словно исподволь кому-то подмигнул. Держись, дружок.
0: Вот ты вышел с позаранку. Глянул в пот тебя и в дрожь. Рут немецких 1000 танков.
4: 1000 танков? Ну, брат, врешь.
0: А с чего мне врать, дружище? Рассуди, какой расчет?
5: Но зачем же сразу 1000?
0: Хорошо, пускай 500.
5: Ну, 500. Скажи по чести, не пугай, как старых баб.
0: Ладно, что там, 300, 200? Повстречай один хотя.
4: Что ж, в газетке лозунг точен. Не беги в кусты да в хлеб. Танк, он с виду грозен очень, а на деле глух и слеп.
0: То-то слеп. Лежишь в канаве, а на сердце маята. Вдруг как сослепу задавит. Ведь не видит ни черта.
2: Балагуру смотрят в рот, слово ловят жадно. Хорошо, когда кто врет весело и складно. И как будто сон пропал, смех прогнал зевоту.
4: Хорошо, что он попал, Теркин, в нашу роту.
2: И не смело у него просят.
4: Ну-ка, на ночь, расскажи еще чего, Василий Иванович.
2: Ночь глуха, земля сыра, чуть костер дымится.
0: Нет, ребята, спать пора. Начинай стелиться.
2: Взял шинель, да по присловию смастерил себе постель, что под низ и в изголовье, и поверх, и все шинель.

0: Их суконная казенная.
1: Тяжела мокра шинель, дождь работал добрый, крыша небо, хата ель, корни жмут под ребра. И приник к земле сырой, одаленной стомой, и лежит он, мой герой, спит себе, как дома. Спит, хоть голоден, хоть сыт, хоть один, хоть в куче. Спать за прежний недосып, спать в запас научен. И едва ль герою снится всякой ночью тяжкий сон, как от западной границы отступал к востоку он.

0: До чего земля большая, величайшая земля. И была б она чужая, чья-нибудь, а то своя.
1: Спит герой, храпит и точка, принимает все как есть.
0: Ну, своя, так это ж точно. Ну, война, так я же здесь.

0: переправа, переправа, берег левый, берег правый, снег шершавый, кромка льда. Кому память, кому слава, кому темная вода, ни приметы, ни следа. Ночью первым из колонны, обломав у края лед, погрузился на понтоны первый взвод. Погрузился, оттолкнулся и пошел. Второй за ним. Приготовился, пригнулся, третий следом за вторым. И плывут бойцы, куда-то притаив штыки в тени.
1: И совсем свои ребята, сразу будто не они. Сразу будто не похожи на своих, на тех ребят. Как-то все дружнее и строже, как-то все тебе дороже и родней, чем час назад. Поглядеть и впрямь, ребят, как по правде желторот, холостой ли он, женатый, этот стриженный народ.
0: Налегли, гребут, потея, управляются шестом, а вода ревет правее под подорванным мостом. Вот уже на середине их относит и кружит, а вода ревет в теснине, жухлый лед в куски крошит. Переправа, переправа, берег правый, как стена. Этой ночи след кровавый в море вынесла волна. Было так. Из тьмы глубокой огненной, взметнув клинок, луч прожектора протоку пересек наискосок. И столбом поставил воду вдруг снаряд. Понтоны в ряд. Густо было там народу наших стриженных ребят. И увиделось впервые, не забудется оно, люди теплые, живые, шли на дно, на дно, на дно. Под огнем не разбериха, где свои, где кто, где связь. Только вскоре стало тихо, переправа сорвалась.

0: Переправа, переправа, темень, холод, ночь как год, но вцепился в берег правый, там остался первый взвод. Чутко дышит берег этот вместе с теми, что на том, под обрывом ждут рассвета, греют землю животом. Ждут рассвета, ждут подмоги, духом падать не хотят. Долгие ночи, жесткие зори в ноябре к зиме седой. Два бойца сидят в дозоре над холодной водой.
1: Вижу, маленькая точка показалась вдалеке. То ли чурка, то ли бочка проплывает по реке.
2: Нет, ни чурка и ни бочка. Просто глазу маята.
1: Не пловец ли одиночка?
2: Шутишь, брат. Вода не та.
1: Да, вода. Помыслить страшно. Даже рыбам холодна. Не из наших ли вчерашних поднялся какой со дна?
0: Оба разом присмирели. И сказал один боец.
1: Нет, он выплыл бы в шинели с полной выкладкой, мертвец.
0: Оба здорово продрогли, как бы ни было впервой. Подошел сержант с биноклем, присмотрелся.
3: Нет, живой. Нет, живой, без гимнастерки.
2: А не фриц? Не к нам ли в тыл?
1: Нет. А может, это Теркин?
4: Это так, я пошутил.
3: Стой, ребята. Не соваться. Толку нет спускать понтон.
1: Разрешите попытаться.
2: Что пытаться?
1: Братцы! Он!
0: Под горой штабной избушки парня тотчас на кровать положили для просушки, стали спиртом растирать. Растирали, растирали, вдруг он молвит, как во сне.
5: Доктор, доктор, а нельзя ли изнутри погреться мне, чтоб не все на кожу тратить?
0: Дали стопку, начал жить, приподнялся на кровати.
5: Разрешите доложить. Взвод на правом берегу. Жив, здоров, назло врагу. Лейтенант всего лишь просит огоньку туда подбросить, а уж следом за огнем встанем, ноги разомнем. Что там есть, перекалечим, переправу обеспечим.
0: Доложил по форме, словно тотчас плыть ему назад.
6: «Молодец!»
0: — сказал полковник.
6: «Молодец! Спасибо, брат!»
0: И с улыбкою неробкой говорит тогда боец.
5: «А еще? Нельзя ли стопку? Потому как молодец!»
0: Посмотрел полковник, строго покосился на бойца.
6: «Молодец! А будет много, сразу две!»
5: «Тык два ж конца!»

0: На могилы, рвы, канавы, на клубки колючки ржавы, на поля, холмы, дырявы, изувечены земли, на болотный лес корявый, на кусты снега легли. Вслед за роты на опушку Теркин движется с катушкой, разворачивает снасть.
1: Приказали делать связь.
0: Рота головы пригнула, снег чернеет от огня. Теркин крутит.
1: Тула! Тула! Тула, слышишь ты меня?
0: Подмигнув бойцам украдкой, мол...
2: У нас да не пойдет.
0: Дунул в трубку для порядку, командиру подает. Командиру все в привычку. Голос в горсточку, как спичку. Трубку к низу. Лег бочком, чтоб поземка не задула.
1: Все в порядке.
3: Тула! Тула! Помогите огоньком!
0: Вслед за ротою стрелковой Теркин дальше тянет провод. Взвод за валом огневым. Теркин сходу вслед за взводом. Топит провод точно в воду. Жив-здоров и невредим. Вдруг из кустиков корявых, взрытых, вспаханных кругом, чех! Снаряд со вспышкой ржавой. Теркин тотчас в снег ничком. Видит Теркин погребушку.
2: Не оттуда ли пушка бьет?
0: Передал бойцам катушку.
2: Вы вперед, а я в обход.
0: Сходу двинул в дверь гранатой, спрыгнул вниз, пропал в дыму.
1: Офицеры, солдаты, выходи по одному!
0: Тишина, полоска света.
2: Что там дальше, поглядим. Никого, похоже, нету. Никого. И я один.
0: Гул разрывов, словно в бочке, отдается в глубине.
2: Дело дрянь. Другие точки бьют по занятой. По мне... Бьют неплохо, спору нету. Добрым словом помяни хоть за то, что погреб этот прочно сделали они. Прочно сделали, надежно. Тут не то, что воевать. Тут, ребята, чай пить можно. Стенгазету выпускать.
0: Непривычный, непохожий дух обжитого жилья.
2: Эх, суконная, казённая, военная шинель, у костра в лесу прощённая. Снова сунуться? Ну что же, в обороне нынче я. На прицеле вход и выход, две гранаты под рукой.

0: Смолк огонь, и стало тихо. И идут. Один, другой.
1: Теркин, стой. Дыши ровнее. Теркин, ближе подпусти. Теркин, целься. Бей вернее. Теркин, сердце не чести.
2: За секунду до разрыва, знать хотел подать пример, прямо в ровик спрыгнул живо в полушубке офицер. И поднялся незадетый, цельный, ждет за косяком. Офицер из пистолета, Теркин в мягкое штыком. Сам присел, присел тихонько, повело его легонько, тронул правое плечо.
1: Ранен. Мокро. Горячо.
2: Вслед за тем другой ударил, и темнее стало вдруг.
1: Это наши. Понял, парень. Наши бьют. Теперь...
2: Оглушенный тяжким гулом, Теркин никнет головой.
1: Тула, Тула, что ж ты, Тула? Тут же свой боец, живой.
2: Он сидит за стенкой дзота, кровь течет, рукав набряк. Тула, Тула, неохота помирать ему вот так.
1: Жалко жизни той приманки, малость хочется пожить. Хоть погреться на лежанке, хоть портянки просушить.
2: Теркин сник, тоска согнула. Тула, Тула, что ж ты, Тула?
1: Тула, Тула, это ж я. Тула, родина моя.

0: А тем часом издалека, глухо, как из-под земли, ровный, дружный, тяжкий рокот надвигался, рос с востока, танки шли. И пускай в бою впервые, но, ребята, свет пройди, ловит в щели смотровые кромку поля впереди. Видят, вздыбился разбитый, развороченный накат.
1: Крепко бито. Цель накрыта.
2: Ну, а вдруг как там сидят?
0: Двое вслед за командиром вниз, с гранатой вдоль стены. Тишина. Углы темны.
3: Хлопцы! Заняты квартиры.
0: Слышали вдруг из глубины.
1: Не обман, не вражьи шутки. Голос правдошный, родной.
3: Пособите. Вот уж сутки, точка данная за мной.
2: В темноте, в углу каморки, на полу боец в крови.
1: Кто такой?
0: Но смолкнул Теркин. Как там хочешь, так зови. Он лежит с лицом землистым, не моргнет хоть глаз кали. В самый срок его танкисты подобрали, повезли.

фронт налево, фронт направо, и в февральской в южной мгле страшный бой идет, кровавый, смертный бой, не ради славы, ради жизни на земле.

0: Тишина, покой, крылечко, веник, ноги обметай. Дальше горница и печка, все, что надо. Чем не рай?
1: Вот и в книге ты отмечен. Раздевайся, проходи. И плечми у теплой печки на свободе поведи. Осмотрись вокруг детально. Вот в ряду твоя кровать. И учти, что это спальня.
0: То есть место специально для того, чтобы только спать.
1: Самолично, безраздельно занимать кровать свою.
0: Спать в сухом тепле постельном.
1: Спать в одном белье нательном.
0: Как положено в раю.
1: И по строгому приказу, коль тебе здесь быть пришлось, ты помимо сна обязан пищу в день 4 раза принимать.
2: Но как? Вопрос. Всех привычек перемена поначалу тяжела. Есть в раю нельзя с колена, можно только со стола.
3: И когда покончишь с пищей, не забудь еще, солдат, что в раю за голенище ложку прятать не велят.
0: Вот обед прошел. И ужин.
1: Как вам нравится у нас?
0: Ничего. Немножко б хуже, то и было б в самый раз. И могу вам сообщить из своей палаты, что большой любитель жить, выжил я, ребята.
1: И могу вам сообщить из своей палаты, что большой любитель жить, выжил я, ребята. Озабочен я сейчас лишь одной задачей, чтоб попасть в родную часть никуда иначе. Ведь покуда что она для меня солдата, все на свете, все сполна, и родная сторона, и семья, и хата. За письмом, надеюсь, вслед буду сам обратно. Ну и повару привет от меня двукратный. Пусть и впредь готовит так, заправляя жирно, чтоб в котле стоял черпак.
0: А по команде смирно.
1: Сплю скорей, дожду вестей. Все сказал до корки.
0: Обнимаю вас, чертей. Ваш Василий Теркин.
4: Да чего ж, брат, досадно. Столько вдруг свалилось бед. Потерял семью? Ну ладно. Нет. Так на тебе кисет. Запропастился куда-то. Хвать-похвать пропал и след. Потерял и двор, и хату. Хорошо. И вот кисет. Без кисета у махорки вкус не тот уже. Слаба. Вот судьба, товарищ Теркин.
0: Это что там за судьба? Разреши одно отметить, мой товарищ и сосед. Сколько лет живем на свете? 25. А ты, кисет.
4: Перещупал все вокруг. Без кисета, как без рук.
0: Без кисета, несомненно, ты, боец, уже не тот. Раз кисет... Предмет военный, на-ка мой, не подойдет? Принимай, я добрый парень.
4: А не жаль?
0: Не пропаду, мне еще 5 штук подарят в наступающем году.
2: Тот берет кисет потертый, как дитя обновки рад. И тогда Василий Теркин словно вспомнил.
0: Слушай, брат, потерять семью не стыдно, не твоя была вина. Потерять башку обидно. Только что ж, На то война. Потерять кисет с махоркой, если некому пошить, я не спорю, тоже горько, тяжело. Но можно жить. Пережить беду проруху, в кулаке держать табак. Но Россию, мать-старуху, нам терять нельзя никак. Сколько жить еще на свете, год или два, или тысячи лет, мы с тобой за все в ответе. То-то, брат, а ты кисет.
5: Покурил, вздохнул и на бок.

0: Как-то странно голове, простыня пускай одна, нет так намал сразу две. Сон забвенья на пороге, ровно сладко дышит грудь. Ах, как холодно в дороге у объезда где-нибудь. Как прохватывает ветер, как луна теплом бедна. Ах, как трудно все на свете. Служба, жизнь, зима, война. Как тоскует о постели на войне солдат живой. Что ж не спится в самом деле? Не укрыться ль с головой? То ли жарко, то ли зябко, не понять, а сна все нет.
1: Да надень ты, парень, шапку. Ты не первый, не второй страдаешь тут. Поначалу наши нервы спать без шапки не дают.
0: Вижу, нет, не зря послушал тех, кто знали, в чем резон. Как-то вдруг согрелись уши, как-то стало мягче, глуше, и всего свернуло в сон.

0: По дороге прифронтовой, запоясан, как в строю, шел боец в шинели новой, догонял свой полк стрелковый, роту первую свою. Шел легко и даже браво, по причине по такой, что махал своей правой, как и левой рукой. Вдруг сигнал за поворотом. Дверцу выбросил шофер, тормозит.
1: Садись, пехота! Щеки снегом бы натер!
2: Далеко ли?
3: На фронт обратно. Руку вылечил.
2: Понятно. Не герой?
3: Покамест нет.
2: Доставай тогда кисет.
0: Грузовик гремит трехтонный. Вдруг колонна впереди.
2: Будь ты пеший или конный, а с машиной стой и жди.
0: От глухой лесной опушки до невидимой реки встали танки, кухни, пушки, тягачи, грузовики.
3: На просторе ветер резок, зол мороз вблизи железа.
2: Дует в душу, входит в грудь. Не дотронься как-нибудь.
3: Вот беда, во всей колонне завалящей нет гармонии. А мороз не стать, не сесть.
0: Снял перчатки, трет ладони. Слышит вдруг.
1: Гармонь-то есть.
3: У кого гармонь, ребята?
1: Да она-то здесь, браток.
0: Оглянулся виновато на водителя стрелок.
3: Так сыграть бы на дорожку.
4: Да сыграть оно не вред.
3: В чем же дело? Чья гармошка?
4: Чья была, того, брат, нет.
0: И сказал уже водитель вместо друга своего.
4: Командир наш был любитель. Схоронили мы его.
1: Вот в этой башне он сидел в бою вчерашнем. Трое были мы друзья.
3: Да нельзя так уж нельзя. И опять же посудите. Может, завтра с места в бой.
0: Знаешь что, сказал водитель.
4: Ну, сыграй ты, шут с тобой.
0: Только взял боец трехрядку, сразу видно гармонист. Для начала, для порядка, кинул пальцы сверху вниз. По забытой деревенской вдруг завел, глаза закрыв, стороны родной Смоленской грустный памятный мотив. И от той гармошки старой, что осталась сиротой, как-то вдруг теплее стало на дороге фронтовой. От машин заиндивелых шел народ как на огонь. И кому какое дело, кто играет, чья гармонь. И сменившие пальцы быстро, он как будто на заказ здесь повел о трех танкистах, трех товарищах рассказ.

Не проник ли слово в слово? Не о том ли песня вся? И потупились сурово в шлемах кожаных друзья. А боец зовет куда-то, далеко, легко ведет. Ах, какой вы все, ребята, молодой еще народ! Я не то еще сказал бы, про себя поберегу. Я не так еще сыграл бы, жаль, что лучше не могу.

0: Обогреться, потолкаться к гармонисту все идут, обступают.
1: Стойте, братцы, дайте на руки подуть.
0: И забыто, не забыто, да не время вспоминать, где и кто лежит убитый, и кому еще лежать, и кому траву живому на земле топтать потом, до жены прийти, до дому. Где жена и где тот дом? И опять долой перчатку, оглянулся молодцом, и как будто ту трехрядку повернул другим концом. Плясуны на пару пара с места кинулись вдруг. Задышал морозным паром, разогрелся тесный круг.
2: Веселей кружитесь, дамы! На носки не наступать!
0: И бежит шофер тот самый, опасаясь опоздать. Чей кормилец, чей поилец, где пришелся ко двору, крикнул так, что расступились.
3: Дайте мне, а то помру! Эх, друг, кабы стук, кабы вдруг мощеный круг, кабы валенки отбросить, подколоться на каблук, припечатать так, чтоб сразу каблуку тому каюк. Эх!
0: А гармонь зовет куда-то, далеко, легко ведет. Нет, какой вы все, ребята, удивительный народ. Хоть бы что, ребятам этим, с места в воду и в огонь. Все, что может быть на свете, хоть бы что, гудит гармонь. Выговаривает чисто, до души доносит звук. И сказали два танкиста гармонисту:
4: знаешь, друг, нам теперь стоять в ремонте. У тебя маршрут иной.
5: Это точно.
4: А гармонь-то знаешь что? Бери с собой.
6: Забирай. Играй в охоту. В этом деле ты мастак. Весели свою пехоту.
5: Что вы, хлопцы, как же так?
0: И сапушки отдаленный. Из-за тысячи колес, из конца в конец колонны по машинам донеслось.

0: И молчит, сопит сурово, кое-где привстал народ. Из мешка из вещевого Теркин шапку достает. Просто шапку меховую, той подругу боевую, что сидит на голове.
1: Есть одна. Откуда две?
2: Привезли меня на танке. Вижу, нет моей ушанки. И не то, чтоб очень зябкий, просто гордость у меня. Потому боец без шапки не боец, как без ремня. А девчонка перевязку нежно делает с опаской. И, видать, сама она в этом деле зелена. Крикнул: шапку мне, иначе не поеду. Вот дела. Так кричу, почти что плачу. Рана трудная была. А она, девчонка эта, словно баюшки-баю, шапки вашей, милой, нету. Я вам шапку дам свою. Наклонилась и надела. Не волнуйтесь, говорит. И своей ручонкой белой обкололась. Был не брит. Сколько в жизни всяких шапок я носил, уже не счесть. Но у этой даже запах не такой, какой ты есть.
3: Ишь, выдумал примету.
1: Слышал звон издалека.
4: А зачем ты шапку эту сохраняешь?
2: Дорога бойцу, как память.

0: Отдымился бой вчерашний. Высох пот, металл простыл. От окопов пахнет пашней. Летом, мирным и простым.
1: В полверсте, в кустах противник. Тут шагам и пядям счет. Фронт, война. А вечер дивный по полям пустым идет.
2: И откуда по-пустому долетел, донесся звук? Добрый, давний, знакомый звук вечерний. Майский жук. И ненужной горькой лаской растревожил он ребят, что в росой покрытых касках по окопчикам сидят. И такой тоской родною сердце сразу обволок.

0: одной постылой ноте. Ноет, воет, как в трубе.
1: И бежать при всей охоте не положено тебе.
0: Жизнь не даст.
2: Ложись!
3: И какой ты вдруг покорный. На груди лежишь земной, заслонясь от смерти черной, только собственной спиной.
2: Ты лежишь ничком, парнишка, 20 неполных лет. Вот сейчас тебе и крышка, вот тебя уже и нет.
4: Ну-ка, что за перемена? То не шутки, бой идет.
1: Встал один и бьет с колена из винтовки в самолет.
2: Бой неравный,
4: бой короткий.
2: Самолет чужой с крестом покачнулся.
1: Точно лодка, зачерпнувшая бортом.
2: Накренясь, пошел по кругу. Кувыркается над лугом.
1: Не задерживай, давай!
2: В землю штопором въезжай!
5: Сам стрелок глядит с испугом, что наделал невзначай. Самолет, стальная снасть, ухнул в землю, завывая.
6: Шар земной пробить желая и в Америку попасть.
7: Не пробил, старался слабо.
1: Видно, место прогадал.
8: Кто стрелял?
1: Звонят из штаба.
8: Куда попал?
1: А кто стрелял?
9: Вот он сам стоит с винтовкой. Вот поздравили его, и как будто всем неловко, неизвестно от чего, виноваты, что ли, отчасти. И сказал сержант спроста.
10: Вот что значит парню счастье. Глядь, и орден как с куста.
9: Не промедливши с ответом, парень сдачу подает.
11: Не горюй, у немца этот не последний самолет.
9: С этой шуткой-поговоркой облетевший батальон перешел в герои Теркин. Это был, понятно, он. Где-то, будто на задворке, будто знать про то не знал, на своем участке Теркин в обороне загорал. У лесной глухой речушки, что катилась вдоль войны, после доброй пастирушки поразвесил для просушки гимнастерку и штаны, на припеке обнял землю, руки выбросил вперед и лежит, и так-то дремлет.
11: Может быть, за целый год. И речушка, неглубокий родниковый ручеек, шевелит травой осокой у моих разутых ног. И курлычет с тихой лаской, моет камушки на дне. И выходит не то сказка, не то песенка во сне. Я на речке ноги вымою, куда реченька течет, в сторону мою родимую, может, где-нибудь свернешь. Там печаль свою великую, что без края и конца над тобой, над речкой выплакать. Может, выйдет мать бойца.

0: Тем не на расправу генерал его зовет.
1: Честью, друг, считай немалой, заработанной в бою, услыхать от генерала вдруг фамилию свою. Знай, за дело, за заслугу жмет тебе он крепко руку боевой своей рукой. Вот, брат, значит, ты какой? Богатырь, орел, ну, просто воин, скажет генерал.
2: И пускай ты даже ростом и плечми всего не взял.
1: Нет, ребят, я не гордый. Не загадывая вдаль, так скажу. Зачем мне орден? Я согласен на медаль. И то не к спеху. Вот закончили бы войну. Вот бы в отпуск я приехал на родную сторону.
2: Будешь ли жив еще?
1: Буду ли жив еще? Едва ли. Тут вою я, не гадай. Но скажу насчет медали. Мне ее тогда подай. Обеспечь, раз я достоин. И понять вы все должны, дело самое простое. Человек пришел с войны. Вот пришел я с полустанка в свой родимый сельсовет. Я пришел, а тут гулянка.
2: А нет гулянки.
1: Ладно, нет. Я в другой колхоз и в третий. Вся округа на виду. Где-нибудь я в сельсовете на гулянку попаду. И, явившись на вечерку, хоть не гордый человек, я б не стал курить махорку, а достал бы я казбек. И сидел бы я, ребята, там как раз друзья мои, где мальцом под лавку прятал ноги босые свои. И дымил бы папиросой, угощал бы всех вокруг, и на всякие вопросы отвечал бы я не вдруг. Как, мол, что? Бывало всяк. Трудно все же. Как когда? Много раз ходил в атаку. Да случалось иногда. И девчонки на вечерке позабыли всех ребят. Только слушали б девчонки, как ремни на мне скрипят. И шутил бы я со всеми, и была б меж них одна, и медаль на это время мне, друзья, вот так нужна.
0: Теркин, Теркин, добрый малый, что тут смех, а что печаль? Загадал ты, друг, немало, загадал далеко вдаль. Были листья, стали почки, почки стали вновь листвой, а не носит писем почта в край родной Смоленский твой. Где девчонки, где вечерки, где родимый сельсовет? Знаешь сам, Василий Теркин, что туда дороги нет. Нет дороги, нету права побывать в родном селе. Страшный бой идет, кровавый, смертный бой, не ради славы, ради жизни на земле.

0: Бой в разгаре. Дымкой синий серый снег заволокло. И в цепи идет Василий, под огнем идет в село.
1: Низко смерть над шапкой свищет, хоть кого согнет в дугу.

0: цепь идет, как будто ищет что-то в поле на снегу. А бойцам, что помоложе, что впервые так идут.
1: В этот час всего дороже знать одно, что Теркин тут.
2: Толку нет, что в миг тоскливый, как снаряд берет разбег, Теркин также ждет разрыва, камнем кинувшись на снег. Что над страхом меньше власти у того в бою подчас, кто судьбу свою и счастье испытал уже не раз. Что, быть может, эта сила уцелевшим из огня человека выносила до сегодняшнего дня. Да вот этой борозденки, где лежит, вобрав живот, он, обшитый кожей тонкой, человек, лежит и ждет. И дождался. Слышит Теркин.
3: Взвод! За родину! Вперед!
2: Лейтенант щеголеватый, конник спешенный в боях, по-мальчишечи усатый, весельчак, плесун, казак. Вот уже у крайней хаты поднял он ладоньку сам.
3: Молодцы! Вперед, ребята!
2: Крикнул так молодцевато, словно был Чапаев сам. Только вдруг вперед подался, оступился на бегу. Четкий след его прервался на снегу. И нырнул он в снег, как в воду, как мальчонка с лодки в вир. И пошло в цепи по взводу.
0: Ранен командир!
4: Ранен командир!
2: Подбежали. И тогда-то, с тем и будет не забыт, он привстал.
5: Вперед, ребята! Я не ранен. Я убит.
0: Край села, сады, задворки, в двух шагах, в руках. Вот-вот.
2: И увидел, понял Теркин, что вести его черед.
3: Взвод! За родину вперед!
2: И доверчиво по знаку, за товарищем спеша, с места бросились в атаку 40 душ. Одна душа.

0: За далекие пригорки уходил сражение жар. На снегу Василий Теркин неподобранный лежал. Снег под ним, набрякший кровью, взялся груда ледяной. Смерть склонилась к изголовью.
1: Ну, солдат, пойдем со мной. Мы его не бойся мрака. Ночь, поверь, не хуже дня.
2: А чего тебе, однако, нужно лично от меня?
1: Нужен знак один согласия, что устал беречь ты жизнь, что о смертном молишь часе.
2: Сам, выходит, подпишись. Потерплю.
1: И зачем тебе, подумай, если кто и подберет, пожалеешь, что не умер здесь, на месте, без хлопот.
2: Шутишь, смерть, плетешь тенета. Мне как раз пожить охота. Я и не жил ты еще.
1: А и встанешь, толку мало. А и встанешь, все сначала. Холод, страх, усталость, грязь. А тоска, солдат, в придачу. Как там дома? Что с семьей?
2: Вот уже выполню задачу, кончу немца и домой.
1: Дай еще сказать старухе, вдруг придешь с одной рукой или еще каким калекой. Сам себе и то постыл.
2: Я не худший и не лучший, что погибну на войне. Но в конце ее, послушай, дашь ты на день отпуск мне, дашь ты мне в тот день последний, в праздник славы мировой, услыхать салют победный, что раздастся над Москвой. Дашь ты мне в тот день немножко погулять среди живых. Дашь ты мне в одно окошко постучать в краях родных. И как выйдут на крылечко, смерть, а смерть еще мне там. Дашь сказать одно словечко, пол словечка.
1: Нет, не дам.
3: Так пошла ты прочь, косая! Я солдат еще живой. Буду плакать, выть от боли, гибнуть в поле без следа. Но тебе по доброй воле я не сдамся никогда!
4: Ох-ох-о. Устали за день.
5: Доставай кисет, земляк. На покойничке присядем, да покурим натощак.
4: Кабы знаешь, до затяжки щец горячих котелок.
5: Кабы капельку из фляжки.
4: Кабы так, один глоток.
2: Прогоните эту бабу. Я солдат еще живой.
4: Ты смотри-ка, вот так штука.
5: Что ты думаешь? А ну-ка, понесем его в самбат.
0: Оглянись, как встал с рассвета или ночь не спал солдат. Был или не был здесь два лета, две зимы тому назад. Вся она от Подмосковья и от Волжского Верховья до Днепра и Заднепровья вдаль на запад сторона, прежде отданная с кровью, кровью вновь возвращена. Праздник близок, мать Россия, оберни на запад взгляд. Далеко ушел Василий, Вася Теркин, твой солдат. То серьезный, то потешный, ни почем что дождь, что снег, в бой вперед, в огонь кромешный, он идет, святой и грешный, русский чудо-человек.

0: Мать, земля моя родная, сторона моя лесная, Приднепровский отчий край, здравствуй, сына привечай. Я загнул такого крюку, я прошел такую даль и видал такую муку, и такую знал печаль. Мать, земля моя родная, дымный дедовский большак, я про то не вспоминаю, не хвалюсь, а только так. Я иду к тебе с востока, я тот самый, не иной. Ты взгляни, вздохни глубоко, встреться наново со мной.
1: Вот и взгорье, вот и речка, глушь, бурьян солдату в рост, да на столбике дощечка, мол, деревни Красный мост. И нашлись, что были живы, и скажи ему спроста, все по правде, что служивый достоверный сирота. У дощечки на развилке, сняв пилотку, наш солдат постоял, как на могилке, и пора ему назад. И подворье покидая, за войной спеша скорей, что он думал, не гадаю, что он нес в душе своей. Но бездомный и безродный, воротившись в батальон, ел солдат свой суп холодный после всех и плакал он. На краю сухой канавы с горькой детской дрожью рта плакал, сидя с ложкой вправо, с хлебом влево, сирота. Плакал, может быть, о сыне, о жене, о чем ином, о себе, что знал, отныне плакать некому о нем. Должен был солдат и в горе закусить и отдохнуть, потому, друзья, что вскоре ждал его далекий путь.

0: фронт полнел, как половодья, вшире вдаль, к Днепру, кони шли, прося поводья, как с дороги ко двору. И в пыли, рябой от пота, фронтовой смеялся люд.
1: Хорошо идет пехота, раз колеса отстают.
0: Ни почем, что уставали по пути к большой реке, так что ложку на привале не могли держать в руке. Вновь сильны святым порывом, шли вперед своим путем, сострадальчески счастливым от жары открытым ртом. Золотое бабье лето оставляя за собой, шли войска, и вдруг с рассвета наступил Днепровский бой. Бой гремел за переправу, а внизу, южнее чуть, немцы с левого на правый, запоздав, держали путь. Но уже не разминуться, Теркин строго говорит.
2: Пусть на левом в плен сдаются, здесь пока прием закрыт.
0: А на левом сходу подоспевшие штыки их толкали в воду, а вода себе теки. И еще меж берегами без разбору наугад бомбы и сваи помогали загонять, стелить накат. Но уже из погребушек, из кустов, лесных берлог шел народ, родные души по обочинам дорог. К штабу на берег восточный плелся стежкой стороной некий немец беспорточный, веселя народ честной.
3: С переправы?
4: С переправы, только из Днепра.
3: Плавал, значит, плавал,
5: дьявол. Потому пришла жара.
4: Сытый черт, чистопородный.
5: В плен спешит, как на привал.
0: Но уже любимец взводный, Теркин в шутки не встревал. Он курил, смотрел не строго, думы заняты своей. За спиной его дорога много раз была длинней. И молчал он не в обиде, никому-нибудь в упрек. Просто больше знал и видел, потерял и уберег.
1: А война пошла какая! Кухни сзади, черт их где!
6: Позабудешь и про голод за хорошую войной.
7: Шутки, что ли? Сутки город, двое суток областной.
1: Позабудешь и про жажду.
8: Потому что пиво пьет на войне отнюдь не каждый тот, что брал пивной завод. Так-то сходу ли, не сходу, соступив с родной земли, пограничный к речек воду, мы с боями перешли.

0: Поздний день встает, нерусский, над немилой стороной. Черепичный щебень хрусткий мокнет в луже под стеной.
1: Всюду надписи, отметки, стрелки, вывески, значки, кольца проволочной сетки, загородки, дверцы, клетки. Все нарочно для тоски. Мать, земля родная наша, в дни беды и в дни побед нет тебя светлей и краше, и желаний сердцу нет. Помышляя о солдатской, непредсказанной судьбе, даже лечь в могиле братской лучше кажется в тебе. А всего милей до дому, до тебя дойти живому, заявиться в те края. Здравствуй, родина моя! Воин твой, слуга народа, с честью может доложить, воевал 4 года, воротился из похода и теперь желает жить.

0: Смыли весны горький пепел очагов, что грели нас. С кем я не был, с кем я не пил, в первый раз, в последний раз. С кем я только не был дружен, с первой встречи близ огня. Скольким душам был я нужен, без которых нет меня.
1: И теперь, как смолкли пушки, предположим, наугад, пусть нас где-нибудь в пивнушке вспомнит после третьей кружки с рукавом пустым солдат. Пусть в какой-нибудь коптерке у кухонного крыльца скажут в шутку: «Эй ты, Теркин, про какого-то бойца».
0: Повесть памятной годины. Эту книгу про бойца я и начал с середины и закончил без конца. С мыслью, может, дерзновенный, посвятить любимый труд павшим памяти священной, всем друзьям поры военной, всем сердцам, чей дорог суд.

0: Когда пройдешь путем колонн в жару и в дождь и в снег, тогда поймешь, как сладок сон, как радостен ночлег. Когда путем войны пройдешь, еще поймешь порой, как хлеб хорош и как хорош глоток воды сырой. Когда пройдешь таким путем ни день, ни два, солдат, еще поймешь, как дорог дом, как отчий угол свят. Когда науку всех наук в бою постигнешь бой, еще поймешь, как дорог друг, как дорог каждый свой. И про отвагу, долг и честь не будешь зря твердить, они в тебе, какой ты есть, каким лишь можешь быть. Таким, с которым, коль дружить и дружбы не терять, как говорится, можно жить и можно умирать.
1: Музыканты улыбаются.

0: Да, в жизни каждого человека встречается немало забавных историй, таких, что запоминаются надолго. Иной курьезный случай вспоминается много лет спустя. А в мире искусства любопытные и занимательные истории встречаются особенно часто.
1: Да.
0: Такова уж жизнь артистов. Об этих забавных случаях мы и хотим рассказать вам сегодня.
2: Разрешите представить ваших собеседников? Артисты...
0: Сергей Цейц.
3: Михаил Погоржельский.
2: И Ирина Карташова.

Добродушный, общительный Гайден любил посещать народные гулянья. И вот как-то на одном из деревенских праздников он заметил мальчиков, с превеликим удовольствием игравших на сопелках, дудках и трещотках. Гайден купил такие же игрушки для себя и, вернувшись домой, стал пробовать их, а затем писать какую-то музыку. Спустя некоторое время в Вене Гайден посетил одного из своих друзей, в доме которого часто собирались любители-музыканты. Ну и, конечно, все хотели услышать очередную новинку Гайдена. Но тот не торопился. Для детей своего приятеля он привез на этот раз необычные игрушки. Детскую трубу, кукушку, соловья, трещотку, звонкий треугольник. Раздав игрушки, Гайден разложил перед своими приятелями ноты нового сочинения и сказал: «А теперь давайте-ка сыграем все вместе». Так впервые зазвучала детская симфония Гайдена для струнного оркестра с набором детских инструментов.

0: Однажды вечером композитор проходил с приятелем мимо маленького кабачка, откуда слышалась музыка. Исполнялся его минуэт. Войдя в кабачок, композитор спросил, чей это минуэт. Гайдно, ответил ему музыкант с явным презрением к невежественному незнакомцу. «Довольно скверная музыка», — заметил композитор, не подозревая, какую бурю вызовут эти слова. Скрипач, страстный поклонник Гайдна, в гневе поднял скрипку, готовый ударить незнакомца. Вскочили и зашумели остальные музыканты. Жестокую потасовку предотвратил приятель Гайдна. Обладая незаурядной силой, он растолкал всех, схватил Гайдна, и оба они со всех ног бросились на улицу.
1: Впоследствии вряд ли кто с таким теплым чувством вспоминал своих друзей, как Гайдна своих обидчиков-музыкантов. Немало забавных историй было и с великим Моцартом. Я хочу вам рассказать историю с бантиком. Знаете вы ее?
2: Нет.
0: Нет.
1: Раз ясным летним вечером Моцарт и его жена Констанца вышли на прогулку. На главной улице Вены у известного модного магазина им повстречалась щегольская коляска. Из нее выпорхнула восхитительно одетая девушка. Хорошенькая, сказала Констанца. Скорее нарядная, отозвался Моцарт. Знаешь, что мне больше всего на ней понравилось? Пояс. Особенно пунцовый бантик, которым застегнут. А платье? Нет, именно пояс. И не шляпка жемчужная на боку. Нет, я не так внимательно ее разглядывала. Ну, что касается пояса, ответил Моцарт, пропустив шпильку мимо ушей, то на это денег у нас хватит. Они вошли в магазин и приобрели точь-в-точь такой пояс, какой был на незнакомке. По возвращении домой Констанца побежала на кухню распорядиться незатейливым обедом. Вскоре пришел певец Каспар, приятель Моцарта. Ей захотелось обновить покупку. Но неожиданно она обнаружила, что бантик на поясе исчез.
2: Что?
1: Все принялись искать. Наконец пропажа нашлась. Бантик принес кудлатый пес Гроций. Вид у пса был такой, точно он хотел сказать: «Без меня вы бы его никогда не отыскали». Каспар и Констанца смеялись, собака лаяла, а Моцарт сидел в отдалении у письменного стола и что-то писал. Не прошло и получаса, как он торжественно объявил: «Ну, теперь послушайте, как я вас описал». Это был терцет для тенора, сопрано и баса.
3: Мы ищем бантик алый.
4: Бантик? Я нашел ваш бантик алый.

0: нашли, нашли. Да.
1: Вы знаете композитора Спонтини?
2: Нет, нет, что-то не припомню.
1: И неудивительно. Мало кто его знает, хотя в свое время он был достаточно известен. Рассказывают, что Спонтини имел много орденов и в торжественных случаях надевал их все без исключения. И вот однажды Спонтини был на репетиции большого музыкального праздника. Один из игравших в оркестре музыкантов сказал, обращаясь к своему товарищу: «Посмотри-ка, сколько у Спонтини орденов, а ведь у Моцарта ни одного не было». Спонтини, быстро повернувшись к говорившему, произнес: «Милый друг, Моцарт в них не нуждался».
3: Что это?
2: Это метроном. Прибор для определения темпа музыкального произведения.
3: Да, но...
2: Сейчас я вам объясню. Как-то в Вене Бетховен познакомился с неким Мельцером. По профессии Мельцер был музыкантом, но в душе изобретатель. Он-то и сконструировал метроном. Прибор равномерными ударами с абсолютной точностью устанавливал любой темп. Ознакомившись с изобретением друга, Бетховен пришел в восторг и в подражание постукиванию метронома написал «Аллегретто 8-й симфонии».

А я вспомнил еще один случай с Бетховеном. На одном торжественном концерте оркестр под управлением известного дирижера исполнял увертюру «Леонора». По замыслу Бетховена, в двух местах этого произведения за сценой должна играть труба. Однако труба на этот раз молчала. Оркестранты недоумевали, что могло случиться с трубачом, обычно таким дисциплинированным. С последними звуками оркестра разгневанный дирижер бросился за кулисы. Его глазам представилась забавная сцена. Трубач беспомощно барахтался в объятиях рослого пожарника, который повторял зловещим шепотом: «Я вам говорю, что сейчас нельзя поднимать шум на сцене. Идет концерт!» И вот оно, не прозвучавшее соло трубы из «Леоноры».

0: Паганини.
1: О нем писали много курьезного.
0: Мне запомнился такой эпизод. Паганини опаздывал на концерт. Наняв извозчика, он приказал поскорее вести себя к театру. Расстояние было незначительное. «Сколько следует заплатить вам?» — спросил Паганини извозчика. 10 франков, — ответил тот. «Вы шутите?» «И не думал. Ведь возьмете же вы по 10 франков с каждого, кто будет сегодня слушать вашу игру на одной струне». «Хорошо», — сказал Паганини. «Я заплачу вам 10 франков, но зато и вы довезете меня до театра только на одном колесе». Извозчик был озадачен и по приезде на место взял с Паганини только 2 франка.

известный немецкий пианист и композитор Макс Регер, исполнявший фортепианную партию в квинтете Шуберта «Форель», получил в подарок от одного поклонника корзину форелей. Регер поблагодарил его письмом, в котором шутливо заметил, что в следующем концерте он будет исполнять «Минуэт быка» Гайдна.

Один меценат, приглашая на чай Винявского, сказал как бы мимоходом: «Может быть, вы захватите с собой и скрипку?» «Благодарю вас», усмехаясь, сказал артист. «Но она чаю не пьет». «Чаю она не пьет», сказал меценат. «Но послушать скрипку всегда приятно».

0: Вы, кажется, хотели продолжить.
1: Мы продолжим в другой раз. И я думаю, не только мы. Может быть, те, кто слушал нашу передачу, знают что-нибудь интересное и забавное из жизни музыкантов и захотят принять участие в наших беседах. Сделать это очень просто. Напишите о том, что вы вспомните, в музыкальную редакцию Всесоюзного радио для передачи «Музыканты улыбаются».

Дорогой сеньор Джулио, вот мы, наконец, и в море. У нас отдельные апартаменты по высшему классу. Комната с двумя позолоченными кроватями и разными матовыми лампами. Гостиная с мягкими диванами и зеркалами, как у Микадо. Комната для завтрака с мебелью в изысканном английском стиле. Забавные шкафы, которые даже освещаются внутри. Все удобно, просторно, свободно, как в самом современном отеле. Цена 8000 лир только за проезд. Окна большие, с шелковыми занавесками. Словом, просто восхитительно. Хвала, Метрополитен. Море пока что невозмутимо, словно китайский император. Тита тоже хорошо устроен, но все или почти все время проводит у нас, растянувшись на мягкой величественной софе. Нас обслуживают специальные гарсон, которые при каждом знаке прибегают как лакеи. Я думаю, что даже вы, такой противник моря, чувствовали бы себя здесь хорошо. Вашингтон имеет водоизмещение в 36 тысяч тонн. Длина его 220 метров. Колоссальный, пирамидальный. Ну, пока хватит, лечитесь, и будем надеяться, что по возвращении найдем вас в полном здравии, а девушка порадует нас своим успехом. Это письмо Джакомо Пуччини написал своему другу и издателю Джулио Рикорди 10 ноября 1910 года. Вместе с сыном Антонио и младшим Рикорди Тито композитор отправился в далекое путешествие через океан, чтобы присутствовать на премьере своей новой американской оперы «Девушка с запада». Впрочем, все прелести и неприятности морского вояжа в заокеанский Нью-Йорк были Пуччини уже знакомы. 4 года назад, в январе 1907 года, другой океанский пароход «Королева Августа Виктория» доставил в нью-йоркский порт супругов Пуччини. Тогда композитор, преодолевая страх перед неведомым континентом, тоже спешил на премьеру, нью-йоркскую премьеру своей «Мадам Баттерфляй». Америка буквально ошеломила Пуччини. Толпы репортеров, охотники за автографами. Что же, это было приятно, значит, годы работы не прошли даром. Ты признан миром, увенчан лаврами, а тебе еще только 46 лет. Премьера «Баттерфляй» в Метрополитен-опера с Джеральдиной Феррар и Энрико Карузо в главных партиях прошла прекрасно. Публика и пресса источали восторги. Еще лучше, по мнению Пуччини, прошла «Манон Леско», тоже впервые показанная американцам зимой 1907 года. Но, как бы ни привлекали внимание Пуччини постановки его собственных опер, в Нью-Йорке его занимало все – и прогулки по городу, и новые знакомства, и приемы, и театры. Непременно нужно было побывать в театре Дэвида Беласко, ведь именно ему, Беласко, Пуччини обязан сюжетом «Мадам Баттерфляй». И на этот раз встреча с известным американским режиссером и драматургом оказалась результативной. Один из спектаклей по пьесе Беласко «Девушка с Золотого Запада» запал в душу Пуччини. Это было то, что нужно для либретто хорошей оперы, сильный романтический женский характер, драматическая коллизия и специфический американский колорит. Но, как композитор писал из Нью-Йорка Джулио Рикорди, это все незавершенное, несолидное, неполное. Место действия «Запад» мне нравится, но во всех пьесах, которые я видел, есть только отдельные сцены там и тут. Нигде нет одной простой нити, сплошь мешанина и местами плохой вкус и устаревшая игра. И все-таки «Девушка с запада» неотступно преследовала Пуччини, постепенно вытесняя возможных соперниц. Они были. Это и Кончита по роману Пьера Луиса, и королева Мария Антуанетта, и бродяги Максима Горького. Но через короткое время все они отступили на второй план, а на первом прочно утвердилась отважная и чистая душой Минни, девушка с Золотого Запада. Еще ребенком вместе с родителями волна золотой лихорадки занесла ее в жестокую и благодатную Калифорнию. Отец с матерью открыли салон, где после нелегкого рабочего дня собирались золотоискатели выпить рюмку-другую, потанцевать, поиграть в карты. Минни росла среди этих суровых и крутых парней. Они стали ее братьями,
близкими и родными, и к ней они тоже относились как к сестре с трогательной любовью и уважением. После смерти родителей Минни продолжила их дело. Теперь к ней, молодой хозяйке салуна, спешили на огонек золотоискатели. И не только за рюмкой спиртного. Свежесть и красота девушки заставили биться сильнее не одно старательское сердце. И ради ее прекрасных глаз полуодичавшие золотоискатели были готовы послушно слушать длинные страницы из Библии, которые им читала Минни. «Омоюсь белее снега, сердце мое станет чистым, и утвердится дух добра и прощения». А это значит, объясняла Минни, что нет такого греха, в котором нельзя было бы покаяться и получить прощение. А потому сохраните в себе милосердие и любовь к вашим ближним. Частенько заходил в салун и шериф Джек Ренс, и он не избежал чар девушки. Шериф готов предложить Минни и руку, и сердце, и деньги, но безуспешно. Минни ко всем одинаково приветлива и равнодушна. Ко всем ли? Однажды она случайно встретила в поле незнакомого человека, и он подарил ей ветку жасмина. И совсем недавно он появился в ее салуне. Его зовут Дик Джонсон.

Уже в июле того же 1907 года Пуччини пишет представителю нью-йоркского отделения фирмы «Рекорди» Джорджу Максвеллу. Задание четкое и конкретное ему. Узнать мнение Беласка...

Вот и над новой, седьмой оперой. Так незаметно пролетели 3 года. Дорогой сеньор Джулио, опера закончена. Я сделал некоторые сокращения и убрал кое-какие вещи, которые очень милы в книге, но излишни в полночь. И поверьте, что теперь есть все. Волнение, зрелище и удачное, довольно большое завершение оперы. Итак, вчера вечером закончились приключения Минни и ее товарищей. Слава Богу! Теперь предстояло долгое путешествие в Нью-Йорк, ибо девушка с Запада предназначалась для Метрополитен-опера. И гордые этим предстоящим событием, американцы готовили композитору поистине сказочный прием. Но прежде всего предстояла большая работа — репетиции, репетиции, репетиции. И хотя за дирижерским пультом стоял Артуро Тосканини, которого Пуччини называл великим артистом, композитор не знал покоя. Обычно веселый и добродушный, он теперь не был похож на самого себя, нервничал, требовал, настаивал, спорил, и так с утра до вечера, до самой премьеры. 10 декабря 1910 года здание Метрополитен-оперы украсилось американскими и итальянскими флагами. Желающих попасть на спектакль было неизмеримо больше, чем мест в зале. Премьеру ждали. Рекламная кампания, развернувшаяся еще 8 месяцев назад, получила свое блестящее завершение. А реклама действительно была шумной и всепроникающей. Тогдашние газеты утверждали, что Пуччини стал в короткое время самым популярным в стране человеком. Его имя печаталось на упаковках туалетного мыла и патентованных лекарств, смотрело с афишей газетных полос. Ни биржевая горячка, ни авиакатастрофа, ни даже президентские выборы не способны были наделать такого шума. Билеты на премьеру невозможно было достать. Они продавались, вернее, перепродавались по баснословным ценам. Так что перекупщики обогатились не меньше, чем старатели Золотого Запада, и значительно быстрее. Накануне премьеры прошла генеральная с публикой. Казалось, вся знать, весь цвет Нью-Йорка собрались в этот день в зале Метрополитен. Дипломаты, крупные бизнесмены, артисты, и среди них сама Сара Бернар, вдохновившая когда-то Пуччини на создание «Тоски». На премьере центральной партии Минни и Джонсона исполнили оперные звезды тех лет Эмма Дестин и Энрико Карузо. В записи, фрагменты которой вы слушаете сегодня, исполнителями также являются звезды, но уже более позднего времени, Рената Тибальди и Марио Дель Монако. Ну что же, вместе с ними мы и вернемся в Калифорнию середины прошлого века. Совсем недавно, в 1848 году, закончилась война между Соединенными Штатами Америки и Мексикой. По условиям мира к штатам отошла завоеванная еще 2 года назад Верхняя Калифорния, названная так в отличие от полуострова Калифорния, который на карте располагается несколько ниже и до сих пор является территорией Мексики. Но, наверное, не меньшим по значимости, чем присоединение к Соединенным Штатам событием, стало то, что в Калифорнии было обнаружено золото. И в Верхнюю Калифорнию хлынули золотоискатели в погоне кто за реальным, а кто за призрачным счастьем. Одновременно со старательством расцвел и бандитизм, ибо то, что одни добывали в поте лица, другие старались отобрать с помощью силы и оружия. Неудивительно, что и юная хозяйка салуна Минни также никогда не расставалась с пистолетом. Береженого Бог бережет. И, к счастью, ей еще ни разу не пришлось им воспользоваться, хотя и в краях бесчинствует шайка грабителей под началом некоего Рамиреса. Бедная Минни, она не подозревает, что Рамирес сидит сейчас перед ней и жадно внимает каждому ее слову. Ей еще предстоит узнать, что Рамирес и Дик Джонсон одно и то же лицо, и что появление Джонсона в салуне — это прекрасно рассчитанная операция. Пока старатели, оставив Минни на сохранение свое золото, будут гоняться за неуловимыми бандитами, Рамирес с помощью подручных завладеет золотой добычей. Но случилось непредвиденное. Чистота девушки, ее доверчивость и доброта перевернули всю душу Джонсона Рамиреса.

Он не в силах поднять руку на Минни. «Вы для меня святая. Душа у вас прекрасна, а лицо, как у ангела». Второе действие оперы разворачивается уже в домике Минни, куда на свидание с девушкой приходит Джонсон. Но мирное течение их разговора под аккомпанемент поднявшейся метели прерывает приход Джека Ренса с золотоискателями. Они ищут Дика Джонсона, так как стало известно, что Джонсон и есть главарь бандитов, известный под именем Рамирес. «Откуда вы это узнали?» — спрашивает Минни. «От его любовницы, у которой он часто скрывался». Минни выпроваживает шерифа. Теперь очередь Джонсона. Девушка гневно отталкивает его. Он обманул ее. Он грабитель и убийца. Джонсон готов уйти, но пусть Минни знает, он тяготится своей жизнью и мечтает о новой, скромной, честной жизни рядом с Минни. Но девушка не верит ему, и Джонсон уходит.

Не успел Джонсон сделать несколько шагов от домика Минни, как раздался выстрел, и Джонсон падает раненый. Минни забывает о своем гневе. Сейчас важно только одно — спасти любимого. С огромным трудом втаскивает Минни раненого Джонсона на чердак. И снова в домике появляется Джек Рэнс. Теперь он уверен, что Джонсон прячется здесь, да и капли крови, просочившиеся сквозь щели потолка, тому верное подтверждение. И тогда Минни предлагает шерифу сразиться в покер. Если Рэнс проиграет, то он уходит. А если выиграет, тогда Минни отдаст ему Джонсона и в придачу себя. Игра начинается. Кажется, что все на стороне Джека Рэнса. Вот-вот Минни проиграет. И тогда она решается незаметно подменить карты. Минни выиграла, и Рэнс уходит ни с чем. Итак, финал второго действия. Рената Тибальди и Корнелл Макнил.

Премьера «Девушки с Запада» прошла с поистине ошеломляющим успехом. Исполнители были буквально завалены цветами. Директор «Метрополитен» Джулио Гатти Казацца от имени труппы преподнес композитору массивный серебряный венок, увитый лентами. Вызовам не было конца, а на утро газеты, стараясь перещеголять друг друга, рассыпались в похвалах и восторгах. Цены на билеты на последующие спектакли подскочили вдвое. Новый 1911 год. На пароходе «Лузитания» он возвращался в Европу, а его седьмое творение «Девушка с Запада» начинала свое победоносное путешествие по сценам мира. После Нью-Йорка она была показана в Чикаго и Бостоне, чуть позже в Буэнос-Айресе. Впереди были театры Италии и всей Европы. В России новая опера Пуччини появилась уже в сентябре 1913 года под названием «Дочь Запада». Она была поставлена в Москве в оперном театре «Зимина». Весной 1914 года австрийский император Франц Иосиф наградил Джакомо Пуччини орденом. Поводом к награждению стал триумфальный успех «Девушки с Запада» в Вене. И ныне «Девушка с Запада» периодически появляется на оперных сценах мира, хотя уступает в репертуарности более популярным «Богеме», «Тоске» и «Баттерфляй». Третий акт оперы начинается сценой погони. Идет охота за человеком, и вот Джонсон схвачен. Его судят те, которых он был готов ограбить. Что ждет его? «Повесить!» — кричат разъяренные золотоискатели. «Я грабил, но не убивал!» Но ничто не может смягчить сердца судей. Тогда Джонсон обращается к ним с последней просьбой. «Минни не должна знать о его позорном конце. Она думает, что я встал на честный путь. Пусть не знает, пусть ждет меня». Петля уже захлестывает его горло, и в этот момент появляется Минни. Она готова защищать любимого с оружием в руках, но точнее, чем пистолетные пули, бьют ее слова. И происходит чудо. Золотоискатели отводят глаза. Их сестра Минни просит о пощаде. Нет греха такого, который нельзя было бы искупить. Джонсон прощен и свободен. Вместе с Минни он покидает Калифорнию, чтобы начать новую жизнь.

0: В передаче прозвучали фрагменты оперы Джакомо Пуччини «Девушка с запада». Партии исполняли Минни Рената Тибальди, Джонсон Марио Дель Монако, шериф Корнел Макнил, хор и оркестр Академии Санта Чичилия, дирижер Франко Капуана.
1: Здравствуйте.
2: Добрый день. Слушайте хорошенько.
1: Мы расскажем вам сказку о соловье.

0: Китае, как вы знаете, и сам император, и все его подданные – китайцы. Дело было давно, конечно, но потому-то и стоит послушать эту историю, пока она совсем не забудется.
1: В целом мире не нашлось бы дворца лучше императорского. Он весь был из драгоценного фарфора, зато такой хрупкой, что страшно было до него дотронуться. В саду росли чудеснейшие цветы. К самым лучшим из них были привязаны серебряные колокольчики. Они все время звенели, чтобы никто не прошел мимо, не обратив внимания на цветы. Вот как тонко было придумано.
0: Из сада можно было попасть прямо в густой лес. В чаще его таились глубокие озера, и доходил он до самого синего моря. Корабли проплывали под нависшими над водой кронами деревьев, и в ветвях их жил соловей, который пел так чудесно, что им заслушивался, забывая о своем неводе, даже бедный, удрученный заботами рыбак. «Господи, как хорошо!» – вырывалось у рыбака. Со всех концов света стекались в столицу императора путешественники. Все они дивились на великолепный дворец и на сад, но, услышав пение соловья, говорили: «Вот это лучше всего!» Возвращаясь домой, ученые описывали столицу, дворец и сад императора, но не только не забывали упомянуть о соловье, а даже считали его чудом из чудес. Поэты слагали в честь крылатого певца, жившего в лесу, прекраснейшие стихи.
1: Книги расходились по всему свету. И вот некоторые из них дошли до самого императора. Он восседал в своем золотом кресле, читал, читал и поминутно кивал головой. Ему очень приятно было читать похвалы своей столице, дворцу и саду. Но соловей лучше всего стояло в книге. «Что такое?» – удивился император. «Соловей? А ведь я не знаю его. В моем государстве и даже в моем собственном саду живет такая удивительная птица, а я ни разу и не слыхал о ней». И он вызвал к себе первого из своих приближенных, а тот напускал на себя такую важность, что если кто-нибудь из людей ниже рангом осмеливался заговорить с ним или спросить его о чем-нибудь, отвечал только «пуф-пуф-пуф». А это ведь ровно ничего не означает. «Оказывается, у нас здесь есть замечательные птицы по имени Соловей. Ее считают главной достопримечательностью моего великого государства», – сказал император. «Почему же мне ни разу не доложили о ней?» «Я даже и не слыхал о ней», – отвечал первый приближенный. «Она никогда не была представлена ко двору». «Я желаю, чтобы она была здесь и пела передо мной сегодня же вечером», – сказал император. Первый приближенный императора бегал вверх и вниз по лестницам, по залам и коридорам, но никто из встречных, к кому он не обращался с расспросами, и не слыхал о соловье. Тогда первый приближенный побежал назад к императору и доложил, что соловья, скорее всего, выдумали книжные сочинители. «Ваше Величество, не должны верить всему, что пишут в книгах. Все это сказки, так сказать, черная магия.
2: Но ведь эта книга прислана мне самим могущественным императором Японии, и в ней не может быть неправды. Я хочу слышать соловья.
3: Дзинь-пэ,
2: сказал первый приближенный и опять забегал вверх и вниз по лестницам, по коридорам и залам. С ним бегала и добрая половина придворных. У всех на языке был один вопрос. Что это за соловей, которого знает весь свет, а при дворе ни одна душа не знает?
0: Наконец на кухне нашли одну бедную девочку, которая сказала: «Господи, соловей, я его хорошо знаю. Моя матушка живет у самого моря. И вот когда на обратном пути от матушки я сажусь отдохнуть в лесу, я каждый раз слышу пение соловья. Слезы так и текут у меня из глаз, а на душе становится так радостно, словно матушка целует меня».
4: «Судомоечка», — сказал первый приближенный императора, — «я определю тебя на штатную должность при кухне и выхлопочу тебе позволение посмотреть, как кушает император, если ты сведешь нас к соловью».
0: И вот все отправились в лес, где обыкновенно распевал соловей. Отправилась туда чуть не половина всех придворных. Шли, шли, и вдруг услышали чудесный голос.
3: «Вот это соловей», — сказала девочка. «Слушайте, слушайте».
0: «А вот и он сам». И девочка указала пальцем на маленькую серенькую птичку, сидевшую в ветвях.
4: «Неужели, — сказал первый приближенный императора, — никак не воображал себе его таким. Самая простая наружность».
3: «Соловушка!
0: — громко закричала девочка. — Наш милостивый император желает послушать тебя».
3: «Очень рад, — ответил соловей и запел так, что просто чудо!»
4: «Глядите, как трепещет это маленькое горлышко», — сказал первый приближенный. «Удивительно, что мы ни разу не слыхали его раньше. Он будет иметь огромный успех при дворе».
3: «Спит ли мне императору еще?» — спросил соловей.
0: Он думал, что тут был и сам император.
4: «Несравненный соловушка», — сказал первый приближенный императора, — «на меня возложено приятное поручение пригласить вас на имеющийся быть сегодня вечером придворный праздник. Не сомневаюсь, что вы очаруете его величество дивным пением».
3: «Пение мое гораздо лучше слушать в зеленом лесу», — сказал соловей. Но, узнав, что император желает, чтобы он явился во дворец, охотно согласился туда отправиться.

При дворе шли приготовления к празднику. Посреди огромной залы, где сидел император, возвышался золотой шест для соловья. Все придворные были в полном сборе, позволили стоять в дверях и девочке-судомойке. Теперь ведь она получила звание придворной поварихи. Все были разодеты в пух и прах и глаз не сводили с маленькой серенькой птички, которой император милостиво кивнул головой.

И соловей запел так дивно, что у императора выступили на глазах слезы и покатились по щекам. Соловей залился еще громче, еще слаще. Пение его так и хватало за сердце. Я видел на глазах императора слезы. Какой еще награды желать мне, сказал соловей. В слезах императора дивная сила. Видит Бог, я награжден с избытком. Император был очень доволен и добавил, что жалует соловью свою золотую туфлю на шею. Но соловей поблагодарил и отказался, говоря, что вполне награжден и без того. Да, соловей положительно имел успех.

0: Певца оставили при дворе, отвели ему особую комнату, разрешили гулять в саду 2 раза в день и 1 раз ночью в сопровождении 12 слуг. Весь город заговорил об удивительной птице, и если встречались на улице 2 знакомых, один сейчас же говорил соло, а другой подхватывал вей, после чего оба вздыхали, сразу поняв друг друга. Раз императору доставили большой пакет с надписью «Соловей». Ну вот еще новая книга о нашей знаменитой птице, сказал император.
1: Но то была не книга, а затейливая штучка. В ящичке лежал искусственный соловей, похожий на настоящего, но весь осыпанный бриллиантами, рубинами и сапфирами. Стоило завести птицу, и она начинала петь одну из мелодий настоящего соловья и поводить хвостиком, который отливал золотом и серебром. На шейке у птицы была ленточка с надписью «Соловей императора японского жалок в сравнении с соловьем императора китайского». «Какая прелесть!» – сказали все придворные. «Теперь пусть-ка споют вместе, вот будет дуэт!» Но дело не пошло на лад. Настоящий соловей пел по-своему, а искусственный, как заведенная шарманка. «Это не его вина», — сказал придворный капельмейстер. «Он безукоризненно держит такт и поет совсем по моей методе». Искусственного соловья заставили петь одного. Он имел такой же успех, как настоящий, но был куда красивее, весь так и блестел драгоценностями. 33 раза пропел он одно и то же и не устал. Окружающие охотно послушали бы его еще раз, да император сказал, что пусть теперь споет настоящий, живой соловей. Но куда же он девался? Никто и не заметил, как он вылетел в открытое окно и унесся в свой зеленый лес.
0: «Что же это, однако, такое?» — огорчился император, а придворные назвали соловья неблагодарной тварью. «Лучше эта птица у нас все-таки осталась», — сказали они, и искусственному соловью пришлось спеть то же самое в 34-й раз. Никто, однако, не успел еще выучить эту мелодию наизусть, такая она была трудная. Капельмейстер расхваливал искусственную птицу и уверял, что она превосходит настоящую не только оперением и бриллиантами, но и внутренними своими достоинствами. «Что касается живого соловья, высокий повелитель мой, и вы, милостивые господа, то никогда ведь нельзя знать заранее, что именно он вздумает петь. У искусственного же все известно наперед. Можно даже отдать себе полный отчет в его искусстве. Можно разобрать его и показать его внутреннее устройство. Все это плод человеческого ума, расположения и действия валиков. И только». «И я того же мнения», — сказал каждый из присутствующих, и капельмейстер получил разрешение показать птицу в следующее же воскресенье народу. «Надо и народу послушать ее», — сказал император. Народ послушал и был очень доволен, как будто вдосталь напился чаю. Это ведь совершенно по-китайски. От восторга все в один голос восклицали: «О-о-о-о!» Поднимали вверх указательные пальцы и кивали головами. Но бедные рыбаки, слышавшие настоящего соловья, говорили: «Недурно и даже похоже, но все-таки не то. Чего-то не достает в его пении, а чего мы сами не знаем». Живого соловья объявили изгнанным из пределов государства.

Искусственная птица заняла место на шелковой подушке возле императорской постели. Кругом нее были разложены

0: томов ученых-приученых и полных самых мудреных китайских слов. Так прошел целый год. Император, весь двор и даже весь народ знали наизусть каждую нотку искусственного соловья. Но именно поэтому пение его им так и нравилось. Они сами могли теперь подпевать птицы. Уличные мальчишки пели ци-ци-ци, клюк-клюк-клюк. Сам император напевал то же самое. Ну что за прелесть!
1: Но раз вечером искусственная птица только распелась перед императором, лежавшим в постели, как вдруг внутри ее что-то зашипело, зажужжало, колеса завертелись, и музыка смолкла. Император вскочил и послал за придворным медиком. Но что же мог тот поделать? Призвали часовщика. И он после долгих разговоров и осмотров кое-как исправил птицу, но сказал, что с ней надо обходиться крайне бережно. Зубчики поистерлись, а поставить новый так, чтобы пение звучало по-прежнему, верно, будет нельзя. Вот так беда. Только раз в год позволили теперь заводить птицу. Прошло еще 5 лет, и страну постигло большое горе. Все так любили императора, а он, как говорили, был при смерти. Провозгласили уже нового императора, но народ толпился на улице и спрашивал первого приближенного императора о здоровье своего повелителя. «Пф-пф-пф», отвечал приближенный и покачивал головой. Бледный, похолодевший лежал император на своем великолепном ложе. Все придворные уже считали его умершим, и каждый спешил поклониться новому императору. Но старый повелитель еще не умер, хотя и лежал на ложе под бархатным балдахином с золотыми кистями. Сквозь раскрытое окно глядел на императора и искусственного соловья ясный месяц. И во дворце стояла мертвая тишина. Бедный император почти не мог вздохнуть, и ему казалось, что кто-то сидит у него на груди. Он приоткрыл глаза и увидел, что на груди у него сидела смерть. Она надела на себя корону императора, забрала в одну руку его золотую саблю, а в другую – богато расшитое знамя. Из складок бархатного балдахина выглядывали какие-то странные лица, одни гадкие, другие милые. Это выползали злые и добрые дела императора, потому что смерть сидела у него на груди. «Помнишь это?» – шептали они по очереди. «Помнишь это?» И рассказывали ему так много, что на лбу у него выступил холодный пот. «Я не знал!» – вскричал император. «Я не хочу слышать, что они говорят! Музыку сюда! Музыку! Пой хоть ты, золотая птичка! Я одарил тебя драгоценностями! Пой же! Пой!» Но птица молчала. Некому было завести ее, а иначе она петь не могла. Смерть продолжала смотреть на императора своими большими, пустыми глазницами.
0: Вдруг за окном раздалось чудное пение. То прилетел, узнав о болезни императора, утешить и ободрить его живой соловей. Он пел –

0: и призраки бледнели. Кровь быстрее приливала к сердцу императора. Сама смерть заслушалась пением соловья и все повторяла: «Пой, пой еще, соловушка!» «А ты отдашь мне за это золотую саблю, а богато расшитое знамя, а корону?» — спрашивал соловей у смерти. И смерть отдавала одну драгоценность за другую, а соловей все пел. Вот он запел, наконец, о тихом кладбище, где цветут белые розы, благоухает бузина и свежая трава орошается слезами тех, кто оплакивает усопших. Смерть вдруг охватила такая тоска по своему саду, что она свелась в белый холодный туман и вылетела в окно. «Спасибо, спасибо тебе, милая птичка, — сказал император, — я помню тебя, я изгнал тебя из моего государства, а ты отогнала от моей постели ужасные призраки, отогнала саму смерть. Чем мне вознаградить тебя?» «Ты уже вознаградил меня раз и навсегда, — сказал соловей. Я видел слезы на твоих глазах в первый раз, когда пел перед тобою. Этого я не забуду никогда. Слезы – вот драгоценнейшая награда для сердца певца. Засни теперь и просыпайся здоровым и бодрым. Я буду баюкать тебя своей песней».
1: И он запел опять, а император заснул здоровым, благодатным сном. Когда он проснулся, в окно уже светило солнце. Никто из его слуг не заглядывал к нему, все думали, что он умер. Один соловей сидел у окна и пел. «Ты должен остаться у меня навсегда, — сказал император, — а искусственную птицу я разобью вдребезги. Не надо! — сказал соловей. Она принесла столько пользы, сколько могла. Пусть она остается у тебя по-прежнему. Я же не могу жить во дворце. Позволь мне только прилетать к тебе, когда захочу. Тогда я каждый вечер буду садиться у твоего окна и петь тебе. Моя песня и порадует тебя, и заставит задуматься. Я буду петь тебе о счастливых и несчастных, о добре и зле, что таятся вокруг тебя. Маленькая певчая птичка летает повсюду, залетает и под крышу бедного рыбака и крестьянина, которые живут вдали от тебя. Я люблю тебя за твое сердце больше, чем за твою корону. И все же корона окружена каким-то особым священным обаянием. Я буду прилетать и петь тебе».
0: «Хорошо, — сказал император и встал во всем своем царственном величии. Он успел уже надеть на себя императорское одеяние и прижимал к сердцу тяжелую золотую саблю. А соловей сказал: «Но об одном прошу тебя, не говори никому, что у тебя есть маленькая птичка, которая рассказывает тебе обо всем. Так дело пойдет лучше». И соловей улетел. Слуги пошли поглядеть на мертвого императора и застыли на пороге, а император сказал им: «Здравствуйте!»

Боже мой, и цветы, и трава, и шмели, и колосся, и лазурь, и полуденный зной. Срок настанет, Господь сына блудного спросит. Был ли счастлив ты в жизни иной? И забуду я все. Вспомню только вот эти полевые пути меж колосьев и трав. И от сладостных слез не успею ответить, к милосердным коленам припав.

0: Незнакомка. По вечерам над ресторанами горячий воздух дик и глух, и правит окриками пьяными весенний и тлетворный дух. Вдали над пылью переулочной, над скукой загородных дач, чуть золотится крендель булочной и раздается детский плач. И каждый вечер за шлагбаумами, заламывая котелки, среди канав гуляют с дамами испытанные остряки. Над озером скрипят уключены, и раздается женский виск, а в небе ко всему приученный бессмысленно кривится диск. И каждый вечер друг единственный в моем стакане отражен, и влагой терпкой и таинственной, как я, смирен и оглушен. А рядом у соседних столиков лакеи сонные торчат, и пьяницы с глазами кроликов «In vino veritas» кричат. И каждый вечер в час назначенный, или это только снится мне, девичий стан шелками схваченный в туманном движется окне, и медленно, пройдя меж пьяными, всегда без спутников, одна, дыша духами и туманами, она садится у окна, и веют древними поверьями ее упругие шелка, и шляпа с траурными перьями, и в кольцах узкая рука, и странной близостью закованный смотрю за темную вуаль и вижу берег очарованный и очарованную даль. Глухие тайны мне поручены, мне чье-то солнце вручено, и все души моей излучины пронзило терпкое вино, и перья страуса склоненные в моем качаются мозгу, и очи синие, бездонные, цветут на дальнем берегу. В моей душе лежит сокровище, и ключ поручен только мне. Ты права, пьяное чудовище, и я знаю, истина в вине. О, весна, без конца и без краю, без конца и без краю мечта. Узнаю тебя, жизнь, принимаю и приветствую звоном щита. Принимаю тебя, неудача, и удача тебе мой привет. В заколдованной области плача, в тайне смеха позорного нет. Принимаю бессонные споры, утро в завесах темных окна, чтоб мои воспаленные взоры раздражала, пьянила весна. Принимаю пустынные веси и колодцы земных городов, осветленный простор поднебесий и томление рабьих трудов, и встречаю тебя у порога с буйным ветром в змеиных кудрях, с неразгаданным именем Бога на холодных и сжатых губах. Перед этой враждующей встречей никогда я не брошу щита, никогда не откроешь ты плечи, но над нами хмельная мечта. И смотрю, и вражду измеряю, ненавидя, кляня и любя. За мучение, за гибель, я знаю, все равно принимаю тебя. Россия. Опять, как в годы золотые, три стертых треплются шлии, и вязнут спицы расписные в расхлябанные колеи. Россия, нищая Россия, мне избы серые твои, твои мне песни ветровые, как слезы первые любви. Тебя жалеть я не умею, и крест свой бережно несу. Какому хочешь чародею, отдай разбойную красу. Пускай заманит и обманет, не пропадешь, не сгинешь ты, и лишь забота затуманит твои прекрасные черты. Ну что ж, одной заботой более, одной слезой река шумней, а ты все та же. Лес да поле, да плат узорный да бровей, и невозможное возможно, дорога долгая легка, когда блеснет вдали дорожный мгновенный взор из-под платка, когда звенит тоской острожной глухая песня ямщика. На поле Куликовом река раскинулась, течет, грустит лениво и моет берега. Над скудной глиной желтого обрыва в степи грустят стога. О, Русь моя, жена моя, до боли нам ясен долгий путь. Наш путь стрелой татарской древней воли пронзил нам грудь. Наш путь степной, наш путь в тоске безбрежной, в твоей тоске, о Русь! И даже мглы ночной и зарубежной я не боюсь. Пусть ночь, домчимся, озарим кострами степную даль. В степном дыму блеснет святое знамя и ханской сабли сталь. И вечный бой, покой нам только снится, сквозь кровь и пыль летит, летит степная кобылица и мнет ковыль, и нет конца. Мелькают версты круче, останови! Идут, идут испуганные тучи, закат в крови, закат в крови, и сердце кровь струится, плачь, сердце, плачь, покоя нет. Степная кобылица несется вскачь. О доблестях, о подвигах, о славе я забывал на горестной земле, когда твое лицо в простой оправе передо мной сияло на столе. Но час настал, и ты ушла из дому. Я бросил в ночь заветное кольцо, ты отдала свою судьбу другому, и я забыл прекрасное лицо. Летели дни, крутясь проклятым роем, вино и страсть терзали жизнь мою, и вспомнил я тебя пред аналоем и звал тебя, как молодость свою. Я звал тебя, но ты не оглянулась, я слезы лил, но ты не снизошла. Ты в синий плащ печально завернулась, в сырую ночь ты из дому ушла. Не знаю, где приют своей гордыни ты, милая, ты нежная нашла. Я крепко сплю, мне снится плащ твой синий, в котором ты в сырую ночь ушла. Уж не мечтать о нежности, о славе. Все миновалось, молодость прошла. Твое лицо в его простой оправе своей рукой убрал я со стола. На железной дороге под насыпью во рву нескошенном лежит и смотрит, как живая, в цветном платке на косы брошенном, красивая и молодая. Бывало, шла походкой чинною на шум и свист за ближним лесом, всю, обойдя платформу длинную, ждала, волнуясь под навесом. Три ярких глаза набегающих, нежнее румянец, круче локон, быть может, кто из проезжающих посмотрит пристальнее из окон. Вагоны шли привычной линией, подрагивали и скрипели, молчали желтые и синие, в зеленых плакали и пели, вставали сонные за стеклами и обводили ровным взглядом платформу, сад с кустами блеклыми, ее, жандарма с нею рядом. Лишь раз гусар рукой небрежною, облокотясь на бархат алый, скользнул по ней улыбкой нежною, скользнул, и поезд вдаль умчала. Так мчалась юность бесполезная, в пустых мечтах изнемогая, тоска дорожная, железная, свистела, сердце разрывая. Да что, давно уж сердце вынуто, так много отдано поклонов, так много жадных взоров кинуто в пустынные глаза вагонов. Не подходите к ней с вопросами, вам все равно, а ей довольно, любовью, грязью или колесами она раздавлена, все больно. Посвящается памяти моей покойной сестры Ангелины Александровны Блок. О, я хочу безумно жить, все сущее увековечить, безличное вочеловечить, несбывшееся воплотить. Пусть душит жизни сон тяжелый, пусть задыхаюсь в этом сне. Быть может, юноша веселый в грядущем скажет обо мне: простим угрюмство. Разве это сокрытый двигатель его? Он весь дитя добра и света. Он весь свободы торжество.
1: Марья Александровна Москалева, конечно, первая дама в Мордасове, и в этом не может быть никакого сомнения. Она держит себя так, как будто ни в ком не нуждается, а напротив, все в ней нуждаются. Правда, ее почти никто не любит, и даже очень многие искренне ненавидят. Но зато ее все боятся, а этого ей и надо. Такая потребность есть уже признак высокой политики. Отчего, например, Марья Александровна, которая ужасно любит сплетни и не заснет всю ночь, если накануне не узнала чего-нибудь новенького, отчего она при всем этом умеет себя держать так, что, глядя на нее, в голову не придет, что эта сыновитая дама была первая сплетница в мире или, по крайней мере, в Мордасове? Она знает, например, про кое-кого из мордасовцев такие капитальные и скандальозные вещи, что расскажи она их при удобном случае, докажи их так, как она их умеет доказывать, то в Мордасове будет лиссабонское землетрясение. А между тем, она очень молчалива на эти секреты и расскажет их разве уж в крайнем случае, и то не иначе, как самым коротким приятельницам. Она только пугнет, намекнет, что знает, и лучше любит держать человека или даму в беспрерывном страхе, чем поразить окончательно. Это ум, это тактика. Марья Александровна всегда отличалась между нами своим безукоризненным комильфо, с которого все берут образец. Насчет комильфо она не имеет соперницы Мордасове. Она, например, умеет убить, растерзать, уничтожить каким-нибудь одним словом соперницу, чему мы свидетели, а между тем покажет вид, что и не заметила, как выговорила это слово. Марью Александровну сравнивали даже в некотором отношении с Наполеоном. Разумеется, это делали в шутку ее враги, более для карикатуры, чем для истины. Но, признавая вполне всю странность такого сравнения, я осмелюсь, однако же, сделать один невинный вопрос. Отчего, скажите, у Наполеона закружилась, наконец, голова, когда он забрался уж слишком высоко? И отчего у Марьи Александровны никогда и ни в каком случае не закружится голова, и она всегда останется первой дамой в Мордасове? Бывали, например, такие случаи, когда все говорили: ну как-то теперь поступит Марья Александровна в таких затруднительных обстоятельствах. Но наступали эти затруднительные обстоятельства, проходили, и ничего. Все оставалось благополучно, по-прежнему и даже почти лучше прежнего. Все, например, помнят, как супруг ее Афанасий Матвеевич лишился своего места за неспособностью и слабоумием, возбудив гнев приехавшего ревизора. Все думали, что Марья Александровна падет духом, унизится, будет просить, умолять, одним словом, опустит свои крылышки. Ничуть не бывало. Марья Александровна поняла, что уже ничего больше не выпросишь, и обделала свои дела так, что нисколько не лишила своего влияния на общество, и дом ее все еще продолжает считаться первым домом в Мордасове. Прокурорша Анна Николаевна Антипова, заклятый враг Марьи Александровны, хотя и друг по наружности, уже трубила победу. Но когда увидели, что Марью Александровну трудно сконфузить, то догадались, что она гораздо глубже пустила корни, чем думали прежде. Признаюсь заранее, я несколько пристрастен к Марье Александровне. Мне хотелось написать что-нибудь вроде похвального слова этой великолепной даме. Повесть моя заключает в себя полную и замечательную историю возвышения, славы и торжественного падения Марьи Александровны и всего ее дома в Мордасове. 10:00 утра. Мы в доме Марьи Александровны на Большой улице, в той самой комнате, которую хозяйка в торжественных случаях называют своим салоном. В этом салоне порядочно выкрашены полы. В мебели довольно неуклюжий, преобладает красный цвет. Есть камин. Над камином зеркало. Перед зеркалом бронзовые часы с каким-то амуром. У задней стены превосходный рояль, выписанный для Зины. Зина музыканша. На другом конце комнаты стол, накрытый скатертью ослепительной белизны. На нем кипит серебряный самовар и собран хорошенький чайный прибор. Самоваром и чаем заведует одна дама, проживающая у Марьи Александровны в качестве дальней родственницы, Настасья Петровна Зяблова. Два слова об этой даме. Она вдова, ей за 30 лет, брюнетка, с свежим цветом лица и с живыми темно-карими глазами. Вообще не дурна собою. Сама Марья Александровна сидит у камина в превосходнейшем расположении духа и в светло-зеленом платье, которое к ней идет. Она ужасно обрадована приездом князя, который в эту минуту сидит наверху за своим туалетом. Она так рада, что даже не старается скрывать свою радость. Перед ней, стоя, рисуется молодой человек и что-то с одушевлением рассказывает. Марья Александровна находит про себя, что у него немного пусто в голове, но принимает его прекрасно. Он искатель ее дочери Зины, которую, по ее словам, влюблен до безумия. Он поминутно обращается к Зине, стараясь сорвать с ее губ улыбку своим остроумием и веселостью. Но та с ним, видимо, холодна и небрежна. В эту минуту она стоит в стороне у рояля и перебирает пальчиками календарь. Это одна из тех женщин, которые производят всеобщее восторженное изумление, когда являются в обществе. Она хороша до невозможности. В это утро Зина как-то особенно молчалива и даже грустна, как будто чем-то озабочена. Зато Марья Александровна готова говорить без умолку, хотя изредка тоже взглядывает на дочь каким-то особенно подозрительным взглядом. Но, впрочем, делает это украдкой, как будто и она тоже боится ее. «Я так рада, Павел Александрович, что готова кричать об этом всем и каждому из окошка. Не говоря уже о том милом сюрпризе, который вы сделали нам, мне и Зине, приехав двумя неделями раньше обещанного, это уж само собой, я ужасно рада тому, что вы привезли сюда этого очаровательного старичка. Знаете ли, чем он был для меня в прежнее время? 6 лет тому назад. Помнишь, Зина? Впрочем, я и забыла, ты тогда гостила у тетки. Вы не поверите, Павел Александрович, я была его руководительницей, сестрой, матерью. Было что-то наивное, нежное и облагороженное в нашей связи. Что-то даже как будто пастушеское. Но расскажите мне еще раз, как удалось вам все это? Да все то же, что я уже рассказывал, Марья Александровна. Ехал я всю ночь. Разумеется, всю ночь не спал. Можете себе представить, как я спешил, прибавляет он, обращаясь к Зине. Одним словом, бронился, кричал, требовал лошадей, даже буянил из-за лошадей на станциях. Впрочем, все это в сторону. Ровно в 6 часов утра приезжаю на последнюю станцию в Игишево. Издрог, не хочу греться, кричу лошадей. Испугал смотрительницу с грудным ребенком. Кажется, у нее после этого пропало молоко. Восход солнца очаровательный. Знаете, это морозная пыль алеет, серебрится. Есть что-то подобное у Фета в какой-то элегии. Говорят мне, что 4 часа тому съехал со станции какой-то князь. Едет на своих, ночевал. Я едва слушаю, сажусь, лечу, точно с цепи сорвался. ровно в 9 верстах от города, на самом повороте в Святозерскую пустынь, вижу, произошло удивительное событие. Огромная дорожная карета лежит на боку, кучер и 2 лакея стоят перед ней в недоумении. А из кареты, лежащей на боку, несутся раздирающие душу вопли и крики. Останавливаюсь. Я, мой Семен, ямщик, спешим на подмогу и таким образом вшестером поднимаем, наконец, экипаж, ставим его на ноги, которых, правда, у него нет, так как он на полозьях. Думаю, верно, это тот самый князь. Смотрю, боже мой, князь Гаврилов. Кричу ему: «Князь, дядюшка!» Он, конечно, почти не узнал меня с первого взгляда. Впрочем, тотчас же почти узнал со второго взгляда. Рекомендуюсь. Он в восхищении, обнимает меня, сам весь дрожит и плачет от испуга. Ей-богу, плачет, я видел это собственными глазами. То да сё, уговариваю его, наконец, пересесть в мой вазок и хоть на один день заехать в Мордасов, ободриться и отдохнуть. Он соглашается беспрекословно. Объявляет мне, что едет в Святозерскую пустынь к иеромонаху Михаилу, которого он чтит и уважает. И на самом повороте к иеромонаху Михаилу полетел с каретой чуть не во враг. Я его спасаю, уговариваю заехать к общему другу нашему, многоуважаемой Марии Александровне. Он говорит, что вы очаровательнейшая дама из всех, которых когда-либо ему приходилось встречать. И вот мы здесь, а князь наверху поправляет свой туалет с помощью своего камердинера, которого не забыл взять с собой, которого никогда, ни в каком случае не забудет взять с собой, потому что согласится скорее умереть, чем явиться к дамам без некоторых приготовлений. Или лучше сказать, исправлений. Вот и вся история. Eine allerliebste Geschichte. Но какой он юморист, Зина, вскрикивает Марья Александровна, выслушав. Как он это мило рассказывает. Но послушайте, Поль, один вопрос. Объясните мне хорошенько ваше родство с князем. Вы называете его дядей. Ей-богу, не знаю, Мария Александровна, как и в чем я родня ему. Кажется, 7-я вода. Может быть, даже не на киселе, а о чем-нибудь другом. Просто-напросто я называю его дядюшкой, он откликается. Вот и все наше родство на сегодняшний день, по крайней мере. Но я все-таки повторяю, что только один Бог мог вас надоумить привести его прямо ко мне. Ах, боже мой, да кому же его и привести, как не к вам, какие вы, Марья Александровна? Подхватывает Настасья Петровна, вдова, разливающая чай. Ведь не Каня же Николаевна его вести, как вы думаете? Однако ж, что же он так долго не выходит? Это даже странно, говорит Марья Александровна, с нетерпением вставая с места. Дядюшка-то? Да я думаю, что он еще 5 часов будет там переодеваться. Ведь это удивительнейший человек, Марья Александровна. Ах, помните, что вы? Да вовсе не что вы, Марья Александровна, а сущая правда. Ведь это полукомпозиция, а не человек. Ведь это полупокойник. Ведь его забыли похоронить. Ведь у него глаза вставные, ноги пробочные. Он весь на пружинах. Он и говорит-то на пружинах. Боже мой, какой вы, однако ж, ветреник, как я вас послушаю. Вспомните, ведь это же остаток, так сказать, обломок нашей аристократии. Друг мой, монами, я понимаю, что вы ветреничаете из-за каких-то там ваших новых идей. Но, боже мой, я и сама ваших новых идей. Я чувствую, что в этих новых идеях есть даже что-то возвышенное. Мало того, вы в прошлый раз говорили даже, что намерены отпустить ваших крестьян на волю. И все это от того, что вы начитались там какого-нибудь вашего Шекспира. Поверьте, Павел Александрович, ваш Шекспир давным-давно уже отжил свой век. И если бы воскрес, то со всем своим умом не разобрал бы в нашей жизни ни строчки. А князь и в кульке князь. Князь и в лачуге будет, как во дворце. Но, боже мой, вот и князь. Это он. Это он. О, наконец-то я вижу вас, мон шер принц. И Мария Александровна бросилась навстречу вошедшему князю. С первого беглого взгляда вы вовсе не сочтете этого князя за старика. И только взглянув поближе и пристальнее, увидите, что это какой-то мертвец на пружинах. Все средства искусства употреблены, чтобы закостюмировать эту мумию в юношу. Удивительный парик, бакенбарды, усы и испаньолка превосходнейшего черного цвета закрывают половину лица. Лицо набеленное и нарумяненное необыкновенно искусно, и на нем почти нет морщин. Куда они делись, неизвестно. Одет он совершенно по моде, точно вырвался из модной картинки. Перчатки, галстук, жилет, белье и все прочее – все это ослепительной свежести и изящного вкуса. Князь немного прихрамывает, но прихрамывает так ловко, как будто и это необходимо по моде. В глазу его стеклышко. В том самом глазу, который и без того стеклянный. Князь пропитан духами. Но и вообще, если и сохранилось что-нибудь от этой прежней фронтовской его жизни, то сохранилось уже как-то бессознательно в виде какого-то неясного воспоминания, в виде какой-то пережитой, отпетой старины, которую, увы, не воскресят никакие косметики, корсеты, парфюмеры и парикмахеры. И потому лучше сделаем, если заранее признаемся, что старичок, если и не выжил еще из ума, то давно уже выжил из памяти и поминутно сбивается, повторяется и даже совсем завирается. Нужно даже умение, чтобы с ним говорить. Но Марья Александровна надеется на себя и при виде князя приходит в неизречимый восторг. Но вы ничего не переменились. Садитесь, князь. 6 лет, целых 6 лет не видались, и ни одного письма, даже ни строчки во все это время. О, как вы виноваты передо мной, князь! Как я зла была на вас, мон шер принц! Но чаю, боже мой, Настасья Петровна, чаю. Благодарю, виноват. И представьте себе, еще прошлого года непременно хотел сюда ехать. Меня напугали. Тут говорят... Холера была. Нет, князь, у нас не было холеры. Здесь был скотский падеж, дядюшка, вставляет Мозгляков, желая отличиться. Марья Александровна обмеривает его строгим взглядом. Ну да, скотский падеж. Или что-то в этом роде. Я... И остался. Ну, как ваш муж, моя милая Анна Николаевна? Все по своей прокурорской части? Нет, князь, мой муж не прокурор. Бьюсь об доклад, что дядечка сбился и принимает вас за Анну Николаевну Антипову. Ну да, Анну Николаевну. И я все забываю. Ну да, Антиповну. Именно Антиповну, подтверждает князь. Нет, князь, вы очень ошиблись. Я вовсе не Анна Николаевна. И признаюсь, никак не ожидала, что вы меня не узнаете. Вы меня удивили, князь. Я ваш бывший друг, Марья Александровна Москалева. Помните, князь, Марья Александровна? Марью Александровна, представьте себе, А я именно полагал, что вы-то и есть, как я, ну да, Анна Васильевна. Значит, я не туда заехал. А я думал, мой друг, что ты именно везешь меня к этой Анне Матвеевне. Все шарма. Впрочем, это со мной часто случается. Я часто не туда заезжаю. Так вы не Настасья Васильевна? Это интересно. Марья Александровна, князь. Марья Александровна, как вы виноваты передо мной. Забыть своего лучшего друга. Ну да, да лучшего друга. Пардон, шепеляет князь, оглядываясь на Зину. А это дочь моя, Зина. Вы еще не знакомы, князь? Ее не было в то время, когда вы были здесь. Это ваша дочь? Шарман, бормочет князь, с жадностью ларнируя Зину. Микель Поте. Чаю, князь, говорит Мария Александровна, привлекая внимание князя на казачка, стоящего перед ним с подносом в руках. Князь берет чашку и засматривается на мальчика, у которого пухленькие и розовые щечки. А это ваш мальчик, говорит он. Какой хорошенький мальчик. И верно, хорошо ведет себя. Но князь, поспешно перебивает Мария Александровна, я слышала об ужаснейшем происшествии. Признаюсь, я была вне себя от испуга. Не ушиблись ли вы? Смотрите, этим пренебрегать нельзя. Вывалил, вывалил, кучер вывалил. Не ожидал, не ожидал, совсем не ожидал. И во всем этом мой кучер Феофил виноват. Я уверен, что он на жизнь мою покушался. Он и еще Лаврентий, которого я дома оставил. Вообразите, нахватался, знаете, каких-то новых идей. Отрицание какое-то в нем явилось. Я уже и встречаться с ним боюсь. Ах, какую вы правду сказали, князь, восклицает Мария Александровна. Вы не поверите, как я сама страдаю от этих негодных людишек. Признаюсь, они так глупы. Вы не поверите, как они глупы, князь. Ну да, ну да, да, ну, признаюсь вам, я даже люблю, когда лакей отчасти глуп. К лакею это как-то и идет. И даже составляет его достоинство, если он чистосердечен и глуп. Вот у меня Терентий есть. Ведь ты помнишь, мой друг, Терентия? О, глуп феноменально. Ну, какая становитесь, какая это торжественность. Кадык такой светло-розовый. Ну, а ведь это в белом галстуке, во всем параде составляет эффект. Я душевно его полюбил. Иной раз смотрю на него и засматриваюсь. Решительно диссертацию сочиняет. Такой важный вид. Одним словом, настоящий немецкий философ Кант. или еще вернее, откормленный жирный индюк. Совершенно комильфо для слушающего человека. Мария Александровна хохочет с самым восторженным увлечением и даже хлопает в ладоши. Павел Александрович вторит ей от всего сердца. Его чрезвычайно занимает дядя. Захохотала и Настасья Петровна. Улыбнулась даже Изина. Но сколько юмору, сколько веселости, сколько в вас остроумия, князь. И исчезнуть из общества, запереться на целых 5 лет с таким талантом. Но вы бы могли писать, князь, вы бы могли повторить фон Визина, Грибоедова, Гоголя, наконец. Ну да. Я могу повторить. И знаете, я был необыкновенно остроумен в прежнее время. Я даже для сцены «Водевиль» написал. Там были несколько восхитительных куплетов. Впрочем, его никогда не играли. Ах, как это было бы мило прочесть. И знаешь, Зина, вот теперь бы кстати, у нас же собирается составить театр. Вот бы ваш «Водевиль», князь. Ну, конечно, я даже опять готов написать. Впрочем, я его совершенно забыл. Но помню, там было 2-3 каламбура таких, что... И князь поцеловал свою ручку. И вообще, когда я был за границей, я производил настоящие фуроры. Лорда Байрона, помню. Мы были на дружеской ноге. Восхитительно танцевал караковяк на Венском конгрессе. Лорд Байрон, дядюшка, помилуйте, дядюшка, что вы? Ну да, да, лорд Байрон. Впрочем, может быть, это был и не лорд Байрон, а какой кто-нибудь другой. Именно не лорд Байрон, а один поляк. И я теперь совершенно припоминаю. И преоригинальный был этот поляк. Выдал себя за графа, а потом оказался, что он был какой-то кухмистер. Но только восхитительно танцевал караковяк. И, наконец, сломал себе ногу. Я еще тогда на этот случай стихи сочинил. Наш поляк танцевал караковяк, а там вот дальше и не припомню. А как ногу сломал, танцевать перестал. Ну уж верно так, дядюшка. И кажется, что так вот, друг мой, или что-нибудь подобное. Впрочем, может быть, и не так, но только приудачные вышли стишки. Вообще, я теперь забыл некоторые происшествия. Это у меня от занятий. Но скажите, князь, чем же вы все это время занимались? Чем занимался? Ну, вообще, знаете, много занятий. Когда отдыхаешь... А иногда, знаете, хожу, воображаю разные вещи. У вас должно быть чрезвычайно сильное воображение, дядечка. Чрезвычайно сильное, мой милый. Я иногда такое воображу, что даже сам себе потом удивляюсь. Нет, князь, перебивает Мария Александровна, вы погубите себя такой жизнью. Но вы погибший человек, князь. Кого хотите, спросите из тех, кто вам предан, и вам всякий скажет, что вы погибший человек. Неужели? Уверяю вас, я говорю вам как друг, как сестра ваша. Нет, вам нужно до основания изменить вашу жизнь. Иначе вы заболеете, вы истощите себя, вы умрете. А, боже мой, неужели я так скоро умру? И представьте себе, вы угадали, меня чрезвычайно мучает геморрой. Особенно с некоторого времени. И когда у меня бывают припадки, то вообще удивительные при этом симптомы. Я вам подробнейшим образом их опишу. Во-первых, дядечка, это вы в другой раз расскажете. А чем теперь не пора ли нам ехать? Ну да, да, пожалуй, в другой раз. Это, может быть, и не так интересно слушать, я теперь соображаю. Но все-таки это чрезвычайно любопытная болезнь. Есть разные эпизоды. Напомни мне, мой друг, я тебе уже вечером расскажу один случай в подробностях. Но послушайте, князь, вам бы попробовать лечиться за границей, перебивает еще раз Марья Александровна. Непременно. Я уже давно решился и, знаете, намерен лечиться гидропатией. Гидропатией? Гидропатией. Я уже лечился раз гидропатией. Я был тогда на водах. Там была одна московская барыня. Я уже фамилию забыл, но только... Чрезвычайно поэтическая женщина, лет 70 была. При ней еще находилась дочь, лет 50, вдова с бельмом на глазу. Вот и вздумали они меня водой лечить. Я, признаюсь, ничем не был болен. Ну, пристали ко мне, лечись, да лечись. Я из деликатности и начал пить воду. Пил, выпил целый водопад. И знаете, эта гидропатия полезная вещь и ужасно много пользы мне принесла. Так что если бы я, наконец, не заболел, то уверяю вас, что был бы совершенно здоров. Вот это совершенно справедливое заключение, дядечка. Но, признаюсь вам, вы меня так испугали этими болезнями, что я весь расстроен. Впрочем, я сейчас ворочусь. Ну, куда же вы, князь? Я сейчас... Только записать одну.

0: Чем может это повредить ему, скажите, пожалуйста? Он, напротив, в таком положении, что подобная мера может только спасти его. Представьте себе, что он выберет девушку, или еще лучше вдову, милую, добрую, умную, нежную и, главное, бедную, которая будет ухаживать за ним как дочь и поймет, что он ее облагодетельствовал, назвав своей женой. Ну, разумеется, она должна быть хорошенькой, потому что дядечка до сих пор еще любит хорошеньких. Вы заметили, как он заглядывался на Зинаиду Афанасьевну? Да где же вы найдете такую невесту? Спрашивает Настасья Петровна, прилежно слушавшая. Вот так сказали. Да хоть бы вы, если только угодно. Позвольте спросить, чем вы не невеста князя? Во-первых, вы хорошенькая. Во-вторых, вдова. В-третьих, благородная. В-четвертых, бедная, потому что вы действительно не богатая. В-пятых, вы очень благоразумная дама. Следственно, будете любить его, будете кормить его манной кашкой с конфетами. Все это ровно до той минуты, когда он оставит сей бренный мир, что будет ровно через год, а может быть и через 2 месяца с половиной. Тогда вы княгиня, вдова, богачка, и в награду за вашу решимость выходите замуж за маркиза или за генерал-интенданта. Сожали, не правда ли?
1: Фу ты, боже мой. Да я бы, мне кажется, влюбилась в него, голубчика, из одной благодарности, если бы он только сделал мне предложение, восклицает госпожа Зяблова, и темные выразительные глаза ее засверкали. Только все это вздор.
0: Вздор? Хотите, это будет не вздор? Попросите-ка меня хорошенько, и потом палец мне отрежьте, если сегодня же не будете его невестой. Да нет ничего легче уговорить или сманить на что-нибудь дядюшку. Он все говорит, ну да, сами слышали. Мы его женим так, что он и не услышит. Пожалуй, обманем да женим. Ну, для его же пользы, помилосердствуйся.
1: Все это время Марья Александровна сидела с какой-то странной миной в лице. Я не ошибусь, если скажу, что она слушала странное предложение Павла Александровича с каким-то испугом, как-то оторопев. Наконец она опомнилась. Все это, положим, очень хорошо, но все это вздор и нелепость, а главное, совершенно не кстати, резко прерывает она Москалякова.
0: Но почему же, добрейшая Марья Александровна, почему это вздор и не кстати?
1: По многим причинам, месье Москаляков. Я принимаю ваши слова не иначе, как за шутку, Павел Александрович. Но, слава Богу, вот и князь.
2: Вот и я. Удивительно, Шерами, сколько у меня сегодня разных идей. А другой раз, может быть, ты не поверишь тому, как будто их совсем не бывает. Так и сижу у себя целый день.
0: Это, дядюшка, вероятно, от сегодняшнего падения. Это потрясло ваши нервы, и вот я и сам, и друг этому же приписываю. И нахожу этот случай даже полезным. Но не пора ли нам ехать?
2: Я готов, дядюшка.
0: Но я надеюсь, князь, что вы только к одному губернатору, в волнении восклицает Марья Александровна, вы теперь мой князь и принадлежите моему семейству на целый день. Положитесь на меня, Марья Александровна.
2: Уж вы ветреник, положись на вас. Я вас жду к обеду, князь. Мы обедаем рано. И как я жалею, что на этот случай муж мой в деревне. Как бы рад он был вас увидеть. Он так вас уважает, так душевно вас любит.
0: Ваш муж? А у вас есть и муж, спрашивает князь.
1: Ах, боже мой, как вы забывчивый, князь. Но вы совершенно забыли все прежнее.
0: Мой муж, Афанасий Матвеевич. Вы его не помните?

0: Он теперь в деревне. Но вы 1000 раз его видели прежде. Помните, князь Афанасий Матвеевич? В деревне? Представьте себе, так у вас есть и муж? Какой странный, однако, случай. Это точь-в-точь, как и есть один водевиль. Муж в двери, а жена в... Позвольте, вот я и забыл. Только куда-то и жена тоже поехала. Кажется, в Тулу или в Ярославле. Одним словом, выходит как-то очень смешно. Муж в дверь, а жена в Тверь, дядюшка, подсказывает Мозгляков. Ну да, да, да, да. Благодарю тебя, друг мой. Именно в Тверь. Шармант, шармант. Так это так, что оно и складно выходит. Ты всегда в рифму попадаешь, мой милый. Тут я помню, в Ярославле или в Кострому, но только куда-то и жена тоже поехала. Шармант, шармант. Впрочем, я немного забыл, о чем начал говорить. Да, итак, мы едем, друг мой. Au revoir, мадам. Адью, ma charmante demoiselle. Прибавил князь, обращаясь к Зине и целуя кончики своих пальцев. Обедать, обедать, князь! Не забудьте возвратиться скорее! Кричит вслед Марья Александровна.
1: Вы бы, Настасья Петровна, взглянули на кухни, говорит Марья Александровна, проводив князя. У меня есть предчувствие, что этот изверг Никитка непременно испортит обед. Я уверен, что он уже пьян. Настасья Петровна повинуется. Уходя, она подозрительно смотрит на Марью Александровну и замечает в ней какое-то необыкновенное волнение. Вместо того, чтобы идти посмотреть за извергом Никиткой, Настасья Петровна проходит в зал, оттуда коридором в свою комнату, оттуда в темную комнатку, вроде чуланчика, где стоят сундуки, развешаны кое-какая одежда и сохраняется в узлах черное белье всего дома. Она на цыпочках подходит к запертым дверям, скрадывает свое дыхание, нагибается, смотрит в замочную скважину и подслушивает. Эта дверь, одна из трех дверей той самой комнаты, где остались теперь Зина и ее маменька, всегда наглухо заперта и заколочена. Марья Александровна считает Настасью Петровну плутоватой, но чрезвычайно легкомысленной женщиной. Конечно, ей приходила иногда мысль, что Настасья Петровна не поцеремонится и подслушать. Но в настоящую минуту госпожа Москалева так занята и взволнована, что совершенно забыла о некоторых предосторожностях. Она садится в кресло и значительно взглядывает на Зину. Зина чувствует на себе этот взгляд, и какая-то неприятная тоска начинает щемить ее сердце. Зина. Зина медленно оборачивает к ней свое бледное лицо и поднимает свои черные задумчивые глаза. Зина, я намерена поговорить с тобой о чрезвычайно важном деле. Я хочу тебя спросить, Зина, как показался тебе сегодня этот Мозгляков? Вы уже давно знаете, как я о нем думаю? Нехотя отвечает Зина. Да, монаш. Но мне кажется, он становится как-то уж слишком навязчивый своими исканиями. Он говорит, что влюблен в меня, и навязчивость его извинительна. Странно. Ты прежде не извиняла его так охотно. Напротив, всегда на него нападала, когда я заговорю о нем. Странно и то, что вы всегда защищали и непременно хотели, чтобы я вышла за него замуж, а теперь первое на него нападаете. Почти. Я не запираюсь. Зина, я желал тебя видеть за Мозгляковым. Мне тяжело было видеть твою беспрерывную тоску, твои страдания, которые я в состоянии понять, чтобы ты не думала обо мне, и которые отравляют мой сон по ночам. Я уверилась, наконец, что одна только замечательная перемена в твоей жизни может спасти тебя. И перемена эта должна быть замужество. Мы не богаты и не можем ехать, например, за границу. Здешние ослы удивляются, что тебе 23 года, и ты не замужем, и сочиняют об этом истории. Но неужели же я тебя выдам за здешнего советника или за Ивана Ивановича нашего стряпчего? Есть ли для тебя здесь мужья? Мозгляков, конечно, пуст, но все-таки лучше всех. Он порядочной фамилии, у него есть родство, у него есть 150 душ. Это все-таки лучше, чем жить крючками да взятками, да бог знает какими приключениями. Поэтому я и бросил на него свои взгляды. Но клянусь тебе, я никогда не имела настоящей к нему симпатии. Я уверена, что сам Всевышний предупреждал меня. Если бы Бог послал хоть теперь что-нибудь лучше, ох, как хорошо тогда, что ты еще не дала ему слова. Ты ведь сегодня ничего не сказала ему, наверное, Зина. К чему так кривляться, маменька, когда все дело в двух словах? Кривляться? Зина, кривляться? И ты могла сказать такое слово матери? Ты давно уже считаешь меня своим врагом, а не матерью. Эй, полноте, маменька, нам ли с вами за слово спорить? Разве мы не понимаем друг друга? Было, кажется, время понять. Но ты оскорбляешь меня, дитя мое. Ты не веришь, что я готова решительно на все, чтобы устроить судьбу твою. Зина взглянула на мать насмешливо и с досадой. Уж не хотите ли вы меня выдать за этого князя, чтобы устроить судьбу мою? Спросила она странной улыбкой. Я ни слова не говорила об этом, но к слову скажу, что если бы случилось тебе выйти за князя, то это было бы счастьем твоим, а не безумием. А я нахожу, что это просто вздор. Я предчувствовала, когда еще князь здесь сидел, что это у вас на уме, когда дурачился Мозгляков и уверял, что надо женить этого старика, я прочла все мысли ваши на вашем лице. Я готова убиться об заклад, что вы об этом думаете, и теперь с этим же ко мне подъезжаете. Но так как ваши беспрерывные проекты насчет меня начинают мне до смерти надоедать, начинают мучить меня, то прошу вас не говорить мне об этом ни слова. Слышите, маменька, ни слова. Я бы желала, чтобы вы это запомнили. Ты, дитя, Зина, раздраженное, больное дитя, отвечала Марья Александровна, растроганная, слезящимся голосом. Ты говоришь со мной непочтительно и оскорбляешь меня. Ни одна мать не вынесла бы того, что я выношу от тебя ежедневно. Но ты раздражена, ты больна, ты страдаешь, а я мать и прежде всего христианка. Я должна терпеть и прощать. Но одно слово, Зина, если бы я действительно мечтала об этом союзе, почему именно ты считаешь, что это вздор? По-моему, Мозгляков никогда не говорил умнее давешнего, когда доказывал, что князю необходимо женить. Конечно, не на этой чумичке, но тут же он заврался. Послушайте, маменька, скажите прямо, вы это спрашиваете только так из любопытства или с намерением? Я спрашиваю только, почему это кажется тебе таким с Дором. «Ах, досада! Ведь достанется же такая судьба!» – восклицает Зина, топнув ногой от нетерпения. «Вот почему, если уж это вам до сих пор неизвестно, не говоря уже о всех других нелепостях, воспользоваться тем, что старикашка выжил из ума, обмануть его, выйти за него, за калеку, чтобы вытащить у него его деньги, и потом каждый день, каждый час желать его смерти, по-моему, это не только вздор, но сверх того так низко, что я не поздравляю вас с такими мыслями, маменька». «Зина, а помнишь ли, что было 2 года назад?» – спросил вдруг Марья Александровна. Зина вздрогнула. «Маменька, вы торжественно обещали мне никогда не напоминать об этом. А теперь торжественно прошу тебя, дитя мое, чтобы ты позволила мне один только раз нарушить это обещание, которое я никогда до сих пор не нарушала. Зина, пришло время полного объяснения между нами. Эти два года молчания были ужасны. Так не может продолжаться. Я готова на коленях молить тебя, чтобы ты мне позволила говорить. Слышишь, Зина, родная мать умоляет тебя на коленях. Вместе с этим даю тебе торжественное слово мое, слово несчастной матери, обожающей свою дочь, что ты никогда, ни под каким видом, ни при каких обстоятельствах, даже если бы шло о спасении жизни моей, я уже не буду больше говорить об этом. Это будет в последний раз. Но теперь это необходимо. Марья Александровна рассчитывала на полный эффект. «Говорите», – сказала Зина, заметно бледнее. «Благодарю тебя, Зина. 2 года назад к покойному Мите, твоему маленькому брату, ходил учитель. Но зачем вы так торжественно начинаете, маменька? К тому, дитя мое, что я, твоя мать, принуждена теперь оправдываться перед тобой. Говорите. Я продолжаю, Зина. Этот учитель уездного училища, почти еще мальчик, производит на тебя совершенно непонятные для меня впечатления. И вдруг ты приходишь ко мне и решительно объявляешь, что намерена выйти за него замуж. Зина! Это был кинжал в мое сердце. Я вскрикнула и лишилась чувств. Подумай, мальчик, сын дьячка, получающий 12 целковых в месяц жалования, кропатель дрянных стишонков, который из жалости печатает библиотеки для чтения, и умеющий только толковать об этом проклятом Шекспире, этот мальчик – твой муж. Муж – Зинаиды Москалевой. Прости меня, Зина, но одно уже воспоминание выводит меня из себя. Я отказала ему. Но никакая власть не может остановить тебя. Ты продолжаешь с этим мальчиком сношение, даже свидание. Но что всего ужаснее, ты решаешься с ним переписываться. По городу начинают распространяться слухи. Уже обрадовались, уже затрубили во все рога, и вдруг все мои предсказания сбываются самым торжественным образом. Вы за что-то ссоритесь, он оказывается самым недостойным тебя мальчишкой. Я никак не могу назвать его человеком. И грозит тебе распространить по городу твои письма. При этой угрозе, полное негодование, ты выходишь из себя и даешь пощечину. Да. Да, Зина, мне известно это обстоятельство. Мне все известно. Несчастный в тот же день показывает одно из твоих писем негодяю Заушину. И через час это письмо уже находится у Натальи Дмитриевны, у смертельного врага моего. В тот же вечер этот сумасшедший в раскаянии делает нелепую попытку чем-то отравить себя. Одним словом, скандал выходит ужаснейший. Эта чумичка Настасья прибегает ко мне испуганная страшным известием. Уже целый час письмо в руках у Натальи Дмитриевны. Через 2 часа весь город будет знать о твоем позоре. Я пересилила себя. Я не упала в обморок. Но какими ударами ты поразила мое сердце, Зина? Это бесстыдное. Этот изверг Настасья требует 200 рублей серебром и за это клянется достать обратно письмо. Я сама в легких башмаках по снегу бегу и загладываю мой фермуар, память праведницы моей матери. Через 2 часа письмо в моих руках. Настасья украла его. Она взломала шкатулку, и честь твоя спасена. Доказательств нет. Но в какой тревоге ты заставила меня прожить ужасный день? Ты сама рассудила теперь о поступке этого мальчика. Ты сама теперь соглашаешься и, может быть, с горькой улыбкой, что было бы верхом неблагоразумия доверить ему судьбу свою. Но с тех пор ты терзаешься. Ты мучаешься, дитя мое. Ты не можешь забыть его. Или лучше сказать, не его, он всегда был недостоин тебя, а призрак своего прошедшего счастья. Этот несчастный теперь на смертном одре. Говорят, он в чахотке. А ты, ангел доброты, ты не хочешь при жизни его выходить замуж, чтобы не растерзать его сердце. Ты щадишь его, дитя мое. Я угадала тебя, и Бог видит, какими горькими слезами обливала я подушку мою. Доставьте все это, маменька. Очень понадобилась тут ваша подушка. Нельзя без декламаций да вывертов. Ты не веришь мне, Зина. Я уверена, что ты любишь не его, этого неестественного мальчика, а золотые мечты свои, свое потерянное счастье, свои возвышенные идеалы. Я сама любила. И, может быть, сильнее, чем ты. Я сама страдала. У меня тоже были свои возвышенные идеалы. И потому, кто может обвинить меня теперь? И прежде всего, можешь ли ты обвинить меня за то, что я нахожу союз с князем самым спасительным, самым необходимым для тебя делом в теперешнем твоем положении? Так неужели вы серьезно положили выдать меня за этого князя? Стало быть, уже не одни мечты, не одни проекты, а твердое ваше намерение? И каким образом это замужество спасет меня и необходимо в настоящем моем положении? Я решительно не понимаю вас, маменька. А я удивляюсь, монаш, как можно не понимать всего этого? Во-первых, одно то, что ты переходишь в другое общество, в другой мир. Ты оставляешь навсегда этот отвратительный городишко, полный для тебя ужасных воспоминаний. Ты можешь даже ехать этой весной за границу, в Италию, Швейцарию, в Испанию, Зина, в Испанию, где Альгамбра, где Гвадалквивир, а не здешняя скверная речонка с неприличным названием. Но позвольте, маменька, вы говорите так, как будто я уже замужем, или, по крайней мере, князь сделал мне предложение. Не беспокойся об этом, мой ангел. Я знаю, что я говорю. Но позволь мне продолжать. Я уже сказала первое. Теперь второе. Я понимаю, дитя мое, с каким отвращением ты отдала бы руку этому Мозглякову. Я и без ваших слов знаю, что никогда не буду его женой. Если бы ты знала, как я понимаю твое отвращение, друг мой. Ужасно поклясться перед алтарем Божьим в любви к тому, кого не можешь любить. Ужасно принадлежать тому, кого даже не уважаешь. А он требует твоей любви. У меня все сердце замирало, когда я из расчета желала твоего брака с Москляковым. А с княжем тебе притворяться нечего. Само собой разумеется, что ты не можешь его любить любовью. Да и он сам не способен потребовать такой любви. Боже мой, какой вздор! Но уверяю вас, что вы ошиблись в самом начале, в самом первом главном. Знаете, Я не хочу собой жертвовать неизвестно для чего. Знаете, что я вовсе не хочу замуж. Ни за кого. И останусь в девках. Вы 2 года ели меня за то, что я не выхожу замуж. Ну что ж, придется с этим примириться. Не хочу, да и только. Так и будет. Но, душечка, Зиночка, не горячись, ради бога. Ну, ради бога, не горячись, ради бога, не выслушав. Князь проживет 1 год, много 2. И, по-моему, лучше уж быть молодой вдовой, чем перезрелой девой. По смерти князя ты можешь опять выйти замуж за кого хочешь. Попросту выходит выйти замуж за князя, обобрать его и рассчитывать потом на его смерть, чтобы выйти потом за любовника. Хитро вы подводите ваши итоги. Вы хотите соблазнить меня, предлагая мне? Я понимаю вас, маменька. Вполне понимаю. Вы никак не можете воздержаться от выставки благородных чувств даже в гадком деле. Сказали бы лучше прямо и просто. Зина – это подлость, но она выгодна, и потому согласись на нее. Это, по крайней мере, было бы откровенно. Но зачем же, дитя мое, смотреть непременно с этой точки зрения? С точки зрения обмана, коварства и корыстолюбия? Ты считаешь мои расчеты за низость, за обман. Но ради всего святого, где ж тут обман? Какая ж тут низость? Взгляни на себя в зеркало. Ты так прекрасна, что за тебя можно отдать королевство. Ты как прекрасная звезда осветишь закат его жизни. Ты как зеленый плющ обовьешься около его старости. Неужели же его деньги, его княжество стоят дороже тебя? Где ж тут обман и низость? Ты сама не знаешь, что говоришь, Зина. Верно стоит, коли надо выходить за калеку. Обман всегда обман, маменька. Какие бы ни были цели. Напротив, друг мой, напротив. На это можно взглянуть даже с высокой, даже с христианской точки зрения, дитя мое. Будь же его другом. Будь его дочерью, будь, пожалуй, хоть игрушкой его, если уж так все говорить. Но согрей его старость, и ты сделаешь это для Бога. Но согрей его сердце, и ты сделаешь это для Бога, для добродетели. Он смешон, не смотри на это. Он получеловек, пожалей его. Ты христианка. Где ж тут эгоизм? Где тут подлость? Но ты мне не веришь. Что ж, не верь, оскорбляй свою мать, но согласись, что слова ее разумны и спасительны. Тебя главное смущает, что все это будет за деньги, как будто это какая-нибудь продажа или купля. Ты откажись, наконец, от денег, если деньги так тебе ненавистны. Оставь себе необходимые и все раздай бедным. Помоги хоть, например, ему, этому несчастному на смертном одре. Он не примет никакой помощи. Он не примет, но мать его примет. Я знаю, что старуха стирает белье на людей, чтобы кормить своего несчастного сына. Ему скоро не нужна будет помощь. Знаю и это. На что ты намекаешь? Говорят, он в чахотке и скоро умрет. Но кто же это говорит? Я на днях нарочно спрашивала о нем Калиста Станиславовича. Интересовалась о нем, потому что у меня есть сердце. Калист Станиславович отвечал мне, что болезнь, конечно, опасна, но что он до сих пор уверен, что бедный не в чахотке, а так только довольно сильное грудное расстройство. Спроси хоть сама. Он, наверное, говорил мне, что при других обстоятельствах, особенно при изменении климата и впечатлений, больной мог бы выздороветь. Он сказал мне, что в Испании, это я еще прежде слышала, даже читала, что в Испании есть какой-то необыкновенный остров, кажется, Малага, одним словом, похоже на какое-то вино, где не только грудные, но даже настоящие чахоточные совсем выздоравливали от одного климата. И что туда нарочно ездят лечиться, ну, разумеется, только одни вельможи, или даже, пожалуй, и купцы, но только очень богатые. Ну уж одна эта волшебная Альгамбра, эти мирты, эти лимоны, эти испанцы на своих мулах. Одно это производит уже необыкновенное впечатление на натуру поэтическую. Ты думаешь, что он не примет твоей помощи, твоих денег для этого путешествия? Так обмани его, если тебе жаль. Обман простительный для спасения человеческой жизни. Обнадежь его, обещай ему, наконец, любовь свою. Скажи, что выйдешь за него замуж, когда вдовеешь. Зина ходила по комнате взад и вперед, сложив накрест руки, понурив голову, бледная и расстроенная. В глазах ее стояли слезы, но решимость сверкала во взгляде, который она устремила на мать. Она поспешно скрыла слезы, и саркастическая улыбка появилась на губах ее. «Маменька», — сказала она, предупреждая Марию Александровну, «сейчас вы истратили со мной много вашего красноречия, слишком много, но вы не ослепили меня. Я не дитя. Убеждать себя, что делаю подвиг сестры милосердия, не имея к нему ни малейшего призвания, оправдывать свои низости, которые делаешь для одного эгоизма благородными целями, все это такое изуитство, которое не могло обмануть меня. Слышите, это не могло обмануть меня. И я хочу, чтобы вы это непременно знали. Но, монаш, воскликнула оробевшая Марья Александровна, молчите, маменька. Имейте терпение, выслушайте меня до конца. Несмотря на полное сознание того, что все это только одно изуитство, несмотря на полное мое убеждение в совершенном неблагородстве такого поступка, я принимаю ваше предложение вполне. Слышите? Вполне. И объявляю вам, что готова выйти за князя и даже готова помогать всем вашим усилиям, чтобы заставить его на мне жениться. Для чего я это делаю, вам не надо знать. Довольна и того, что я решилась. Я решилась на все. Я буду подавать ему сапоги. Я буду его служанкой. Я буду плясать для его удовольствия, чтобы загладить перед ним мою низость. Я употреблю все на свете, чтобы он не раскаивался в том, что женился на мне. Но взамен моего решения я требую, чтобы вы откровенно сказали мне, каким образом вы все это устроите. Если вы начали так настойчиво говорить об этом, то я вас знаю. Вы не могли начать, не имея в голове какого-нибудь определенного плана. Будьте откровенны хоть раз в жизни. Откровенность – непременное условие. Я не могу решиться, не зная положительно, как вы все это сделаете. Зиночка, Зиночка, ты плоть и кровь моя. Ах, Боже мой, я не прошу ваших объятий, маменька, вскричала Зина с нетерпеливым отвращением. Мне не надо ваших восторгов. Я требую от вас ответа на мой вопрос – и больше ничего. Но, Зина, ведь я люблю тебя. Я обожаю тебя. И ты меня отталкиваешь. Ведь я же для твоего же счастья стараюсь. Ну, изволь, я буду откровенным. Вполне откровенно, уверяю тебя. Только бы ты мне верила. И, во-первых, скажу тебе, что вполне определенного плана, то есть во всех подробностях, у меня еще нет. Зиночка, да и не может быть. Ты... как умная головка, поймешь почему. Я даже предвижу некоторые затруднения. Главное, чтобы не помешали. Да этим ли дурам перехитрить меня, вскричала она, стукнув рукой по столу и сверкая глазами. Уж это мое дело. А для этого всего нужнее как можно скорее начинать, даже чтобы сегодня и кончить все главное, если только возможно. Хорошо, маменька. Только выслушайте еще одну откровенность. Знаете ли, почему я так интересуюсь о вашем плане и не доверяю ему? Потому что на себя не надеюсь. Я сказала уже, что решилась на эту низость, но если подробности вашего плана будут уж слишком отвратительны, слишком грязны, то объявляю вам, что я не выдержу и все брошу. Но, Зиночка, какая ж тут особенная подлость, монаш? Тут только один выгодный брак, а ведь это все делают, только надо мне с этой точки взглянуть, и все очень благородно покажется. Ах, маменька, ради бога, не хитрите со мной. Вы видите, я на все согласна. Ну, душка, не сердись. Я только к тому, что они сами каждый божий день пакости строят. А тут ты всего-то какой-нибудь один разочек в жизни. Да что я дура? Вовсе не пакость. Какая ж тут пакость? Напротив, это даже преблагородно. Я решительно докажу тебе это, Зиночка. Во-первых, повторяю, все от того, с какой точки зрения смотреть. Ах, Зиночка, душечка. Давеча, как я услышала об этом князе, у меня еще загорелась мысль в голове. Меня как будто разом всю осветило. И кто же мог ожидать, что он к нам приедет? Да ведь в 1000 лет не будет такой оказии. Ах, какая ты сегодня красавица. Красавица, Зиночка. Маменька, если уж вы решились, то, может быть, вам пора что-нибудь и делать. Вы здесь только время теряете, в нетерпении сказала Зина. Пора. Зиночка, пора. А, я заболталась, схватилась Мария Александровна. Они там хотят совсем сманить князя. Сейчас же я сажусь и еду. Подъеду, вызову мозгликома, а там, да я его силой увезу, если надо. Прощай, Зиночка. Прощай, голубчик. Не тужи, не сомневайся, не грусти. Главное, не грусти. Все прекрасно, преблагородно обделается. Главное, с какой точки зрения смотреть. Ну, прощай. Мария Александровна перекрестила Зину, выскочила из комнаты, с минутку повертелась у себя перед зеркалом, а через 2 минуты катилась по Мордасовским улицам в своей карете на полозьях, которая ежедневно запрягалась около этого часу в случае выезда. Марья Александровна жила en grand.
2: День добрый, Кэт! Так вас зовут, слыхал я?
3: Слыхали так? Расслышали вы плохо. Зовусь я от рождения Катариной.
2: Ну, сокращенно это значит Кэт.
3: С чего это меня вы сократили?
2: А с женщинами надо покороче.
3: И все-таки зовусь я Катариной.
2: Солгали вы. Зовут вас просто Кэт. Что в переводе значит кошка, киса.
3: Хм.
2: Узнай, моя прекраснейшая Кэт, моя любовь, отрада, утешение, что, услыхав, как превозносят люди твою любезность, красоту и кротость, хоть большего ты стоишь, несомненно, я двинулся сюда тебя посватать.
3: Он двинулся. Кто двинул вас сюда, пусть выдвинет отсюда. Вижу я, передвигать вас можно.
2: То есть как?
3: Как этот стул.
2: Садись же на меня.
3: Ослам таким, как ты, привычна тяжесть.
2: Вас, женщин, тяжесть тоже не страшит.
3: Ты про меня? Ищи другую клячу.
2: О, я тебе не буду в тягость, Кэт. Я знаю, молода ты легка.
3: Я так легка, что не тебе поймать. А все же вешу столько, сколько надо.
2: Спокойно, са, ты зла не в меру.
3: Ой, я, са, остерегайся жала.
2: А я его возьму да вырву.
3: Дурень. Сначала ты найди его.
2: Да кто ж не знает, где скрыто жало у осы? В хвосте?
3: Нет, в языке теперь.
2: А в чьем?
3: В твоем, конечно, коли о хвосте сболтнул. Прощай.
2: Как? Мой язык в твоем хвосте? Но нет, я дворянин.
3: А вот сейчас проверим. Примешь ты скоро, мой жених спесивый, что ты вступил.

0: Желание быть актрисой выросло, мне кажется, вместе со мной. Потому что семья моя актерская. И я вспоминаю, когда шли дипломные спектакли в консерватории, мои тетушки и дядюшки, которые заканчивали как раз класс консерваторский, на дипломные спектакли меня, трехлетнюю девочку, взяли с собой. И потом во дворе состоялся первый спектакль, где я распевала всевозможные арии из «Корневильских колоколов». И помню первые сны кошмарные, когда я видела, как Ленский убитый скатывался куда-то в оркестр. Такой первый навязчивый многосерийный сон моего детства. Уже с третьего класса я занималась во всех возможных кружках, и в вокальном, и в балетном, и в драматическом. Поэтому для меня вопрос выбора после окончания школы практически не стоял. А вот что касается ощущения, так сказать, ощущения себя актрисой, мне иногда даже и по сей день кажется, что все это какой-то прекрасный сон. Реальность и сейчас еще не всегда мною до конца осознана. Нет такого актера, который вызрел бы, не имея кумиров. Педагоги само собой, а кумиры само собой. Я помню свою влюбленность юношескую в Марью Ивановну Бабанову. И я убеждена, что это сыграло в моей жизни значительную роль. Я очень любила эту актрису, причем любила ее не умозрительно, а любила кожей, если так можно сказать. Марья Ивановна напутствовала меня в самой первой моей роли в театре Комиссаржевской. Это было в пору работы над ролью Гоги в спектакле по пьесе «Файко. Человек с портфелем». Эту роль когда-то играла Бабанова. Мы встретились с Марьей Ивановной, и она мне сказала несколько напутственных слов. Я это помню всю мою жизнь. В сегодняшний день перед театром ставят проблем много. И многообразие жизни диктует многообразие проблем, которые должен театр решать. Но мне представляется, что сегодня наиболее остро в театре должна стоять нравственная проблема. Ну, если мы говорим о воспитательной роли театра, то мне думается, что пробуждать в зрителях чувство добра и справедливости в этом, так сказать, назначении театра, это уже есть вопрос нравственности. И современно мне представляется актер, который, ну что ли, ощущает пульс времени и его возвышенные моменты, и его болевые точки. В театре существует такая заповедь. Каждый спектакль надо играть как в первый и как в последний раз. И мне думается, что импровизационность, она, в общем, есть залог сохранности и живучести спектакля. Импровизационность я вижу не в том, чтобы каждый день сочинить что-то новое, а вот в том точном рисунке, который имеет спектакль и роль, отыскать, ну что ли, свежесть восприятия, свежесть оценок. Ничто не может заменить вот это живое общение, сиюминутное общение с залом. Потому что я убеждена, что спектакль — это есть диалог между зрителем и актером. В кинематографе актер лишается возможности каким-то образом роль доделать, доработать, усовершенствовать. И когда я вижу себя на экране, я страдаю от того, что я ничего не могу изменить. А в театре роль, во-первых, жива, и всегда ее можно доделать, довести до какой-то кондиции. Мне бы хотелось пожелать молодым актерам, только что начинающим свой путь в искусстве, во-первых, везение, потому что кроме таланта в актерской судьбе еще огромную роль играет везение. Под везением я понимаю встречу с людьми, общей жизненной позицией. Кроме того, мне хочется, чтобы молодые люди понимали, что актерский труд – это очень тяжкий труд. Он тяжек, потому что он требует большого самоотречения. И если в жизни человек расточителен в смысле эмоций, то ему на сцену выйти не с чем. Поэтому мне представляется, что актерская жизнь – это прежде всего самоограничение ради отдачи на сцене.
1: На портрете была изображена действительно необыкновенной красоты женщина. Она была сфотографирована в черном шелковом платье, чрезвычайно простого и изящного фасона. Волосы, по-видимому, темно-русые, были убраны просто по-домашнему. Глаза темные, глубокие, лоб задумчивый, выражение лица страстное и как бы высокомерное. Она была несколько худа лицом, может быть, и бледна Достоевский. А как вы узнали, что это я? Где вы меня видели прежде? Что это в самом деле? Я как будто его где-то видела. Я вас тоже будто видел где-то. Где? Где? Я ваши глаза точно где-то видел. Да этого быть не может. Это я так. Я здесь никогда и не был. Может быть, во сне? Достоевский.